0: Украину военные грузы. Организация Объединенных Наций готова поддержать любое соглашение между Россией и Украиной по вопросам гражданского судоходства и экспорта зерна. Об этом заявил заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак, отметив готовность международного сообщества содействовать диалогу сторон. В то же время первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что тема перемирия в акватории Черного моря лишь упоминалась, но не обсуждалась детально во время визита главы МИД России Сергея Лаврова на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российский сенатор подчеркнул, что необходимость мирной сделки очевидна для создания атмосферы доверия, однако сейчас отсутствуют конкретные условия для ее заключения. По мнению Карасина, этому препятствуют действия украинского руководства, активное привлечение стран НАТО к конфликту и недостоверная информация в медиапространстве. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовят к развертыванию новую линейку военных беспилотных летательных аппаратов. По его словам, эти машины качественно превзойдут все существующие мировые аналоги. Журналистам Трамп заявил буквально следующее. «Когда вы увидите новую серию дронов, вы просто не поверите своим глазам, это самые совершенные беспилотники в мире». Тем временем исследовательская служба американского конгресса сообщила во вторник, что в операциях против Ирана американские силы потеряли свыше 80 летательных аппаратов, большую часть из которых, 47 штук, составили беспилотники. Ранее агентство Bloomberg сообщало о планах Пентагона наладить массовое производство в США недорогих ударных БПЛА «Лукас» стоимостью около 55 тысяч долларов за единицу. Проект, основанный на архитектуре иранских беспилотников «Шахид», призван частично заменить в арсенале дорогостоящие крылатые ракеты. К 2050 году российские власти планируют существенно увеличить долю биотоплива в своем энергетическом балансе. Эта цель закреплена в новой стратегии развития биоэкономики. Документ предусматривает внедрение биосмазочных материалов и биокомпозитов для повышения конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса. Работа в этом направлении активно ведется. Российские ученые разработали технологию получения биокеросина из сосновых опилок и лузги подсолнечника. Как отмечают РИА Новости, в новой стратегии развития биоэкономики ключевым инструментом станет создание биорегионов – промышленных и научных центров, специализация которых будет зависеть от местного возобновляемого сырья. Эти кластеры позволят интегрировать науку, образование и производство в единую цепочку добавленной стоимости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в эту среду, 7 октября, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем в российской столице от +14 до +16 градусов.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

труба позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

0: Audio Stories.
1: В 20-х годах 20 века несколько сотен андатр завезли из Финляндии на Соловецкие острова, а затем на волне успешной акклиматизации их начали расселять по всей территории Советского Союза. Расчет был на мех, который высоко ценился для пошива шапок. Андатра – превосходный пловец, способный развивать скорость до 5 км в час и задерживать дыхание под водой на 17 минут. Ей помогают в этом перепончатые лапы, уплощенный хвост, который выполняет роль руля, и плотный водоотталкивающий мех. Несмотря на статус прирожденной жертвы, на андатру охотятся хищные птицы, в том числе орланы-белохвосты, а также норки, лисы и волки. Популяция остается стабильно высокой. Секрет в плодовитости. В теплом климате самка приносит до 5-6 пометов в год, хотя большинство молодняка гибнет в первый год жизни, этого достаточно для быстрого расселения. Андатра укрывается в сложных системах нор и хаток, которые строит из тростника и укрепляет илом. Главный конфликт с человеком возникает из-за строительных талантов андатры. В Нидерландах и Бельгии, где территория защищена дамбами, норы грызуна ослабляют береговые укрепления. Это приводит к их размыванию и разрушению. Для России эта проблема пока не столь актуальна из-за более широких масштабов и иных принципов строительства гидросооружений. Что касается экологического ущерба, то здесь мнения ученых расходятся. С одной стороны, андатра, будучи вегетарианцем, может сильно прореживать прибрежную растительность и менять облик водоемов. С другой, в России с ее богатым биоразнообразием она заняла пустующую нишу и даже стала полезной для некоторых видов. Например, лебеди стали строить гнезда на прочных и безопасных андатровых хатках.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Представьте здание высотой в целый километр. Именно такой рубеж человечество планирует преодолеть в 2028 году с завершением строительства башни Джек Тауэр в Саудовской Аравии. В случае успеха она обойдет нынешнего рекордсмена Бурдж-Халифа в Дубае. При этом главный лидер в гонке за высоту не Ближний Восток, а Азия. Китай сегодня лидирует по числу небоскребов. В стране насчитывается 3492 здания выше 150 метров, больше, чем в Европе, России и Северной Америке вместе взятых. История небоскребов началась в Соединенных Штатах Америки в 1885 году, когда в Чикаго появился 10-этажный дом высотой 42 метра. В нем впервые использовали стальной несущий каркас. Сегодня такое здание кажется невысоким. Сейчас небоскребами называют постройки от 150 метров, около 40 этажей. В Норвегии находится самый высокий деревянный небоскреб в мире. 18-этажное здание достигает 85 метров в высоту. Оно уступает традиционным небоскребам, но выделяется уникальным материалом строительства. Самое высокое здание в Европе расположено в России. Это Лахта-центр в Санкт-Петербурге высотой 462 метра. Аудио

0: полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
2: А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясно.

ужасная. На полянке землянка прекрасная. О. А к землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная.

шла потихоньку принцесса, прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда прекрасная, вот какая принцесса ужасная.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Моя.

0: Audio Stories.
1: В 1953 году для Московского государственного университета имени Ломоносова изготовили 111 лифтов особой конструкции, включая высотные скоростные кабины. В середине 80-х годов в университете произошел курьезный случай, который студенты и преподаватели окрестили научным открытием. В здании случайно появилась бесплатная международная телефонная связь, и работала она прямо из лифтов. Все случилось во время замены университетского телефонного коммутатора. По ошибке к международной линии подключили все телефоны МГУ, в том числе те, что были установлены в лифтах. Новость быстро разлетелась среди студентов, и они начали звонить родным в самые разные уголки мира. Кто в Ригу, кто в Африку, кто в Америку. Перепрограммирование коммутатора потребовало 2 недели, и администрация приняла меры. Всех свободных от дежурства охранников направили следить за лифтами и выгонять оттуда студентов. Однако задача оказалась почти невыполнимой. Лифтов в здании было много, а охранников мало. Спустя 2 недели ошибку исправили, и необычная международная линия из лифтов исчезла. Аудио сторис.

тобой в доме пустынном. Хлопают окна в доме высоком, нет ни души.

ты слышишь, зови, не зови.

0: Аудиосторис.
1: Змеи питаются самой разной добычей. От грызунов и лягушек до птиц и даже других змей. А крупные виды, например, питоны и анаконды, могут проглотить небольшую антилопу или каймана. Взрослые особи обычно едят раз в 1-2 недели. Молодые – каждые 5-7 дней. А в холодное время года обмен веществ замедляется, и змеи могут долго обходиться без пищи. Некоторые змеи – рекордсмены по голоданию. Анаконда в зоопарке отказывалась от еды 500 дней. А змея Хабу в эксперименте прожила без пищи 3 года и 3 месяца. Она потеряла 61% массы тела, после чего могла восстановиться. Это рекорд среди позвоночных. Ученые изучили геномы около 112 видов рептилий и выяснили, что у многих змей, некоторых хамелеонов и агам почти полностью исчезли гены, которые вырабатывают грелин – гормон голода. У удавов и питонов эти гены искажены, а у гадюк и кобр почти не сохранились. Такая эволюционная особенность выгодна для змей. В отличие от млекопитающих, они подолгу сидят в засаде и ждут добычу. Потеря грелина позволяет снизить расход энергии и выживать без еды месяцами и годами. Это яркий пример гибкости эволюции. Отказ от гормона голода стал решением для жизни в условиях редкой и непредсказуемой пищи.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру

0: Маяк. Имена осени. Октябрь. Для славянских народов второй осенний месяц, несмотря на окончание основных сельскохозяйственных трудов, время довольно большой активности. Это нашло отражение в старых названиях октября. Его, например, называли «капустник», поскольку в эту пору квасили на зиму капусту. Еще одно название – «свадебник». После сбора и запаса урожая было принято играть свадьбы. Имена осени. Месяц за месяцем. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Радио Сторис. История теплиц началась в Древнем Риме в первом веке нашей эры. Император Тиберий требовал свежих огурцов круглый год. Садоводы решали задачу с помощью передвижных повозок, которые накрывали слюдой. Днем их выкатывали на солнце, вечером убирали в тепло. В 14-15 веках в Италии эпохи Возрождения появились оранжереи для экзотических растений. Аристократы строили каменные укрытия с окнами, чтобы сохранить привезенные из тропиков лимоны, апельсины или пальмы. Примерно тогда же в Корее разработали систему обогрева через подземные каналы с дымом от очага. Она позволяла выращивать мандарины зимой. Европа узнала об этой технологии лишь спустя 2 столетия. В 17 веке теплицы распространились в Нидерландах и Англии. Голландцы ввели наклонные стеклянные стены для лучшего улавливания солнечного света, а англичане – стены с застекленными нишами. Стекла на южной стороне каменной стены помогали сохранять тепло для персиков и абрикосов. Франция прославилась гигантскими оранжереями с цитрусовыми в катках. В 19 веке листовое стекло и металлические каркасы сделали теплицы доступнее. В викторианской Англии стали популярны оранжереи и огромные пальмовые дома для тропических растений. Наконец, в 60-х годах 20 века началась пластиковая революция. В теплицах стали массово применять полиэтиленовую пленку, а позже поликарбонат. Аудио-стойк.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл в Москве еще одну мощную фабрику по выпуску аккумуляторов. По словам главы государства, Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на источники питания.
2: В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто Росатомом в Калининградской области. Он в тестовом режиме работает, оно это предприятие. Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика Росатома по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению. Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
0: А сегодня Владимир Путин отметит день рождения. Ему исполняется 74 года. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в Кремль уже поступили многочисленные письменные поздравления.
3: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
0: Как пишет ТАСС, свой день рождения Путин обычно встречает в России. В прошлом году, 7 октября, он провел совещание с членами Совбеза. Бойцы восточной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Колубково в Запорожской области. Поражена живая сила и техника механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Подробнее об этом рассказал старший офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Деброва, Общего и Вольнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Днепр» в минувшие сутки атаковали формирование двух механизированных бригад ВСУ в районах Кушугума, Орехово и Преображенки Запорожской области. Противник потерял 35 боевиков, уничтожены 19 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в двадцатке крупнейших рынков электронной торговли занимает первое место по темпам роста. По его словам, все онлайн-продажи в стране по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота.
5: Еще 10 лет назад такие новации были только в проектах, в фантастических фильмах. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Как и те самые цифровые платформы. Прежде всего, это маркетплейсы, это агрегаторы, которые существенно упрощают приобретение товаров и услуг. Все онлайн-продажи по итогам прошлого года превысили пятую часть розничного товарооборота. Сейчас уже составили более 13 триллионов рублей. Из них примерно 70% приходится на платформы. Для понимания масштаба назову лишь одну цифру. Оформлено свыше 8 миллиардов заказов. Среди 20 крупнейших рынков электронной торговли Россия по темпам роста занимает сегодня первое место и удерживает позиции пятый год подряд.
0: Глава Кабинета министров отметил, что в результате принятых поправок в законодательство количество киберпреступлений в России за 8 месяцев 2026 года снизилось почти на треть. Российская программа изучения Луны реализуется строго по плану, заявил президент Академии наук Геннадий Красников. По его словам, в НПО имени Лавочкина состоялось очередное совещание с представителями Роскосмоса, где обсуждалась подготовка к запуску аппаратов Луна-26, Луна-27А и Луна-27Б. Эти миссии запланированы на ближайшие годы, причем два последних зонда должны совершить посадку в районе лунных полюсов. Академик подчеркнул, что научные институты, включая Институт космических исследований и Институт астрономии, работают в тесном контакте с предприятиями отрасли. Весь процесс находится под постоянным контролем, и текущий ход работ полностью соответствует утвержденному графику освоения естественного спутника Земли, отметил Красников. Новые подробности читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в столице до плюс 16.
1: Маяк.
6: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не будто я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Никогда не увидишь.
7: Кому к еру кетываешь, кому к еру кетываешь, мас про.

Чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный.

убегают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни возвращаться — плохая примета. Я тебя люблю.

0: бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

0: Аудиосторис.
1: Человеческий голос – это звуковые волны, которые создает голосовой аппарат. При речи или пении голосовые складки вибрируют, создавая основной тон и сопутствующие ему обертоны при звуке с более высокими частотами. В горловом пении мастер выделяет один из обертонов, делая его громким и чистым, при этом низкий гул остается фоном. Международная группа исследователей из университетов Западной Англии, Йорка и Аризоны изучила технику тувинских певцов. Они записали их пение и провели динамическую МРТ гортани одного из исполнителей. На основе снимков ученые создали 3D-модели голосового тракта. Выяснилось, что в отличие от обычного человека, который при речи или пении сужает голосовой тракт в одном месте, тувинский певец создает двойное сужение – в передней части рта языком и в задней части горла. Это формирует 2 акустических фильтра, которые выделяют низкий бурдон и высокий обертон. Кроме того, у певцов активно вибрируют вестибулярные ложные голосовые складки. Они расположены выше истинных и обычно не колеблются при речи. Их синхронизированная с основными складками вибрация добавляет звуку объем и характерное жужжание нижнего тона. Таким образом, мастер горлового пения задействует сразу 2 источника вибрации в гортани.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Сета – малый коренной народ финно-угорской группы. Впервые они упоминаются в новгородских летописях 13 века как «чуть». По одной версии, предки Сета бежали на псковские земли от католического гнета ливонских рыцарей. По другой, это самостоятельный этнос, который никогда не смешивался с соседями. Сеты расселились на стыке русских и эстонских земель вдоль границы Псковской области и Эстонии. Свою территорию они называют Сетама. В России это в основном Печорский район Псковской области, в Эстонии – восточные уезды. По данным на 2026 год, в Печорском районе живут 192 представителя народа сета. С 2010 года они входят в список коренных малочисленных народов Российской Федерации. Язык сета самостоятельный, с архаичной лексикой и заимствованиями. Слова, связанные с православием, взяты из русского, а бытовая лексика сохранила древние финно-угорские корни. В языке 14 падежей. Нет будущего времени, а долгота гласных и согласных различается на слух, как в финском или венгерском. При этом строгой орфоэпической нормы нет. Каждый говорит так, как слышал от старших. Исторически сеты не имели своей государственности, находясь сначала под властью Новгородской республики, затем Московского царства и Российской империи. В отличие от эстонцев, которые получили письменные молитвенники через лютеранскую церковь, сета оказались в православной среде, где службы велись на церковно-славянском. В XIX веке у эстонцев и финнов сформировался литературный язык, а у сета письменности так и не появилось. В советское время обучение шло на русском или эстонском, а православные миссионеры учили их молиться на этих языках, не переводя Евангелие на язык сета. Так сложилось разделение – вера на чужом языке, быт на своем. Письменности до сих пор нет.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Существует предание об основании города Ярославля. Однажды Ярослав Мудрый с дружиной осматривал ростовские земли. Путь был глухим и пустынным, а местность заросшей лесом и дикой. Князь отстал от дружины в дремучем лесу на правом берегу Волги, и тут из оврага на него бросилась медведица. Ярослав не растерялся и поразил зверя топором. В память об этом событии князь возвел на том месте деревянную церковь. Для нее срубили деревья прямо там же, а основанный рядом город заселили переселенцами из Ростова. Образ медведицы с топором стал одним из самых узнаваемых русских символов. Любопытно, что в старинных документах животное называли не медведицей, а медведом. Пол уточнили позже, когда художники начали изображать зверя на гербе с соответствующей подписью. Сегодня на ярославском гербе медведица держит на левом плече золотую секиру. Возможно, что это не охотничье оружие, а парадная церемониальная секира – символ княжеского достоинства. Так история о спасении от хищника со временем превратилась в геральдический знак, который олицетворяет власть и защиту.

душе, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать

0: спасите наши души, спасите наши души.
1: Audio Stories.
2: Сверхзвуковая скорость – это скорость самолета, которая превышает скорость звука в воздухе. Последняя не постоянна, она зависит от температуры, чем холоднее, тем медленнее. Высоты – на больших высотах воздух разреженный и холодный, а также давление и влажности. На уровне моря при плюс 15 градусов Цельсия скорость звука составляет около 340 метров в секунду, а на высоте около 10 километров, где обычно летают самолеты, при температуре минус 50 градусов она снижается до 295 метров в секунду. Соответственно, сверхзвуковой считается скорость выше этих значений для конкретных условий. В авиации для измерения скорости относительно скорости звука используют число Маха. Оно показывает, во сколько раз скорость самолета превышает скорость звука в текущих условиях. Пассажирские самолеты летают со скоростью около 920 км в час, ограничивая число Маха значением 0,85. Разгоняться сильнее не позволяют физические эффекты. Даже при высокой дозвуковой скорости на кромке крыла поток воздуха может достигать сверхзвуковых значений, что резко меняет его свойства. Самолет проектируется так, чтобы точка приложения подъемной силы находилась за центром масс, тогда руль высоты компенсирует усилия, не давая носу опускаться. Но если эта точка сместится слишком далеко назад, рули не справятся. Нос начнет опускаться, скорость возрастет и возникнет угроза катастрофы. Поэтому скорость дозвуковых самолетов ограничивают значением Маха.
1: Audio Stories.

и с песенкой вдруг пришли чудесники наши с вами сверстники в лес. Старый гном напуган был, в самый дальний угол, в самый темный угол он влез.

последнего дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание —

0: наказание мое, наказание.
1: Аудиосторис.
2: Пресность речной воды объясняется прежде всего атмосферными осадками, которые не содержат солей. Это результат круговорота воды в природе. Дождь, попадая на землю, взаимодействует с окружающей средой, смешивается с пылью, смывает налет с поверхности и, просачиваясь вглубь, вступает в контакт с различными минералами. В результате вода насыщается разными примесями, в том числе солями. Однако их концентрация остается невысокой. Образующиеся потоки и ручейки стекаются в реки, а те несут воду в моря. И, по сути, концентрация растворенных веществ постепенно снижается. При этом в прибрежных районах речная вода слегка опресняет морскую. Часть рек берет начало в горных ледниках, которые формируются на материках за счет многолетних осадков. Другие реки рождаются из родников, озер или болот. Ключевой этап круговорота – испарение воды с поверхности мирового океана под воздействием солнца. Влага поднимается в атмосферу, а соль остается. Затем очищенная от солей атмосферная влага возвращается на Землю в виде осадков. И цикл повторяется вновь.
1: Аудиосторис. Доброй ночи, я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть. Сон@радиомаяк.ру.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
2: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: У малого коренного народа финно-угорской группы сета сохранилась уникальная форма многоголосного импровизационного пения – лиэла, которая включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Через песни народ передает язык. Дети запоминают его, повторяя мелодии за старшими. Всего у сета насчитывается более 3000 песен – свадебных, похоронных, рабочих и игровых. Сегодня язык и традиции поддерживают музеи и фестивали. В деревне Сегово в Псковской области работает музей-усадьба сета. Здесь проводят экскурсии, учат детей фразам на родном языке и поют старинные песни. Особенно важно, что в музейной работе участвуют представители старшего поколения. Ежегодный фестиваль «Сетама. Семейные встречи» тоже помогает сохранить живую речь. На нем сета общаются на родном языке, а гости могут услышать его в естественном звучании. Сета показывают, что язык может выживать без письменности, благодаря песням, легендам и преемственности между поколениями. Но такая система хрупка. Если одно поколение перестанет петь и передавать традиции, культурное наследие может исчезнуть. Пока же древние напевы все еще звучат в деревнях под Псковом и остаются главным учебником народа сета. Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Главы России и Китая обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Также он отметил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США реально пока не обсуждалась, хотя и витает в воздухе.
2: Практического обсуждения на этот счет пока еще не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с представителем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин.
0: Помощник президента также сообщил, что Владимир Путин 8 и 9 октября посетит Туркмению с рабочим визитом. Там он примет участие в саммите глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Также состоится встреча с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым и пройдет встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. При этом общение Владимира Путина с прессой по итогам визита в Туркмению пока не планируется. Подразделения группировки войск «Центр» в минувшие сутки атаковали живую силу и технику двух механизированных воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои с противником произошли в районах Белозерского, Марьевки, Роганского, Светогоровки, в ДНР и Новопавловке Днепропетровской области. Подробнее о работе «Центра» рассказал начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных воздушно-десантных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Светогоровки, Белозерского, Роганского, Марьевки и Новопавловки. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили уничтожать противника на территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 52 здания, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны сообщили, что в районе Маяков Одесской области на стоянке подбиты грузовики, которые доставляли Украине военные грузы. Также в порту Южный поражен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Расчеты ударных дронов отдельной бригады «Варяг» атаковали украинские центры обработки данных, Северный мост в Киеве и вражеский аэростат. В Москве уже работают не менее 100 беспилотных такси, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, из фантастических фильмов это перекочевало в реальную и неотъемлемую часть жизни.
4: На дороге выходят беспилотные грузовики. Их пробег по всем маршрутам с 2024 года уже превысил 18 миллионов километров. Тестируется более 100 высокоавтоматизированных тягачей. В Москве сотня беспилотных такси уже доступна для заказа. Число роботов-доставщиков, роверов всем известных, уже превысило 1000 по стране. Есть и технологии для автоматизации перевозки товаров и работы складов. А еще 10 лет назад такие новации были только в проектах, в фантастических фильмах. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни.
0: Глава кабинета министров добавил, что пользуется сервисами ВК и нейросетью Алиса от Яндекса. В Москве нет волков и бурых медведей. Специалисты столичного департамента природопользования заверили, что регулярные обследования городских природных территорий не выявили устойчивых популяций этих крупных хищников. В ведомстве объяснили, что волкам и медведям требуются обширные охотничьи угодья, значительная кормовая база и минимальное беспокойство со стороны человека, чего в мегаполисе обеспечить невозможно. Все сообщения горожан о встречах с животными, похожими на волков, как правило, связаны с ошибками в идентификации или фактами временного нахождения в городе питомцев из частных зоопарков. Подтвержденных данных о формировании волчьих стай или постоянном присутствии этих видов в черте столицы не имеется, добавили в Московском департаменте природопользования. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 7 октября, в Москве облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем в российской столице от +14 до +16 градусов.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда у нас на календаре, 7 октября, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы передач, которые выйдут в эфир уже совсем-совсем скоро. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Отправлять послание можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а в начале нашего сегодняшнего общения перенесемся мы в Китай. Там набирают популярность услуги заместителей по жизни. Звучит по-русски немного жаргонно, но я думаю, понятно, о чем идет речь, особенно в среду, на экваторе рабочей недели. Нет-нет, да и задумаешься, а не сходил бы за меня кто-нибудь куда-нибудь, например. Вот, представляете, вот такие люди готовы сходить за вас куда угодно и вправду появились, причем сразу в виде сервиса целого, ну так точнее площадки объявлений, где люди готовы выполнять некоторые получения, поручения за некоторые получения, то есть деньги. Да, гонорар зависит и от региона, и от сложности задач. Вот, пожалуйста, South China Morning Post сообщает, что один клиент из Шэньчжэня ежемесячно платит порядка 31 тысячи рублей за приготовление домашних обедов. Ну, это понятная функция. Тут дальше начинается поинтереснее. 3700 рублей на наши деньги, пожалуйста, за 2 часа вместе с пожилым родственником. Участие в конфликтах – это отдельная категория специалистов. Вот, пожалуйста, человек из Гуанчжоу рекламировал себя как дублера в споре. Очная ссора без ограничений по времени – всего лишь 2300 рублей. Ну, демпинг практически. Что еще из интересного? Отстоять длинную очередь можно, пожалуйста, всего лишь 370 рублей, да это и то максимальная планка гонорара. Тут, конечно, правда, когда начинаешь вчитываться, что это разные люди берутся за разные задачи, думаешь, ну это все-таки не заместитель не по всему, да, это группа заместителей почему угодно, причем под каждое что угодно придется искать своего заместителя. Дальше возникает вопрос, а сколько будет потрачено времени на администрирование, ну, в данном случае самоадминистрирование и поиск этого человека, не быстрее ли что-нибудь сделать самому. Да. В общем, тут есть над чем призадуматься, тем более, что, видите, такого вот универсального батлера, если хочешь получить, то есть, ну, условно говоря, дворецкого, то это уже совсем другие деньги. Куда бы вы хотели послать постороннего человека вместо себя? Есть ли у вас такое сокровенное желание? Поделитесь, давайте обменяемся мнениями. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню номер, на который можно отправлять сообщение через Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а пока давайте просто дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: Новость с несколько провокационным названием «Отказ от шопоголизма поможет вам стать счастливее». Знаете, почти про любой изм, можно так сказать. Даже отказ от перфекционизма может сделать вас счастливее, не говоря уже о таких вредных вещах, как алкоголизм. Ну и дальше можете продолжить. Но, ну, наверное, полезные измы тоже есть, но почему-то нету зожизма, допустим, или чего-то такого, ну что очевидно кажется полезным. Но дело в том, что вот зожничество – это же тоже разновидность перфекционизма. И иногда люди себя загоняют в рамки, в которых им тоже не очень-то здорово, но уже признаться совестно, потому что столько сил потрачено, конечно, куда-то признаваться. Но в данном случае речь идет действительно о покупках, и турецкие ученые решили расставить вообще все точки над всеми буквами, а в Турции хватает букв, над которыми можно точки поставить. Опросили почти 400 своих сограждан, причем, ну, кто бывал в Турции, тот знает. Все-таки торговля, вот этот обмен товарно-денежный, это своего рода часть культуры. Это можно в целом про весь Восток оптом сказать. Но Турция, особенно Стамбул, например, с его уличной такой жизнью, это, конечно, то место, где сложно ничего не купить. И вот что оказалось. Сосредоточившись на трех показателях: склонности человека к потребительскому минимализму, добровольной простоте и сохранности вещей, удалось сделать некоторые выводы. Что такое добровольная простота? Это перевод такой несколько угловатый, но там сложно хорошо перевести, действительно. Есть такой термин в англоязычной литературе «voluntary simplicity», то есть, ну, такой вот добровольный отказ от чего-то лишнего. И давайте посмотрим на результаты, собственно говоря. Минимализм в покупках связан, конечно, с этой добровольной простотой, с удовлетворенностью жизнью. То есть люди, которые покупают меньше и осознаннее, реже жалуются на жизнь в целом. То есть человек, который чаще себе потакает, покупает, что попало, и захламляет этим свое пространство, тот удовлетворен жизнью реже. Да, любопытно. Связь с сохранением вещей оказалась отрицательной. То есть минималисты охотнее расставались с тем, что у них уже есть, хотя, казалось бы, у них в наличии предметов меньше, чем у тех, кто ведет себя иначе. Ну, опять же, тут сами авторы делают оговорку, что выборка небольшая и только из одной страны, но, мне кажется, некоторые выводы вполне сообразуются с личным опытом, но это вы на себя можете все прикинуть. В целом, иногда действительно можно, вот особенно с этими marketplace, впасть в определенный покупательский раш и оказаться посреди квартиры или комнаты, которая захламлена чем попало. Вы уже не помните даже, откуда это взялось и когда вы это в последний раз брали в руки. А шкафы лучше вообще не открывать. И тут, конечно, возникает важный вопрос. А что вообще такое дом? Вот что для нас дом? И вот если мы возьмем все эти предметы и переедем в другое место, это будет домом для нас? Это, конечно, вопрос во многом философский, поэтому и отвечали вчера на него грамотно люди. А именно в программе физики и лирики антрополог и старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС Дарья Радченко как раз объясняла нам, какие объекты дарят нам чувство дома и почему именно пожилые люди тяжело переживают смену места жительства.
1: Дом, еще очень важно, это всегда набор воспоминаний, это память. Угу. Когда вы смотрите на какие-то объекты и невольно или больно вспоминаете, а вот этот вот магнитик я купила в Анталии, у меня есть воспоминания. Вот эта кастрюля со мной последние 10 лет. А вот эта женщина, это моя жена, я ее когда-то любила очень сильно и люблю до сих пор. Да, то есть это и люди, и не люди, которые объединены одним очень важным свойством.
2: Так.
1: Они создают связь между вами сегодня и вами вчера. Именно поэтому, например, когда пожилого человека перевозят в другую квартиру, да, они очень часто страшно расстраиваются, сопротивляются, могут даже от этого плохо себя чувствовать. Да, почему? Потому что их вырвали из вот этого привычного контекста и вот этого пласта воспоминаний. И мне 80 лет, и я уже не понимаю, кто я в этом чужом,
3: ну, потому что идентичность,
1: хотя очень комфортном мире.
3: Потому что, как вы сказали, идентичность выстраивается через привязанности. Да? То есть чем больше я привяжусь к чему-то, тем больше я потом буду страдать от того, что этого лишаюсь.
1: Абсолютно. Я – это мой дом, и наоборот. Мой дом – это я, потому что мы же создаем свои жилые пространства под себя.

0: спали.
1: Ученые испытали первую в мире, как они утверждают, лазерную антенну из плазмы. Звучит как нечто из «Звездных войн». Такая вот плазменный луч, который можно направлять в разные стороны. Еще он должен, конечно, если уж про «Звездные войны» говорить, создавать такой звук, когда им размахивают, естественно. Но тут интереснее все на самом деле, хотя что может быть интереснее светового меча. Ну, во-первых, это антенна передающая. Принимать она пока не умеет, хотя сами ученые из Северной Каролины уверены, что обязательно получится и это. Как это работает? Лазер ионизирует окружающее пространство, создает такой вот такой столб света, по сути дела. И в этом, ну, в плазменном пространстве этом, естественно, перемещаются свободно электроны. Это, в общем, некоторое время назад было как раз причиной, почему ничего нельзя передать, но вот тут взяли и придумали, как можно эти свободно там болтающиеся электроны использовать в качестве, ну, по сути дела, генератора электромагнитных волн. Да, любопытно все это выглядит. 30 МГц пока это единственная частота, которую смогли передать в эксперименте, но перспективы интересные на самом деле. Вот эти филаменты, то есть вот эти пучки ионизированного пространства, пучки плазмы, по сути дела, можно достаточно легко, поворачивая лазер, направлять в разные стороны. Можно изменять их размер, регулируя мощность всего этого. Ну, то есть, получается, можно, например, сделать, если научиться все это дело принимать, радиочастоты, можно сделать довольно быстродействующий радар, например, который будет улавливать очень маленькие объекты, допустим, ну, то есть через отраженные сигналы, естественно. В общем, тут перспективы весьма и весьма любопытные, если это все не окажется пшиком, ну, пока выглядит, надо сказать, здорово. Самую главную проблему удалось решить, это как раз передачу сигнала от, условно говоря, кабеля электрического, да, нам же система генерирует вот это все, то, что мы хотим транслировать через воздух. И вот как раз сочленение металлических проводников с плазмой и было долгое время задачей, ну, по крайней мере, крайне сложной. Никто не мог это все сделать. Вот они сумели создать, эти северные каролинцы, как раз такую вот связь индуктивную, бесконтактный антенный фидер, это называется по-умному. Господи, антенно-фидерные устройства. Худший кошмар моей ученической, студенческой, точнее, жизни. Ну, в общем, вот этот бесконтактный фидер, который они сконструировали, и подробности про которые как раз меньше всего, это и есть ключевой элемент конструкции. Ну, посмотрим, может быть, и на Нобелевку наработают. Тут как раз Нобелевская неделя, и по этому поводу в 11 утра, прямо на старте, в шоу физики и лирики, цикл 100 великих открытий, который будет как раз посвящен, собственно говоря, Нобелевской премии 2026 года. Ну, а расскажет о том, что, кому и зачем, и почему вручили автор телеграм-канала «Химический Каптюк» и популяризатор науки, сооснователь проекта «Сайенсли» Михаил Каптюк. Но все это будет через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: Умная колонка в доме, если есть, можно подарить ее пожилым родственникам или купить отдельную. Ну и в целом, оказывается, можно использовать искусственный интеллект для заботы о своих пожилых родителях, например, или бабушках, дедушках, допустим. Понятно, что все звучит это не очень, как будто мы человеческую заботу подменяем какими-то технологическими вывертами, но, с другой стороны, если живут люди в другом городе или даже на противоположной окраине вашего города, если ваш город, особенно Москва, предположим, или Волгоград, который вытянулся вдоль Волги, ну, не наездишься через пробки постоянно, а иногда, знаете, бывают все-таки ситуации, связанные со здоровьем, если человек еще один живет, когда очень важно вовремя понять, что что-то не так, и от этого зачастую жизнь человека-то и зависит. И вот, оказывается, можно создать целую систему удаленной заботы о пожилом родственнике, и искусственный интеллект даже в самом примитивном виде может, например, напоминать о приеме лекарств и даже получать, что важно, голосовое подтверждение, что таблеточку приняли, и вот если этого сигнала нет, тогда уже алармировать и призывать родственников на помощь. Ну или сразу специальные службы, там МЧС, чтобы дверь вскрыть, и медиков, чтобы оказали соответствующую помощь. Звучит очень разумно на самом деле, хотя, повторюсь, бездушностью, конечно, от этого отдает. А ну а еще советуют эксперты интегрировать в эту систему что-то вроде фитнес-трекера, то есть, например, следить за подвижностью. Если она вдруг упала или с пульсом какие-то происходят приключения, тоже время бить тревогу. В общем, проконсультируйтесь. Даже можно с искусственным интеллектом, уверен, что-нибудь новенькое про это узнаете. Ну, а знаете, можно самые неожиданные вещи применять к самым неожиданным ситуациям. Вот вам отличный пример из программы «Хочу все знать». В воскресенье физик и популяризатор науки Павел Агарков рассказывал, как можно объяснить физическое явление преломления света при помощи, внимания, колбасы.
1: Я в течение года думал, как это можно объяснить. Ну-ка. И придумал, с помощью колбасы это можно объяснить.
2: О, угу. Колбаса.
1: И колбаса, угу. Большой, толстый батон, как? Докторской колбасы.
2: Докторской? Да все,
1: обязательно
2: я понял,
1: докторской.
2: Я
3: буду потому что, как настоящий ученый, Павел должен защищать докторскую.
2: Точно.
1: А до этого я должен съесть кандидатской колбасы. Перед докторской. Соответственно, и вот эта вот наша колбаса, это будет луч света.
2: Колбаса – луч света.
1: И, соответственно, если мы просто кидаем колбасу, она, соответственно, легко двигается в воздухе, точно так же, как свет двигается в вакууме. Но если мы будем переходить в другую, более оптически плотную среду, когда у нас свет будет замедлять свою скорость, то луч преломляется. Как мы это можем увидеть на колбасе? Если мы возьмем и будем втыкать колбасу в стол, мы увидим, что колбаса начнет изгибаться. Потому что, когда мы под углом втыкаем колбасу в стол, ближний угол колбасы начинает замедляться, входя в стол. Тем самым вся колбаса изгибается. Точно так же, как и изгибается луч света.
2: Ой,
1: при переходе из одной среды в другую.

0: пропали.
1: Безграмотность российской молодежи – это миф. Причем утверждаю это не я, это утверждает Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Напомню, что институт этот входит в Российскую академию наук, в структуру Российской академии наук. Ну а Владимир Пахомов еще является председателем филологического совета фонда «Тотальный диктант». Что сказал Владимир Пахомов в интервью РИА Новости? Что, конечно, людям старшего поколения молодежь может показаться безграмотной, но все это от того, что они стремятся изобрести что-то новое. Да, и вот эти нормы, которые пока русский язык не принимает, может быть, будущие нормы, может, они никогда нормами не станут, но они становятся нормами в определенном социуме, и это не значит, что социум безграмотен. Может быть, даже, кстати говоря, тут еще от себя добавлю, и наоборот, попытка что-то новое даже в языковом смысле изобрести, это говорит о том, что ум работает, и он пытлив. Мы тоже иногда нет-нет что-нибудь пытаемся изобрести в эфире, но получается как-то нескладно, и нас поправляет Татьяна Юрьевна Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Ударение в них часто вызывает затруднения, и не мудрено, ведь все слова на «ия» иностранного происхождения. И вот наш первый пример, вернее, примеры. Ну, потому что в одном и том же слове ошиблись два гостя маяка.
3: Ощутить культуру, питание где-то, гастрономию посмотреть, что-то в этой стране интересное.
4: У нас гастрономия тоже развивается стремительно, как и в других регионах.
2: Не гастрономия, а гастрономия. Ударение в этом слове падает на третий слог. Для удобства запоминания есть однокоренное существительное. Гастроном. Гастроном, гастрономия. Только обратите внимание, гастроном – это не проверочное слово, а просто шпаргалка для запоминания. Если что, ударение однокоренными словами не проверяется. Гастрономию запомнили и переходим к следующему примеру, не менее популярному, вместе с гостем программы «Все сразу».
5: Полезно уделить время рефлексии духовным практикам.
2: Не рефлексия, а рефлексия. И здесь работает та же схема. Шпаргалка – однокоренное слово «рефлекс». Рефлекс – рефлексия. В обоих случаях ударяем второй слог. Далее разберем пример от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича и слушаем, что он сказал.
6: Ну вот, если женщины обвиняют мужчин в полигамии, то это абсурд, потому что мы одного вида.
2: Полигамия. Неверно. Правильно, полигамия. Ударяем третий слог. И здесь шпаргалкой может быть прилагательное полигамный. Полигамный – полигамия. Возможно, у вас может сложиться впечатление, что во всех словах на «ия» ударный слог тот, который стоит перед этим самым «ия». Но это не так. Все очень индивидуально. И следующий пример, кстати, безошибочный, это доказывает.
7: Это может быть предвестник, да, ОКР, это может быть вариант, который выльется в ожирение или анорексию. Надо смотреть, да.
2: Анорексия. И здесь все правильно. Ударение ставим на предпоследний слог, на «и». Анорексия. Хотя многие ударяют это слово неверно. Итак, запоминаем. Гастрономия, рефлексия, полигамия, но анорексия. На этом выпуск завершаю. Однако продолжить общение мы можем в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: праздник-то сегодня какой? День случайных приступов поэзии. Да, с нетерпением ждем писем из Родезии. Есть исследования, касающиеся чтения книг, а точнее перемещения книг по стране. Оказывается, книги стали перемещаться активней. По данным одной из курьерских служб, спрос на доставку книг в сентябре вырос на 47% по сравнению с сентябрем прошлого года. Причем любопытно, если проанализировать все эти маршруты, выясняется, что книги почти со всей страны едут в Петербург. То ли Петербург самый читающий город в очередной раз, приходится признать, то ли люди со всей страны, приезжая в Петербург, испытывают острую необходимость что-то прочесть или просто где-то появиться с книжкой. На этот тезис никаких ответов не содержится, к сожалению. Зато сегодня продолжится странная история доктора Джекила и мистера Хайда у Артема Новиченкова в проекте «Сотворение кумира». Догонять, кто не успел, благодаря медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы сейчас послушаем, о чем Артем говорил неделю назад.
1: Хайд представляется тем, что люди не знают. Понимаете, да? То есть, что значит «не знают»? Не имеют такого понятийного аппарата внутри себя. То есть, с этим не сталкиваются. То есть, если мы с вами перенесемся из языка описательного, да, как бы вот вещного мира или портрета, описание портрета, в язык описания чувств, то если, например, вы никогда не сталкивались с тревожностью, да, и вам кто-то скажет: «Мне что-то тревожно, у меня тревожность», вы не поймете, что говорит человек. То есть, даже если слово это в словаре вам встречалось, вы знаете слово «тревожность», но что именно за состояние стоит за этим чувством, вы не сможете описать, да? Понятно, о чем я говорю? То есть, на мой взгляд, Хайд отражает все то вытесненное или неназванное, неузнанное, что люди от себя либо скрывают, либо просто с этим никогда не встречались. И, встретив Хайда, они как бы эмпирически видят перед собой человека, и он вполне конкретен, но что именно за человек, они не могут описать. Другой вам пример с книгой. Возьмем книгу. Бывает же такое, что сложность книги, да, выше вашего понимания. И вы понимаете каждое отдельное слово. У меня так, например, когда-то было с «Критикой чистого разума» Канта. Я помню, в университете взял эту книжку, сижу, читаю, я понимаю все слова. Я могу складывать их в предложения. То есть знание мое каждого слова работает, но понимание не рождается. То есть из суммы знаний я не могу родить понимание. То же самое, на мой взгляд, происходит с лицом Хайда. То есть я как бы узнаю, что это человек, да, я узнаю, что у него есть лицо, но я не могу понять, что кроется за этим лицом. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мне нужно в себе сначала разглядеть Хайда, чтобы узнать этого Хайда.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. «Иновещание» каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Сивумян.
2: Почему нужна физическая нагрузка вокалисту? Потому что когда он выходит на сцену, он начинает двигаться по сцене. А если еще добавляется хореография, то наша дыхалка... И мы видим, когда мы волнуемся, тоже сбивается дыхание. И вот этот вот ровный выдох очень необходим вокалисту, и не только вокалисту.
1: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: спали. Очередная типичная, нетипичная история в мире искусства произошла. Случайный, кажется, покупатель, его называют коллекционером, но сложно себе представить, чтобы коллекционер ходил по каким-то, вот, то, что в Америке называется, гаражным распродажам, и вот прям изыскивал там шедевры. Но тут произошло именно так. На вот такой вот распродаже, когда люди просто вот буквально все, что им не нужно, выставляют в гараже, например, откуда и название. Ну, бывает, что прям рядом с домом. За $30 была куплена картина. $30 — это сколько, например, сейчас? 2500 рублей, да, что-то около этого. И, ну, куплено и куплено. А потом, то ли сам человек сообразил, тут тоже история темная, то ли показал каким-то знающим людям, которые его не обманули, но оказалось, что это считавшаяся долгие годы потерянной картина чикагской художницы Гертруды Аберкромби. Вы, возможно, про нее не слышали, потому что она в целом не сильно у нас известна и, по-моему, у нас не выставлялась. Но она довольно интересная. Даже не знаю, с кем бы из таких... С Магритом ее можно сравнить, кстати говоря, потому что она тоже стала склоняться к сюрреализму, особенно в последние годы. Скончалась она в 1977 году. Картина называется «Ракушки Мириам Алдерман» или «Мириама». Почему-то некоторые в мужском роде переводят. Ну и, в общем, вот как называется, то там и изображено. Ракушки, которые на черном фоне, одна в пустоте висит. Вроде бы ничего такого, но довольно эстетично, надо сказать. Самое интересное начинается потом, потому что для начала картину предложили выкупить за $250 000 США, а потом выставили на аукцион, и вот буквально совсем недавно она обрела нового владельца в обмен на 1 350 000. То есть, ну, мягко говоря, в очень много раз превысила свою вот эту стоимость покупки. О чем это говорит? Ну, то есть, с одной стороны, можно сказать, ну, вот он мир Чистогана, сплошные деньги. Но, да, почему бы, с другой стороны, человеку не заработать на своем художественном вкусе? Он вряд ли знал, что покупает. Ну, по крайней мере, никаких тут цитат найти не удалось. Просто человеку понравилась картина. И это, конечно, интересно, как вкус срабатывает. И мы можем вспомнить наших великих коллекционеров, Морозова и Щукина, благодаря которым у нас есть коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа. Тоже они покупали, в общем, никому на тот момент особенно неизвестных Пикассо там, ну и прочих всяких Матиссов. Известны они были, конечно, но не так, как сейчас. И вот, пожалуйста, как все это сформировалось. Да и в целом, если так задуматься, все, что сейчас выставлено по музеям, все, чем мы любуемся в храмах разнообразных, все это когда-то было приобретено за деньги. Был заказчик, был тот человек, который за это заплатил. Поэтому это обрело ценность для начала материальную, а теперь и культурную. В общем, можно об этом подумать, особенно когда мы ожидаем встречи со старшим экспертом музея Международного нумизматического клуба. То есть, видите, в одном месте сочетаются ценности материальные и культурные. Богдан Берковский его зовут. Сегодня в программе «Как знать» будет выступать и поговорит о монетном деле в Древней Греции. Программа «Как знать», напомню, после 14 в эфире «Маяка». Ну а в понедельник в программе «Как знать» специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской Академии Наук Артем Казаков рассказывал о жемчуге, как, почему люди стали его культивировать и какой вид жемчуга был в России популярнее всего.
1: Популяции моллюсков, которые в себе выращивали эти жемчужины, они стали очень сильно убывать. В некоторых местах они начисто были изничтожены, как, например, вот наши европейские, восточноевропейские реки, увы, перекрыты разнообразными плотинами, где были созданы водохранилища, они полностью разрушили экосистемы, где могли функционировать речные жемчужницы. И, в общем, тот прекрасный пресноводный речной жемчуг, которым славилась Российская империя, да еще и до Российской империи, то есть фактически с 16 века наш жемчуг, ну, был на слуху, и не только на территории России.
2: Это полоский, да, жемчуг наш был?
1: Там много разных рек, в основном это Архангельская область, это Карелия, территория Кольского полуострова, вот в Архангельской области шикарнейшие были жемчужины. Конечно, они не только там водились, и в бассейне Волги тоже их отлавливали, но наиболее хороший, красивый, он был таким вот северным жемчугом.
2: Нужна прохлада, да?
1: Да, там нужна прохлада, и на самом деле нет прямой корреляции между температурой и жемчугом как таковым, потому что разные моллюски обитают в разных условиях. Те жемчужины, которые вылавливались на территории нашей страны необъятной, они в основном тяготели к северным областям.
0: Пока.

0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Саперы группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили схрон с самодельными боеприпасами ВСУ в многоэтажном доме Красноармейска. Как сообщили в Минобороны, тайник нашли военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в ходе разминирования освобожденного города. Обнаруженные взрывные устройства будут вывезены на специальный полигон для уничтожения. Военные инженеры продолжают проверять каждый метр территории, городские кварталы, дороги, подвалы и жилые здания на наличие мин и неразорвавшихся снарядов. В военном ведомстве подчеркнули, что именно ежедневный труд саперов делает улицы безопасными и позволяет местным жителям возвращаться в свои дома. Государство предусмотрело поддержку выпуска энергонакопителей и высокотехнологичных компонентов, заявил Владимир Путин. Выступая на открытии комплекса по производству аккумуляторов в Москве, президент отметил, что для соответствующего производства рассматриваются различные преференции, прежде всего в налоговой сфере.
1: Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии. Поддержка выпуска такой инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в том числе в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Еще раз подчеркну, технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов, на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере.
0: А сегодня Владимир Путин отметит 74-й день рождения. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в Кремль уже поступили многочисленные письменные поздравления.
2: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
0: Одним из первых поздравительную телеграмму Путину направил лидер КНДР Ким Чен Ын. В послании он назвал российского президента самым дорогим другом и отметил, что под его руководством Россия за последние 2 десятилетия укрепила свой статус мощной и процветающей державы. Ким Чен Ын подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и выразил намерение расширять совместную работу. Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента Соединенных Штатов, беседа состоится очень скоро. Заявление прозвучало на фоне недавних комментариев Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине. Накануне он выразил уверенность в скором завершении противостояния и подчеркнул, что продолжает прилагать все усилия для достижения мира. Трамп в очередной раз повторил, что имеет успешный опыт завершения 8 различных войн. Напомню, с января этого года Путин и Трамп провели 5 телефонных бесед. Последняя состоялась 8 сентября. Рынок услуг связи за прошлый год вырос на 13%, а число базовых телеком-станций увеличилось на 9% и сейчас составляет 1 000 000 штук, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сетями 4G охвачены все российские домохозяйства.
3: Выделю ключевые направления нашей общей работы. Одно из них – это дальнейшее развитие отечественной телекоммуникационной отрасли. По итогам прошлого года рынок услуг связи вырос на 13% до 2,5 триллионов рублей. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% и достигло уже 1 миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства. По инициативе президента реализуется вы знаете хорошо, программа устранения цифрового неравенства, чтобы все граждане могли пользоваться качественной связью даже в самых удаленных районах нашей большой страны. Так, за 6 лет сервиса мобильного интернета LTE были обеспечены жители 8 тысяч малых населенных пунктов. И в этом году к ним добавится еще более 1500.
0: Глава правительства также добавил, что для успешной работы связи 5G в России необходимо ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. Мишустин напомнил, что этот стандарт связи официально запущен в России 11 сентября и сейчас доступен в 16 российских городах для 10 миллионов жителей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем в столице от +14 до +16 градусов.

0: спали.
1: 7 октября на календаре, среда, еще раз доброго утра, доброго дня всем, 6 часов 13 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, мы продолжаем обсуждать актуальные новости, послушаем еще пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и поговорим о том, что будет происходить в эфире Маяка в течение ближайших суток. Ну а пока свежее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, всемогущий и вездесущий, поведал нам следующее. 25% жителей России мечтают жить в мире, в котором нет денег. Представьте себе, какая у вас позиция по этому поводу? Напишите, пожалуйста, +7 967 103 5533. Тут, конечно, первый вопрос сразу возникает. Если не деньги, то что? Мы вернемся к первобытно-общинному строю. Будем при помощи натурального обмена осуществлять те или иные операции, как это уже случалось. Ну, если недавнюю историю брать, то в 90-е, да, когда деньги постоянно обесценивались, и к вечеру сумма, казавшаяся с утра существенной, уже могла таковой не быть. И, в общем, конечно, натуральный обмен спасал. Называлось это бартер тогда. Ну, называется по сей день, на самом деле. Ну, итак, тут что самое главное в этом опросе? Есть не просто цифры, есть динамика. Если мы посмотрим на 2001 год, на четверть века назад, тогда всего лишь 10% хотели бы оказаться в мире, в котором денег нет. Но вот теперь, видите, 25%. Рост на 15% пунктов. Это, конечно, серьезно. 19% говорят о том, что, ну, то есть почти каждый пятый, что деньги ничего не значат лично для него. В 2001 году таковых было лишь 7%. Что еще отмечают эксперты, уже анализируя полученную статистику? Для представителей старших поколений деньги представляют меньшую ценность, чем для более молодых людей. Ну, правильно, потому что у более молодых людей денег, как правило, меньше. Заработать они их еще не успели. Ну, исключение составляет вот эта нарождающаяся аристократия. Да, на отношение к деньгам влияет и материальное положение. Чем благополучнее человек, тем больше он склонен считать деньги не самым важным в жизни. Ну, то есть, что? Лицемерие. Хочешь сказать, не самое важное? Отдавай. Тут полно организаций, которые принимают круглосуточно. Ну, а, кстати, если говорить о людей, к которым благополучие пришло на волне интереса к соцсетям, то мы знаем, что налоговый сейчас к ним приходит и убеждает их, что деньги не главное в жизни. А тут эти вот эти люди, заработавшие транслирование мыслей там разных, как они считают, глубоких, через интернет, ну, инфо-цыганством разнообразным, говорит, ой, нет, что-то как-то, может, деньги не самое важное в жизни, но налоговые я их отдавать не хочу. И раз куда-то уже там за границу, например, отчаливают, после чего почему-то возвращаются и дальше пытаются договориться. Так что в целом, конечно, лицемерие тоже нас не покидает. Но 25%, в четверть, еще раз повторюсь, хотели бы жить в мире без денег. Да, как вот вытащить бы из них картину этого мира, было бы очень интересно это посмотреть. То есть, с одной стороны, деньги, это, конечно, абсолютно капиталистическое такое порождение. Это, безусловно, то, чего не было бы, скорее всего, без эксплуатации человека человеком. Но как-то более удобного инструмента пока не придумали. Мы подождем, может, и придумают. Может, у вас есть представление, как без денег можно жить в принципе. Поделитесь, пожалуйста, +7 967 103 5533. Напомню, что сообщение можно отправлять через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а пока давайте просто дружно встречать эту среду под музыку на Маяке.

0: все правильно. Я люблю не деньги, а то, что на них можно купить, пишет нам Алексей из Петербурга. Ну, логично, ну что сами деньги-то любить. Тем более, что часто ли мы их держим-то сейчас в руках? Ну, еще на волне разных там отказов. Нет-нет, да и приходится наличкой обзаводиться. А тут все логично. Деньги – это числа в Excel. Да еще и не в твоем Excel вдобавок. Вот что особенно обидно. Дмитрий из Омска пишет. Многие мои знакомые уже живут в мире, где у них нет денег. Параллельный мир. Но, может быть, у них портал в СССР есть. Вот в СССР, говорят, можно было жить, не имея денег, их кто-то как-то зарабатывал, но важно было не иметь, собственно, наличность, а что-то вот как-то приспосабливаться, да, и у нас люди тогда ели то, чего нет в меню, носили то, чего нет в магазинах и угощали тем, чего не достать. Это цитата из Жванецкого, почти дословная. Ну, а тем временем более четверти россиян обсуждают личную жизнь с нейросетью. Вот он, собственно говоря, индекс одиночества, как есть. Можно сопоставить с цифрами уже упомянутого ВЦИОМа, на самые свежие данные, 23% россиян признаются в том, что являются одинокими людьми. Ситуация опасная, потому что, конечно, бывали уже плохие случаи, когда что-то всплывало в разговорах с этими большими лингвистическими моделями нехорошее, что толкало людей, в том числе и на причинение себе вреда. Как с этим жить, не очень понятно, но все, что я могу посоветовать, это слушать Анатолия Добина, который нам рассказывает о самих себе в цикле «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Сегодня в 10 утра в шоу Сергея Стиллавина и его друзья. Ретроспективная история, как и весь Сергей Валерьевич на этой неделе, отпуск у человека. Но, тем не менее, уверен, что вот этот экскурс в недавнее эфирное прошлое вам понравится. Ну а в пятницу на прошлой неделе продолжилась новая относительно рубрика «По мнению пермских ученых». И старший преподаватель кафедры социологии и политологии пермского политеха Юлия Неверова объясняла, из-за чего у нас происходят колебания настроения в осенний период.
1: Колебания настроения, безусловно, существуют, даже в отсутствии такого резкого смены сезона или климата. Оно просто будет связано не только с вот этими внешними погодными проявлениями, потому что для того, чтобы ухудшилось наше настроение, наше состояние, не только погода на нас влияет, другие какие-то факторы, наша обычная жизнь, какие-то отношения, насколько мы комфортно себя в этих отношениях чувствуем, насколько у нас хорошо получается работа и так далее, и так далее. Снижение настроения осенью – это некая такая подготовка к тому же зимнему сезону, то есть это вот как медведи, да, в спячку впадают, и должно снижаться там метаболизм и так далее и тому подобное. И, соответственно, сама по себе хандра – это некая такая подготовка к тому, чтобы чуть меньше тратить силы вовне, а больше их экономить у себя, чтобы выдержать более такие большие нагрузки в плане зимней погоды, смены температуры. В общем, это некая такая нам помощница для того, чтобы мы выдержали дальнейшие изменения погоды.
0: Пока вы спали. Юлия Неверова, поведенческий психолог, когнитивно-поведенческий психолог и старший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского политеха, выступала в пятницу в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Полную версию вы можете найти на медиаплатформе «Смотрим». Там же можно задавать вопросы Никите Карпову, который сегодня появится со своей программой «Трудности перехода» в эфире «Маяка» после 17.00. Ну а мы перенесемся в прошлую среду. Слушательница обратилась тогда со следующей ситуацией. Дочь 14 лет считает, что некрасивая, перестала ходить на улицу, не фотографируется. Что делать, как научить дочь принимать себя? Ответ Никиты Карпова прозвучит прямо сейчас. А я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
2: Я бы здесь разграничил несколько вещей. Первое. Немножечко перестал бы интерпретировать. У вас куча объяснений, почему так. Она себя не принимает, себя не любит и так далее. Второе. Сошел бы с другого конца. Вычислил бы и посмотрел бы на ее поведение, которое физически небезопасно. Обратите внимание. Это я к диетам, к не есть по 3 дня, и здесь вполне возможно нужно пообщаться с врачами вообще, что с ней происходит. Есть ли сейчас повод для тревоги за здоровье? Следующий уровень – это психологические сложности, которые мешают социальной реализации. Перестала ходить на улицу, в школу со слезами. Это говорит о том, что уровень напряжения серьезный достаточно, и это говорит о том, что она не справляется, и что ей нужна помощь, и уже не ваша, я думаю, даже, а помощь психолога. Если к этому добавляется, что она уже физически, там есть признаки того, что она не очень корректно ведет себя с питанием, то вы прямо в начале с высокой вероятностью расстройства пищевого поведения. И это тогда прям вообще не тратьте время, бегите к психологу, к психиатру, разбирайтесь. Словами не переубедить, словами не объяснить. Это сложная внутренняя конструкция, которая не строится на логике. А мы оперируем логикой все равно. Мы говорим, посмотри на себя в зеркало, ты красивая, у тебя там длинные ноги, большие глаза, гладкие волосы, молодая кожа. Да, это логика. И в этом возрасте, в этом состоянии логика вообще никакая не работает. Даже не пытайтесь. Ну, вернее, как, вы продолжаете говорить, что она умница-красавица, жалейте, сочувствуйте, но при этом, пожалуйста, ищите профессиональную помощь, потому что вы описываете не очень хорошие симптомы.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, доброе утро. Главная автомобильная программа страны, Ассамблея автомобилистов, уже в пути, как обычно.

0: Причем надо заметить, что рекорд скорости на Земле, он давным-давно превышен, но ракетами на колесах. А это, в общем, автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
1: Да, давай разберемся, что это за машины. Обычно выглядят они довольно странновато. Это такая игла. Игла, да. У которой огромные колеса сзади, колеса поменьше спереди. А когда ей приходится тормозить, то у нее открывается парашют.
0: Да.
1: То есть это такая довольно странная машина. Говорить о том, что это прям вот автомобиль, ну можно с некоторой поправкой. Но в любом случае, это в Америке такой вид спорта и такая индустрия, в которую вкладывается очень много денег и всяких инженерных талантов, и спонсорских денег и так далее. То есть есть трассы много где. Это такой
0: популярный вид спорта. Главное, что, понимаешь, трасса невелика, понимаешь? То есть место для драг-рейсинга найти просто.
1: Да, дело в том, что трассы тоже бывают разными. Классическая трасса – это четверть мили, то есть 402 метра. Но сейчас уже выяснили, что современные машины, вот эти дрэк-рейсинг, они за 400 метров набирают какую-то уж совсем неприличную скорость, и вполне вероятно, что им трудно будет затормозить даже при наличии парашюта.
0: То есть уменьшили в два раза?
1: Да, не в два раза. Есть трассы, уменьшенные в два раза, это 1/8 мили, 201 метр. Но есть еще у них трасса, вот сейчас, собственно, они состязаются на трассах, которые имеют длину 1000 футов, это 305 метров. Ну, то есть, понимаете, 400 метров, 300 и 200. Вот есть разные варианты для этого самого дрэк-рейсинга. Ну, в любом случае, они сейчас уже подходят к отметке в 350 миль в час, которая, ну, собственно, а как подходит? Дело в том, что это машина, у которой есть двигатель мощности, вот сейчас чемпионская машина, это машина, у которой мощность 12 тысяч лошадиных сил.
0: Кошмар, это самолет.
1: И она вот эти самые 500, более 500 километров в час набирает за считанные секунды. Понятно, что этот вид спорта один из самых опасных. Много лет, особенно после крупных аварий, которые бывали и в 90-е, и в нулевые, и там, в более поздние годы, бывает, что даже за сезон происходит несколько трагических аварий, и всегда принимаются меры для того, чтобы сделать этот спорт чуть более безопасным. Например, отодвинуть зрителей подальше от трассы, потому что отскочившее колесо, оно, ну,
0: с дикой скоростью, да, конечно.
1: Да, быстровато оно летит. Но тем не менее, то есть при такой скорости регулярно происходит разрушение шин, и вот эти вот кусочки от шин, это одно из самых популярных способов, значит, получить травму и отправиться в больницу для пилотов, собственно, вот этого самого вида спорта. Причем иногда эти шины взрываются так, что они могут пробить кокпит, ну, чтобы вы понимали. То есть это не просто какие-то кусочки шины улетели назад. Нет, это шина, когда взрывается, то взрывается. Понятно, что если машины с мощностью 12 тысяч лошадиных сил нужно разогнаться с места на такой скорости, то очень большая тряска. И, собственно, вот эта тряска, она настолько велика, что, ну, с пилотами не каждый пилот это выдерживает. Некоторые теряют сознание. Такие случаи тоже уже были. Бывали, что от тряски срезало шпильки колес, тогда как раз колеса разлетаются от этого автомобиля. Ну и самое ужасное, это, конечно, вот эти краш-тесты. Такое тоже случается. И хотя, в принципе, сейчас по новым нормам пилоты очень хорошо защищены.
0: Слушай, а у них там есть капсулы безопасности?
1: Ну да, есть.
0: Что-то подобие есть,
1: есть,
0: да?
1: Но вот последний случай, когда там один из гонщиков на скорости 539 км в час, собственно, у него произошла авария, и он ударился об стену, но не под прямым углом, к счастью, по касательной. Он потерял там палец, сломал ребра, но все-таки он остался жив, правда, ничего не помнит вот с момента аварии.
0: Очень быстро просто.
1: Да, то есть это такой очень травматичный вид спорта, и, собственно, я даже, наверное, рад, что у нас он получил, ну, относительно небольшое распространение. Тем не менее, в России, собственно говоря, он тоже тоже есть. У нас тоже есть свои лиги. У нас, правда, ну, у нас могут быть машины там от «Жигулей», ну, не простых «Жигулей», конечно, а таких.
0: Не, ну, разумеется, до 12 тысяч лошадиных сил не доходит.
1: Но до 4 тысяч доходит. То есть 4 тысячи лошадиных сил уже есть и вот в российском дрэк-рейсинге. У нас есть официальная лига, которую курирует Российская автомобильная федерация. У них тоже уже есть и серьезные соревнования, и 2,5 сотни пилотов и так далее. Конечно, это сильно отличается от Америки, где есть много лиг. То есть там есть... когда едет машина, напоминающая кузовом, якобы напоминающая нормальную машину, но на самом деле это фейковый кузов,
0: там
1: не настоящий, внутри пространственная рама, но хотя бы он выглядит как автомобиль, а не как игла. А у нас все-таки такие машины, у нас тоже такие машины есть, и, собственно, у нас все-таки, ну, основной акцент — это доработанный, очень сильно форсированный

0: стоковые автомобили изначально
1: стоковые автомобили. Вот. А в Америке это такая индустрия, которая постоянно развивается. Я думаю, что очень скоро будет новость про то, что 350 миль в час они все-таки побили.
0: Да, храни их Господь, прежде всего пилотов, ну и, разумеется, зрителей. Понимаешь, если далеко отодвинут трибуны, зрелищность потеряется, потому что дрэг-рейсинг надо смотреть живьем, а не на экране.
1: Наверное, нужно быть готовым к очень большому шуму, поэтому да. Есть смысл одевать наушники, возможно, причем вот не какие-то вот эти маленькие вставные, а такие хорошие,
0: серьезные, да.
1: Как у радиоведущих в студии, да. Которые закрывают полностью ухо, потому
0: с
1: что
0: большими
1: просто может
0: амбишюрами.
1: Быть... Да, да, да. Могут быть шумновато, но тем не менее, у нас тоже такие-то проводятся заезды. Мы обычно стараемся ездить в 1/8 мили, угу. Но просто потому, что к концу этого отрезка машины уже едут со скоростью более 300 км в час. Им же тормозить.
0: Дорогие друзья, мы еще забыли рассказать, что поскольку автомобили не с форсированными двигателями, а со сверхфорсированными, или не форсированными, а просто берется двигатель, строится с нуля, эти двигатели живут очень недолго. Я не знаю, какая средняя продолжительность жизни этих двигателей, но, как правило, двигатель работает после прогрева 5-7 минут, потом перебирается.
1: Да, там история такая, что, ну, поскольку вот в Америке эти машины, они, собственно, даже есть статистика о том, сколько они литров топлива потребляют. Да? Ну, вот, чтобы вы понимали, для заезда вот на эту 1000 футов, то есть 305 метров, который пролетают они за там 3-3,5 секунды, вот только на это уходит примерно 19 литров топлива. То есть 19 литров, 20 литров топлива сжигается на дистанции в 300 метров.
0: Высокооктанового бензина плюс еще немножечко закиси азота.
1: Либо так, либо бывает вообще специальное топливо, которое называется нитрометан. Оно довольно дорогое, оно может стоить там до 5000 за галлон, ну то есть... Скажем так, один проезд автомобиля Drag Racing обходится команде примерно в сумму до $1000.
0: Неплохо.
1: Ну, то есть, ему же нужно сначала проехать до стартового, соответственно, отрезка, там немножко постоять, да. Потом они делают то, что называется burn-out. То есть, на месте стоя нажимается газ с такой скоростью, что шины вращаются быстро-быстро-быстро. А машина стоит. И, собственно, вы представляете, да, это огромные деньги, это огромное количество топлива, которое надо сжечь как можно быстрее.
0: Это один из немногих видов спорта, где тренировок как таковых нету. Ну, тренировок быть не может. На этом автомобиле ты не можешь тренироваться, потому что он едет, как правило, он едет после переборки один раз.
1: На самом деле, наверное, может быть более одного раза, потому что зачастую в американских мероприятиях там одна машина выезжает на старт несколько раз и фиксируется несколько
0: проездов. Если
1: в любом
0: вылет,
1: случае, да.
0: Ну,
1: сезон не откатаешь.
0: Да, сезон не откатаешь ни в коем случае. Не, ну это классный вид спорта, причем я раньше любил смотреть это выступление певцов, иногда это совмещается с родео, там, ну то есть это праздник такой большой.
1: Такое большое мероприятие, на которое можно приехать, у нас такие реже бывают, а на самом деле любое крупное автомобильное мероприятие, будь то гонка Формулы-1 или какие-то ралли и так далее, зачастую для зрителей, если зрителей много, да, если это популярный вид спорта, там организуются и концерты, и, так сказать, досуговое время, чтобы вечером можно было расслабиться. Многие приезжают на подобные мероприятия с палатками, или если у кого есть, то это автодом.
0: Нет, классно.
1: То есть, в принципе, у нас такое тоже бывает, но у нас эта культура зарождается. Америка страна более автомобильная, у них это, конечно, развито.
0: И не могу не добавить еще одну короткую историю. Вы можете это прочитать в соцсетях. Просто введите, в любой соцсети вам выбросит. Drag Racing, аварийная посадка самолета. Несколько лет назад эта история обошла все соцсети. Самолет, у которого отказали двигатель, и они не дотягивали никакой. Причем самолет пассажирский, там 250 пассажиров в Америке. И тут пилот вспоминает, что вот здесь, вот там недалеко, был закрытый аэродром. А он действительно был закрыт, и там регулярно проводились соревнования по драг-рейсингу на ВПП, на взлетно-посадочной полосе. И вот ты представляешь, люди, пиво, сосиски, музыка, машина же, и вдруг Боинг идет на посадку. Ничего, сели у кого-то были там легкие травмы, но все выжили, даже самолет остался цел.
1: Видишь, как хорошо. Кстати, есть еще одна параллель между самолетом, ну скажем, между Боингом и болидом для драг-рейсинга. Они топливо сжигают примерно
0: одинаково.
1: Примерно, да? Одинаково. Да, только, да, самолет везет 250 человек.
0: Ну да.
1: А здесь цели другие. Ну что, к следующей теме. Сегодня радуем вас забавными новостями. Тут пришла такая история, что вот вы знаете, есть платные дороги. На некоторых платных дорогах, в том числе в нашей стране, действует система оплаты транспондером.
0: Ну, собственно, действует, такая.
1: Удобная система. Небольшая коробочка, которая фиксирует вас. Вы подъезжаете к рамке отплаты, и, соответственно,
0: Шлагбаум поднимается.
1: Система знает, с чего счета списать, собственно говоря, деньги за проезд. Вот нечто подобное. Примерно такие транспондеры сейчас устанавливают акулам. Да, странная история, но тем не менее. Значит, в Америке, в Новой Англии проводят большой эксперимент, где используют вот эти эту же самую систему телеметрии для акул. Принцип, ну, точно такой же, как для оплаты там, по американским или любым другим платным дорогам. Да, вот как у нас на М4 или на М11 на трассах. То есть эта система позволяет контролировать миграцию акул. Это связано с тем, что ученые предполагают климатические изменения и потепление вод Атлантики.
0: Ну да, акулы мигрируют, надо смотреть, куда, что там, это понятно.
1: Да, поэтому, собственно, отлавливают маленьких акулят определенной породы.
0: Акулят.
1: Да, ее переворачивают, значит, ее надо отловить, положить ее вверху пузом. Акула выходит в спящий режим. Это примерно как, ну, выключен двигатель, да? Она такая тихонечко, может быть, только зажигание. Значит, небольшой надрез, и засовывают такой транспондер
0: размером.
1: Зашивают. Он небольшой, размером с пальчиковую батарейку, значит, и все, и выпускают. А вот эти пункты оплаты, ну, условно, пункты оплаты. Они расположены по всему побережью. И, собственно, ученые поэтому могут фиксировать, где акула проплывает. То есть такой же этот самый транспондер каждые несколько десятков секунд отправляет уникальный сигнал в эфир. А по побережью, внизу, в воде, соответственно, тоже установлены вот эти маячки, приемники. И все знают, какая акула и сколько акулы, куда они поплыли и зачем. Батарейки, говорят, долговечные, на 10 лет их хватит, база данных пополняется быстро новой информацией, и, собственно говоря, вот ученые рассчитывают, что с помощью вот этих автомобильных технологий,
0: автомобильных, конечно,
1: они смогут узнать больше о том, как устроена жизнь. Да,
0: в мировом океане. Знаешь, мне в голову мысль пришла. Я никогда не читал о системе охраны личных данных, ну, допустим, у того же «Автодора». То есть, по идее, где я проезжаю на своем автомобиле, это мои личные данные.
1: Да, но мы же оставляем много личных данных, собственно.
0: Везде.
1: Наш телефон, собственно, наши беспроводные наушники,
0: да,
1: любые другие гаджеты. Даже
0: тут недавно про телевизоры написали умные, которые собирают всю информацию, куда ты ходишь.
1: В Америке, мы знаем, сейчас тестируется система, которая позволяет распознавать людей в автомобиле и создавать их цифровой облик на основе вот гаджетов, носимых с собой. Это телефон, беспроводные наушники и на самом деле еще целые умные часы к ним относятся, еще множество всего. Потому
0: в общем, чем глупее устройство, тем больше вероятности, что тебя не отследят.
1: Ну да, это верно. Но в любом случае, любое устройство отсылает регулярно, значит, свой такой цифровой след.
0: В облако.
1: Да, да. И если даже дело не в облаке, дело в том, что там стоят антенны, которые считывают публичный радиоэфир. Допустим, в этой машине находится там два мобильных телефона, еще несколько там носимых гаджетов, тут вот планшет, тут компьютер. Вот они распространяют этот радиосигнал, создается цифровой образ.
0: В общем, раньше только люди, а теперь еще и акулы.
1: Проще говоря, если преступники в попытке скрыться
0: попытаются скрыться,
1: допустим, сменить автомобиль или номерные знаки на автомобиле, то это ему не поможет. Кстати, в автомобиле тоже есть ряд устройств современного, которые тоже отсылают эти самые радиосигналы.
0: Нет, если это все направлено на поднятие уровня общественной безопасности, мы только за.
1: Спорить мы не будем, все равно, что есть,
0: конечно,
1: то есть, хотя и известный этот принцип, когда... Значит, ради общественной безопасности мы жертвуем некоторым количеством наших свобод, к сожалению. Ладно, едем дальше по поводу свобод. Мы редко рассказываем о машинах, о каких-то запредельно дорогих. Собственно, не наш конек, покупать мы их все равно не будем.
2: Не будем.
1: По-моему, если машина стоит там, не знаю, там, 20 миллионов рублей или 200 миллионов рублей, то для меня это уже практической разницы не имеет.
0: Моя любимая поговорка, это арабская, древняя поговорка, когда вода выше головы, неважно насколько. Вот для меня тоже не имеет. Что 200, что 20, что 400.
1: Поэтому о следующем автомобиле мы расскажем просто из любви к искусству. Есть такая компания Brabus, она немецкая, из города Ботроп, она издревле занималась тюнингом Mercedes. Ну, не только, но вот Mercedes.
0: Ну, в основном, это,
1: конечно, да, это их конек, и у них есть своя серия Rocket. Они в серии этой Rocket делали и купе какие-то фантастически длинные, уже с переделанным кузовом, и были разные спорткары, а сейчас, значит, дошло дело до того, чтобы Гелендваген, тот самый вот Г-класс мерседесовский, квадратный внедорожник, который начинал как военный автомобиль, там, автомобили для какого-нибудь там лесного хозяйства, для егеря и так далее. Он прошел длинный путь, стал уже люксовым, перелюксовым.
0: Я вообще считаю, что если у тебя Гелендваген не Брабус, ты не удался в жизни. Мне просто, я в последнее время, когда вижу навороченные Гелендваген на улицах столицы богоспасаемого отечества, сзади обязательно написано Брабус.
1: Ну уж, брать так брать.
0: Да.
1: Собственно, ну тут такой Брабус, который не на каждой улице увидишь, и, собственно, не случайно его показывали в Монако на яхт-шоу. Ну, понятно, Монако и яхт-шоу — это такое место, одно из единственных в мире, где есть достаточно клиентов потенциальных, да, для такого автомобиля.
0: Даже не мультимиллионеров.
1: Потому что машина стоит больше миллиона евро.
0: Отлично.
1: Значит, что это такое? Во-первых, из Гелендвагена, из этого сурового внедорожника, сделали кабриолет.
0: Ух ты.
1: Кабриолет или такое что-то среднее между кабриолетом и ландоле, то есть крыша открывается больше сзади, чем спереди. Серьезно поработали над машиной, более 500 новых компонентов, красивый тканевый верх, который быстро с помощью электроприводов, конечно, за 20 секунд открывается и закрывается. Придумали в нем даже вставить обогреваемое стекло, прям из стекла.
0: Ты.
1: Но стекла не особого безопасного стекла, чтобы не разбилось.
0: Да.
1: И пришлось кузов дорабатывать, потому что, ну, раз сняли крышу, кузов надо, чтобы был жестче, соответственно, пришлось, как это делают у кабриолетов, добавить
0: силовых элементов,
1: рамку лобового стекла новую поставить и всякие дополнительные структуры в кузов интегрировать. Ну, просто нужен этот стальной каркас безопасности, иначе, заплатив миллионы, однажды неаккуратно повернув руль, можно сильно испортить этот автомобиль.
0: Да.
1: Ну, собственно, Brabus всегда славился мощью двигателей, их доработка — это не столько внешний тюнинг, сколько соответственно, увеличение мощности.
0: Да.
1: И здесь 900 лошадиных сил, то есть взяли 4-литровый мотор V8, расточили его, получилось 4,5 литра рабочего объема. И с этих 4,5 литров сделали 900 лошадиных сил, то есть с каждого литра, несложным подсчетом, мы получаем 200 лошадиных сил, жутко мощно. Но крутящий момент тоже под стать, там, 1200 лошадиных сил. И в итоге вот этот странноватый автомобиль, большой квадратный внедорожник, еще и утяжеленный этими силовыми разгоняется за 3,7 секунды
0: до сотни.
1: Диски фантастические. Кстати, да, как сейчас... Что такое большие колеса? Сейчас же у всех большие колеса. 19-й, 20-й, 21-й. У Брабуса 24-й. Я таких пока живьем на дороге, кажется,
0: еще не видел.
1: А больше всего я хотел бы посмотреть на глаза шиномонтажников, которым привезут, значит, такой автомобиль и скажут: меняйте колеса. Я думаю, что тут не справится.
0: Ну, я тебя хочу не расстроить, а наоборот вдохновить. В России практически не продаются 21-е колеса 21-го диаметра. Для того, чтобы купить 21-й и, не дай бог, 22-й, это надо ввозить. Ну, хотя бы из Беларуси.
1: Так, ну да.
0: Вот,
1: да.
0: Так что, а 24-й такого вообще не бывает. Слушай, а как его же даже в аппарат не поставишь?
1: Не поставишь. Это просто страшно смотреть на такое колесо. Оно и красивое, оно вполне такое выглядит как кунштюк, там собранный из разных деталей, включая карбон. Смотрится машина интересно. Ну, интересно, что такие все еще делают.
0: Ты знаешь, вот я послушал про этот страшный Брабус, теперь у меня вопрос. Ведь что-то на этот Брабус должна ответить конкурирующая фирма АМГ.
1: Что-то придется сделать.
0: Да. За такие же большие деньги. Так, давай прервемся ненадолго и вернемся через полторы, ну, от сил две минуты.
2: главная автомобильная передача страны.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
1: Почти 400 лет тому назад Шекспир в «Гамлете» создал сцену. Король подсылает Гамлету своих придворных с тем, чтобы они проникли ему в душу и вызвали его доверие. Гамлет протягивает Гильденстерну флейту, и происходит следующий диалог. Гамлет: «Не сыграете ли вы на этой дудке?» Гильденстерн: «Мой принц, я не умею». Гамлет: «Я вас прошу». Гильденстерн: «Поверьте мне, я не умею». Гамлет: «Я вас умоляю». Гильденстерн: «Я и держать ее не умею, мой принц». И тогда Гамлет говорит: «На мне вы готовы играть, черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке?» Этой сцены я начинал бы обучение всех желающих в будущем стать педагогами. Вы готовитесь стать музыкантами, играющими на самом тонком и чувствительном инструменте – человеческой душе. Помните, что для этого нужно и упорство в постоянной тренировке, без которого нет музыканта, и особая музыкальность души, педагогический слух, чуткость.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор, едем дальше.
2: А, знаешь, в данном случае не едем, в данном случае стоим.
1: Давай,
2: дело в том, что сейчас по разным причинам люди зачастую подолгу не ездят на машинах. Ну, так бывает.
1: Ну,
2: я просто
1: причины,
2: по соседям своим вижу. Я вижу, что во дворе есть машины. Вот человек ее поставил, видно, даже поставил хорошо, чтобы ни на углу, ни подбой, чтобы там...
1: Не под деревом.
2: Не под деревом, да. Ну, вот есть во дворе несколько лакомых мест.
1: Ты на меня посмотри, вот я такой же. Я всегда смотрю, место занято, я завтра переставлю. Потому что на машине я езжу 1-2 раза в неделю. Даже не я, а мы с женой. То есть крайне редко. У меня машина больше стоит.
2: 1-2 раза в неделю – это прекрасно. Даже если вы ездите хотя бы там пару раз в месяц, это тоже, в общем, нормально.
1: А бывает еще реже.
2: А вот если еще реже, то лучше подумать о том, что вот эта длительная стоянка автомобиля не идет ему на пользу.
1: Ну, конечно.
2: А долго без проблем он не простоит. И есть целый ряд неисправностей, которые возникают как раз вот в ситуации, когда машина не ездит, а просто стоит. То есть теоретически вроде, ну как, она же не расходуется ресурсом.
1: Ну да,
2: вот,
1: по идее.
2: Сберег я, да. Но нет, да, тушенку можно сберечь там несколько лет, а машина
1: десятилетиями,
2: так десятилетиями, да, с машиной так не получается. Если хотите, чтобы он был в рабочем состоянии, все-таки иногда нужно повернуть ключ в замке зажигания, нужно завести, нужно
1: прокатиться проехать хотя бы пару кружочков вокруг дома.
2: Понятно, что причин не делать этого много, да, где-то зима, где-то не хочется вообще знать, есть ли очередь на заправке, да, и собственно, и понятно, что вот иногда люди уезжают, да, кто-то едет там путешествовать.
1: Ну,
2: тоже машину припарковали, стоит себе и стоит. Но вот если она стоит несколько месяцев, это может привести к довольно неприятным последствиям. Самое прямая, понятная проблема, которая возникает, это разряженный аккумулятор. Даже если машина не пользуется, все равно, ну, не используется, он никуда не едет, все равно аккумулятор-то продолжает потреблять энергию. Тут, конечно, хуже всего тем, кто установил себе на свой автомобиль, или, может быть, еще прежний владелец установил.
1: Охранные комплексы.
2: Охранные комплексы,
1: конечно,
2: да. И, собственно, эти охранные комплексы, обычно же у них нет собственной батареи, они питаются энергией из вашего аккумулятора.
1: Нет, собственная батарея есть, но на очень дорогих охранных комплексов. На очень. А в общем, 90% нет. От обычного аккумулятора сосет энергию постоянно.
2: Сосет. А потом, когда уже больше ничего высосать не может, она еще кричать начинает.
1: Да.
2: Может. Некоторые охранные комплексы начинают там подавать тревожные сигналы, когда...
1: Питания нет, уже почти кончилось.
2: А так ты его и съел, это питание. Да. И, собственно, поэтому, если вы долго, прям знаете, что долго не поедете, то лучше всего... я не буду говорить лучше всего в теплом сухом гараже. Да, понятно.
1: Ну, да.
2: У вас есть гараж, вы без меня
1: лучше
2: знаете,
1: быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
2: Но,
1: это
2: тем
1: понятно,
2: не менее,
1: да.
2: Клемму минусовую с аккумулятора снять
1: не помешает,
2: лишним не будет. Еще один момент, про который часто забывают, это моторное масло. Мы как-то все уяснили, что вот по пробегу его надо менять. Каждый выбрал себе вот этот интервал. Может быть, как производитель когда-то разрешал 15 тысяч. Может быть, более разумный такой сбалансированный 10. Может быть,
1: да,
2: вы более
1: дорогие
2: внимательны.
1: Друзья, но есть такая вещь, которая называется химия.
2: Да, и она говорит о том, что срок службы вот этой, собственно, самой важной жидкости в моторе, он ограничен. Масло окисляется, поэтому...
1: Год.
2: Да, год, и, собственно, надо менять. От того, что вы за этот год проехали 1000, это
1: ничего
2: не значит, что
1: не
2: у вас
1: менять.
2: Впереди еще 9. Да?
1: У вас не сработались присадки в масле, но у вас окислилась сама масляная основа, которая уже перестает работать.
2: Ну и в целом, когда долго не заводили автомобиль, будьте готовы, что он прям не сразу заведется. Я вот всегда, вот если долго не заводил, обязательно я первым делом включаю зажигание, даю ему опросить все системы, чтобы вот все лампочки на приборной панели загорелись, потом те, кому положено потухнуть, потухли. И тогда уже заводишь автомобиль. Потому что понятно, что если еще дольше стоять, то, может быть, уже придется думать о том, как с системой зажигания что-то делать, может быть, там свечи, может, провода, может, катушки, все это может выйти из строя, если прям долго. Долго вы не
1: это мы еще не поехали, это мы только завели.
2: Да, если поедем, если будем думать о всяких резиновых компонентах, о шлангах и так далее, потому что шланги, когда их долго не используешь, они тоже как-то изнашиваются, и протечки
1: трескаются,
2: и все вот это вот такое вот неприятное.
1: А самое обидное, когда трескаются шланги не сразу, и все потекло, а во время движения, внезапно.
2: Ну, во время движения, вернее, перед движением, конечно, на шины посмотрите. Ну, могли они стравить давление, но случается это нормально. Если у вас там должно быть там 2,2, то неудивительно, если у вас сейчас там 1,9, или там в одной шине нормальное давление, а в другой что-то не очень.
1: А также посмотрите, как у вас машина, то есть в зависимости от того, как машина стояла под солнцем несколько месяцев, шины под солнцем, если особенно это, допустим, относится к жарким нашим регионам, они трескаются, просто трескаются.
2: Ну, вообще, по идее, больше 6 лет якобы шины лучше
1: не использовать. Вообще
2: это,
1: никак.
2: Это раньше такой стандарт.
1: Да.
2: Позже уже стали говорить, что если у вас новые, современные покрышки, которые сделаны по современным технологиям, с добавлением силики, с правильным добавлением нужных веществ, то, в общем, и 10 лет для них срок еще не критический. Но я понимаю, что мы не так живем, мало кто из нас, глядя на свежую резину с нормальным протектором, скажет, да нет, пожалуй, ей уже там 5-6 лет, ну-ка я ее поменяю просто на новую. Если у вас есть такая возможность,
1: мы считаем,
2: вы точно не
1: прогадаете. Мы считаем деньги все-таки, это важно.
2: Хотя я не удивлюсь, если вы такую резину сдадите куда-нибудь там, вы же неважно, ее кто-то найдет, и кто-то на ней еще будет ездить. Я уверен, что эта резина не уйдет сразу на резиновую крошку, если
1: скорее
2: у нее хороший протектор, даже
1: всего,
2: она может и старовата, ну, они же почти как новые, скажет кто-то, глядя на свои стертые шины. Я, кстати, стертые шины сейчас вижу на очень большом количестве автомобилей, в том числе довольно дорогих, ну, типа там BMW, это пятый,
1: ну,
2: там серии.
1: Ну, время
2: там
1: такое. А иногда, знаешь, ты идешь по двору, смотришь, стоит машина не дешевая, да, а у нее зимняя резина. А на дворе август или сентябрь.
2: Да, спасибо, ну, если не шипы. Ну, в общем, про резину сказали, тормоза. Ну, вы сами знаете, если долго машина стояла, диски покрываются коррозией, покрываются ржавчиной.
1: А самое страшное, если у вас сзади стоят барабаны.
2: Могут просто
1: заклинить
2: просто
1: вообще.
2: И вы жмете на газ, машина, значит, жалобно передние колеса гребут, задние упираются. Такое вот взаимопонимание.
1: У меня был такой, я ездил на машине, которая простояла в гараже 8 лет. Вот.
2: Без движения.
1: Без движения. Просто пришлось менять задние барабанные тормоза.
2: За 8 лет еще и топливо может разложиться.
1: Да,
2: но вот, по крайней мере, я в свою газонокосилку не заливаю топливо, которому уже 2 года.
1: Дорогие друзья, все хорошо вовремя и ко времени. Федор, спасибо.
2: Хорошего вам дня. Удачи на дорогах.
3: В современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Саперы группировки войск центра обнаружили и обезвредили схрон с самодельными боеприпасами в ВСУ в многоэтажном доме Красноармейска. Как сообщили в Минобороны, тайник нашли военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады во время разминирования освобожденного города. Обнаруженные взрывные устройства будут вывезены на специальный полигон для уничтожения. Военные инженеры продолжают проверять каждый метр территории, указали в ведомстве. Минобороны подчеркнули, что именно ежедневный труд саперов делает улицы безопасными и позволяет местным жителям возвращаться в свои дома. Тем временем подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Они взяли под контроль населенный пункт Глубково в Запорожской области. Как сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов, потери ВСУ на этом направлении составили более 240 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Деброва, Общего и Вольнянки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резникова Харьковской области. В рабочем графике президента Владимира Путина на день рождения ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
3: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
0: Одним из первых поздравительную телеграмму Путин направил лидер КНДР Ким Чен Ын. В послании он назвал российского президента самым дорогим другом и отметил, что под его руководством Россия за последние 2 десятилетия укрепила свой статус мощной и процветающей державы. Ким Чен Ын подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и выразил намерение расширять совместную работу. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов тоже уже поздравил российского лидера. В своем послании глава туркменского государства отметил последовательность развитие отношений между двумя странами и высоко оценил личный вклад Владимира Путина в укрепление дружбы и расширение стратегического партнерства. Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента Соединенных Штатов, беседа состоится очень скоро. Заявление прозвучало на фоне недавних комментариев Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине. Накануне он выразил уверенность в скором завершении противостояния и подчеркнул, что продолжает прилагать все усилия для достижения мира. Трамп в очередной раз повторил, что имеет успешный опыт завершения 8 различных войн. Напомню, с января этого года Путин и Трамп провели 5 телефонных бесед. Последняя состоялась 8 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон виноват в чрезмерном применении силы полиции в отношении протестующих школьников, которые вышли на демонстрации. Об этом Арти заявили Бали Багайока, мэр коммуны Сен-Дени. По мнению градоначальника, французский Кабмин должен сложить в себя полномочия, поскольку ему больше нечего предложить протестующим старшеклассникам. По данным BFM TV, накануне во время митингов были задержаны почти 500 человек. Также известно о пострадавших силовиках в ходе стычек с протестующими. Председатель Федерации ассоциации учащихся Франции Сюзан Нейдам и председатель Союза старшеклассников Франции Риад Пани уже заявили, протесты не закончатся, пока власть не пойдет на уступки.
4: Эти демонстрации не прекратятся, пока мы не получим ответа на наши требования. Мы ожидаем, что правительство, по крайней мере, сделает шаг навстречу, пока нас не слушают. Мы лишь сталкиваемся с огромным насилием со стороны полиции.
5: Мы хотим, чтобы власти отменили историческое распоряжение. Министр внутренних дел и министр образования разослали письмо директорам школ, призывая их использовать полицию в ответ на попытку учащихся блокировать учебное заведение или выразить свое мнение.
0: Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. Переменная облачность без осадков ожидается сегодня в Москве, сообщает гидрометцентр. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 14 до 16 градусов тепла, в Подмосковье от 12 до 17 градусов. Ночью температура в Москве понизится до плюс 4 градусов, по области до плюс 1. Синоптики и климатологи отмечают, что в октябре в Москве не ожидается никаких особых погодных аномалий. В столице температурные показатели ожидаются выше обычных значений, в пределах 1 градуса. Осадки должны быть в пределах нормы. Пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. После полудня воздух в столице прогреется до 18 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует скорее показателям начала сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 13-15 градусов, ну а в Москве в эти минуты температура воздуха составляет около 10 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Радиоврач.
1: Да, кстати, вот если уж у нас рубрика «Радиоврач», и мы лечимся, то прочел тут любопытную статистику о том, что когда наступает хорошая, теплая или жаркая погода, люди активнее принимаются, ну, например, за спортивные занятия на улице. Чаще бегают, чаще гуляют, это естественно, да. Активнее хотят сжечь жир и привести себя в форму. С нами, как обычно, в этой нашей программе Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач. Оля, доброе утро. Очень рад нашей новой встрече.
2: Доброе утро.
1: И сегодня, сегодня наш проект называется «Актуально», потому что, вот вы знаете, Владислав Александрович, чем занимаются люди ночами перед тем, как спят? Вот вы примерно представляете себе? Вы, я знаю, рано ложитесь, часов в 6 вечера, да, насколько я понимаю?
3: 4 дня. Конечно же, в интернете они что-нибудь покупают.
1: Конечно. Они лежат, у них над головой, значит, смартфон, потом он падает и ломает им нос.
3: Во сне им ломает нос.
1: Да. Ну, потому что сначала она засыпает, потом у нее падает смартфон и ломает перегородку. Так вот, что они там делают? Они там шопятся, извините за это слово. Они там, значит,
3: выбирают,
1: чтобы такого вкусненького, красивенького, нужного, ну, в переводе ненужного, некрасивенького и невкусного, на самом деле, заказать себе прикупить. И на маркетплейсах, отвратительное слово, никак не могут нас найти замену. Маркетплейс — это что, рыночная площадь, да, ну, по-нашему?
2: Онлайн-рынки, да.
1: Да. О, опять онлайн, вот опять не обойтись
3: место
1: никому.
3: Место торговли.
2: Виртуальные рынки.
1: Да, торгатская, скажем так, да, торгатская.
3: Торгашеская, вот.
1: Да, да, рыночек такой, да. Так вот, рубрика наша называется так: «За здоровьем на маркетплейсы». В каком разрезе, Ольга, вы хотите подискутировать о БАДах, которые там продаются, или какие-то товары для здоровья? О чем речь, да?
2: Безусловно, продаются, и на самом деле, ну, говорить о том, что это плохо, это какое-то ханжество, потому что тогда надо говорить, что все, что онлайн продается, это плохо, а ведь это не так, ведь удобно, в конце концов, когда не нужно, значит, оббивать пороги аптек, каких-то еще, значит, заведений торговых, вполне себе классических, а вот можно действительно, сидя дома, спокойно все это выбирать, сравнивать, думать, но как во всем хорошем есть что-то плохое, и в частности, здесь, кажется, мы сталкиваемся с тем, что ровно так же, как и у людей, формируется какая-то безумная и странная зависимость от покупок, не знаю, одежды какой-нибудь или каких-нибудь товаров для дома, точно так же психика человеческая начинает вести себя в отношении каких-то товаров для здоровья, которые теперь тоже можно купить онлайн, и бог с ними, с какими-нибудь там, не знаю, тонометрами или приборами, которые, в общем, ничем не отличаются от тех, что есть в аптеках. Но теперь же в онлайн-магазинах, маркетплейсах можно также покупать и биодобавки, да и лекарства тоже. Но про лекарства разговор отдельный, потому что там, в общем, плюс-минус соблюдается все то же законодательство, что и в случае с аптеками. То есть, во-первых, ты не можешь купить получить в пункт выдачи какое-то лекарство. То есть так можно только с биодобавками поступать. Это курьер, это дороже. Плюс, если рецептурное лекарство нужен рецепт. Короче говоря, здесь мы особых изменений не наблюдаем в сравнении с аптеками. То есть кому-то так удобнее, но это как бы картину рынка не очень меняет. А вот с БАДами происходит что-то страшное, потому что их-то можно как раз заказывать в пункт выдачи, и, соответственно, вот этот импульсивный шопинг, простите, пожалуйста, то есть желание, значит, скупать все, что не попадя, что порекомендовал блогер или подружка принимает, оно очень сильно изменило наш рынок покупки биодобавок, потому что сейчас аптеки начали бить тревогу и говорят, что у них очень сильно, ну, очень сильно в натуральном выражении это на 3,4%, то есть, ну, это вообще-то много, сократилась продажа БАДов в аптеках, в обычных, и при этом очень сильно в онлайн-аптеках это выросло в просто тоже на просто миллиарды рублей. То есть люди, которые, видимо, раньше не покупали БАДы в принципе, потому что, может, плохо к ним относились, может быть, до аптеки было лень дойти, сейчас начали как сумасшедшие покупать их в онлайн-магазинах в очень больших количествах. И кажется, здесь мы действительно имеем дело с проблемой, потому что, как мы видим на некоторых примерах, регуляция продаж онлайн каких-то БАДов, она гораздо более мягкая, чем в аптеках, и туда просачиваются какие-то страшные, в общем, субстанции. Роспотребнадзор в прошлом году провел контрольную закупку, и из 100 тысяч БАДов обнаружил 400, которые содержат запрещенные вещества. Это как будто звучит как не очень страшно, но на самом деле это много. И так, но при этом также из этих 100 тысяч БАДов у 60%, то есть больше, чем у половины БАДов, нет никакого свидетельства о госрегистрации. То есть фактически просто один человек делает какой-то БАД и в обход всех законов продает его, а десятки тысяч других людей его покупают, и эта странная субстанция может содержать в себе все, что угодно. И вот это большая проблема, учитывая широкую рекламу и склонность людей что-то быстро покупать в интернете. То есть мы сталкиваемся с чем? С чем, чего не было до начала вот разрешения продажи.
1: Так, Ольга, вопрос такой. Смотрите, из 100 тысяч 400 содержат запрещенные препараты. Запрещенные наркоконтролем бывшим, который, чем они
2: именно,
1: запрещены?
2: Именно. Да. То есть это вещества, которые запрещено... которые запрещены к продаже в России, и ну, они строго регулируются. Это не обязательно наркотики в чистом как бы, понимании слова, какие-то, не знаю, галлюциногены и так далее, но это, например, просто опасные для жизни добавки. В частности, вот что хуже всего, это добавки так называемые анорексигенные, то есть это добавки, которые вызывают резкое неконтролируемое похудение и вот ну, как бы с очень тяжелыми последствиями. То есть их запрещено использовать в препаратах для похудения, но если ты...
1: Слушайте, Ольга, это значит... важная история. Я сегодня читал страшную новость, она для меня прежде всего с психической и культурологической стороны очень важна. Значит, иностранцы выяснили, не знаю, докатилась ли эта зараза уже до нас. Есть такой на Западе, Владислав Александрович его обожает, актер Шаламе. Помните, Владислав Александрович, такой потлатый?
3: Да, из Дюны.
1: Вот, этот Шаламе, да, он подживает с этой, как бы, с женщиной, которая раньше то ли с Канье Вестом там тусовалась, то ли еще с кем-то. Такая дородная, значит, девица. Вот, она его там ограничивает и все. А он худой, как скелет, да, вот он такой худенький, такой маленький. Я не знаю, что, где у него там силы-то вообще, в принципе, играть. Худой. И такая морда такая квадратная, а сам худой. И вот у пацанов, у западных, по крайней мере, началась мания похудения, чтобы достичь стандарта Шаламе. То есть идиотизм, потому что у всех свое телосложение, и даже если ты, например, нормально имеешь вес, но у тебя другая фигура, ты не можешь быть похожим, да? Ты становишься скелетированным, и они начинают жрать эти, соответственно, БАДы и всякие таблетки, чтобы достичь. Меня это поразило новость именно с точки зрения, что это мужчин наконец-то коснулось, да? Потому что раньше вся эта анорексия, да, была... Да, женская история. И вот, значит, пацаны, давайте, в этом случае они совсем обабились уже. И, значит, вот уже потянулись даже к так называемым стандартам худобы. Страшная история. И вопрос у меня, это была такая реплика маленькая, иллюстрация. А вот эти запрещенные препараты, которые просачиваются в страну с БАДами и, в первую очередь, влияют, как вы говорите, на похудение, да, экстремальный сброс веса, а они какие механизмы в организме блокируют, какие последствия именно вот для наших органов внутренних?
2: Ну, самые ужасные последствия, потому что в целом нету никакого ничего здорового в том, чтобы их принимать. Я имею в виду, что то, как они работают, вот оговоримся, сейчас появились препараты, которые, значит, действительно способствуют снижению веса. Слава тебе, Господи, такие изобрели, и теперь у нас люди тучные могут худеть с помощью там инъекций, препаратов, которые назначают врач. Это работает, но это все регулируется, это аптечные препараты. Люди почему-то не пытаются их приобретать часто самостоятельно. К счастью, не все до этого дошли. Но почему-то думают, что с БАДами это попроще. И вот если говорить про аптечные препараты, про легальные, которые действительно работают, которые изучены, они блокируют чувство насыщения, ну, то есть они вызывают, как бы, такой, немножко обманывают мозг, и человек съедает немного, а ему кажется, что он уже сыт, и аппетит у него пропадает. Но когда это все происходит под контролем врача, врач там регулирует дозировку с оглядкой на состояние пациента, то это все довольно мягко, то есть это не приводит к каким-то вот таким ужасным последствиям, к какому-то исхуданию. И главное, что это никак не сказывается на работе других органов и вообще на работе организма в целом. То есть просто человек потихонечку худеет. А вот эти добавки, они содержат в себе вещество, я даже назову его, потому что оно в России, собственно, запрещено, называется сибутрамин. И вот этот сибутрамин, он вообще запрещен не только в России, он запрещен и в Европе. И обнаружено было, что он вызывает сердечно-сосудистые заболевания. То есть, когда его принимают, то есть, неважно в какой дозировке, лучше, в принципе, с ним не связываться, потому что очень тяжелые последствия. То есть, для организма это какое-то очень резкое похудение, вот это вот действительно изможденное лицо, очень резкая потеря килограммов, как бы для организма это сильнейший стресс, и поэтому там в общем, это на уровне мозга так работает, что человек просто перестает есть совсем, и впоследствии, вот как бы все последствия такого тяжелого-тяжелого голодания. И еще к тому же с какими-то побочными эффектами в виде реакции нервной системы, то есть человек действительно становится не совсем вменяем.
1: На фоне Ольга, а что касается, давайте уточним, а что с сердцем происходит? Там сердечная мышца изнашивается? Что происходит вот на физическом уровне?
2: Да, именно так. То есть как бы повышаются очень резко риски любых заболеваний сердца, и вот это настолько сильно как бы нарушает метаболизм человека, что, ну, человек, правда, как бы вот у него немножко, как говорится, сыпется организм, да, и все, что могло бы как-то измениться в худшую сторону, оно начинает меняться. И в частности, ну, это, в общем, меняются показатели крови, он так влияет, потому что это, опять же, резкое снижение массы тела, там концентрация веществ в крови меняется. И, в общем, ну, совсем молодой человек может столкнуться и с инфарктом миокарда. Вообще, в таком возрасте, в котором этого не должно происходить никогда.
1: Ольга, главное, а если говорить, я понял. То есть в этих аннотациях к этим БАДам, которые запрещены, но которые до людей могут добраться, потому что вы сказали, что 400 вот марок, да, этих, ну, образцов исследованы, и 100 тысяч в них найдены в 400. Еще раз, на этикетке можно обнаружить, что вот эта зараза находится?
2: Нет. В том-то и ужас, что эти, как бы, даже если мы представим себе такого, значит, обстоятельного покупателя, который такой, ну-ка, почитаю, что там в составе. Ужас именно в том, что в составе будут травки. То есть видите, как это устроено. Продавать легче какую-то травяную субстанцию, которая состоит из безопасных веществ. И более того, как бы, к сожалению, часто на маркетплейсе такая как бы декларация. Как бы ты выставляешь туда новые препараты и просто сам заявляешь, говоришь, у меня там содержатся вот травки, смотрите. И никто это не проверяет до каких-то появления каких-то случаев, ну, нехороших. И при этом человек начинает, ну, как бы, продавец заинтересован в том, чтобы препарат работал, но травки не работают, поэтому он добавляет туда вот этот сильнодействующий похудательный препарат, запрещенный, и люди действительно худеют, и они начинают писать хвалебные отзывы, у нас же все там построено на отзывах, люди покупают то, что лучше всего, самый высокий рейтинг, самые лучшие похудательные отзывы, и, соответственно, то есть принимают, ну, допустим, как бы 1000 человек, из этих 1000 человек 900 действительно похудели. Но у какого-то количества какие-то серьезные побочные эффекты возникли, они, может быть, и отзыв-то и не оставили по итогу, что им так плохо стало. А вот эти все хвалебные отзывы, конечно же, возбуждают все новые и новые массы
1: Ольга,
2: людей.
1: Значит, я понял вас, понял. Ольга, и не могу не уточнить относительно, вот вы там хвалебно отзывались о препаратах нормальных, да, которые по рецептуре, с помощью врача, тем не менее, приводят к хорошему результату, но вот сегодня вышла буквально новость, что вот этот Озимпик у людей определенного склада вызывает депрессию и в том числе суицидальные какие-то вещи, там было это связано с тем, что если у человека нарушен выработка дофамина своего собственного, да, то есть гормона удовольствия, то он может упасть из-за этого Озимпика в депрессию глубокую и даже хуже. Я помню, как недавно певец Стас, помните, такой популярный у женщин певец Стас, говорил, что пробовал эту историю и говорит, я, говорит, утратил интерес к жизни из-за этого, и поэтому перестал так худеть через этот препарат. Но, насколько я понимаю, там ведь, вот вы говорите, это безопасная история, насколько я понимаю, из разговоров и с вами, и с другими специалистами, ну, не совсем безопасная, потому что там же, я так понимаю, замедляется перистальтика кишечника, и, так сказать, человек вот как бы обездвиживается внутри, и возвращается ли нормальная перистальтика в свое русло после окончания приема, приема этой вот этой бодяги, не, что-то не факт, как-то у меня складывается ощущение.
2: Слушайте, что касается вот этих препаратов на основе, это называется семаглютид, вот Оземпик и еще некоторые препараты, которые, на самом деле, они уже довольно давно существуют, им уже около 20 лет, и более-менее мы знаем про их последствия, то есть нет такого, что это какая-то новая модная штука, которую никогда никто не принимал. На самом деле нет, они давно уже, с 93-го, что ли, года, в общем, правда, давно изобретены и проверены. И там в чем история? Их действительно нет смысла принимать пожизненно, то есть идея в том, что ты начинаешь их принимать в небольших дозировках под контролем врача, у тебя, значит, отрубается аппетит, тебе вся еда кажется какой-то пластиковой, неинтересной, но тут как бы недостаточно просто похудеть, значит, и перестать их принимать. Это работает не так, просто это похоже на никотиновый пластырь, то есть человек, пока у него этот препарат в организме, есть не хочет, и это то самое время, когда ему надо перестраивать рацион, начинать есть овощи, ну, как бы отказываться от каких-то вредных привычек, то есть он, опять же, под контролем врача начинает питаться правильно, и, ну, параллельно немножко худеет, видит результат, ему от этого хорошо, он как бы мотивирован продолжать, в отличие от диет, и в какой-то момент врач говорит: так, теперь мы его отменяем, вот ты привык есть морковку, салатики, супчики, давай вот теперь продолжай, но уже как бы без препарата. Человек отменяет препарат, к нему возвращается аппетит, но он уже привык, что его рацион выглядит лучшим образом, и, соответственно, он продолжает так питаться и больше вес не набирает. То есть идея в этом, и именно за этим нужен контроль врача. Опять же, есть люди, действительно, которым это не подходит. Там неприятные побочные эффекты и с работой кишечника, и какая-то отрыжка, и, в общем, тошнота. Есть люди, которым этот вариант вообще не подходит, и они действительно отказываются, или вот какие-то настроения неправильные, отказываются, и тогда врач как бы придумывает им какой-то другой способ похудеть. Но и к тому же на таких препаратах похудение не такое стремительное. Вот проблема вот этих вот БАДов, в которых содержатся запрещенные вещества, в том, что похудение наступает очень быстро, то есть человек просто за недели теряет килограммы, десятки килограмм. При этом у него как бы состояние такое какое-то перевозбужденное и очень серьезные последствия для здоровья. Но как бы кто остановит желающего похудеть, как Тимоти Шалме, человека? Никто, к сожалению. И, знаете, я вот не очень хорошо отношусь...
1: Нет, не похудеть, Ольга, вот вы сейчас идеологически совершили ошибку. Не похудеть, да? Как Тимоти Шалме, а стать просто таким скелетом, как он на свет родился, Шалме. Понимаешь? Ольга, и вопрос у меня.
2: Понимаете?
1: Вы упоминали обязательно консультацию врача, но сейчас идут эти большие споры, дискуссии, чуть ли говорят, не 500 тысяч в стране этих специалистов, в кавычках так называемых, нутрициологов, они там бьют копытами, что, мол, типа нас тут вписали фторологов и астрологов, да, и вроде как уже из Госдумы пришла ответ пришел, что, мол, типа, ладно, мы вас не вписываем, вы отдельно, но я так понимаю, что нутрициология родилась как сопутствующая, в связке с медициной она должна работать, это не должен быть специалист, сидящий в отдельном кабинете, да, это подборщик питания по рекомендациям врача, а не человек, который объявляет себя, так сказать, вот специалистом, который сам без врача может это делать, да?
2: Фактически, это, знаете, это как бы такая медсестра при диетологе. То есть как бы просто странно врачу с высшим образованием заниматься вот составлением там рационов, предлагать рецепты, следить, чтобы человек следовал им. Это как бы, ну, скажем так, чуть менее квалифицированная работа, с которой может справляться человек без высшего медицинского образования. Поэтому действительно я не хочу говорить, что нутрициологи все плохие, просто ну, началась как бы спекуляция и неправильное использование профессии, как бы выходя за пределы полномочий. Вообще нутрициологи нужны, потому что очень у нас много тучных людей, и очень много кому нужен такой как бы наставник-контролер, который будет говорить каждый день,
1: но
2: покажи, что ты сегодня ешь.
1: Давайте, друзья мои, но в связке, в четкой связке с врачом, с высшим образованием. Ольга Кашубина, медицинский журналист.
0: Реклама. Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акции, промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акции розыгрыша медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве стоимостью призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru по Сбербанк 0+.
6: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. Уголем 104-5713-961.
10: Рекламные службы 495-105-5244.
11: В Москве 7:30.
12: Новости.
11: Студия Наталья Христова. Бойцы южной группировки войск уничтожили укрытие живой силы и пункт управления беспилотниками противника в Краматорском районе. В населенном пункте Высокоивановка разведка обнаружила украинскую

0: продолжает прилагать все усилия для достижения мира. Трамп в очередной раз повторил, что имеет успешный опыт завершения 8 различных войн. Напомню, с января этого года Путин и Трамп провели 5 телефонных бесед. Последняя состоялась 8 сентября. В России со следующего года изменятся условия сдачи экзамена на водительские права. Так, участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщает ТАСС. Камеры должны будут снимать процесс проведения теоретического экзамена. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с мая этого года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. Кроме того, уже запрещено использовать средства фото- и аудиосвязи электронно-вычислительной техники. Следственный комитет начал проверку после обрушения на руднике в Приморье, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. Накануне на руднике Восточный в Красноармейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. В результате происшествия пострадал один работник. По данным управления МЧС, на момент ЧП в шахте находились 22 человека. Погибших нет. По данным Краевого Минздрава, угрозы жизни пострадавшему горняку тоже нет. В Госдуме дали рекомендации на случай встречи с медведем. Если речь идет о выходе хищника в населенный пункт, то жителю нужно укрыться в доме или автомобиле, а затем вызвать экстренные службы. Такой совет дали в Комитете по экологии и природным ресурсам. Но в то же время депутаты предостерегли от выстрелов из оружия для отпугивания животного, поскольку его можно применять только в особых случаях, когда жизни действительно угрожает опасность. По данным ТАСС, в текущем году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах страны. Эксперты связывают нынешнюю ситуацию с недостатком естественных лесных кормов.
1: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге петербургский СКА дома уступил Северстали из Череповца 2-5. У победителей шайбы забросили Денис Ян, Иоаннис Калдис, Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов и Никита Артамонов. У СКА дубль оформил Данил Аймурзин. Серьезную травму получил нападающий хозяев Захар Бардаков. По словам главного тренера команды, форвард перенесет операцию и пропустит около полугода. Другие результаты дня: автомобилист «Авангард» 4-0, трактор «Амур» 1-2. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче, который прошел на стадионе в Нижнем Новгороде. Россияне упустили преимущество в 2 мяча. С подробностями Виталий Павлов.
2: Сборная Нигерии вышла на матч против команды Валерия Карпина в экспериментальном составе, но именно гости открыли счет на стадионе в Нижнем Новгороде. На 10-й минуте один из самых известных футболистов из состава нигерийцев, Келечи Ихеаначо, пробил в ближний угол, а Александр Максименко откровенно не видел удар и прозевал его. Сборная России правильно отреагировала на пропущенный гол и постаралась перехватить инициативу. В итоге сравнять счет получилось на 30-й минуте. Удачный отбор на чужой половине поля привел к голу Лечи Садулаева 1-1. Чувствовалось, что второй мяч нужно забивать до перерыва, потому что у россиян стало многое получаться. Так и произошло. В добавленное время Матвей Кисляк вывел сборную России вперед. В начале второго тайма Алексей Миранчук сделал счет уже 3-1, и постепенно российская команда стала успокаиваться, хотя моменты для гола еще были. Константин Тюкавин немного не попал в дальний угол после удара с разворота, а на 78-й минуте контратака сборной Нигерии привела к голу. Отличился Питер Эдекполор, которому сильно повезло с рикошетом. В концовке стало тревожно. Уже в добавленное время Максименко вытащил удар соперника, а параллельно получил по голове. Эта пауза пришлась, кстати, для нигерийцев, которые опять воспользовались расслабленностью россиян, провели быструю атаку, и Акор Адамс сделал счет равным 3-3. Откровенный провал в конце матча и только ничейный результат. К игре в обороне есть большие вопросы. Так много при Карпине сборная России еще не пропускала.
1: Теннисист Даниил Медведев опустился на 6-е место в рейтинге ATP после дисквалификации с турнира в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомню, инцидент произошел в полуфинальной встрече против Новака Джоковича при счете 5-7, 3-5, когда серб подавал на матч. Медведев, проиграв очко, ударил ракеткой по отскочившему мячу и попал в лицо болельщику. В итоге судья и супервайзер турнира приняли решение присудить россиянину техническое поражение.

0: матче баскетбольной единой лиги саратовский «Автодор» победил красноярский «Енисей» 74-72. 28 очков задорожников набрал американский разыгрывающий защитник Уэндал Грин. «Енисею» 19 баллов заработал Чарльз Келлисон. Гандболисты ЦСКА обыграли СГАУ «Саратов» в матче Суперлиги 31-26. Самым результативным игроком встречи стал левый полусредний армейцев Дмитрий Хмельков, забросивший 10 мячей. В составе гостей 5 голов на счету правого крайнего Артема Сергеева. ЦСКА держал шестую победу подряд и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. Волжане с 2 баллами идут десятыми. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня!
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Путевка в жизнь.
1: Дорогие товарищи, возможно, вы не ожидали, но сегодня в рамках нашего проекта «Путевка в жизнь» мы поговорим о профессии автомобильного механика. Как говорится, хирурга в мире автомобилей. Ну, конечно, наша цивилизация в последние там четверть века приучила нас к очень нехорошей истории. Сломалось? Выбрасывай, покупай новое, да, Владислав Александрович? Ну, на самом деле, если говорить об автомобилях все-таки, о транспорте, то, конечно, автомеханики очень важны. Это не только техническое обслуживание, это и ремонт, и замена деталей. Ну, все мы автомобилисты прекрасно себе представляем, что это такое. И важно, чтобы мастера были хорошие, да, талантливые, и чтобы их учили профессионалы этому ремеслу. С нами сегодня Роман Александрович Фомин, директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева. Роман Александрович, доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, и также Алексей Александрович Титаев, мастер производственного обучения Московского автомобильно-дорожного колледжа, опять же, имени Николаева. Алексей Александрович, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Да, Алексей Александрович, давайте тогда с вами начнем, да? Вот в чем уникальность этой профессии, если учитывать, как сегодня делают автомобили, да? Ну, началось это достаточно давно, и такое складывается ощущение, что там, в принципе, очень много блокового ремонта, да? Так вот, в самые мелочи не влезают, как, может быть, там лет 60 назад или 70, да? Сломалось что-то, коробка вынимается, на ее место новое вставляется, и поехал дальше. Как на самом-то деле выглядит эта работа?
3: Ну, в чем-то вы правы, то есть блочный ремонт начинает превалировать в обслуживании автомобилей, но есть еще какие-то системы, которые все-таки подвержены ремонту, и зачастую ремонт выходит дешевле, чем замена какой-либо детали, что будет экономически выгодно для обывателя.
1: То есть, наверное, особенно вот в последние несколько лет, да, когда у нас сбежали от нас некоторые многие бренды, да, западные,
3: да,
1: и восточные, и приходилось как-то окольными путями добывать эти запчасти, а потом, может быть, и выяснилось, что можно что-то и починить, да, чем менять сразу все, сразу, да?
3: Да, совершенно верно. То есть есть производители, которые выпускают ремкомплекты, детали для восстановления агрегатов. И это вполне приемлемо, да, в ремонте автомобиля.
1: Алексей Александрович, а вот насколько сама эта профессия за последние годы изменилась? Потому что, почему спрашиваю, в моем детстве, я помню, был журнал «Крокодил», где автомеханика все время изображали алкоголиком. Все время считалось, что автомеханику надо за работу дать пол-литру, и, соответственно, все будет как следует. Насколько сегодня действительно вот изменилась профессия?
3: Нет, в настоящее время таких механиков на пушечный выстрел не подпускают к автомобилю клиента, потому что любой сервисмен чтит свое имя, вот, старается поддерживать реноме, репутацию, поэтому современный автомеханик – это высокоинтеллектуальный человек, который понимает, как работают агрегаты, как они диагностируются, какие неисправности возможны, какие новые методы ремонта существуют, вот, какое оборудование при этом лучше применять. Поэтому современный механик по ремонту автомобилей – это практически инженер.
1: Алексей Александрович, но это творческая работа, потому что, вот смотрите, из опыта обращения на так называемые сертифицированные автомобильные станции, естественно, да, люди наверняка, многие слушатели наши этим это могут вспомнить в своей биографии, там есть как бы от автопроизводителя четкий список того, что надо сделать, то есть надо выполнить инструкцию, а вы говорите об инженерном характере этой профессии, то есть есть место творчеству, да, я правильно понимаю?
3: Да, совершенно верно. То есть для правильного ремонта все-таки инструкцию соблюдать рекомендуется настоятельно, но те же операции по диагностике, либо нестандартные ситуации, которые, возможно, не прописаны в мануалах производителя, они требуют интеллекта, жизненного опыта, нестандартных подходов для ремонта. И чем выше этот уровень развития у механика, тем он будет круче.
1: Да-да-да. Алексей Александрович, ну а если вот говорить о вас как о мастере именно производственного обучения, да, я напомню, вы представляете Московский автомобильно-дорожный колледж имени товарища Николаева, то вот чему учат у вас непосредственно, да, и ну, то, что студент выходит от вас уже как бы инженером, это я понял, а что действительно человек изучает у вас?
3: Ну, мы не стараемся не зацикливаться на какой-то определенной структуре в автосервисе. То есть мы даем студентам весь спектр для дальнейшего развития. То есть мы учим от простых операций по техническому обслуживанию, шиномонтажу, там, замене масла, колодок. То есть также мы предоставляем знания по диагностическим операциям, пользованию диагностическим оборудованием. Плюс мы даем знания по кузовному ремонту, сварочной работы, работы на стапеле, измерения геометрии кузова. Плюс мы даем знания по малярному искусству. Не побоюсь этого слова, потому что любой маляр в душе – это художник. Вот. А дальше уже человек сам выбирает, какое направление ему ближе к душе, и старается развиваться в этом направлении.
1: То есть у вас есть такая история, как у врачей практически, да? То есть человек может скорректировать свое направление учебы, да, в процессе?
3: Ну, по сути, ремонт автомобиля и его обслуживание – это и есть некоего рода лечение этого механизма. Поэтому наши профессии в чем-то схожи, и да, мы во многом повторяем путь врачей.
1: Алексей Александрович, а если говорить о тех ребятах, вот, которые хотят стать автомехаником, есть ли у них какая-то... ну, скажем так, зацепка, может быть, в характере, в способностях, в наклонностях, которые вот объединяют автомехаников, по которым, возможно, и наши слушатели или родители таких ребят, которые выбирают профессию в жизни, они могут понять, что вот, вот это из этого паренька-то выйдет хороший автомеханик.
3: В любом случае, это любовь к технике, стремление понять, как она работает, как она устроена, за счет чего происходят различные процессы внутри нее. Плюс это постоянное желание развиваться, то есть не останавливаться на достигнутом, постигать какие-то новые знания, изучать новое оборудование, новые технологии и не застопориваться на каком-то одном своем реноме, стараться шагать и в сторону, и вперед.
1: А вы вот наблюдаете за ребятами. Есть у нас такие ребята?
3: Конечно,
1: есть. Потому что складывается ощущение, что все ребята сидят в телефонах с утра до ночи. Большой ли отсев? Вот приходят ли ребята, например, которые, которым вы вынужден, например, отказывать? Или, соответственно, до вас уже добираются такие убежденные автомеханики в душе в своей?
3: Нет, ни в коем случае не отказываем, то есть даже если человек, может быть, не имеет стремления к этой профессии, мы стараемся нащупать те нотки, которые, может быть, ему будут интересны. То есть помимо ремонта же есть еще и направление по запчастям, есть направление по программированию блоков. То есть, может быть, он в душе великий программист, а мы его не пустили на наш порог. Таких мы все всегда берем к себе, и в любом студенте мы стараемся найти то зерно, из которого мы сможем вырастить это прекрасное дерево.
1: Алексей Александрович, а вот вы лично эту профессию почему выбрали? Вот как случилось-то так в жизни?
3: Вы знаете, с детства мечтал о таком развитии своем. Всегда стоял в автобусе, если помните, ЛиАЗы были, возле водителя, смотрел, как он там совершает свои чудодейственные манипуляции, управляя этим агрегатом. Вот. Потом в 15 лет с отцом перебрал первый свой двигатель на «Москвиче». Вот. Ну и после этого пошло-поехал, поступил в колледж автомобильно-дорожный, закончил с отличием, пошел дальше в институт, получил высшее образование, пошел работать механиком на дилерские станции, набрался опыта, перешел в мастера-приемщики, затем руководил сервисом по ремонту автоматических коробок. Ну а потом понял, что в какой-то момент я готов уже передавать свои знания следующему поколению. Багаж накоплен, и хранить его в личных целях, это уже кощунство.
1: Ну, то есть это был большой опыт именно практический, да? Сколько надо времени молодому человеку, чтобы, ну, не добраться до квалификации преподавателя, конечно, но чтобы стать вот таким вот уже мастером с золотыми руками, как вот ваш опыт подсказывает?
3: Ну, с начала обучения и вместе с практическими знаниями, я думаю, года 4-5, и если у человека есть предрасположенность и любовь к этому делу, он выйдет на прекрасный уровень.
1: Дорогие друзья, сегодня мы говорим о профессии автомеханика. Алексей Александрович Титаев, мастер вот производственного обучения.
0: Сергей Стилавин.

0: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Сегодня в Москве открывается 28-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В Тимирязи в центре представлена экспозиция и Вологодской областью. Ее площадь составляет около 100 квадратных метров. Одной из центральных тем Вологодского стенда стал научно-образовательный альянс «Молочный пояс». Он объединяет Вологодскую ГМХ, Удмуртский ГАУ, Вятский ГТУ и ведущие предприятия АПК. Вместе они формируют полный цикл от селекции и кормления животных до переработки молока и выпуска готовой продукции. Также гостям представили крупные инвестиционные проекты и региональные бренды. Вологодское масло – настоящий вологодский продукт. Вологодская область – душа русского севера. Эндокринологическую службу развивают в Вологодской области. В разных муниципалитетах работают больше 20 школ здоровья. На занятиях специалисты рассказывают о специальных диетах, измерении уровня глюкозы в крови, выдаче льготных рецептов и передовых методах лечения заболевания. С начала года выявлено 2500 новых случаев сахарного диабета. Среди факторов риска – наследственность, лишний вес, артериальная гипертония. Вологодские врачи спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила 18 магнитов. Родители даже не подозревали об этом. Малышка ни на что не жаловалась. Магниты обнаружили случайно во время обследования. Врачи срочно достали шарики с помощью эндоскопического магнита. Операции удалось избежать. После лечения девочка чувствует себя хорошо. Медики напоминают, магнитные конструкторы особенно опасны для маленьких детей. При подозрении, что ребенок проглотил магнит или другой предмет, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Случаи вербовки череповчан через социальные сети зафиксированы в Вологодской области. Схема такая. Долгое доверительное общение в соцсетях, затем небольшая просьба и конкретное задание. Для защиты подростков от вовлечения в поджоги, теракты в регионе работает проект «Выход-31». Название проекта отсылает к статье номер 31 Уголовного кодекса «Добровольный отказ от преступления». По закону никакой ответственности не будет, если человек вовремя одумался и отказался совершать преступление. Если вдруг подросток уже переписывается с вербовщиками в соцсетях, необходимо прекратить общение, сохранить доказательства, рассказать взрослым и сообщить в правоохранительные органы по телефону 102. Кириллове и Тотьме возводят модульные залы для единоборств. Сейчас рабочие монтируют металлические каркасы зданий и занимаются обустройством кровли. Готовность спорткомплекса в Тотьме составляет около 40%, в Кириллове – 47%. Открытие спорткомплексов запланировано на конец года. С 17 октября в колледжах и техникумах региона пройдет единый день открытых дверей профессионалитета. Для школьников и их родителей проведут экскурсии по мастерским, лабораториям, тренажерным комплексам, профессиональные пробы, мастер-классы, консультации по поступлению, целевому обучению, возможностям трудоустройства. Подробная информация о мероприятиях размещена на сайте регионального оператора Центра опережающей профессиональной подготовки. С 15 октября по 13 ноября Вологда станет площадкой масштабного выставочно-просветительского проекта, посвященного истории современности Донбасса. В рамках проекта, который охватывает период с 2014 года до наших дней, пройдут мультимедийная фотовыставка, показы документального кино, творческие встречи с авторами, военкорами и писателями, а также выездные лекции и дискуссии. На все мероприятия программы вход свободный.
0: Спорта.
2: Вологодские спортсмены завоевали 3 медали и установили рекорд на чемпионате страны по метанию ножа. Александр Зиновьев стал двукратным чемпионом России. Он победил на дистанции 5 метров, а также в скоростном метании, где добился уникального результата, набрав 500 баллов. Наталья Шустик завоевала бронзу на дистанции 4 метра. Юные волейболистки победили на всероссийском турнире. Команда «Череповец» на базе Воспитанец Шор по волейболу 2015 года рождения завоевала золото на состязаниях «Вектор». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали команды из Железногорска, Череповца, Москвы, Тобольска и города на Неве. Тренирует спортсменок Татьяна Лукьянова.
0: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В рабочем графике Владимира Путина в день рождения ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, сказал он. Представитель Кремля добавил, что российский лидер уже получил многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина.
3: 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения и заявил, что ценит его настрой на укрепление связи Минска и Москвы. Об этом сообщила только что пресс-служба главы белорусского государства. Одним из первых поздравительную телеграмму президента России направил лидер КНДР, сообщили в Пхеньяне. В послании Ким Чен Ын назвал Владимира Путина самым дорогим другом и подчеркнул важность объемлющего стратегического партнерства между странами. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в своем послании отметил последовательное развитие отношений между двумя странами и высоко оценил личный вклад Путина в укрепление дружбы и расширение стратегического партнерства. Владимир Путин и Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты. Об этом также рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он добавил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США витает в воздухе, однако реальные возможности таких переговоров пока не обсуждались, сказал Ушаков. Дональд Трамп, между тем, анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Заявление прозвучало на фоне недавних комментариев Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине. Накануне он выразил уверенность в скором завершении противостояния, подчеркнул, что продолжает прилагать все усилия для достижения мира. Трамп в очередной раз повторил, что имеет успешный опыт завершения 8 различных войн. В Киеве прогремели взрывы, сообщает телеканал «Общественное». Это стало второй серией таких инцидентов в украинской столице с полуночи. О звуках детонации также сообщалось в Днепетровске и Кременчуге. Передает РИА Новости. По данным онлайн-карты Минцифры Украины, в столице со стороны большинства областей действует воздушная тревога. В воскресенье Минобороны России предупредила, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы. В России со следующего года изменятся условия сдачи экзамена на водительские права. Так участников начнут фотографировать. При сдаче экзамена в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи, сообщает ТАСС. Камеры должны будут снимать процесс проведения теоретического экзамена. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с мая этого года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. Кроме того, уже запрещено использовать экзаменующимся средства фото, аудиосвязи и электронно-вычислительной техники. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Нападающий сыграл в последнем для него матче против Бенина. Его команда победила со счетом 3-0. После прощального матча за национальную сборную Месси выступил с речью, в которой признался, что хотел бы играть за родную команду всю жизнь.
4: Сегодня трудно что-либо сказать. Меня переполняют эмоции. В голове так много мыслей. Все, что я могу сказать, это выразить благодарность, как я уже делал в своем прощальном письме. Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжелые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины – это лучшее, что может случиться.
1: В составе сборной Аргентины Месси провел в общей сложности 208 матчей и забил 126 голов. В 22-м году национальная команда стала чемпионом мира, а также дважды брала Кубок Америки в 21-м и 25-м годах. Золотая осень в Москве в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов. Так считает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня и завтра в столице будет на несколько градусов теплее, а вот пятница даже обещает стать самым теплым днем с начала октября.
2: В Москве по области сегодня без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, максимальная температура воздуха плюс 14-16, это на несколько градусов теплее, чем положено в это время года. Четверг такая же солнечная и сухая погода, ночью плюс 4,7, днем 13-15, ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября, после полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026-го, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 13-15 градусов, но в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 9 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ». Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ой, не похож, ой, халтура. Понимаешь, у того лицо умнее.
2: Вот лица попрошу не касаться.
0: Внешний фактор.
3: Дорогие друзья, мы учимся читать людей до того, как они раскроют свой рот. Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения. Артем, доброе утро. Рад нашей новой встрече. Здравствуйте. Да.
4: Доброе.
3: Да. Артем, ну, сегодня в нашем цикле «Внешний фактор» мы поговорим о том, как мы становимся тем, во что мы верим. И неужели внешне прямо вот заметно так сильно?
4: Слушайте, но мир субъективен. Вообще, если мы начнем рассматривать, так сказать, то, из чего мы формируем представление о мире, мы найдем там свои страхи, свои желания, установки своих родителей, наставления мерзкого химика из школы, ну и еще советы нескольких друзей. На самом деле, согласно правилам Данбара, был такой психолог замечательный, вот, это, в общем, все. Поэтому наш мир абсолютно субъективен, для каждого он свой, и каждый есть и представляет из себя именно то, чем он, так сказать, хочет казаться.
3: Так, то есть мы программируемые животные, в этом смысле вы намекаете?
4: Ну, как сказать, то, что животные, тут сомнений особо нет. Вот. А насколько программируемые, насколько мы слушаем то, что вокруг нас. Значит, кто какие телеграм-канальчики читает, тот, собственно, такие мысли у себя и формирует. Кто какие там ленточки с какими фотографиями листает, тот на того и хочет быть похожим. Кто, какие книжки или фильмы смотрит, у того так в головушке представление о мире и себе и формируется. Вот, собственно, и все. И если мы видим явно, что идет перед нами, так сказать, навстречу нам идет, я не знаю, кто, Люк Скайуокер, да, в шлеме Дарта Вейдера, то, ну, очевидно, что, значит, человек считает, что вот так он выглядит красиво. И ему и его представления о себе, как о человеке, совпадают вот с его вот этими установками, которые он для себя сформировал.
3: Артем, но ведь при такой иезуитской логике можно любого заподозрить в том, что он подлец и мерзавец, потому что если, например, выглядит прилично в костюмчике, не вызывающе, значит, хочет понравиться или, наоборот, скрывается, гад, да? То есть получается, что в принципе происходит некая профдеформация у нас, как у слушателей вашего курса, Артем, под названием «Внешний фактор». Мы начинаем в каждом видеть какой-то злой умысел. Вот так вот оделся, даже не важно как, значит, подлец.
4: Ну, Сереж, красота, как известно, она в глазах смотрящего. Значит, да, это вы все время ищете во каких-то во всех мерзавцах. А я вот тоже всегда стараюсь в человеке найти что-то хорошее. А по поводу костюмчиков у меня есть отдельная бомба. Сейчас я вам ее сообщу. В бытность мою службы в Главном управлении криминалистики Центрального аппарата Следственного комитета мы сотрудничали с разными организациями. Вот, в том числе, в общем, с разными организациями. И вот как-то мне оперативник из одной организации на три буквы рассказал такую штуку, что клиентами, самыми страшными, самыми безумными клиентами у женщин, так сказать, легкого поведения и пониженной социальной оценки являются как раз клерки. То есть те, которые целый день в костюмчиках и, так сказать, прилизанные, а ночью все свои, так сказать, всю хрипотищу свою вытаскивают, так сказать, и пытаются куда-то, так сказать, вымести.
3: Артем, раз... давайте переведем вот этот молодежный богомерзкий сленг «крипотища» от слова «крипово», да? То есть вот те, которые целый день закованы в дресс-код, да, в строжайший, да, потому что я читал эти материалы в крупных госкорпорациях, просто в крупных корпорациях, давайте, да, где там регламентирован цвет колготок у женщин, высота каблука, значит, цвет сорочки у мужчины, цвет и даже чуть ли не материал пиджака и так далее, и так далее. Вот они зажаты четко, вот эта стрижка там, да, никакая, не сякая, вот именно вот такая. То есть вот в среде жесткой вот этой регламентации как раз вызревают самые лютые, ну, давайте назовем вещи своими именами, перверты, перверты, да? Вот, но, Артем, тут вопрос-то вот, да, но вопрос-то в чем, смотрите, а вот они, получается, специально, ну, человек же все-таки, ну, в какой-то степени это выбирает себе место работы, да, ну, условно говоря, ну, понятное дело, не везде возьмут, куда хочешь, но все-таки, тем не менее, стараются, да, просочиться. Вот если с точки зрения, вот как вам на три буквы специалист назвал, значит, соответственно, вот этот факт, да, что у жриц любви самые перверты, это как раз из этих, из костюмчиков таких строгих, да, то они туда целенаправленно идут, чтобы их там закрыли, как можно сказать, вот в какой-то скафандр и давили их там на работе, или они там под воздействием скафандра в виде дресс-кода формируют свое извращенческое, так сказать, нутро, а? Вот в чем вопрос.
4: Смотрите, это все от страха. Вообще все всегда почти от страха. И даже желания, они большинство от страха. Значит, страхи в чем? Страхи не преуспеть, будучи индивидуальным. Понимаете? То есть хочется стабильности. Вот это разговоры все. Хочется стабильности, чтобы уверенность в завтрашнем дне. Вот это все. И поэтому люди думают, что попав в какую-то там вот крупную компанию такую, они обеспечивают себе какую-то такую вот стабильность. Но ведь компании как-то надо этими всеми массами людей управлять, поэтому создаются корпоративные правила и корпоративная, соответственно, культура. Да? Ну, я думаю, что шутку поняли все. Вот. И вот внутри этой корпоративной культуры, естественно, индивидуальность человека полностью размывается. То есть хотел как лучше, да? Я хотел быть просто обычным человеком, чтобы у меня была уверенность в завтрашнем дне. А на самом деле попал вот в эту мясорубку, и в конце концов тебя как бы обстрогали со всех сторон, и индивидуальность теряется. А желание быть индивидуальностью – это в крови у каждого человека. Мы, с одной стороны, хотим быть частью группы, с другой стороны, хотим быть уникальными, индивидуальными. И нас как бы разрывает вот туда-сюда этот вектор. Вот и получается, чем сильнее зажали днем, тем страшнее это все вечером, потому что вечером, почему пьянство вот это тихое, да, это же то же самое все, потому что как-то хочется из этого выскочить из всего.
3: То есть, соответственно, с вашей точки зрения, тут уже философский некий такой, даже, я бы сказал, религиоведческий вырисовывается разговор, а обязательно ли наступает расплата за свои хотелки? То есть, мы же привели пример, да, хотелось стабильности, а получил стандартизацию личности, да, от которой потом бежит, соответственно, через извращение. Хотела, например, благополучия, я вот разговаривал с одним специалистом, тоже как-то, правда, в приватной беседе, вот, относительно, значит, рассказывали мне про клиентуру не управления из трех букв, да, а клиентуру, значит, психиатрии. И, говорит, пришла, говорит, женщина на прием, я эту историю несколько лет назад, помню, в эфире рассказывал, но вам перескажу вашу копилку. И, говорит, хотела всю жизнь, женщина молодая, 27 лет тогда было, сейчас не знаю сколько, значит, хотела всегда стабильности, богатства, чтобы в гараже, в коттедже стояло два автомобили. Не как у Блиновской Ленд, кто там у нее стоял-то, ну, как у Митсубиси какой-то дешевый, а чтоб все машины были дорогие, да, вот, чтоб все было хорошо. Нашла такого мужчину, охмурила мужчину, коттедж, все замечательно, но вот, понимаешь, извращенец требует, ну, по крайней мере, тогда требовал, чтобы каждый вечер, когда он возвращается с работы, из офиса или откуда-то, она ему, значит, по собачьи, в зубах подносила кожаные тапочки к двери, когда он подходит, звонит в дверь. Понимаешь, какая история? Вот вопрос в том, что всегда ли приходится расплачиваться за вот желание какого-то благополучия?
4: Желание благополучия – это точно такая же субъективная реальность, как и все остальное. То есть быть счастливым — это же ведь субъективное восприятие. Понимаете, человек ведь чего хочет? Он ведь ни машину, ни квартиру, ни дачу хочет. Он же хочет быть счастливым. Так вот, будет он счастливым или нет, это только в башенке на самом верху у него, собственно, это все возникает. И здесь очень важен еще один момент, который про ценности. То есть, если вам приходится, или вы понимаете, что в обмен на благополучие вам придется пожертвовать тем, что для вас важно в плане ценностей, то однозначно совершенно будет расплата. Расплата будет болезненной и тяжелой. А если у человека все, так сказать, сходится нормально, ну вот он такой вот служака по жизни. Вот он по жизни служака, и для него индивидуальность, ну это не важно, ему это не интересно, он хочет быть как все, то он будет себя чувствовать абсолютно счастливым даже в рамках вот этой вот корпоративной квадратно-гнездовой машины.
3: Ну и если, соответственно, зубы крепкие, да, почему не поднести тапки? В конце концов, они заржавеют, правильно? Вот. Но суть в том, что девушка обращалась к психиатру, в общем-то, это ее давило очень сильно. Артем, а вот когда закладывается эта история с внутренним представлением о своих потребностях, насколько велик риск, что в башку, в башенку, как говорите, заложится ложное представление о том, что надо, ну то есть ошибочное, да, и по достижении этих целей ошибочных, а как бы система не зажигается, как игровой автомат всеми лампочками, и вы выиграли миллион, да, а счастье не происходит, вот она машина, вот она, вот он коттедж, вот он яхта там еще какая-то, вот у Блиновской прицеп был, 7 штук, 7 прицепов, ты представляешь, 7, а счастья нет, вот почему-то.
4: Ну, смотрите, опять же, счастье – это штука субъективная, поэтому, когда мы что-то хотим от жизни получить, когда мы в каком-нибудь там, какой-нибудь соцсети читаем какой-нибудь пост о том, что вот, у меня 4 Мерседеса, и я, значит, самый счастливый в мире человек, то не надо это сразу экстраполировать на себя, переносить. Потому что вот история про «Смилом рай в шалаше», над ней как бы современные многие, так сказать, любители роскоши, они над ней смеются, да? Но на самом деле в этом очень много здравого смысла, потому что есть семьи, есть пары, которые совершенно счастливы и с одним Мерседесом, а не с тремя. Вот, поэтому здесь все очень, очень важно, насколько вы слушаете себя, а насколько вы отражаете вот эти вот картиночки из социальных сетей, которые вы читаете. Поэтому чем...
3: Артем, а с этой точки зрения... Да-да, Артем, с этой точки зрения мы же сейчас, так сказать, я надеюсь, в процессе некой социально-государственной, экономической, идеологической перестройки пребываем уже. И насколько важно тому же государству осознать, что, я имею в виду с научной именно точки зрения, выяснить, насколько вот интернет как средство коммуникации туда-сюда, да, взаимной, в отличие от средств массовой информации, когда только туда, и обратно нам ничего не надо. Вот, мы сказали, все, значит, дело сделано. А насколько это вот формирование этих потребностей, да, из там 4 Мерседесов, 7 прицепов и так далее, отдыха там где-то на Гавайях и прочее, вот, или в Беловежской пуще, насколько это мешает общему фону психиатрического здоровья населения, вот с вашей точки зрения, вот как бы, как специалиста?
4: Слушайте, ну смотрите, и мешает, и помогает. Я в академии, мне теорию управления массовым поведением преподавал отставной полковник, и тоже из организации, и, как сказать, на 3 буквы. Так вот, может, к сожалению, а может, к счастью, в отличие от многих, в кавычки сейчас возьму, так сказать, развитых, как некоторые считают, стран, да, у нас вот это идеологическое давление со стороны государства, оно сильно меньше, чем там. И поэтому у нас вот эта свобода выбора внутренняя, да, она значительно больше.
3: Тем не менее, Артем, а как формируется в итоге вот в этих условиях, когда такой диапазон выбора широкий, да, и вроде бы давления со стороны государства-то нет относительно. Никто не говорит, что будьте пионерами и комсомольцами и вступайте в КПСС, да, но в соцсетях-то тренды есть, причем они иногда зачастую как раз иностранные, скопированные у нас, да, Вот это наталкивается на какой-то наш менталитет? Что с этим? Как мы же все пережевываем, по большому счету? Мы, конечно, можем стонать от того, что у нас много англицизмов в языке расплодилось. Вот вы использовали слово «кринж» сегодня, например, да? Да, но тем не менее мы же все перерабатываем, как Иван Сусанин, да, в болоте перемалываем. Вот что происходит с людьми? Как они в условиях отсутствия государственного ориентира, какими надо быть, вот формируют свое представление о счастье и идут к нему?
4: Смотрите, я сегодня уже упоминал этого прекрасного психолога Данбара. Значит, у нас есть несколько как бы кругов социального общения, которые формируют наше представление о мире и формируют наше как бы отношение к миру. Там, причем это будут очень интересные цифры, наверняка. Смотрите, значит, наша большая вселенная социальная, из которой мы формируем свое представление о мире и формируем свои убеждения, это 5 человек. Вот представьте себе, Сергей, вот у вас 5, вокруг вас есть 5 человек, с которыми вы там очно прообщались более 500 часов, и они определяют на там 70% определяют ваше отношение к различным событиям. Ну, то есть, как бы, с кем поведешься, так тебе и надо. Вот. Вторая, как бы, второй круг, да, это люди, с которых мы вроде хорошо, как бы, знаем, да. Это, ну, там, наши сослуживцы какие-то, с кем мы давно встречаемся, наши друзья, вот. Их обычно, там, человек 20, там, 15-30 примерно, там, в зависимости, насколько вы общительны. Они тоже влияют на ваше представление. А малая вселенная, малая, это до 150 человек. Это правило создания общества, не животной природы, потому что стая больше 150 человек не бывает. Эти люди тоже влияют на ваш мир. Ну, это какие-то ваши знакомые, с кем-то вы встречаетесь, вот кого-то вы слушаете, каких-то блогеров читаете, они могут быть там тоже в этом кругу и так далее. То есть, на самом деле, для того, чтобы формировать здравое, адекватное, критичное представление о мире вокруг, нужно общаться со здравыми, критичными, адекватными людьми вокруг вас. Тогда и, собственно, у вас будет все в этом смысле нормально. Верить не надо на слово ничему, потому что мы живем в информационном пространстве, которое наполнено вот этими воздействиями. И одни они маскируются под другие. Рекламщики, маркетологи, политики, вот эти, вся эта история, она все пытается на вас влиять. Меньше доверия на слово, а больше здравого смысла. Как говорит, да здравствует разум, да сгинет маразм.
3: Но, Артем, на подростков, у которых как раз-то и формируется, да, потом представление о том, что я куплю 3 Мерседеса, и все будет зашибись. А каким образом я к этой цели приду, это ж не важно, потому что цель-то главное — быть счастливым. Вот какой возраст, с вашей точки зрения, наиболее критичен, да, при взрослении человека, вот в отношении воздействия на его, ну вот, жизненные ориентиры, жизненные цели?
4: Смотрите, вот есть прямо четкие границы, да. Первые социальные правила человек формирует внутри себя с 7 лет, с 7 до 13. Поэтому очень здорово, если с 7 до 13 рядом с ребенком будет больше времени проводить однополый родитель. То есть, ну, с мальчиками отцы, а с девочками, соответственно, матери. Потому что дети как губки впитывают то, как отец к миру относится. То есть отношение к матери, отношение к женщине, отношение к решению трудных жизненных ситуаций там, и так далее. То есть это где-то вот до 13. А потом, когда они становятся подростками, то есть 13 и до 21-22, когда уже полное взросление, они как бы наполняются вот этими социальными, общесоциальными какими-то ценностями. И вот здесь очень важно как раз и спортивные секции, и в какое общество они попали, то есть это кто, где они, в техникуме или в школе, или, значит, в институте, в какой институт они попали, кто, значит, вокруг них в доме живет. Это все имеет огромное значение. Ну и интернет, естественно. Uh-huh. То есть если мы с 7 до 13 сформировали у ребенка правильное отношение к интернету, а это кто сделает, кроме родителей? Никто не сделает. Не то, что дали телефон, заблокировали там, детский доступ сделали, чтобы он там всякие плохие слова не набирал, а сами вместе с ним пользуетесь интернетом и учите его работать с интернетом, да, правильную информацию воспринимать и правильно искать, и правильно с этим всем работать, вот тогда вы сформируете вектор, по которому он дальше будет развиваться. И, соответственно, ценностное поле у него будет в том же направлении развиваться, в котором вы заложили это с 7 до 13.
3: Артем, ну и фактически...
4: Не ленитесь быть с детьми.
3: Да, ну и последнее, надо разочаровать немножко женщин. У нас женщины, вот вчера вышло сообщение, что молодых женщин тянет к возрастным мужчинам, потому что они думают, что они этого мужчину перевоспитают под себя. Вот скажите, пожалуйста, насколько бесполезно перевоспитывать мужчину
4: 50+? 50+? Ну, вообще... 21+ бесполезно перевоспитывать, а уж 50+ тем более, потому что личность формируется где-то к 22-24 годам.
3: Кстати, Артем, отдельная тема, да, ее надо точно исследовать, почему некоторым женщинам, которые находятся в состоянии выбора партнера, да, и которым, например, что-то в мужчине нравится, что-то нет, и они себе придумывают, что, ну, хорошо, то, что нравится, это нормально, да, акцептируем, а то, что плохо в нем, я и в нем исправлю благодаря своим чарам, любви, тому, что я фея, благодаря тому, что я богиня и так далее, и так далее. Вот об этом тоже надо бы нам будет как-нибудь потрещать. Безо всякого кринжа, естественно. Артем Павлов, эксперт-криминалист в нашем проекте «Внешний фактор». Спасибо большое, как обычно, Артему.
1: Ой, не похож, ой, халтура. Понимаешь, у того лицо умнее.
2: Вот лица попрошу не касаться.
0: «Внешний фактор». Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Бескрайним информационным потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
9: Телефон рекламной службы 49.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В частности, атаковано предприятие компании Firepoint, на котором производились крылатые ракеты «Фламинго», а также дроны большой и средней дальности, указали в Минобороны. Удары наносились по целям в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, удары обрушились на портовую и судоремонтную инфраструктуру в Одесской области, а также военные морские суда. Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России партию истребителей и бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в Ростехе. Машины прошли весь цикл необходимых испытаний и отправились к месту несения службы. Этот самолет сочетает в себе возможности истребителей.

0: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы этого саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но и инициатором, конечно же, выступит хозяин.
1: Ушаков также отметил, что в день рождения, ко дню рождения Владимиру Путину направили многочисленные письменные поздравления среди отправителей председателей КНР Си Цзиньпин. Сегодня президент также проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами, которые поздравят его лично, отметил помощник президента.
2: Новости. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге петербургский СКА дома уступил Северстали из Череповца 2-5. У победителей шайбы забросили Денис Ян, Йоаннис Калдис, Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов и Никита Артамонов. У СКА дубль оформил Данила Аймурзин. Серьезную травму получил нападающий хозяев Захар Бардаков. По словам главного тренера команды, форвард перенесет операцию и пропустит около полугода. Другие результаты дня. Автомобилист «Авангард» 4-0, «Трактор Амур» 1-2. Сегодня российский теннисист Роман Сафиуллин стартует на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. Он начнет свое выступление с первого круга. Подробности о предстоящей игре россиянина в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
3: Роман Сафиуллин сегодня стартует на турнире серии «Мастерс» в Шанхае матчем против представителя Австралии Ринки Хидзикаты. Россиянин сейчас занимает 79-е место в рейтинге ATP и на этот турнир проходил квалификацию. Его соперник же попал на соревнования без нее. Хидзиката при этом находится на 85-й строчке рейтинга. Оба теннисиста недавно выступали на турнире в Ханчжоу. Там россиянин проиграл только на стадии полуфинала соотечественнику Данилу Медведеву, а Хидзиката уступил Андрею Рублёва во втором круге. После этого австралиец не играл на турнире в Пекине, а Сафиуллин выступил и там, но прошел лишь один круг и вылетел от Рублёва. Россиянин повыше, постарше и помощнее. Это те преимущества, которые он может использовать против Хидзикаты, с которым никогда ранее не пересекался в официальных матчах. Забавное совпадение, что последние игры на турнирах оба провели против Рублёва и проиграли. Вот только Ринки уступил в двух партиях и без шансов 3-6-3-6, а Сафиуллин боролся с Андреем до последнего 2-6, 6-3, 4-6. В целом кажется, что Роман набрал приличную форму, и соседей по рейтингу он способен обыгрывать. Проблемы у него возникают лишь с теми, кто выше, но у Хидзикаты была возможность тщательно подготовиться именно к Мастерсу.
2: В матче баскетбольной единой лиги саратовский «Автодор» победил красноярский «Енисей» 74-72. 28 очков за «Дорожников» набрал американский разыгрывающий защитник Уэндал Грин. «Енисею» 19 баллов заработал Чарльз Келлисон. Гол футболиста «Акрона» Артема Шуманского принес победу сборной Белоруссии во встрече с финнами. Матч группового этапа Лиги наций завершился со счетом 1-0. Нападающий забил на первой минуте. Его соотечественник Захар Волков на 15-й не реализовал пенальти. Гандболисты ЦСКА обыграли СГАУ «Саратов» в матче Суперлиги 31-26. Самым результативным игроком встречи стал левый полусреднеармейцев Дмитрий Хмельков, забросивший 10 мячей. В составе гостей 5 голов на счету правого крайнего Артема Сергеева. ЦСКА держал шестую победу подряд и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. Волжане с 2 баллами идут десятыми. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.

0: за мир.
1: Дорогие друзья, с нами сегодня Владимир Викторович Корский, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Владимир Викторович, рады нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Доброе утро, тоже очень рад.
1: Да, и в нашем цикле «Битва за мир» мы исследуем те процессы, те силы, которые были причиной возникновения войн. Вопрос, конечно, очень большой, очень сложный, да, но чтобы бороться за мир, надо понимать, кто нам противостоит. Владимир Викторович, в этой связи вопрос, может быть, мы продолжим наш разговор, но такой теоретический, общий. Говорят, что история человечества – это история войн. И что, в принципе, вот мирное время длительное, оно противоестественно. Или, по крайней мере, нам кажется, что оно мирное, а на самом деле, если брать глобальную ситуацию, конфликты все равно где-то происходят, потихоньку, полегоньку, но мы как бы обречены. Не конкретные люди и интересы конкретных там корпораций или групп, или промышленников, или еще кого-то являются залогом обязательного начала войны. Вот мы обречены на то, что человечество, человек как вид, он должен все время воевать. Вы в теоретическом смысле разделяете эту мысль?
2: Нет, я не думаю, что он должен. Скажем так, и война, и мир – это естественное состояние. Так сказать, две противоположности, нельзя сказать, что какая-то из них противоестественна. Хотя, как говорится, есть, ну, давно уже соперничают друг с другом две точки зрения, которые иногда называют линия Гоббса и линия Руссо. По-моему, мы как-то это уже упоминали. И согласно линии Гоббса, история человечества – действительно история войн с самого начала его существования. А согласно линии Руссо, война – это, в общем-то, в собственном смысле этого слова, невооруженное насилие, это более широкое понятие. А именно война как организованное противостояние больших групп людей, вооруженное, оно, ну, как говорится, исторически относительно недавно и появилось тогда, когда появилось за что воевать большим группам людей. Поэтому тогда получается, что война, ну, в общем, еще раз повторюсь, невооруженное насилие, это относительно недавнее явление, которому где-то примерно так 1006 лет от роду. Пока в настоящее время, да, причины для войны существуют, и война, и мир – это два противоположных воспроизводимых состояния человека, которые являются продолжением друг друга.
1: Хорошо. Владимир Викторович, мы возвращаемся к нашей теме, да, мы говорим о причинах для Первой мировой войны, и мы понимаем, что сложились два блока, это Тройственный союз, Антанта. Если говорить о противоречиях, да, самых главных, ну, схематично, я понимаю, что наша аудитория наверняка в курсе, да, что Германии хотелось расширяться, потому что она припозднилась к дележу колоний, потому что сама Германия там только в 1871, да, 1870-71 году возникла как единое государство, стала очень быстро развиваться, отличная промышленность, они обогнали англичан, которые считались законодателями инженерной мысли в мире, да, обогнали, вот начали расширяться, а с другой стороны, читал тут материалы любопытные, такой вот угол зрения на те проблемы, что в принципе, такая из учебников версия, да, что виной всему только лишь Германия. А другая точка зрения, что нарождался глобальный капитал в виде этих суперкорпораций, да, или теперь уже это выродилось в такие фонды, как BlackRock и так далее, да, которые вообще владеют всем, кажется, на этой планете, и что им просто стали мешать государства национальные или империи, поначалу империи, сейчас они договорились до того, что им не нужны государства, а тогда, 100 лет назад, им не нужны были империи, потому что они конкуренцию составляли этим надгосударственным структурам, да, и они приняли решение ликвидировать, значит, в 20 веке все империи, начав с четырех, да, то есть турки, мы, австрияки и немцы. Как вы на это смотрите?
2: Ну, я бы здесь сказал, что скорее все-таки такой подход – это некая модернизация. Даже сейчас об этом нужно, наверное, говорить с определенными оговорками. Если мы возьмем рубеж 19-20 веков, то это тем более, скажем так, менее корректно, выразимся мягко. Да, конечно, появляются монополии. Это, кстати, достаточно свежее явление. на тот момент времени. Об этом, в частности, вот как об одном из признаков империализма писал Ленин и делал на это упор определенный, но как бы национальные государства чувствовали себя еще достаточно крепко и выступали как инструменты борьбы тех же монополий за место под солнцем. Потому что монополии пока еще имели, ну, большая их часть имели, в общем-то, национальный окрас. Поэтому, скажем, для немецких монополий немецкое государство было очень важным инструментом реализации их интересов. Для английского капитала, соответственно, английское государство, ну и так далее. Поэтому распад империи – это скорее вторичный такой вот как бы эффект этих войн, потому что, ну, по большому счету, в таком виде, в котором они существовали, скорее всего, они дальше существовать уже и не могли. Поэтому там иногда говорят, что вот их там вот если бы их не развалили, то они существовали бы вечно, наверное, так, я так понимаю, да, если бы удалось вот этого избежать. Но вечно ничего не существует. Поэтому эти империи, они уже, в общем-то, родом из Средневековья там, или из раннего нового времени, да, там, ну, среднего нового времени. Они были, ну, в общем, раньше или позже обречены. Война – это чаще всего то самое землетрясение, которое разрушает ветхие конструкции. Как говорил тоже довольно справедливо Ленин, война – это испытание для всех организационных и экономических сил наций. И, как говорится, такой стресс-тест исторический. И если она не проходит, значит, нужны какие-то другие формы, которые образуются на вот этом распавшемся пространстве, что мы в дальнейшем, собственно, и видим. Поэтому я думаю, что это процесс довольно естественный, его не стоит сводить только к каким-то там вот таким вот масштабным теневым проектам темных сил, хотя, конечно, противоречия, которые возникали в процессе развития капитализма на вот этой его весьма развитой стадии, когда нужны были пространства, поставляющие дешевое сырье, ресурсы, являющиеся объектом экспорта капитала. Это да, потому что, ну, главная пружина развития капиталистической системы – это прибыль. Ну, никто, собственно, никогда не отрицал этого. Маркс это вывел как основной закон развития капитализма. Ну, любой может понимать, будет ли капитал шевелиться, если прибыль будет нулевой. Или очень маленький, а не дай бог отрицательный. Поэтому ее надо, чтобы динамика была и имела место новая прибыль на достаточно высоком уровне. А для этого, ну вот, как говорится, чем меньше себестоимость продукции и чем обширнее рынки, тем она больше. Поэтому борьба была неизбежна после тех тектонических изменений, которые произошли на рубеже 60-70-х годов как в Европе, так и в Азии. Тогда были, в общем-то, запрограммированы будущие мировые войны. После того, как на карте Европы появляется, в первую очередь, конечно, Германия на месте 2,5 десятков маленьких государств с ничтожным политическим и экономическим весом, ну и военным, как следствие, ну, кроме Пруссии и Австрии. Их борьба закончилась в 1966 году Австро-Прусской войной тем, что Пруссия заявила себя как центр будущего объединения и закрепила за собой это положение. Потом возник Северогерманский союз, в 1871 году Германская империя. И, собственно, в Европе появился игрок совершенно нового веса, с совершенно другими запросами и другими возможностями их реализации. Это требовало неизбежно изменения той системы мира, которая сложилась там в 1956 году после заключения, ну, европейской политической системы, в 1956 году после заключения Парижского мирного договора. Одновременно с этим вот этот катаклизм породил и завершение объединения Италии, где появился еще один масштабный политический игрок на месте горстки небольших государств, тоже совершенно другого уровня претензий и возможностей. Россия изменила свой статус в результате того, что смогла после поражения Франции и падения Второй империи отказаться от Парижского мирного договора.
1: То есть, Владимир Викторович, то есть как только происходит крупное объединение каких-то земель, да, возникает опасность.
0: за мир. Сергей Стиллавин и его

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Сегодня в Москве открывается 28-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В Тимирязевском центре представлена экспозиция и Вологодской областью. Ее площадь составляет около 100 квадратных метров. Одной из центральных тем Вологодского стенда стал научно-образовательный альянс «Молочный пояс». Он объединяет Вологодскую ГМХ, Удмуртский ГАУ, Вятский ГТУ и ведущие предприятия АПК. Вместе они формируют полный цикл от селекции и кормления животных до переработки молока и выпуска готовой продукции. Также гостям представили крупные инвестиционные проекты и региональные бренды. Вологодское масло – настоящий вологодский продукт. Вологодская область – душа русского севера. Эндокринологическую службу развивают в Вологодской области. В разных муниципалитетах работают больше 20 школ здоровья. На занятиях специалисты рассказывают о специальных диетах, измерении уровня глюкозы в крови, выдаче льготных рецептов и передовых методах лечения заболевания. С начала года выявлено 2500 новых случаев сахарного диабета. Среди факторов риска – наследственность, лишний вес, артериальная гипертония. Вологодские врачи спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила 18 магнитов. Родители даже не подозревали об этом. Малышка ни на что не жаловалась. Магниты обнаружили случайно во время обследования. Врачи срочно достали шарики с помощью эндоскопического магнита. Операции удалось избежать. После лечения девочка чувствует себя хорошо. Медики напоминают, магнитные конструкторы особенно опасны для маленьких детей. При подозрении, что ребенок проглотил магнит или другой предмет, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Случаи вербовки череповчан через социальные сети зафиксированы в Вологодской области. Схема такая. Долгое доверительное общение в соцсетях, затем небольшая просьба и конкретное задание. Для защиты подростков от вовлечения в поджоги, теракты в регионе работает проект «Выход-31». Название проекта отсылает к статье номер 31 Уголовного кодекса «Добровольный отказ от преступления». По закону никакой ответственности не будет, если человек вовремя одумался и отказался совершать преступление. Если вдруг подросток уже переписывается с вербовщиками в соцсетях, необходимо прекратить общение, сохранить доказательства, рассказать взрослым и сообщить в правоохранительные органы по телефону 102. В Кириллове и Тотьме возводят модульные залы для единоборств. Сейчас рабочие монтируют металлические каркасы зданий и занимаются обустройством кровли. Готовность спорткомплекса в Тотьме составляет около 40%, в Кириллове – 47%. Открытие спорткомплексов запланировано на конец года. 17 октября в колледжах и техникумах региона пройдет единый день открытых дверей профессионалитета. Для школьников и их родителей проведут экскурсии по мастерским, лабораториям, тренажерным комплексам, профессиональные пробы, мастер-классы, консультации по поступлению, целевому обучению, возможностям трудоустройства. Подробная информация о мероприятиях размещена на сайте регионального оператора Центра опережающей профессиональной подготовки. С 15 октября по 13 ноября Вологда станет площадкой масштабного выставочно-просветительского проекта, посвященного истории современности Донбасса. В рамках проекта, который охватывает период с 2014 года до наших дней, пройдут мультимедийная фотовыставка, показы документального кино, творческие встречи с авторами, военкорами и писателями, а также выездные лекции и дискуссии. На все мероприятия программы вход свободный.
0: Спорта.
2: Вологодские спортсмены завоевали 3 медали и установили рекорд на чемпионате страны по метанию ножа. Александр Зиновьев стал двукратным чемпионом России. Он победил на дистанции 5 метров, а также в скоростном метании, где добился уникального результата, набрав 500 баллов. Наталья Шустик завоевала бронзу на дистанции 4 метра. Юные волейболистки победили на всероссийском турнире. Команда «Череповец» на базе Воспитанец Шор по волейболу 2015 года рождения завоевала золото на состязаниях «Вектор». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали команды из Железногорска, Череповца, Москвы, Тобольска и города на Неве. Тренирует спортсменок Татьяна Лукьянова.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с сообщения от Минобороны. Российские войска в результате массированного удара ночью поразили предприятия, задействованные для производства ракет «Фламинго» и БПЛА большой и средней дальности в Киеве и 6 областях на Украине, сообщили в Минобороны. В частности, было атаковано предприятие компании «Файрпоинт». Удары наносились по целям в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также, по данным ведомства, были поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские войска поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» сухогруз в порту Южный. Ведомство опубликовало видео поражения судна, которое использовалось для доставки военных грузов в интересах противника. В министерстве подчеркнули, что российские войска продолжают нанесение ударов беспилотниками по портовой инфраструктуре ВСУ. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей более 300 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом также сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областями, над Пермским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями. Владимир Путин отмечает сегодня день рождения, как всегда, на рабочем месте. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, президент уже получил многочисленные письменные поздравления.
3: Как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Главу государства уже поздравили лидеры КНДР, Туркмении, а также Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что ценит настрой Владимира Путина на укрепление связи Минска и Москвы. Об этом сообщила пока только пресс-служба главы белорусского государства. В Кремле подметили одну деталь касательно дня рождения Владимира Путина. Дата часто совпадает с международными мероприятиями, которые Москва организовывает по линии сотрудничества. В предыдущие годы президент принимал в России своих коллег по СНГ и проводил с ними как официальные, так и неформальные встречи. Этот год не станет исключением. В Кремле уточнили, что сегодня глава государства будет готовиться к международному саммиту лидеров стран-участниц СНГ, который состоится в Туркменистане уже послезавтра. На его площадке Владимир Путин планирует встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры двух стран обсудят острую ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества. Президент США Дональд Трамп заявил, что через Ормузский пролив теперь проходит больше нефти, чем до конфликта с Ираном. По словам американского лидера, только за последние несколько дней через пролив были перевезены миллионы баррелей нефти.
4: Ормузский пролив. Огромные объемы. Миллионы баррелей нефти были переброшены там только в последние пару дней. Мы теперь транспортируем на уровнях, иногда даже превосходящих, те, что были до конфликта.
1: В сентябре сообщалось, что Соединенные Штаты помогли обеспечить прохождение более 900 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив. В России со следующего года изменятся условия сдачи экзамена на водительские права. Так, участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи, сообщает ТАСС. Камеры должны будут в реальном времени снимать процесс проведения теоретического экзамена. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином со счетом 3-0. Решение завершить выступление за национальную команду именитый футболист принял после чемпионата мира 2026 года. Лионель Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 в товарищеском матче против Венгрии. За свою команду он провел 208 игр, забил 125 голов. В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки и Финалиссимо. Температура в Москве к пятнице повысится до плюс 19 градусов. Прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В четверг и пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура в Москве в четверг ожидается так же, как и в среду, плюс 14-16 градусов, а вот к пятнице потеплеет до плюс 17-19, указала метеоролог. По ее словам, в ночь на четверг температура будет держаться на уровне плюс 4-6 градусов, в ночь на пятницу будет от плюс 7 до плюс 9. Западный ветер со скоростью до 6-11 метров в секунду сменится в четверг южным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается также спад атмосферного давления. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит плюс 13-15 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем 14-16 тепла.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Блажиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.
9: Имена осени. Октябрь. Территория, которую занимает Россия, весьма обширна. И если традиционные названия месяцев у различных народов связаны с погодными явлениями, они могут заметно отличаться друг от друга по смыслу. Коряки назвали октябрь мокрым месяцем. У чеченцев это уже время иния, а у марийцев – первых морозов. Имена осени. Месяц за месяцем. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Себе сам. Лекарство на книжной полке.
10: Дорогие друзья, сегодня вновь в нашей студии Мария Кислицына, литературовед. Мария, мы очень рады.
1: Доброе утро.
10: Мы очень рады, да. И я, честно, не настаиваю на том, чтобы мы вот шли в таком каком-то пожарно-железнодорожном таком вот темпе, да, что вот одна передача про одного, другая про другого, давайте побежим быстрее. Но, тем не менее, мы сегодня доберемся ведь до «Ревизора», да?
1: Да.
10: Доберемся?
1: Да, доберемся.
10: Правда, что Александр Сергеевич подарил канву?
1: Но сам Николай Васильевич очень активно поддерживал подобные представления, что вообще все произведения, которые были написаны так или иначе при жизни еще Александра Сергеевича, да, что он давал идеи, как-то вот правил корректировал, но все, что происходило в жизни Николая Васильевича, нужно пропускать через такую вот любимую им призму фантасмагории.
10: То есть он любил приврать?
1: Нет, он рассказывает истории, это разные вещи. Это очень-очень разные вещи, потому что задача истории, в отличие как раз от вранья, сделать так, чтобы для человека открылся другой мир, и чтобы в результате рассказывания истории у человека появились силы. Вот в этом смысле как раз можно очень точно отличить, чем вранье отличается от истории. Если мы знаем отличный пример с вами по этому поводу, это Шахерезада, история Шахерезады, которая спасала жизни тем, что она рассказывала истории. «Тысячу и одну жизнь» она спасла, проводя ночи с падишахом. И в результате рассказывания истории как раз должно, вот как в метафоре с Шахерезадой, возникнуть вот это вот ощущение витальности внутренней. А когда человеку врут, то наоборот силы от него уходят, он чувствует, что у него что-то забрали. Поэтому
10: вот в чем разница.
1: Николай Васильевич Шахерезада, конечно, и про себя в том числе. И нам сегодня с вами надо бы выяснить в начале нашего пути, собственно, а почему это лекарство. Потому что если мы посмотрим на последние, последние 6 лет жизни Пушкина, то мы увидим, что они были чрезвычайно тяжелые, с точки зрения переживаний Пушкиным собственной жизни в том числе. Ну и, конечно же, дуэль на Черной речке, которая слишком подозрительно выглядит как самоубийство Пушкина об Дантеса. Но она, в общем, тоже может нам сказать, что произведение Пушкина – это не то, чем можно излечиться, потому что а что ж он не излечил имя самого себя? Если говорить про Гоголя и особенно, опять же, рассматривать его последние годы жизни, особенно то, как умер Гоголь, что он заморил себя, он запастился. Угу. Он буквально заморил себя голодом в попытках изгнать сатану, который приходил к нему, и как раз начиная с «Ревизора», Гоголь начал очень отчетливо чувствовать, что его преследуют бесы, и он старался убежать, избавиться от этого ощущения на протяжении всей жизни, и вот в конце жизни он буквально заморил себя голодом, и смерть у него была страшной, причем, опять же, да, вот это такая какая-то ирония, немецкий врач Овер с фамилией Овер залечил Гоголя до смерти, и очень тяжелые остались воспоминания о том, как Гоголь умирал. Их можно почитать и в виде документальных записок воспоминаний, и в виде записок сумасшедшего художественного текста Гоголя, в котором он буквально в деталях предсказывает свою собственную смерть, как технически она будет происходить. Потому что, опять же, у него, как и у многих других авторов, были вот такие вот пророческие прозрения и про себя, и вообще про то, что ждет человечество. Поэтому, собственно, может возникнуть вопрос, лекарство-то где? То есть, наоборот, здесь страдания, здесь какие-то душевные терзания, очень тяжелые смерти. И поэтому вот нам сегодня, наверное, нужно пойти по этому пути.
10: Мария, слушатели нам не простят, если я не уточню. А у вас сложилось ощущение, вот если говорить о литературе, по какому принципу бесы преследуют автора? То есть, как они выбирают жертву?
1: Наверное, каждого автора, каждого гения.
10: Гения.
1: Да, стараются захватить, потому что это слишком лакомая добыча.
10: Они сначала обещают ему что-то такое, вознаграждение, помочь написать что-то гениальное.
1: По-разному, судя по всему, бывает. Мы это, например, можем с вами очень четко проследить по Врубелю. Потому что, с точки зрения таланта, масштаба дарования, это был абсолютно гений. И, есть очень много примеров. Например, вот с воспоминания о той же росписи Владимирского собора, до которого Врубеля не допустили, потому что он на тот момент был слишком молод и слишком маститый. Художники работали над отделкой Владимирского собора. И там, известны такие эпизоды. Не давалась одна из фресок. И, в общем, кто только над ней не бился и старались, и ничего не уходил, то есть видят, что не идет. И приходил Врубель, и молодой художник просто ставил 2-3 точки, и сразу все расцветало, оживало. И, по работам Врубеля это очень хорошо видно. Но что, собственно, с ним произошло? Как вот эти демоны стали его преследовать, которые тоже в результате довели его до психиатрической клиники и до состояния, когда Врубель куда бы ни смотрел, он абсолютно
11: везде в бытовых предметах, в явлениях мира, он везде видел лица бесов, которые все время...
10: То есть ему открылось еще... измерение, да?
11: Да, да, да, да. Вот как раз тогда, когда он расписывал Владимирский собор, и она... С чем эта история была связана? Расписывая Владимирский собор, он влюбился. И влюбился в жену своего шефа.
10: Ой.
11: Ну, для того периода это, в общем, были более или менее частые истории, но эта история заключалась в том, что возлюбленная не ответила на притязание Врубеля, а Врубель не принял этого отказа. И он не просто начал преследовать свою возлюбленную, но он начал преследовать мужа своей возлюбленной, он ходил за Стасовым.
10: Типа ты поговори.
11: Да, да, именно, буквально, вот так, да, то есть это не шутка, он требовал, чтобы муж убедил жену уйти к Врубелю.
10: Оригинально.
11: Да, да, да. Соответственно, получал отказ с обеих сторон. И это так его мучило, что Врубель начал предпринимать попытки самоубийства. Он резался. То есть, еще раз напоминаю, это все происходит параллельно с росписью собора.
10: Угу.
11: И вот тогда...
10: То есть страсть его обуревает.
11: Да, страсть, да, да, да. И вот когда он начинает предпринимать эти попытки самоубийства, тогда уже ему начинает являться бес, который дальше преследует его на протяжении всей жизни и к концу жизни доводит до очень тяжелого состояния. В том числе рождение больного ребенка. Сам Врубель видел следствием вот этого своего состояния, которое его всю жизнь преследовало. Поэтому по-разному бывает.
10: А Гоголю неизвестно, как вот начали... подступаться.
11: Ну, он видел с детства.
10: С детства.
11: Да. А здесь, опять же, есть такой прагматический подход, потому что вообще Николай Васильевич-то, он почему Николай? Потому что он назван в честь святителя Николая, да. Он вымоленный ребенок, первый выживший ребенок у своих родителей.
10: Просто и... очень большая смертность была.
11: Да, да, да, да. И вот предыдущие дети, которые рождались, они умирали сразу же, вот, там, через несколько дней после смерти или, ну, в общем, в совсем каком-то младенчестве.
10: После рождения.
11: Да, и да, да, да, после рождения, да. И вот Гоголь был первым вымоленным, и именно мать молилась святителю Николаю. Там вообще же еще у родителей тоже очень такая история, что в 13 лет отец увидел Божью Матерь, которая, когда отцу Гоголю было 13 лет, к нему пришла Божья Матерь и показала ему невесту, которая ему суждена. И, значит, 13-летний подросток начал искать вот эту свою невесту. Через 2 или 3 года, по-моему, он ее нашел. Но конфуз был в том, что ей было 2. Но, тем не менее, он сразу узнал, что это именно та женщина, которая была показана
10: ему. А ему показали взрослую.
11: Да, да, да.
10: И он в девочке двухлетней узнал.
11: Увидел, да. Вот. Ну, потому что Божья Матерь, очевидно, показала лик. Да, и он увидел тоже лик в этой двухлетней девочке. Дальше, естественно, дождался, когда девочка дошла до брачного возраста, когда она выросла, женился на ней. И вот дальше у такой пары родился Николай Васильевич Гоголь. И, ну, мать была такая очень мистически настроенная, хотя с Гоголем они очень плохо друг друга понимали во взрослом возрасте. И вот сразу от семьи, то есть, видимо, эти разговоры, вообще мать всем рассказывала, что все изобретения на свете были сделаны Гоголем. Что все, да, да, да. Ну, то есть, вот она показывала там своим знакомым, как раз тогда же железнодорожное сообщение было запущено. Вот она показывала паровозы и говорила: вот это, значит, мой Николенька придумал.
10: Немножко.
11: Ну, да, она была такая очень, именно очень эмоциональная, очень какая-то вот экзальтированная такая женщина. Про все произведения, там, про Илиаду, про Гамлета. Вот она про все говорила, что это написал ее сын. И, но, да, чтобы, потому что это тоже может быть же упрощение, то есть мы можем сказать: а, ну понятно, да, про эту семью все понятно, что это были сумасшедшие, ну или с какой-то, может быть, легкой степенью помешательства, и что вот это безумие матери, оно в какой-то степени передается дальше Николаю Васильевичу. Это как раз легкий, нас успокаивающий подход, потому что мы можем сказать: а, ну нам с этим все понятно, то есть очередная может возникнуть история, когда мы упростим историю гениальности. И вот, собственно, с «Ревизора» дальше начинается у Гоголя преследование. которую он прям совершенно четко ощущает, и дальше оно достигает пика именно на мертвых душах. И заключается оно в следующем. Почему я беру, собственно, «Ревизора» для обсуждения, а не «Мертвые души», хотя «Мертвые души» — это, очевидно, базовое произведение, потому что через «Ревизора» вообще в целом можно научиться читать. Мне кажется, что для умения чтения вот, больших литературных произведений это просто самый такой канонический случай, собственно, что произошло. Как мы воспринимаем «Ревизора»? О чем этот текст? Если мы откроем какие-то поверхностные статьи, ну, в условной Википедии, то мы увидим, что там написано, что это текст, который обличает социальные несправедливости. Лицемерие, лизоблюдство, взяточничество, ну и другие социальные пороки. Это классический взгляд на это произведение. При том, что сам Николай Васильевич, когда при его жизни этот текст, несмотря на то, что он, значит, вот такой обличающий социальные пороки, сразу был поставлен, причем был поставлен в Императорском театре. Николай I присутствовал на премьере «Ревизора» и одобрил его. То есть, собственно, это было не подцензурное произведение, потому что главный цензор принял это произведение и смеялся, и, в общем, даже какая-то приписывается знаменитая фраза, что «как он всех отчехвостил, а меня больше всех». Там, правда, ну, дальше он попросил, да, насколько, в общем, император просит, внести определенные коррективы, но это уже все не имело для Гоголя абсолютно никакого значения, потому что, когда Гоголь увидел, что его произведение восприняли как социальную критику, он пришел в ужас, и, как обычно он делал в таких ситуациях, он бросился в бега, сжечь как свое первое произведение он не мог «Ревизора», потому что «Ревизор» слишком сильно распространился. И у нас в случае с «Ревизором» есть совершенно уникальный случай, когда сам автор нам пишет разъяснение, что он хотел сказать этим текстом. Потому что через какое-то время, видя, как читают «Ревизора», Гоголь написал эпилог к «Ревизору», потому что очень часто возникает этот вопрос. Я с ним сталкиваюсь постоянно в силу обсуждения частого литературных произведений. Спрашивают, а с чего вы это взяли? А вот точно автор это закладывал? Там, вот это, какие ваши доказательства, что автор хотел сказать именно это? В данном случае у нас есть счастливая возможность прямо сказать, вот автор черным по белому нам написал, что он хотел сказать. И Гоголь в эпилоге, мне хотелось бы прям вот почитать даже какие-то отрывки из этого эпилога, потому что этот эпилог, на удивление, мало известен, хотя разъясняет, что происходит в этом тексте. Буквально Гоголь пишет следующее. «Извольте, я дам вам ключ». «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этого города в России нет, неслыханно, чтобы были у нас чиновники, все до единого такие уроды, хоть два, хоть три, бывает честных, а здесь ни одного. Словом, города...»
10: Хоть два, хоть три, бывает честных.
11: Причем, наверное, на большой город имеется в виду. «Не так ли?» говорит Гоголь. «Ну а что?» «Ну а что, если это наш душевный город, который сидит у всякого из нас?» То есть он совершенно четко говорит, что воспринимать этот город как физический город, находя некий город Н, да, ну, под городом Н, понятное дело, что всегда имеется в виду любой город. Поэтому так опасно, что Чичиков приезжает в город Н и уезжает потом. Да, потому что главный вопрос дальше, где Чичиков? Чичиков всегда рядом и всегда, значит, старается записать кого-то в свою потайную книжечку. Поэтому надо так опасливо оборачиваться и смотреть, не рядом ли сейчас находится Чичиков. И что, значит, у нас происходит? И Гоголь говорит, что на его произведение нужно смотреть, взглянем на себя не глазами светского человека. То есть он говорит, что если мы будем смотреть на его произведение с повседневной, светской, здешней точки зрения, мы просто не сможем его прочитать, потому что оно не о том. А, собственно, о чем оно? А, еще Гоголь ругается на нас. «Должна быть речь о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которой привыкли мы жить, почитать за комедию, да не кончилась бы эта трагедией, какую не кончается эта комедия, которую мы сыграли». То есть Гоголь говорит, что если мы не увидим в этом тексте то, что там написано на самом деле, то наша уже жизнь может кончиться трагедией. То есть, видите, мы с вами как раз начинаем подходить к тому, что это самое настоящее лекарство. То есть Гоголь прямо говорит нам о том, что я заранее даю вам это лекарство, чтобы на уровне вашей жизни дело не закончилось плохо, чтобы дело не закончилось трагедией.
10: То есть это прививка?
11: Прививка, да, самая настоящая. И что, собственно, у нас там происходит? Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор, что прикидываетесь, говорит Гоголь всем своим современникам и нам, которые продолжают читать этот текст, как текст о российских чиновников и неустроенности нашей социальной жизни. То есть буквально он говорит, что прикидываетесь, что вы это не поняли. Он предполагает, что все мы прекрасно поняли, но продолжаем делать вид, что этот текст о каких-то социальных проблемах. Ревизор – это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан, и возвеститься о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобой, в тебе же такое страшилище, что от ужаса поднимется волос.
10: Да, Мария, вот вы процитировали, да, вот... специальный текст, да, о том, как надо воспринимать за авторством Николая Васильевича, да, как надо воспринимать его же ревизора. А вот те люди, которые они вот, ну, современные там эти филологи, составители статей в Дуропедии, они не читали, это в спецхране где-то вы нашли, да?
11: Видимо, да, потому что, ну, очевидно, есть отсылки на этот текст у Набокова, у Лопухина, но мне не удавалось пока среди...
10: А когда вот издательство публикует текст, они в конце его не прибавляют современные, ну, в новых книгах?
11: Нет, а здесь вообще очень есть большая проблема, вот у меня есть там несколько групп, с которыми мы читаем Гомера, и вот была такая ситуация, когда девушка, слушая, что мы обсуждаем, говорит, я никак не могу понять, а откуда вы все это взяли? Причем она показывает бумажную книгу и говорит о том, что вот, я купила текст Гомера, я купила, да-да-да, Одиссею, и там нет всего того, что вы цитируете и к чему вы делаете отсылки.
10: Погодите, купюры какие-то?
11: Да-да, это купюры. Вырезано.
10: А кто?
11: Ну, это очень большое количество текстов. Ну, собственно, самый простой, очевидный в этом смысле пример – это сказки. Потому что если современный родитель купит сказки Афанасьева...
10: А, там 18+.
11: Еще какой, да-да-да. То есть «Игра престолов», она даже рядом не стоит с русскими сказками. Да, там очень много насилия. Ну, Емеля, например, ездит по деревне и печкой давит своих односельчан.
10: Давит?
11: Давит, да.
10: И мы об этом не... Погодите, нас обманывали все это время?
11: Нет, просто упущенные. Вот эти вот вещи, которые вызвали бы ступор у современного человека, они были как раз отцензурированы в советское время. И вот,
10: а да. Гомера кто резал?
11: А Гомера также резали, там вырезанные сцены, ну, потому что у Гомера же есть очень подробные сцены описания насилия, там, когда Одиссей нападает на циклопа, то это в деталях описано.
10: И вот какой-то человечек в издательстве, он решил, что вот надо здесь читаем, здесь не читаем.
11: Да, и все, что связано, опять же, с Киркой и с тем, что Гермес говорит Одиссею, что выбраться у Одиссея есть возможность благодаря тому, что он несколько лет проведет на лодке, уже Кирки, исполняя все ее приказания.
10: Товарищи, это же нам подкладывали, да?
11: Да.
10: Вот это откровение.
12: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
13: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
14: Категория 12+.
15: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Рэклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Рэклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Рэклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Рэклиник. Телефон Рэклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт rclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
16: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска поразили беспилотниками «Герань-4» сухогруз в порту Южной Одесской области. Об этом сообщили утром в Минобороны. Ведомство опубликовало видео поражения судна, которое использовалось для доставки военных грузов в интересах ВСУ. Кроме того, российские войска в результате массированного удара ночью поразили предприятия, задействованные для производства ракет «Фламинго» и БПЛА большой и средней дальности в Киеве и 6 областях на Украине. В частности, по данным Минобороны, было атаковано предприятие компании «Firepoint». Удары наносились по целям в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также, по данным ведомства, были поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах противника. Минобороны была передана партия истребителей бомбардировщиков Су-34. Машины собрала Объединенная авиастроительная корпорация «Рустеха». В войсках этот самолет ценят за универсальность, серьезное вооружение и высокие летно-технические характеристики. При этом самолет постоянно дорабатывают с учетом боевого опыта.
2: В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. Самолет Су-34 сочетает возможности истребителей и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО.
0: Следующая партия Су-34 уже находится в

0: президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен очень скоро поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам в Белом доме. Американский лидер не уточнил, когда именно состоится беседа, отметив, что это произойдет очень скоро. Золотая осень в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня и завтра в столице будет на несколько градусов теплее, а вот пятница даже обещает стать самым теплым днем с начала октября.
1: В Москве по области сегодня без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, максимальная температура воздуха плюс 14-16, это на несколько градусов теплее, чем положено в это время года. Четверг такая же солнечная и сухая погода, ночью плюс 4,7, днем 13-15. Ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19. Это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября.
0: Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня синоптики тоже обещают хорошую погоду, переменная облачность, без осадков и 12-14 градусов. Ну а в Москве в эти минуты уже чуть выше 10 градусов, незначительная облачность, без осадков, дует западный ветер с порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление составляет 745 миллиметров ртутного столба.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3-3. Среди наших отличились Ильича Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. У соперника мячи забили Келечи Хианачо, Питер Эдекполор и Акор Адамс. Ранее коллектив Валерия Карпина победил Иран 2-0 и разгромил сборную Намибии 6-0. На этом сбор для национальной команды завершен. Спортивный директор футбольной «Балтики» Армен Маргарян рассказал о возможном будущем Евгения Латышенко. Цитата. «Летом вратарь вернется в Нижний Новгород, либо останется у нас, или перейдет в аренду в третий клуб. Поймем в мае. Опции выкупа голкипера у «Балтики» нет», отметил Маргарян. Хоккейный «СКА» на своей площадке пропустил 5 шайб от «Северстали» и позволил череповчанам залететь в топ-6 команд западной конференции. Сами петербуржцы упустили хорошую возможность замахнуться на лидерство в таблице. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: «СКА» со старта сезона одержал 8 побед в 10 встречах, но в последнее время начал терять игроков из-за травм, что повлияло на качество хоккея. К сожалению, для команды Игоря Ларионова домашнее противостояние против «Северстали» исключением не стало. В этот раз «СКА» потерял из-за повреждения канадского форварда Уилсона. По словам наставника петербуржцев Игоря Ларионова, на 5-6 месяцев он лишился форварда Захара Бардакова, которому предстоит операция. Только к началу ноября вернется лидер обороны Тревор Мерфи. Еще неделя на восстановление. Восстановление требуется нападающему Зыкову. К пятнице ждут финальных анализов от шведского форварда Вайсбака. В общем, ситуация у СКА сложная, а тут еще он дома против «Северстали» сыграл в полсилы в стартовые два периода, отчего и утратил шансы на победу, несмотря на дубль Аймурзина и пары голевых от Чебыкина. Ведя 4-2, череповчане перед третьим отрезком сменили в воротах Самойлова на Скотникова и победили в итоге 5-2. Артамонов забросил последнюю шайбу в пустые ворота. До него за «Северсталь» голы организовали Ян, Калдис, Абросимов и Давыдов. По словам наставника гостей Андрея Козырева, замена Самойлова объяснялась его небольшим повреждением, отчего не хотелось рисковать здоровьем вратаря. СКА пока четвертый на Западе, а у череповчан набралось уже 5 побед в 6 встречах.
3: Баскетболист Бруклина Егор Демин помог своей команде обыграть Шарлотт в предсезонном матче 124-90. Российский защитник набрал 6 очков, совершил один подбор и отдал 5 результативных передач. Ученик заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина Арсений Федотов провел первую тренировку на челленджере в Казахстане. В прогоне короткой программы он исполнил одинарный аксель, двойной лутц и каскад, двойной флип, двойной тулуп. Федотов – двукратный победитель первенства России среди юниоров. А у меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио Маяк».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%.

0: А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте театрhd.ru. 16+.
4: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
5: Дорогие друзья, Мария Кислицына, литературовед, с нами по-прежнему. Так, ну понятно, то есть вот эти тексты, они скрываются умышленно.
6: Ну, они были, да, они были отцензурированы. Все, что касается русской сказки, есть совершенно невероятно. Я думаю, что все, кто этой темой интересуется, очень хорошо знают и эти лекции. И, конечно, Софью Залмановну Агранович. Это совершенно абсолютный авторитет в фольклористике, в изучении как раз мифологических текстов, текстов волшебной сказки. Вот она очень подробно рассказывает в своих лекциях, которых очень много в сети, о том, что было вырезано, почему было вырезано из сказок. Приводит как раз все эти примеры того, как сказки выглядели в оригинале, причем в оригинале, но это вот буквально там еще.
5: Да, я даже про Николая Васильевича, да, тоже утаили.
6: Да. И, но с другой стороны, вы знаете, очень часто происходит следующее. Ну вот, например, Николаю Васильевичу сейчас очевидно есть что обсудить с Боккаччо, потому что с Боккаччо произошла ровно такая же история, потому что его знаменитый Декамерон и при жизни Боккаччо уже, ну и в наше время, само собой, как раз рассматривают как антиклерикальный текст, где смеются над лживыми попами, которые ради своей выгоды придумывают небылицы, над глупыми прихожанами, которые такие простодушные, что...
5: Дурят их.
6: Да, верят в любые сказки. Но сам Боккаччо, когда он, так же, как Николай Васильевич, увидел, как люди читают его текст, он отрекся от своего текста. И у него был прям длительный период в жизни, когда он очень негативно оценивал собственное произведение. И только перед смертью Боккаччо возвращается назад к своему Декамерону. А с Декамероном же гораздо более очевидная история, чем с Ревизором. С Ревизором действительно потрудиться надо. А с Декамероном, ну, здесь совершенно есть очевидный ключ, как это читать. Почему он называется Декамерон? Потому что это, ну, Декамерон — это сотня. И здесь отсылка к 100 песням божественной комедии Данте. И если это отсылка к тексту божественной комедии, то, очевидно, это не может быть антиклерикальный фарс или там какая-то социальная насмешка. И... Ну, просто читателю, очевидно, нужно задаться вопросом, ну, я же, наверное, чего-то не понимаю в этом тексте, раз я считаю, что этот текст про глупых прихожан и хитрых попов. Но отсылка сделана к божественной комедии, к абсолютно метафизическому тексту. Но не смогли этого сделать и до сих пор не смогли. Ну, опять же, я говорю, конечно, на уровне массового восприятия, конечно, люди, которые интересуются и занимаются, прекрасно понимают, о чем один текст и о чем другой. И вот в случае с Николаем Васильевичем, Николай Васильевич, как обычно у него это бывает, бросился в бега. когда он чувствовал, что его преследуют, а что его как раз преследовало? Преследовало непонимание и обмерщение. То есть его бесы, которые за ним шли, это были как раз бесы, которые перевирали те слова, которые говорил Николай Васильевич, и он, в том числе вот в своих отношениях с матерью, он все время чувствовал, что он в каком-то тупике, он пытается нам сказать, как в данном случае он говорит, что этот город – это наша духовная жизнь, что ревизор, который будет в конце, вот когда приезжает ревизор, и все застывают в ужасе, это последний суд. И Николай Васильевич, написав вот такой текст, дальше видит, что текст начинает очень сильно распространяться, но понимается совершенно и читают его как совершенно профанный текст, как здешний как раз абсолютно текст. И увидев, что с его текстом произошло, Николай Васильевич убежал в Европу, а у него была такая история, ну вот прям можно прочитать маршрут. Это очень хорошо будет понятно. Десятки городов, десятки. То есть прям видно, что это не путешествие, а что это бегство. А у Гоголя была такая особенность. Он мог писать только когда он останавливался, только когда он где-то надолго задерживался. Но когда он дальше писал, и его не понимали, он не мог выдержать вот такого статичного нахождения и пускался в этот забег. А когда бежал, писать не мог. И поэтому для него каждый такой забег – это не написанный текст и, соответственно, для нас не прозвучавшее слово. И, собственно, что еще Николай Васильевич нам говорит про своего героя? А про Хлестакова. Вот буквально в том же эпилоге он пишет. Кто такой тогда Хлестаков, если тот ревизор, который приезжает в конце, это Божий суд и совесть, которая просыпается в человеке на Божьем суде? Николай Васильевич прям буквально нам пишет. Хлестаков, щелкопер. Хлестаков, ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть. Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Страсти наши – это лицемеры, как раз все вот эти вот чиновники, которые приходят со взятками. Лицемеры, потому что сам имел с ними дело. И таким образом Гоголь говорит, что проблема основная, как он видит человека, в чем? В том, что человек, греша, начинает сам себе объяснять, почему по-другому было нельзя. Человек не признает то, что он сделал грехом, а для самого себя найдет всегда огромное количество оправданий, почему нужно было поступить именно так.
7: Uh-huh.
6: И как раз та наша совесть, которая принимает эти аргументы, это и есть Хлестаков. Но в какой-то момент Хлестаков уедет, и приедет настоящий ревизор. И Гоголь, собственно, своим текстом хочет нас заранее предупредить, хочет нам показать со стороны, как человек выглядит, и самое главное, что ждет человека, и сказать человеку о том, что нужно готовиться. А с тем ревизором мы уже никакими взятками, ничем договориться не сможем. И поэтому нужно готовиться к той окончательной встрече, потому что эта встреча, да, потому что, опять же, ну, есть какое-то такое вульгарное представление о страшном суде, понятно, что тут и слово очень нагруженное, особенно в русском варианте, когда слово «суд» прибавляется слово «страшный», и, ну, возникает какой-то такой образ, что, значит, вот сидит Христос, как судья буквально, там, зачитывает обвинительный приговор.
7: Как инквизитор.
6: Да, даже, скорее, да, как инквизитор, и там какой-нибудь еще
7: вот этой... сюда.
6: Да-да-да, с судейской такой, может, ударить в конце палочкой, иди, значит, ты осужден. А в данном случае это речь как раз не только у Гоголя, а в первую очередь в богословском отношении, оно, о страшном суде, оно как выглядит? Что не Христос будет зачитывать нам наши грехи, а все просто мы увидим про себя, сами увидим, все, что было тайно, стало явным. Будет видно все, что мы когда сказали о других людях. Будет видно, что другие люди сказали о нас. И нам станет больно и страшно не потому, что уж какие-то там детские сковородки, и кто-то будет нас жечь на этих кострах, а потому что нас начнет жечь собственная совесть. Ну, то есть, вот представьте, это именно каждому человеку нужно представить. Все, что вы когда-то не просто сказали о других людях, а в том числе подумали о других людях, этим людям станет видно. Все наши фантазии, все наши какие-то, ну, представления. То есть вообще все, что мы о других думали, им будет видно. точно так же нам будет видно все, что о нас когда-нибудь за нашей спиной или просто в своей голове думали и представляли другие.
5: Даже если вот иногда в жизни всплывает какая-то вещь, да, вот, наверное, многие, ну, надеюсь, что не очень многие, но бывает такая ситуация, когда сейчас же людей очень подводят смартфоны в последние лет 20. И я сталкивался с этой историей, когда человек подвыпивший, он же начинает немножко делать вещи, которые в трезвом уме бы не сделал. И когда ты, например, на утро просыпаешься, а тебе приходит смс-ка, датированная 2 часами ночи, 3, и где он вываливает какие-то свои ужасные, несовместимые с твоим представлением о том, что он таким может быть. И потом еще через 3-4 часа приходит: ой-ой-ой-ой.
6: Да,
5: ой,
6: извини,
5: ой,
6: не
5: ой,
6: в себе
5: ой, я так был не в себе, ой, да, что же делать, да-да. И ты, этот ужас охватывает, и тебя охватывает ужас от этого чтения самого. Даже...
6: Да, да. Об этом и идет речь. То есть на этом суде ждут не сковородки, а ждет именно...
5: Огонь изнутри.
6: Да, да. Вот эта боль от того, как мы оскорбляли других, и что другие думали о нас.
5: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами.
4: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.

0: Маяк. 20.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Обновленный ФОК в Шекснинском округе откроют в октябре. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, на объекте в деревне Прогресс восстановили кровлю и фасады, привели в порядок отмостку, выполнили внутреннюю отделку и заменили внутренние инженерные сети. Также в здании появился зал для игровых видов спорта, в котором смогут тренироваться и дети, и взрослые. На работы направили около 32 миллионов рублей, в том числе 22,5 миллиона из федерального бюджета в рамках госпрограммы. Программы «Спорт России». Телефон здоровья будет доступен вологжанам 7 и 8 октября. Так, сегодня по номеру 720060 с 15 до 16 часов на вопросы по теме сохранения психиатрического здоровья, как справиться со стрессами, ответит Анна Светина, заведующий общепсихиатрическим отделением областной психиатрической больницы, врач-психиатр. А завтра, 8 октября, по телефону в Череповце 88202-55-1847 в это же время на вопросы по теме «Тревога. Когда это нормально и когда стоит обратиться к врачу?» ответит Любовь Ермакова, врач-психиатр областного психоневрологического диспансера номер 1. Мошенники выманили у череповчанки деньги под предлогом замены труб в доме. На уловку злоумышленников попалась 79-летняя пенсионерка. Ей позвонил якобы сотрудник организации, связанной с обслуживанием дома. Сообщил о ремонте системы водоснабжения и предстоящем собрании жильцов. Сказал, что нужно записаться на регистрацию карты для воды во время ее отключения. Череповчанка назвала код из сообщения. Затем пенсионерке позвонили якобы из Роспотребнадзора и заявили, что череповчанка общалась с мошенниками. Потерпевшую заверили, что о ситуации знают в Центробанке и полиции. Затем позвонил сотрудник следственного органа. Он убедил потерпевшего в необходимости сохранить деньги. По его указанию, пенсионерка через банкомат перевела около 380 тысяч рублей. Только после этого поняла, что стала жертвой мошенников. По факту возбуждено уголовное дело. Старшеклассникам из Вологды расскажут о преимуществах обучения в вузах ФСБ. В облцентре пройдет цикл встреч для учеников 9-11 классов, посвященный поступлению в профильные вузы Федеральной службы безопасности России. Старшеклассники вместе с родителями смогут напрямую пообщаться с представителями ведущих учебных заведений страны. Главная цель профильных встреч – помочь молодежи осознанно выбрать профессию, связанную с обеспечением безопасности России, а их родителям получить исчерпывающую и честную информацию о перспективах, условиях обучения и социальной защищенности будущих сотрудников. Мероприятия пройдут в формате открытого диалога. Участники смогут напрямую пообщаться с действующими офицерами, преподавателями кафедр, курсантами и успешными выпускниками вузов. Вологодские педагоги приняли участие в 6-м форуме классных руководителей и 1-м форуме директоров школ. В Москве завершились масштабные образовательные форумы. Они проходили на площадке Национального центра «Россия» от Вологодской области. В этом педагогическом событии приняли участие 6 педагогов из Вологды, Череповца и ряда округов. Участники особое внимание уделили вопросам профессиональной ориентации школьников и развитию цифровых компетенций. Обсудили вызовы и перспективы развития профессионального сообщества «Клуб директоров», созданного в 2025 году. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между руководителями образовательных организаций со всей России.
0: Спорта.
2: Хоккейный «Алмаз» добился в Москве волевой победы над «Спартаком» «Макс». Череповецкий «Алмаз» продолжает свою победную серию матчей в чемпионате серебряного дивизиона Западной конференции молодежной хоккейной лиги. На старте игры «Спартак Макс» поймал соперника на контратаке и вышел вперед 1-0. Клуб из Вологодской области восстановил равенство только под конец второго периода. Большинство реализовал Тимофей Перминов 1-1. В заключительной 20 минутке «Алмаз» окончательно забрал инициативу. На 47-й минуте череповчан вывел вперед Максим Гусев. Автором третьей шайбы желто-черных стал на 57-й минуте Владислав Хамицкий. В итоге 3-1 в пользу череповчан. Клуб из Вологодской области продолжает возглавлять турнирную таблицу серебра.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: Где Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем со сводки от Минобороны. Российские вооруженные силы поразили в Кировоградской области цех группы промышленных предприятий «Александрия», сообщили в ведомстве. В Киеве поражено предприятие «Умные боеприпасы», которое собирало и хранило крылатые ракеты «Фламинго» и «ФП-9». В Днепропетровской области поражено предприятие «Юшмаш» имени Макарова, осуществлявшее производство ракет «ФП-5 «Фламинго». Российские вооруженные силы также поразили в Кременчуге табачную фабрику, где был организован выпуск боеприпасов. В Харьковской области поражен механический завод, осуществлявший сборку и хранение крылатых ракет «Фламинго», также сообщили в ведомстве. Кроме того, в Прилуках в Черниговской области поражено предприятие, осуществлявшее производство и хранение комплектующих для ракет «Фламинго» в порту Одесса. Российские войска поразили сухогруз, доставлявший грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в результате массированного удара ночью поразили предприятия, задействованные для производства ракет «Фламинго» и БПЛА большой и средней дальности в Киеве и 6 областях на Украине. В рабочем графике Владимира Путина в день рождения ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он добавил, что президент уже получил много письменных поздравлений, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина.
2: Как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте, так что здесь ничего скрываться не будет. Кроме того, упомяну, что, естественно, получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
1: Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения и заявил, что ценит его настрой на укрепление связи Минска и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Одним из первых поздравительную телеграмму президенту России направил лидер КНДР. Сообщили в Пхеньяне, в послании Ким Чен Ын назвал Владимира Путина самым дорогим другом и подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Дональд Трамп заявил, что через Ормузский пролив теперь проходит больше нефти, чем до конфликта с Ираном. По словам американского лидера, только за последние несколько дней через пролив были перевезены миллионы баррелей нефти.
3: Ормузский пролив. Огромные объемы. Миллионы баррелей нефти были переброшены там только в последние пару дней. Мы теперь транспортируем на уровнях, иногда даже превосходящих, те, что были до конфликта.
1: В сентябре сообщалось, что Соединенные Штаты помогли обеспечить прохождение более 900 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив. Самым грустным днем в карьере назвал день своего прощального матча за сборную Аргентины легендарный Лионель Месси. В товарищеской игре против Бенина команда одержала победу со счетом 3-0. Еще за несколько часов до игры Аргентина-Бенин, улицы многих городов страны от Буэнос-Айреса до Росарио были буквально затоплены волнами болельщиков. Тем, кому удалось достать драгоценный билет на Монументале, объединились со всем народом, чтобы бок о бок лицезреть последнюю игру легенды за национальную команду. Сам Месси вышел на поле вместе со своими сыновьями Тьяго, Матео и Чиро, а во время исполнения национального гимна не смог сдержать слез, как и многие присутствующие. После прощального матча за национальную сборную Месси выступил с речью, в которой признался, что хотел бы играть за родную команду всю жизнь.
4: Сегодня трудно что-либо сказать. Меня переполняют эмоции. В голове так много мыслей. Все, что я могу сказать, это выразить благодарность, как я уже делал в своем прощальном письме. Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжелые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины – это лучшее, что может случиться.
1: В составе сборной Аргентины Месси провел в общей сложности 208 матчей, забил 126 голов. В 2022 году национальная команда стала чемпионом мира, а также дважды брала Кубок Америки в 2021 и 2025 годах. В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты коммуналки за сентябрь. Без последствий для кошелька это можно сделать до 15 октября. Как обратили внимание депутаты, с весны срок оплаты ЖКУ сдвинулся с 10 на 15 число месяца следующего за расчетным. Перенос срока оплаты сделан для удобства граждан, которые получают зарплату или пенсионные выплаты после 10, 12 или 15 числа. Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. В воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Эта неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности, две из которых выбросили по направлению к Земле два облака плазмы крупного размера, рассказал специалист. По данным международных прогностических центров, облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы. Возмущение геомагнитного поля продлятся около двух суток. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, 12-14 градусов дневные часы. В Москве тоже переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 14-16 градусов. Сейчас в городе чуть выше 10.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Так.
1: Я похож на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог.
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Дорогие друзья, сегодня мы совершаем, наверное, некоторую ошибку, потому что запустили в студию доктора, наконец-таки, да.
4: Как про рыбу
3: и
4: говорите.
3: И доктор не хочет пользоваться, например, нашими наушниками, потому что он, видимо, не хочет произвести пересадку серы.
5: Да он доиграется.
4: Убери чашку, доктор.
3: Да, убери чашку вон отсюда. Вон отсюда, иначе тебя вместе с этой чашкой. Значит, Викусик, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей Олегович.
3: Как вам в нашей новой студии?
5: Да шикарно. Я ее, правда, видела, но сделаю вид, что первый раз.
3: Видели где? Нет, ну работали уже.
5: Нет, вот единственное, не работала.
3: Как вам сидится? Я вижу, вы как на жердочке.
5: Нет. Вы должны были сказать, я вас не вижу.
6: Вы похожи на школьницу на первой партии.
3: Да-да-да, отчаянно хочется школьницу.
5: Да-да-да.
6: Ай-яй-яй.
5: Сергей Валерьевич,
3: кстати,
5: опасно.
3: Кстати, все в очках, и Владюша, который находится в нашем зазеркалье. Да, в нашем зазеркалье, да. Анатолий, ваши первые впечатления о пребывании здесь?
6: Удивительные. Впечатление просто удивительное.
4: Нет, говори, потрясающе.
6: Потрясающе. Вот, эти книги здесь поразительные стоят совершенно.
4: Ты что-то успел почитать?
6: Да. Книги.
4: Какую конкретно?
6: Книги. Они сообщают нам очень важную мистическую вещь, что у вас в сердцевине человеческого бытия лежит пустота. Вот, эти книги гораздо более фундаментальны и мистичны.
3: Доктор,
6: чем,
3: а ведь вы хотели встретить 15 лет на маяке?
6: Хотел.
3: А вот теперь вряд ли.
6: Почему? Я рассказываю, что в этом есть удивительная глубина.
5: Теперь только 13.
3: У меня есть звук специальный, который, знаете, последует после этого эфира. Вот такой. Как пробка из бутылки. Да.
6: Продолжаю.
3: Федорович рвется, кстати, в эфир.
6: Прекрасно,
3: вы знаете?
6: Прекрасно.
4: Он хочет вас подсидеть.
3: Да, он говорит, что ученик не оправдал его надежды. Да, и поэтому. Ладно. Сегодня мы поговорим, наконец, я надеюсь, мы поговорим о мужском пути к себе.
6: Да, да. Мы с вами продолжаем наше погружение в этом мультфильме о «Дом из маленьких кубиков». Я надеюсь, вы посмотрели его в этот раз, папаша. Посмотрели.
5: Мы же доктор, мы же уже обсуждали.
6: Нет, мы только двигались вверх.
5: Чувствую
6: а
5: проблемы.
6: Сегодня будет гораздо более важный шаг.
4: А,
6: сегодня начнется
4: история,
6: абсолютно. Наконец-то движение вниз. Вот. Да, смотрите, с чего
3: это называется дайвинг.
6: Абсолютно, да. С чего все начинается?
5: Мне кажется, мы как-то напряжены все, нет?
6: Абсолютно.
3: Потому что доктор держит микрофон криво перед своим лицом. Надо работать профессионально, доктор.
6: Хорошо.
3: 10 лет.
6: 10 лет.
5: Не шоркайте подставкой.
6: Закончились, папаша, уже закончились. Все, начинаем. Значит, так вот, с чего все этот шаг начинается его, второй? Второй шаг начинается не с того, что он решает сознательно спуститься, а что происходит? Он роняет трубку, помните этот момент?
3: Да.
6: Вот, и в этом, казалось бы, нету чего-то такого драматичного, но на самом деле это что-то очень фундаментальное. Вот, это такая очень тонкая потеря той опоры, которая настолько незаметна, что это очень легко пропустить. Вот трубка, я вам в прошлый раз, помните, о чем говорил? Что трубка – это, я в прошлый раз сказал, что это определенная, что это потенция. Вот.
3: Трубка
6: нужно,
3: какая трубка?
6: Которую он курит, помните?
3: А, трубка – это потенция.
4: Он уронил трубку.
6: Да, трубку роняет. Но нужно прояснить,
4: то есть
6: в каком смысле.
4: Это был
6: смысле.
4: Первый звоночек.
6: Это последний уже. Когда роняешь трубку, это последний звоночек потенции. Первый, я вам открою секрет.
4: Вы настоящий врач оказался.
6: Доктор. Я правда, честно, доктор. Вот. Так вот, смотрите, но это не в каком смысле потенция? Не, вот потенция есть такая, когда...
5: Да мы поняли.
3: Есть слово русское – могущность.
6: Могущность. То есть потенция, когда ты...
5: Русское такое?
6: Когда ты
5: могущность.
3: Да, как где буква «щ», там, значит, русская.
6: Так вот, когда... есть функция строить, вот все то, что было, поднимать, держать.
4: Поднимать, да.
6: И вот все, что было, весь способ его жизни, это была определенная реализация его потенции, не распадаться. Это такая типично мужская инвестиция мужской функции фаллической. Вот и это работало, это его спасало, и это довело его до того момента, вот где он уже оказался. Но
4: на
6: трубка,
4: крыше.
6: На крыше, да. Достроился. Но трубка – это совершенно другой момент, понимаете? Это не такая форма потенции, а это совершенно другая форма. Она не про захват, она не про доказательства, а она про способность быть в теле, способность удерживать возбуждение, способность не превращать его в действие. И вот вторая функция трубки…
3: Сублимация,
6: она...
3: что ли?
6: Это способность, знаете, вторая функция трубки, это связано с дыханием, правильно, так, трубка? Дыхание. С паузой, ритм, ты возвращаешься, ты успокаиваешься.
3: Огонь. Огонь.
6: Ну, нет, скорее это ритм дыхания.
5: Мне кажется, удовольствие, это удовольствие. Не только.
6: Ну, это трубка специфическое удовольствие. Мне кажется, трубка, да, поскольку как любитель трубок, я скажу вам, что удовольствие для окружающих гораздо больше, чем для самого себя. Все-таки трубка такая, она создает приятный запах, аромат.
3: Вы выранивали когда-нибудь?
6: Ну, пока нет, но я дойду до этого момента, не переживайте. Я вам позвоню.
3: У нас, наверное, есть страховка, наверное, к руке на грипсе.
6: Я уронил трубку, я вам напишу.
5: Да я боюсь, что вы не сможете тогда уж позвонить-то. Смысл?
3: Могущность.
4: На веревочке трубка.
6: Так вот, смотрите. Трубка, она никогда, она всю жизнь сопровождала человека, но никогда не подчинялась ритму строительства, вот этому ритму вверх. Прошлый эфир у нас был вверх. Вот. И, собственно, она ничего не производит. Правильно, трубка? Она не ускоряет. Она возвращает нас к спокойствию, к дыханию. И именно вот эта функция какого-то внутреннего ритма спокойного, она перестает удерживаться в этот момент. Собственно, на фоне всей его жизни как стройки, а, возможно, это и давало ему опору к чему-то возвращаться. А к какому-то спокойному состоянию, к успокоению. И вот еще одна важная функция трубки – это связь с кем-то, с собой прежним. С тем, кем ты был, кем ты есть, с тем телом, которое дышало не ради функции. Понимаете, трубка не служит функции какой-то. Она не обслуживает твою жизнь, как работа, как труд. А это что-то, к чему ты возвращаешься после работы, когда ты выдыхаешь. Вот. И мужчина, да, ну, это метафора, понимаете?
5: Мы поняли.
6: Да, хорошо. Вот. И трубка не связана с какими-то задачами. И вот это переходный объект определенный. Вот в этом мультике точно. Между одиночеством и памятью, между изоляцией и какой-то внутренней связью. И потерять ее, что это значит? Это остаться без контакта с той частью себя, которая всегда была с ним. Вот. И важно, вот с чего начинается спуск. Спуск начинается с того, что ему привозят трубки, помните? Он уронил трубку туда
4: вниз. На замену.
6: На замену, да. Но он не может заменить трубку, потому что замена тут не работает вот в этом. Нельзя заменить именно этот ритм, именно эту связь, понимаете? Именно этот способ быть с самим собой. Это все не заменяется. И вот это ключевое. Когда прежняя функция рушится, ее нельзя восстановить новой функцией, вот этой новой потенцией какой-то. Тут нельзя надстроить еще один этаж, понимаете? Вот он оказался в этот момент, в этом месте. И нужно ему вернуть ту самую связь с собой, которая осталась внизу, которая ушла туда. И вот почему начинается спуск? Почему он начинает, одевает акваланг и отправляется вниз? Он не просто хочет предаться ностальгическим воспоминаниям. То есть это не просто сесть, дайте, и начать как-то вот как меланхолические такие размышления о том, как прошла моя жизнь. Это не про это. Он спускается за тем, что на самом деле фоном всегда удерживало его живым. Вот за способность быть собой.
3: Какие у вас маленькие ручки, как у школьника.
6: Ну, мы просто, тут большая парта. Тут большая парта.
4: Это не парта.
6: Парта огромная.
3: Вы оба сидите вот здесь, как ученики.
6: А вы Рэбе? Вы похожи, кстати. Вы реально похожи на Рэбе.
3: Вы забываетесь, да?
6: Нет, чуть-чуть. Ну, правда, есть немножко.
4: Доктор, вы сейчас уронили трубку.
6: Хорошо. Мы ее достанем. Мы сейчас будем погружаться тут. Вот. Так вот, смотрите.
3: Оттуда
6: значит,
3: уже не достанешь.
6: Хорошо, продолжаем. Так вот.
4: Ничего значит, хорошего.
6: И вот тут начинается его спуск вниз. То есть это спуск возвращения к самому себе. И вот когда строительство дальше невозможно, дальше есть только один шаг – это возвращение. Вот. И спуск начинается вот с этого согласия вернуться к самому себе. Он надевает акваланг, берет лестницу, правильно, входит в воду. И в этот момент он перестает сопротивляться подступающей воде. Он всю жизнь сопротивлялся этой воде. Вся его жизнь была стройкой вокруг постоянной борьбы с тем, что подступало. А тут он наконец-то отдается и начинает спускаться вниз. Начинает заглядывать туда, от чего он всю жизнь бежал. Он всю жизнь этого бежал, понимаете?
5: От воспоминаний?
6: От того, что давило, от памяти, от утраты, от встречи с болью, понимаете? Там все. В этой воде на самом деле располагается все. Вся его память, вся его история, вся его боль, которая была. Вот. Вода – это, в первую очередь, наверное, среда памяти такая, если уж какую-то метафору приводить вам. И вот, и вода, она тебя держит. То есть тут ты сам себя держишь, понимаете? А в воде по-другому. Вода тебя держит. Это совершенно другая среда. А вот. А, и под водой...
3: Вы сейчас про мужчин или как бы...
6: Сейчас мы начинаем спуск
3: по поводу.
6: О своем, конечно. Я всегда о своем, папаша. Вы не заметили, 10 лет я только о своем рассказываю. Вот. Это удивительно. Но проблема, но самое важное, что в своем...
3: Хорошо, сейчас промолчу.
6: В своем всегда узнается что-то фундаментальное. Мы всегда говорим, что человек говорит о своем, понимаете, да, как будто бы он говорит о чем-то, что только про него. Но на самом деле, ты глубинно заглянешь в свое, в этом всегда будет что-то фундаментально про всех. На самом деле, именно через самое свое...
3: Но не надо обобщать.
6: Самом деле надо обобщать. Конечно же, на примере себя всегда надо обобщать. К этому просто важно по-настоящему прислушиваться. И на самом деле в глубине это будет про каждого, я вам скажу по секрету. Именно в своем и узнается что-то фундаментальное про человека. Но это я так, отступление.
3: Угу.
6: Так вот, смотрите, он начинает погружаться туда. Вот. И это погружение другого типа. Это не погружение через голову. Есть погружение через голову, знаете, вот моментально начинаем прокручивать что-то, вспоминать какие-то события. А это скорее через тело. Вот это войти в среду, а среда — это там, где какая-то боль осталась его. Его собственные переживания, что-то от прошлого там. И теперь ему нужно войти туда. Вот. И он входит в воду, и что? Сразу все меняется, правильно? Тело становится тяжелее, движение плавнее, вот мы это видим. И он никуда не спешит. Вот теперь прекращается спешка строительства. Теперь уже спешить никуда не надо. Вот это важный поворот. Вот это ощущение совершенно другое от жизни, понимаете? Когда вы перестаете куда-то бежать, спешить. Потому что мы каждый шаг все время куда-то торопимся. Вот. И да.
3: Так вот. Разве вы торопитесь куда-то?
5: Скоро наш искусственный интеллект заменит, вот и нам не придется торопиться.
6: И, возможно, это будет что-то освобождающее. Мы все время боимся,
5: да.
6: Понимаете, у нас страх.
5: Доктор, безделье рождает порог.
6: Вот, началось.
5: А
6: началось,
5: что, нет? Началось. Вы со мной не согласны?
6: Ну, порог – это важная функция в жизни.
5: Да что вы?
6: Абсолютно, конечно. Без порога невозможно прожить жизнь. Вот, определенно.
5: Ох, мы
3: поплачем тогда. Без сопротивления порогу.
6: Вот, борьбы с порогом. Конечно, конечно. Конечно. Конечно. Это еще более жутко, чем порог, часто я вам скажу. Так вот, да, мы на чем остановились?
3: Победим тебя на костер под усы.
7: Его не взять вот за 3 рубля.
6: Нельзя.
5: Под усы.
6: Я мало пока усов, но это такие, знаете, которые как у Будённого. Вот такого.
3: Ты что-то оброс.
7: Не трожь Будённого.
6: А что, почему Будённого?
5: Доктор, давайте без мультфильма сегодня.
3: Да, давайте про мужчину, а?
6: Так подожди.
3: Без этого могильного спуска. Вот это, в преисподнюю.
6: Там бездна. Нам туда нужно заглянуть.
7: Нащупать дно.
6: Нащупать дно, конечно, конечно. Вот там нету этажей, понимаете? То есть там другой ритм совершенно жизни. Другой ритм движения.
3: Не жизни.
6: Это другая... Нет, там другая атмосфера.
3: Это все прошлое. Это история, нет?
6: Это история, конечно. Но это другой тип истории. Потому что мы привыкли, что история – это воспоминания, а это именно на уровне ощущений. Как она сохранилась в нашем теле, на уровне переживаний. Это в чем-то сродни психоанализу, например. Вот погружение в глубину. Вот. И...
5: Зачем в этом копаться, доктор?
6: Мы не
5: копаемся.
6: Ну вот серьезно.
5: Мы
6: лечимся. Мы не копаемся, мы лечимся. Это важно. Да, очень точно сказал. Так вот, значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что вот в этом замедлении совершенно другой ритм и режим жизни начинается. Фундаментально другой. А потому что у вас все время режим стройки внутренний, понимаете, да? Вот вы скорее в том...
5: Ну, потому что это интереснее.
6: Ну, как бы и да, и нет.
5: Ну, если нет.
3: В нашем коллективе у Колосова есть
5: нельзя говорить это слово.
3: Кличка Вика Шифер.
6: Вот, это важно, да.
3: Она все время тащит что-то на стройку.
6: И этот эфир нам важен, понимаете, да, про погружение в воду, как переход к следующему фильму «Голубая бездна», который мы будем смотреть. Вот, так что смотрите, друзья мои, это очень важный фильм. А так вот, смотрите.
3: Мультфильм.
6: Нет, фильм, уже фильм. А вот, и смотрите, вот в этом замедлении происходит что-то важное. Он перестает что-то все время удерживать. Мы все время тревожимся, что-то потерять, утратить. Все время в тревоге, мониторим. А вот тут другой режим жизни. Ты перестаешь бояться потерь, бояться утрат.
3: Так все потеряно уже.
6: Абсолютно. И вот важный
3: шаг
6: в жизни.
3: Там одни покойники внизу, уже на дне, да.
6: И это важно осознать. Мне кажется, если раньше ты это осознаешь, ты можешь почувствовать другой ритм жизни.
3: Мне кажется, вот в ментальном плане это чужая философия.
6: Нет, нет. Наша.
3: Праздники у вас свои, и я чувствую, философия у вас тоже какая-то чуждая нашему брату.
6: И нету команды бесконечной «держись» там. То есть постоянно нужно держаться. А тут нет такой внутренней команды.
3: Сказал человек, у которого вообще нет трудовой книжки. У него нет трудовой книжки. Вы можете представить, этот человек учит нас жить.
6: А может быть, это...
3: У тебя стаж идет?
6: Ну, я не знаю.
3: У Викусика спортивный стаж. С 4 лет.
6: Конечно.
7: А может быть, так и нужно?
6: Абсолютно.
3: Нет, им так и нужно. Проблема в этом. Проблема в том, что пока они плавают, мы работаем.
6: Вы не похожи на трудящегося.
5: Нет, ну вот это вот мне очень понравилось, что нечего там, не бойся чего-то потерять. Но ведь у каждого человека есть что терять в этой жизни.
6: Абсолютно. Или ему кажется, что ему есть что терять, что гораздо точнее, я думаю. Мы гораздо чаще.
5: В конце концов, есть жизнь. Твоя.
6: Да, но то, как ты ее сохраняешь, на самом деле ты каждую секунду ее теряешь. На этой стройке эта жизнь не проходит, понимаете? Жизнь, прошедшая на стройке в бесконечной Вавилонской башне, которую ты строил. Это грустная жизнь, правда? Вот так прожить жизнь. И если это жизнь, то, возможно, что-то не так с нашей жизнью.
3: А как же женское саморазвитие? Они все время что-то строят.
5: Надо на меня так пренебрежительно.
3: Ну, а на кого еще? Больше нет никого еще.
5: Ну, махните на Владика тогда.
7: Нечего на меня махать.
6: Так вот, давайте. Вот это неторопливый шаг.
3: На него замахнешься.
6: Понимаете, что это такое? Давайте идем дальше. Он входит внутрь того пространства, которое всегда на самом деле фоном присутствовало, понимаете? Это пространство всегда было фоном с ним всю его жизнь.
3: Ну.
6: Потому что эти комнаты, в которые он погружался, они всегда были. И всегда его сопровождали.
3: Ну зачем копаться в прошлом, скажи мне?
6: Мы не копаемся, зачем? Мы погружаемся.
3: Зачем?
6: Чтобы вернуться к себе. Той части себя, которая там внизу. И она всегда ждет твоего возвращения.
5: А для чего? Чтобы понять, чего ты хочешь в этой жизни? Или что?
6: Сегодня я вам расскажу.
3: Так уже не можешь, уже трубка упала.
6: Подождите. Трубка еще.
3: Какой толк от этих желаний?
6: Может быть, когда трубка падает, можно начать жить по-настоящему. А то всю жизнь обслуживать трубку.
3: Надо скорее бы им
6: всю жизнь обслуживать трубку.
5: Ну вот представляете, доктор, вы живете до седых волос дожили, потом вы роняете трубку и погружаетесь в себя, и понимаете, что я-то совсем другого, оказывается, хотел в жизни, и что?
6: И, может быть, это должно случиться раньше, чем позже, вот этот момент обращения к самому себе, прислушаться к себе, обратить на себя внимание, а не постоянно убегать. Свое собственное, папаша, свое собственное.
3: Это эгоизм.
6: Какой вы зануда, вдушный.
3: Да. Я с вами разговариваю от имени людей.
6: Каких людей?
3: Вы что сказали? То, что в тебе, это и есть во всем.
6: Согласен, это правда.
3: Ну так вы соберитесь с мыслями, правда?
7: Соберитесь пока с мыслями.
6: Хорошо.
3: А пока мы послушаем хорошую рекламу и новость.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. Рекламные службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские войска поразили в Днепропетровской области предприятие «Южмаш», производившее ракеты FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой и средней дальности. Об этом утром сообщили в Минобороны. Чуть ранее в ведомстве указали, что российские войска в результате массированного удара ночью поразили несколько предприятий, задействованных для производства ракет «Фламинго» в Киеве и 6 областях на Украине. В частности, было атаковано предприятие компании «Firepoint». Удары наносились по целям в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также, по данным ведомства, были поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. В рабочем графике Владимира Путина в день рождения ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Представитель Кремля добавил, что российский лидер уже получил много письменных поздравлений, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина. Ушаков также сообщил, что лидеры России и КНР обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты. Он добавил, что идея трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США витает в воздухе, однако, по словам Ушакова, в реальной возможности таких переговоров пока не обсуждались. Сам Дональд Трамп тем временем анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента Соединенных Штатов, беседа состоится очень скоро. Заявление прозвучало на фоне недавних комментариев Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине. Накануне он выразил уверенность в скором завершении противостояния и подчеркнул, что продолжает прилагать все усилия для достижения мира. Трамп в очередной раз повторил, что имеет успешный опыт завершения 8 различных войн. Глава Международного валютного фонда связал искусственный интеллект с ростом цен в мире. Развитие нейросетей является одним из факторов повышения мировой инфляции. Об этом Кристина Георгиева заявила в Сингапуре в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе в Таиланде. К числу таких негативных влияний на инфляцию она отнесла высокие цены на энергоресурсы, увеличение ставок таможенных пошлин и расходы на оборону. На фоне ухудшения экономического прогноза глава МВФ считает правильным повысить центробанками раздражение.

0: показать, что конкретное устройство действительно мешает идентифицировать номер, скрывает его или изменяет внешний вид. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 12-14 градусов. В Москве тоже переменная облачность без дождя, еще теплее, плюс 14-16 градусов. Сейчас в Москве около 11 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров.
1: Новости.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3-3. Среди наших отличились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. У соперника мячи забили Келечи и Хианачо, Питер Эдекполор и Акор Адамс. Ранее коллектив Валерия Карпина победил Иран 2-0 и разгромил сборную Намибии 6-0. На этом сбор для национальной команды завершен. Спортивный директор футбольной «Балтики» Армен Маргарян рассказал о возможном будущем Евгения Латышенко. Цитата: «Летом вратарь вернется в Нижний Новгород, либо останется у нас, или перейдет в аренду в третий клуб. Поймем в мае. Опции выкупа голкиперу «Балтики» нет», — отметил Маргарян. Хоккейный «Авангард» потерпел крушение в Екатеринбурге и остается на предпоследнем месте в таблице «Востока». «Амур» увел из-под носа «Трактора» 2 очка, а «СКА» был дома разбит «Северсталью». Тему важных событий в КХЛ продолжит Александр Ниценко.
3: Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после сухого гостевого поражения со счетом 0-4 от «Автомобилиста» заявил, что его команду вчистую переиграли, поскольку у нее не было энергии. Напомнил, что у мячей есть травмы, дозируется игровое время Шеребзянова и Чистякова. Зато у уральцев все в порядке, победная шайба за Клегом. Также отличились Шаров в равных составах, Кадейкин в большинстве и Блэкер, попав в пустые ворота. У Галкина сухой матч. «Автомобилист» четвертый на «Востоке», «Ястребы» предпоследний, но в одном очке от зоны плей-офф. «Трактор» дома превзошел «Амур» 44-21 по попаданиям в створ ворот, но очередное гениальное выступление голкипера «Хабаровчан» Дорожка привело к победе дальневосточников 2-1. Причем 2 очка подопечные Александра Андреевского увели из-под носа челябинцев за 2 минуты 23 секунды до финальной сирены, когда решающую шайбу забросил Лихачев. До этого голами обменялись Кручинин в «Амуре» и Незамеев в «Тракторе». Уральцы 9-й на «Востоке», «Хабаровчане» в топ-7 конференции. И, наконец, слабая игра «СКА», большую часть домашнего противостояние против «Северстали» привела к неудаче. Череповчане взяли верх 5-2 благодаря голам Яна, Калдиса, Абросимова, Давыдова и Артамонова. У петербуржцев дубль оформил Аймурзин. «СКА» 4-й на западе, «Северсталь» 6-я.
2: Баскетболист Бруклина Егор Демин помог своей команде обыграть «Шарлотт» в предсезонном матче 124-90. Российский защитник набрал 6 очков, совершил один подбор и отдал 5 результативных передач. Ученик заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина Арсений Федотов провел первую тренировку на челленджере в Казахстане. В прогоне короткой программы он исполнил одинарный аксель, двойной лутц и каскад, двойной флип, двойной тулуп. Федотов – двукратный победитель первенства России среди юниоров. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
1: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
1: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андрей. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты.

0: Эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
2: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец.
3: Док?
2: Спасибо.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
5: Что, товарищи, сегодня наш докторишка обещал нам рассказать о мужском пути к себе, но пока что мы с мертвой точки вот в этой подводной никуда не сдвинулись. Да, и я понимаю, ваша задача, конечно, привлечь к вашим консультациям мужскую аудиторию. Какой-то, но мужчину зануда. Вот этим душный, не проймешь, не проймешь.
6: Да, зажиточную, да, да, мужскую аудиторию.
5: Зажиточную.
6: Хорошо.
3: Продолжаем. Хорошо. Значит, мы остановились на том, что он ныряет. И когда он ныряет, что происходит? Это он, вот какое у нас ожидание? Это только ожидание такое, как вы сообщили, что там разрушение только, правильно? Чего туда погружаться? Там все равно тлен, правильно? Вот такое ощущение, это то, что вы, собственно, сообщили в...
7: Неправда.
3: Ну, зачем туда заглядывать? Там все равно все уже, это все уже прошло, правильно?
7: Но наши предки всегда говорили, чего ворошить прошлое.
3: Вот, вот. Если я спущусь, там будет уже все уже как бы, ну что это? Зачем
7: Но
3: туда
7: ты же
3: лезть?
7: Этого не исправишь, доктор. Вот. Все, что прошло.
3: И ровно так психика и оправдывает вытеснение, понимаете? Пока ты не идешь, ты чувствуешь, пока ты туда не погружаешься, что на самом деле туда погружаться не надо. Зачем? Потому что там на самом деле боль, как правило, с которой ты не хочешь соприкасаться. А вот, но что он находит там, когда он погружается? Там нет катастрофы. Там все на своих местах, вот что интересно. Ровно так, как и было тогда. Вот каждый его шаг, понимаете, да, он погружается ровно на тот слой, который там и был. И ничего не было уничтожено временем. На самом деле в нашей психике в глубине ничего временем не уничтожается. Вот пока ты шел вверх, просто это перестало быть тебе доступным, пока ты строишь. Вот этот слой твоей жизни, слой присутствия в жизни, его не было на самом деле всю его жизнь. Вот. Мы часто думаем, что вытесненное – это разрушенное. На самом деле психика работает иначе. Вот опыт, который мы прожили или не прожили, он не уничтожается, а он изолируется внутри нас. Вот как комната, знаете, в которую мы не заходим больше. Вот закрыли комнату и стараемся туда не заглядывать.
5: Чтобы не заходить в комнату, надо, чтобы их было как минимум две. А люди живут в студиях, там нечего закрывать.
3: Так вот, внутри все остается как было. На самом деле просто люди туда не ходят, вот в эти комнаты, и не заглядывают. А вот, но чем дольше эта комната закрыта, тем больше фантазия, что туда нельзя, что там невыносимо, что я не смогу это перенести. Но на самом деле мы сами себя туда не пускаем, вот в эти наши закрытые комнаты. Но там никогда не руины. А вот, хотя, конечно, у нас страх, что там руины. Сначала наша тревога, что мы откроем, а там на самом деле все разрушено. Когда ты сталкиваешь, на самом деле, комната целая, что все там на месте, на самом деле, это, конечно, и ответственность, которая нам возвращается, что жизнь была, связь была, а я в этом не присутствовал. Понимаете, я всю жизнь занимался стройкой.
7: То есть вы против достигаторства?
3: Я не против достигаторства. Я к тому, чтобы не терять связь с какой-то фундаментальной частью нас, которая всегда остается в глубине. Вот там в глубине нас есть что-то очень важное, и с чем мы на самом деле телесно связаны. Мы не просто связаны головой, а это буквально на уровне тела проживается. И если мы теряем контакт, Струбкой. Мы часто это через тело, через боль в теле, понимаете, да, это нас возвращает.
5: Послушайте, вот смотрите, все вы знаете,
8: тихо будет.
5: Нет, ты молчишь сейчас, ты молчишь.
8: Тихо будет. Ну, хватит.
5: Нет, все, послушайте, давайте. Вот у меня телесная связь была с самосвалом. А моя бабушка взяла и отправила этот самосвал
3: Абсолютно.
5: Какому-то родственнику, который я никогда не видел. Я не могу восстановить связь с этим самосвалом. Мне некуда
3: подключиться.
5: Его нет.
3: Но эта боль все да. время присутствует в вас,
5: да.
3: понимаете?
5: Да, да где
3: все
5: мне взять
3: время?
5: Самосвал?
3: Вам не нужно брать самосвал. Вам нужно вернуться к той утрате
5: ну
3: самосвала.
5: Как?
3: Вы
6: в детский время... мир сходи.
3: Вы все...
5: Ты видел ценник?
6: Видел.
5: В детском мире.
3: Вы все время внутри этого самосвала теперь, понимаете? Вы из него не выходите.
5: Ну,
3: этом трагедия. Чтобы выйти, важно к этому вернуться. Вот, так вот, мы на уровне тела буквально это переживаем, если мы отказываемся возвращаться. Нас на самом деле возвращает бессознательно в это. Что-то, что не было прожито, не было оплакано. И вот эти глубинные комнаты, они всегда внутри нас. Просто мы не хотим с ними встречаться. Он заменял, на самом деле, контакт с этим всегда архитектурой. Стройкой, работой,
6: делом,
3: демагогией.
6: Нет, как ты, Сергей, ты вот Валерьевич, не договариваешь. Вода пребывала все время.
3: Но вода пребывала это ровно женщина, потому, что он от нее убегал, понимаете?
6: Ах, вот оно, ты в наводнении людям скажи. Она, вода пребывает, потому что вы убегаете. А вы не убегаете, вода
3: абсолютно
6: не прибудет.
3: Важно не бояться встретиться сказочный с этой водой.
7: Ну,
3: бояться.
7: То есть, по-вашему, Сергею нужно этот самосвал оплакать.
3: Сергею нужно оплакать не только самосвал.
6: Ты договоришься, что я буду тебя оплакивать.
3: Этот самосвал везет в себе столько всего у Сережи.
6: Самосвал нужно утопить, правильно?
3: Самосвал, он уронил его там на дне.
6: Итак, сказка про кабинку, самосвал и магнитофон Шарп.
3: Магнитофон Шарп, это у всех свое.
6: Саньо.
3: Вот, у всех свое что-то. Да, так вот, значит, давайте вернемся. Значит, всегда в душе что-то сохраняется внутри нас. От чего мы убегаем в активность, в разговоры, в проповеди, во что угодно. На самом деле это постоянный побег. Вот то, что мы видим, то, что делает Сергей, он все время убегает.
6: Нет, то, что мы слышим, вот это и есть проповеди.
3: Да, да, да. Нет,
6: ты сидишь пытаюсь... и со своим пушком на голове получаешь. Да, я отрежу эту гадость у тебя.
7: От скуки убегаем.
6: Зануда.
3: Мы убегаем от боли, на самом деле. У всех своя боль, от которой мы пытаемся убежать. А, да. Но вот у Сергея своя, у вас своя,
6: а ты в своей
3: своя.
6: Признайся.
8: Не размазывайте.
6: Признайся.
3: Хорошо, продолжаем, да.
6: Нет, признайся.
3: Признаюсь. Вот, так вот, смотрите. На самом деле он не просто вспомнил что-то, а он встречает, может быть, первый раз по-настоящему что-то. Когда это было, понимаете, он всегда от этого, он это избегал. То есть он прожил жизнь, может быть, не соприкасаясь с жизнью. Он все время занимался, эта стройка все время отвлекает тебя. Тебе нет времени чувствовать, присутствовать, быть в том, что происходит. Ты все время занят вот этой ментальной работой, чем-то таким постоянным деланием. Вот. И вот здесь, понимаете, что-то меняется. Он не просто вспомнил, а он открыл, что я здесь, и это всегда было внутри меня. Эта комната всегда присутствовала внутри меня. Этот самосвал продолжает все время присутствовать внутри меня без
7: установки. Теребить вас, Сергей.
3: Да,
8: теребить
3: абсолютно.
8: Это другое.
3: Вот, теребить тоже. И теребить это тоже
6: защищаться. Нет, он не просто присутствует. Его кладут в эту красивую упаковку и кладут на дно огромной коробки, с помощью самосвала, в которой пустое место
3: уплотнили,
6: занято.
3: Абсолютно. Да. И это сцена исчезновения.
6: Да, да, но туда прям погружается.
3: А он видит, как это прям на глазах уходит другому мальчику.
6: Прям из-под носа.
8: Грабеж.
3: И отсюда это к теме еды потихонечку начинает отсылать. Потому что надо все это съесть. Ну, не важно, не будем к этому, не будем это погружаться.
8: Он был полон огурцов.
3: А полон, да, полон. Так вот, смотрите. Значит, и под водой он, наконец, может быть, первый раз присутствует всем собой. Всем собой. Вот мы говорили про потенцию. Вот потенция здесь, это другой способ, про который я говорю. Это другая потенция. Это способность встретиться с тем, что было вытеснено. Если до этого потенция была убегание, понимаете, все время убегать, доказывать что-то, строить, добиваться, вот как мужчина все время что-то делает, то тут другая форма потенции. Это не направленная вверх на стройку, а какая-то другая вмещающая способность вмещать себя, жизнь, других людей, не разводить демагогию, а пытаться услышать то, что
6: тебе
3: говорят.
6: А демагог призывает не разводить демагогию.
3: Вот. Это способность...
6: Вика, что ты молчишь?
7: Вика!
6: Парируй,
7: я слушаю!
6: А что ты слушаешь, ты муть эту? Скажи ему, как на самом деле.
3: Да. И вот мужская потенция, это не дальше строить, понимаете, а это перестать убегать. Это про возможность
8: строить,
3: присутствовать,
6: да,
3: в жизни.
6: Сегодня мужья придут домой к себе, к женам, и скажут, нам доктор Добин сказал, все, я прекращаю развиваться, строить эту дачу.
7: Зарплата теперь
6: так
7: моя.
6: Далее. Я буду копаться в своем прошлом.
3: Не надо копаться.
6: И хлопнуть
3: нужно
6: дверью.
3: Присутствовать в том моменте, где ты находишься. Если это женщина, в которой ты живешь, которую ты не любишь, например, ты можешь на это обратить внимание, просто прислушаться к
6: да,
3: этому.
6: Просто сказать, я тебя не люблю,
3: нужно,
6: да, вечером? И посмотри, что ближе, сковородка или нож?
3: Но нужно прислушаться к своей жизни по-честному. Вот это честная встреча со своей жизнью. А на
6: слушай,
3: самом
6: столько
3: деле...
6: произведений литературы о том, что не надо быть честным
3: хорошо.
6: До конца, на
7: 100%. Слушайте, доктор, а вы не боитесь, что миллион людей сейчас признаются в том, что они ничего не хотят и хотят лежать на диване?
6: Не хотят, не любят.
3: Они не хотят...
7: любят, это не
3: лежать на диване, значит, что тот то требование «должен» мне невыносимо, которому я всю жизнь подчиняюсь.
7: Слушайте, ну невозможно же жить
6: вот
7: без
6: слова.
7: Вот
6: в этом мультике требования-то жены, детей, да. Он ради них все это делает-то?
3: Ну, нет, он делает это ради того, чтобы убежать от воды. Он не ради них это делает. Всю жизнь он убегает от воды.
6: Хорошо, это требование воды, но это не его требование.
3: А, да, это, конечно, абсолютно. И, наконец, нужно попытаться перестать убегать от воды, а обратить внимание на то, что всегда к тебе подступало. И вот, смотрите, в чем разница, меня спросили, между велосипедом и аквалангом. Вот в первом мультике был велосипед, в первом мультике был велосипед.
7: Решающий. Кто тихо. Эти люди, доктор?
6: Доктора Добина спросили, в чем спортсмены. Разница между аквалангом и велосипедом.
3: Смотрите, меня спросили, в первом мультике был да. велосипед, правильно? Так, ага. И вот это постоянное... Смотрите, тут одно отношение к времени. Это постоянное возвращение. Помните, ритм вот этот постоянный, крутить эти педали.
6: Педали,
3: бесконечно.
6: Пока не дали, так?
3: Да, да, да, да, да. И это один способ возвращения. Так, а акваланг это другое. Ты должен да. надеть на себя что-то, чтобы войти в глубину.
6: Надеть резину надо, вот о чем речь.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Хочу все знать о том, как мы устроены.
9: Кадычок – это щитовидный хрящ. И он есть и у женщин тоже. Он просто отличается по углу. То есть угол щитовидного хряща у мужчин он более острый. У женщин он тупой. У женщины тоже может сформироваться острый угол щитовидного хряща. Это абсолютно не говорит ни о каких половых признаках.
1: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на маяке и в любое время на медиаплатформе.

0: Маяк.
1: 7-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Обновленный ФОК в Шекснинском округе откроют в октябре. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, на объекте в деревне Прогресс восстановили кровлю и фасады, привели в порядок отмостку, выполнили внутреннюю отделку и заменили внутренние инженерные сети. Также в здании появился зал для игровых видов спорта, в котором смогут тренироваться и дети, и взрослые. На работы направили около 32 миллионов рублей, в том числе 22,5 миллиона из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Спорт России». Телефон здоровья будет доступен вологжанам 7 и 8 октября. Так, сегодня по номеру 720060 с 15 до 16 часов на вопросы по теме сохранения психиатрического здоровья, как справиться со стрессами, ответит Анна Светина, заведующий общепсихиатрическим отделением областной психиатрической больницы, врач-психиатр. А завтра, 8 октября, по телефону в Череповце 88202-55-1847 в это же время на вопросы по теме «Тревога. Когда это нормально и когда стоит обратиться к врачу?» ответит Любовь Ермакова, врач-психиатр областного психоневрологического диспансера номер 1. Мошенники выманили у череповчанки деньги под предлогом замены труб в доме. На уловку злоумышленников попалась 79-летняя пенсионерка. Ей позвонил якобы сотрудник организации, связанный с обслуживанием дома. Сообщил о ремонте системы водоснабжения и предстоящем собрании жильцов. Сказал, что нужно записаться на регистрацию карты для воды во время ее отключения. Череповчанка назвала код из сообщения. Затем пенсионерке позвонили якобы из Роспотребнадзора и заявили, что череповчанка общалась с мошенниками. Потерпевшую заверили, что о ситуации знают в Центробанке и полиции. Затем позвонил сотрудник следственного органа. Он убедил потерпевшего в необходимости сохранить деньги. По его указанию, пенсионерка через банкомат перевела около 380 тысяч рублей. Только после этого поняла, что стала жертвой мошенников. По факту возбуждено уголовное дело. Старшеклассникам из Вологды расскажут о преимуществах обучения в вузах ФСБ. В облцентре пройдет цикл встреч для учеников 9-11 классов, посвященный поступлению в профильные вузы Федеральной службы безопасности России. Старшеклассники вместе с родителями смогут напрямую пообщаться с представителями ведущих учебных заведений страны. Главная цель профильных встреч – помочь молодежи осознанно выбрать профессию, связанную с обеспечением безопасности России, а их родителям – получить исчерпывающую и честную информацию о перспективах, условиях обучения и социальной защищенности будущих сотрудников. Мероприятия пройдут в формате открытого диалога. Участники смогут напрямую пообщаться с действующими офицерами, преподавателями кафедр, курсантами и успешными выпускниками вузов. Вологодские педагоги приняли участие в 6-м форуме классных руководителей и 1-м форуме директоров школ. В Москве завершились масштабные образовательные форумы. Они проходили на площадке Национального центра «Россия» от Вологодской области. В этом педагогическом событии приняли участие 6 педагогов из Вологды, Череповца и ряда округов. Участники особое внимание уделили вопросам профессиональной ориентации школьников и развитию цифровых компетенций. Обсудили вызовы и перспективы развития профессионального сообщества «Клуб директоров», созданного в 2025 году. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между руководителями образовательных организаций со всей России.
0: Спорта.
2: Хоккейный «Алмаз» добился в Москве волевой победы над «Спартаком» «Макс». Череповецкий «Алмаз» продолжает свою победную серию матчей в чемпионате серебряного дивизиона Западной конференции молодежной хоккейной лиги. На старте игры «Спартак Макс» поймал соперника на контратаке и вышел вперед 1-0. Клуб из Вологодской области восстановил равенство только под конец второго периода. Большинство реализовал Тимофей Перминов 1-1. В заключительной 20 минутке «Алмаз» окончательно забрал инициативу. На 47-й минуте череповчан вывел вперед Максим Гусев. Автором третьей шайбы – желто-черных стал на 57-й минуте Владислав Хамицкий. В итоге 3-1 в пользу черепавчан. Клуб из Вологодской области продолжает возглавлять турнирную таблицу серебра.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западного направления 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны России сообщила об ударах по цепочке производителей ракет «Фламинго» и «FP-9». В ходе ночного массированного удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Как сообщили в ведомстве, поражены предприятия, которые участвовали в разработке и хранении ракет «Фламинго», комплектующих к ним. Так, в результате удара поражены в Киеве и Киевской области промышленные предприятия «Умные боеприпасы», предприятие «Фанплит», Киевский картонно-бумажный комбинат. В Черниговской области поражено предприятие «Пластмасс Прилуки», в Кировоградской цех группы промпредприятий Александрия, в Днепропетровской области предприятие ракетно-космической отрасли «Южный машиностроительный завод» имени Макарова, указали в ведомстве. Минобороны подчеркнули, что на этих объектах велось производство, хранение комплектующих крылатым ракетам и БПЛА. В рабочем графике Владимира Путина в день рождения ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он добавил, что российский лидер уже получил многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя КНР. В Кремле также подметили одну деталь касательно дня рождения президента. Часто дата совпадает с международными мероприятиями, которые Москва организовывает по линии сотрудничества. В предыдущие годы глава государства принимал в России своих коллег по СНГ и проводил с ними как официальные, так и неформальные встречи. Этот год не станет исключением. Мы уточнили, что сегодня глава государства будет готовиться к международному саммиту лидеров стран-участниц СНГ, который состоится в Туркменистане уже послезавтра. На его площадке Путин намерен встретиться с президентом Ирана. Лидеры двух стран обсудят острую ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества. Президент США Дональд Трамп заявил, что через Ормузский пролив теперь проходит больше нефти, чем до конфликта с Ираном. По словам американского лидера, только за последние несколько дней через пролив были перевезены миллионы баррелей нефти.
2: Ормузский пролив. Огромные объемы. Миллионы баррелей нефти были переброшены там только в последние пару дней. Мы теперь транспортируем на уровнях, иногда даже превосходящих, те, что были до конфликта.
1: В сентябре была информация о том, что Соединенные Штаты помогли обеспечить прохождение более 900 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Нападающий сыграл в последнем для него матче против Бенина. Его команда победила со счетом 3-0. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально отреагировал на прощальный матч форварда. Этот день он назвал грустным, но при этом отметил, что для него было мечтой тренировать такого великого футболиста, как Месси.
3: Это был очень эмоциональный и в то же время грустный день, потому что он больше не будет играть в этой футболке. Для меня было мечтой тренировать его. Я сказал ему об этом сегодня при всех, с теми крохами сил, что у меня оставались. Думаю, любой аргентинец сказал бы то же самое. Это была мечта, которую мне удалось воплотить в жизнь. Я никогда в жизни не мог представить, что стану его тренером, тренером величайшего футболиста в истории. Он был лучшим на протяжении всей своей 20-летней карьеры и остается им до сих пор. Мы бесконечно благодарны ему за то, что он дал нам возможность быть рядом с ним. Та слеза перед матчем была отчасти вызвана именно этим. Меня переполняло множество мыслей.
1: Во время исполнения национального гимна сам Месси, как и многие, не смог сдержать слез. Он тоже назвал день своего прощального матча самым грустным днем в карьере. За спиной у форварда 208 матчей, 126 забитых голов, 6 чемпионатов мира и 8 золотых мячей, подтверждающих звание лучшего футболиста на планете. В России с марта изменятся условия сдачи экзамена на водительские права. Так участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи, сообщает ТАСС. Камеры должны будут в реальном времени снимать процесс проведения теоретического экзамена. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их. Однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Золотая осень в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня и завтра в Москве будет на несколько градусов теплее, а вот пятница даже обещает стать самым теплым днем с начала октября.
4: В Москве по области сегодня без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду, максимальная температура воздуха плюс 14-16, это на несколько градусов теплее, чем положено в это время года. Четверг такая же солнечная и сухая погода, ночью плюс 4,7, днем 13-15, ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026-го, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс атлантического происхождения, продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
1: Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, переменная облачность без осадков. Ночью плюс 6-8, днем плюс 12-14 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Погода тоже порадует. Ночью 5-7 со знаком плюс, днем 13-15.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Рекламные службы 495-105-5244.

0: Здравствуйте, друзья, физики и лирики. Артем Новиченков, Александр Пушной с вами.
1: Доброе утро.
0: Смотрите, какая история. Вы вообще-то нас можете смотреть и слушать на платформе «Смотрим». А как зайти на платформу «Смотрим»? Набирайте «смотрим.ру».
1: Где набираем? Подожди.
0: Где набираем?
1: Вот, в магазине?
0: Правильно. В магазине мы набираем в основном «Авокадо». А тут надо набирать именно в поисковой... Вот. Не в поисковиковой строке, а в строке того самого адреса. И вот мы сейчас поговорим с Егором Богоенко, нашим постоянным гостем, программистом, преподавателем факультета компьютерных наук Высшей школы экономики и университета Кинополис, Иннополиса.
1: Иннополис.
0: Ну, неважно. Автор книг «Элегантный объект» и «Наш код». Егор, привет тебе.
2: Привет, ребята.
0: Что скрывается за доменным именем? Расскажи нам, пожалуйста, и что это такое вообще доменное имя?
2: Мы как-то с вами говорили, мне кажется, в этом году, где-то зимой, о том, что такое интернет-трафик вообще и как работает передача данных в интернет. И говорили о том, что есть такое понятие, как IP-адрес.
0: Да.
2: Многие слышали название, да, но, может быть, не все до конца понимают. В двух словах. IP-адрес – это 4 цифры, разделенные точкой. Цифра. У каждого компьютера в интернете есть такой адрес. Нет двух компьютеров в интернете с одинаковым IP-адресом. И для того, чтобы передать фотографию через интернет от моего мобильного телефона к мобильному телефону в Бразилии, нужно из моего IP-адреса отправить набор пакетов, в каждом пакете небольшое количество байт, по тому адресу, который хочет получить мою фотографию. И вот для того, чтобы фотография туда попала, отсылается несколько сотен пакетов. В каждом пакете мы пишем, какой IP-адрес отсылает и какой IP-адрес должен получить. Как в обычной почте. Есть отправитель, есть получатель.
0: Ну, да.
2: Так работало все прекрасно до наступления эры интернета, когда компьютеров стало много, стало трудно запоминать IP-адреса. И если в начале 90-х или даже в 80-х годах люди могли еще помнить IP-адрес своего друга, куда он хочет послать фотографию, то компьютеров становилось все больше и больше, и запоминать IP-адреса цифры стало неудобно. Мы могли бы на самом деле и сейчас бы помнить их. Допустим, вы заходите на госуслуги.ру, вы можете написать не госуслуги.ру, а прямо IP-адрес этого сайта, этого сервера. Написать 22.15.8.3 и попадете, попадете на госуслуги.
1: Это вы выучили?
2: Это я, да, это я запомнил.
1: А вы запомнили?
2: Я это помню, да, не забываю. Так вот, можно помнить адреса Яндекса, госуслуг, Гугла и всех остальных. Можно. Но это неудобно, сами понимаете. Мы буквально несколько запомним, и людям это будет неудобно. И вот появилась идея, давайте придумаем так называемые доменные имена. То есть госуслуги.ру будет легче вводить. И мы запомним где-то его, где-то у нас будет такая централизованный каталог, в котором будет записано, что госуслуги – это вот такие четыре цифры. И теперь, когда мы набираем в строке браузера госуслуги, то наш браузер должен каким-то образом пойти в этот самый каталог, найти там, что же такое госуслуги, и попасть на этот самый IP-адрес. Вот такая была идея, и она, в общем-то, прижилась. И стали придумывать доменные имена. Но тут возникло ряд вопросов, как их организовать правильно. И было придумано вот эта вот так называемая иерархия доменных имен. Поэтому нам приходится писать госуслуги.ру. Вот это .ru – это самый интересный элемент в этой всей конструкции.
0: .ru, то есть получается, что это некая директория условно, да? То есть некий пакет IP-адресов.
2: Некая группа. Это даже скорее к IP-адресам может так напрямую дальше не относится, потому что госуслуги.ру и Яндекс.ру. Но если вы сравните IP-адрес Яндекс.ру и IP-адрес госуслуги.ру, между ними ничего общего нет.
1: А какой IP-адрес Яндекса? Я вот не припоминаю, Егор.
2: Я вот тоже не помню, да.
0: Пока у нас Артем учит IP-адрес Яндекса, вопрос вот в чем. Ну и что, тогда получается, чем эти ру объединены, если это даже не общее какое-то, там, например, первая цифра, например, того же IP-адреса?
2: Да, к цифрам это не имеет отношения. Это объединение по административному признаку. То есть тут уже вступает в действие такое юридическое поле. Сначала этих доменов было не так много. И в начале 90-х, или даже в конце 80-х, их было несколько тысяч. И в основном они касались университетов американских, в основном касались небольших таких неправительственных организаций. В общем, все это еще пока не был интернет, и было несложно. Но потом решили группировать, решили сделать домены первого уровня. Ru, com, net, вы их сами знаете, их большое количество. И управление каждой группой решили отдать отдельной организации. То есть кто-то управляет ком, кто-то управляет нет, кто-то управляет ру, кто-то управляет казахстанской группой доменов, кто-то управляет турецкой группой доменов. И у каждого домена первого уровня, то есть той самой ru, com или чему-то еще, uh-huh. есть своя организация или свой собственный каталог. То есть где-то в России сервер, который принадлежит правительству сейчас. Им управляет группа людей, которая отчитывается государству. Uh-huh. И это в случае России. В случае Турции это может быть по-другому, в случае Аргентины это как-то еще по-другому. Но в каждом случае, в каждой стране, это своя какая-то группа людей, которая построила каталог и в этом каталоге зарегистрировала свои локальные госуслуги или Яндекс. Uh-huh. И ведет такой каталог. И получается, у нас по планете разбросано большое количество серверов, которые хранят локальные каталоги.
0: Я могу по IP-адресу понять, где находится сервер территориально?
2: Нет, невозможно. Невозможно. Это можно, но это официально, как бы такого официального процесса нет. Существуют каталоги такого обратного поиска, когда мы по адресу, по IP, можем понять, какому он домену принадлежит. Mm-hmm. То есть, если мы введем цифры и скажем, так это же госуслуги. Вот такой процедуры, она такая неформальная. Ее можно сделать, но она не предусмотрена протоколом. Mm-hmm. Есть только в прямом, прямой маппинг, так называемый. То есть, берем из имени, делаем IP-адрес. И вот дальше возникает вопрос, как же наш браузер, когда мы вводим госуслуги.ру на нашем компьютере, сможет понять, к какому каталогу, к какому вот этому списку пойти? То ли в Россию, то ли в Аргентину ему обратиться, то ли в Америку. Их же очень много по всему миру.
1: Как же он поймет?
2: Да, есть так называемые корневые серверы, их всего 13 штук, о которых знают все операторы связи, все браузеры.
1: Все
2: знают
1: 13 точек. Во всем мире всего 13?
2: Всего 13 во всем мире, да. И они все в Америке находятся. И вот есть такие 13 опорных точек. И когда мы пишем госуслуги.ру, то наш браузер, в упрощенном виде, пока не знает еще, что это такое, не знает, что такое ру, не знает, что такое госуслуги, ему нужно пойти на корневой сервер. Он уходит в Америку, он знает его IP-адрес, и он по этому IP-адресу, то есть без всяких имен, он прямо идет туда напрямую и спрашивает, а где мне найти про ру информацию? Uh-huh. Кто знает про список этих адресов в домене ру? И корневой сервер ему говорит, иди вон в Самаре стоит сервер, вот его IP-адрес, вот там про ру тебе расскажут. Uh-huh. Дальше мы делаем второй запрос. Окей, теперь мы спрашиваем сервер в Самаре, так как же у нас? И он нам отвечает, госуслуги – это вот такой IP-адрес.
0: А если, например, мы же знаем, что мы через какое-то время назад перешли на кириллицу, и у нас теперь есть домен .rf, что там RF же. Мы тоже ру, спрашиваем RF в Америке?
2: Да, все. РФ, РУ, СУ, любые домены.
1: Егор, а вот эти вот корневые домены, вот эти, да, они как
2: корневые
1: выглядят?
2: Корневые сервера.
1: Да, сервера. Это какие-то здания большие, там все это хранится.
0: Компьютеры.
2: Нет, это обычно у университета. Есть список, он опубликован на Википедии, мы знаем, какие компании.
1: Не-не-не-не-не, я про то, что вот то, что 13 вот этих вот магистров IP, да, они как выглядят? Это какие-то большие базы данных, какие-то машины там стоят. Что это такое? Куда именно обращаешься?
2: Это несложно, в аппаратном смысле, несложная конструкция, это небольшой сервер, как я понимаю, я не видел, конечно, его, но он выполняет несложную операцию.
1: Нет, что это такое? Запрос, это какая-то коробка металлическая или что?
2: Компьютер, как обычный сервер, да, как обычный компьютер.
1: То есть комп стоит, и вот к нему сначала обращаются, какой-то комп он стоит. должен быть очень мощный, к нему ежедневно миллиарды людей обращаются.
2: Дело в том, что к нему не так часто обращаются, как нам кажется, потому что перед тем, как наш браузер пойдет обращаться в корневой сервер, он же сначала обратится к нашему локальному провайдеру интернета, к МТС, например. Mm-hmm. Вот я с мобильного телефона подключен к МТС, и сначала мой браузер идет к МТС и спрашивает, что такое госуслуги.ру. И вот МТС, у них тоже стоит такой же сервер, только уже локальный, и он решает, идти ли ему в Америку спрашивать, что такое .ru, или он 5 минут назад уже это спрашивал, и переспрашивать нет смысла. То есть он у себя запомнит МТС, или Билайн, или кто угодно.
0: Смотри, а вот есть еще такая история интересная, у нас же был когда-то Советский Союз, и у Советского Союза был свой домен .su. Советский Союз развалился, а домен остался.
2: Его отдали тем же, кто управляет РФ и РУ.
0: Ну, то есть у нас нет такой регуляции, что обязательно, там, если нет страны, то должен изыматься домен?
2: Это зависит от каждой страны, от каждого случая. Они принимают решения, это просто группа программистов условно, которая там где-то вот в Америке решает, кому отдать управление точкой SU или точка RU. Ну вот решили отдать и точку SU тоже. То есть это тут нет какого-то всеобщего закона мирового, по которому бы происходил процесс распределения.
1: А это стоит денег, вот обращение к этим корневым магистрам? Я их так назову.
2: Ну, само обращение ничего не стоит.
1: Не, вот что, что у нас есть точка RU, это стоит денег?
2: А, мне кажется, это не стоит. Я тут не эксперт, но мне кажется, это ничего не стоит. Да. Вот дальше уже мы берем деньги. Вот в России для того, чтобы зарегистрировать свой домен, допустим, не знаю, vasya.ru, для этого нам нужно заплатить некие деньги. Но мы их платим за вот обслуживание этих самых серверов где-то там в Самаре, которые содержат...
0: Не просто заплатить, я как владелец доменного имени знаю, что надо регулярно абонентскую плату
1: раз
0: платить
1: год.
0: За него.
2: Каждый,
0: да.
2: каждый год.
0: Каждый год.
2: А, кстати, что интересно, да. что с 1 сентября в России нужно не просто платить, но еще и подтвердить свою личность.
0: Ну, естественно.
2: То есть нужно подтвердить через... Ну, это не так естественно, не во всех странах так. Например, в Америке этого не требуется, может быть, где-то, не знаю, в Турции, может быть, требуется. То есть каждая страна, она сама определяет правила. Вот в России буквально пару месяцев назад решили, что теперь нужно подтверждать, чей домен, кому он лично принадлежит.
0: Я слышал про такой интересный домен .tv. Причем этот домен, он же принадлежит конкретной стране. Вот, я не помню, как она называется, но суть, ну, это не Тайвань, естественно, это что-то другое. Именно T и V, то есть не W, а V.
2: Тувалу, по-моему.
0: Вот, да, и эти Тувалу, они очень часто продают доменные имена, потому что точка TV это типа телевидение. Вот, и получается, что ты можешь купить, например, я не знаю, там какой-нибудь себе news.tv, и получается, что у тебя будет прям новостной сайт на телевидении. То есть, я правильно понимаю, что ты можешь купить себе домен в любом, собственно, расширении, да, с TV, там, com, значит, ru и так далее?
2: Ну, можешь, да не можешь. Вот как, например, в России. Если приедет к нам кто-нибудь из Тувалу или из Бразилии и захочет купить news.ru, то недостаточно будет просто захотеть и заплатить. Нужно будет зарегистрировать через, я не знаю, как это для иностранца работает, но предъявить документы и зарегистрировать. Например, в Англии, в Британии, для того, чтобы купить домен .uk, тебе нужно иметь обязательно бизнес внутри Англии, зарегистрированный по их законам. То есть просто vasya.uk купить не получится. Это их правило. И так в каждой стране. Каждая страна может свои выдумывать.
0: По-моему, еще недавно была такая история, связанная с тем, что ушлые ребята, ну, когда только интернет начал развиваться, они стали покупать доменные имена, типа там Apple.com и там и так далее.
1: Cars,
0: да, какой-нибудь Cars или там Weather. Я не помню, что точно, но была вроде история, что люди потом, бизнес начинает заходить в интернет, смотрят, а доменные имена уже заняты. И типа...
1: Про Tesla такая история была.
0: Приходят, говорят, дайте мне и доменное имя, а человек рисует в голове любую сумму, которую ему кажется приемлемым.
2: Да, это бывает. И вот, например, читал историю, это было лет 10 или больше назад, домен business.com был продан за 250, по-моему, миллионов долларов.
0: Миллионов долларов? Какой?
2: Просто имя business.com, при том, что когда-то его купили люди, сами понимаете, заплатив за это $10 за регистрацию.
0: Ужас.
2: То есть, понимаете, стоимость.
0: А почему такая вот история с этим ком? Это что такое за ком? Почему именно все, что есть, оно обычно либо ru, либо ek, либо это, либо com. Com это вообще не страна,
1: мировое
0: же, правильно? Это же
1: да?
0: не страна. Что такое com?
2: Ну, изначально их было, по моей информации, их было всего 4 адреса. Был com, net, org и edu. Edu это education, то есть университеты США, edu. Нет, это организации или компании, занимающиеся чем-то в сети. Орг это для организаций, которые некоммерческие, а ком для коммерческих организаций. Поэтому ком это изначально от слова commercial, коммерческие организации.
0: То есть это
2: Но
0: просто...
2: поскольку их было большинство, то вот люди прицепились к ком. Да,
0: что-то это типа бизнес, да, такой? Просто
2: это
0: бизнес.
2: Значит, что ты, да, касаешься бизнеса. Да.
0: Тогда вот у нас 2 минуты, расскажи еще, что такое было, говорят, пузырь доткомов, вот это как это называется все?
2: Это было, да, это было лет 20 назад, когда интернет активно развивался, и появлялись крупные компании, зарабатывающие на интернет. В те времена появился Amazon, eBay, PayPal. Это компании, которые были успешны. Но при этом появлялись компании, которые создавались в интернете, заявляя, что они тоже будут успешными, но при этом не имея никакой под этим физической основы. То есть у них не было толком ни офиса, ни оборудования, ни
1: сайт
2: сотрудников.
1: Сайт только был, что ли?
0: Ну, по сути, да.
2: Что-то?
0: Ну, сайт только был.
2: Ну, был, да, был сайт, да. И у них все назывались .com. Dot — это точка.
1: Типа, если есть сайт, значит, серьезная компания или что?
2: Можно сказать, в то времена. Мы тогда не понимали ничего. Никто не знал толком, как в интернете сайт делать. Это сейчас каждый понимает. Но тогда, 20 лет назад, как купить сервер, как подключить его, как зарегистрировать адрес, как получить IP-адрес. Это все были вопросы для умных, как будто бы. И люди этим пользовались. И на этом создавали вот компании, которые выглядели как будущий Amazon, как
1: пузыри.
2: Будущий PayPal. Да, и в них вкладывали огромные деньги. Это был просто сайт, а стоимость его, то есть количество денег, которые инвесторы туда приносили, исчислялись миллионами. А потом произошел крах этого бизнеса, и в течение короткого времени стало понятно, что эти компании стоят 3 копейки.
1: Егор,
2: и обвал произошел, и
1: dot-com. Егор, я для вас все узнал, запишите, пожалуйста, 77.88.54. И потом от 0 до 255, это вот яндексовский IP.
0: Да, мы, кстати, Егор записал, и все наши слушатели, конечно, записали, что Артем, внимательно записали, Артем Душнило, записали наши радиослушатели.
1: Там есть тоже, собственно, IP.
0: Да, собственно, IP есть. Егор Бугаенко, огромное спасибо, что был с нами, программист, преподаватель факультета компьютерных наук. И мы тоже немножко стали умнее, что знаем теперь все про домены. Двигаемся дальше.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30. Новости. Где Наталья Христова. Минобороны опубликовала список пораженных объектов, на которых в основном собирались крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Предприятия и заводы расположены как в самой украинской столице, так и в областях Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. В ходе ночного массированного удара повреждены предприятия «Умные боеприпасы», «Инфанплит» в Киеве, Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове, торговый дом «Пластмасс» «Прилуки» в Прилуках, группа промышленных предприятий «Александрия», Южный машиностроительный завод имени Макарова в Днепре, «Автокрас» и табачная фабрика JTI «Украина» в Кременчуге, а также механический завод в Лозовой. На этих предприятиях собирали не только ракеты «Фламинго», но и беспилотники различной степени дальности. Кроме того, в Одесской области поражен завод «Дунай» «Судоремонт» в порту «Измаил». На нем производили безэкипажные катера, указали в Минобороны, а в порту Одессы уничтожено морское судно, доставлявшее грузы военного и двойного назначения для ВСУ. Женщины призваны сыграть значимую роль в переходе к новому многополярному миропорядку. Об этом сегодня говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международном форуме, который начал свою работу в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря в Туркменистане. Он предваряет саммит глав стран СНГ, который начнется завтра. Как считает Матвиенко, именно женщины способны привнести в непростую глобальную повестку стремление к диалогу и компромиссу.
1: Мы являемся свидетелями необратимого процесса перехода к новому многополярному миропорядку. В этих условиях многократно вырастает запрос на гуманизацию, я бы сказала, очеловечение международной политики и экономики, на созидание, на поиск новой, более справедливой и равноправной модели развития и безопасности во всем мире. И мы, женщины, считаю, призваны сыграть во всех этих исторических событиях значимую роль, возможно, ключевую.
0: Валентина Матвиенко и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы развития по различным направлениям, включая межпарламентские связи. Россиян предупредили о новой уловке мошенников на схеме с госуслугами. Преступники предлагают установить так называемое обновление для сервиса. Аферисты представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений. Жертвам заявляют, что обновление якобы обязательное. На деле могут прислать вирус, который позволит получить доступ к данным и функциям устройства. Депутаты напомнили, что госструктура не требует устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения. Его нужно загружать только из официальных источников.

0: погода.
1: В Москве сейчас 12 градусов, без осадков, дует небольшой западный ветер, атмосферное давление 746 миллиметров.
0: Новости спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров, здравствуйте. Футбольная московская «Динамо» объявила об уходе полузащитника Луки Гагнидзе. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Грузинский игрок принадлежал «Динамо» с 2021 года. За это время он принял участие в 55 официальных встречах, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Также в России он играл за «Урал» и «Крылья Советов» на правах аренды, а в прошлом сезоне выступал за испанскую «Гранаду». Футбольная сборная Испании вырвала победу на выезде в Сплите. Англичане разгромили чехов, а белорусы с Виктором Гончаренко нокаутировали с сухим счетом Финляндию. Тему важных событий в Лиге наций продолжит Александр Ниценко.
3: Во вторник завершились последние в эту международную клубную паузу 10 матчей Лиги наций. Напомню, что они венчали события уже четвертого тура. В третьей группе дивизиона А лидерство логично заполучили чемпион мира Испании и бронзовый призер Мундиаля Англия. Команда Луиса де ла Фуэнта в Сплите уступала хорватам 0-1 после гола Перишича на 17-й минуте. На 61-й Мерино счет сравнял. Далее последовало удаление Перишича. И за пару минут до финального свистка Мерино оформил дубль, а Испания вырвала победу 2-1. Англия тем временем разнесла на Уэмбли чехов 3-0. Соуфол забил свои ворота, у Кейна 2 гола. В таблице у Испании 12 очков, 9 у англичан, у хорватов 3, у Чехии 0. В первой группе дивизиона Б Швейцария, как и испанцы, идут без потерь, прибив 3-0 в Люцерне Северную Македонию. Голы у Ридера, Манзамби, Индуэ. Словения на второй позиции после гостевого успеха над Шотландией 2-1. На мяч Кристи словенцы ответили голами Матко и Штурма. Белорусы с бывшим тренером ЦСКА и Краснодара Виктором Гончаренко забрались на второе место в первой группе дивизиона С, нокаутировав в Будапеште 1-0 Финляндию. Гол у Шуманского. Волков не реализовал пенальти. В двух очках от белорусов Албания, которая справилась с Сан-Марино 2-1, у Аслани дубль. Словакия и Исландия также лидируют в своих квартетах. Их результаты. Казахстан Фареры 2-2, Молдавия Словакия 0-4, Люксембург Болгария 0-2, Эстония Исландия 0-0.
2: Российский дуэт теннисисток Ирины Хромачевой и Людмилы Самсоновой вылетел с турнира в Пекине. Они уступили в парном разряде китаянке Сэ Шувэй и латвийке Елене Остапенко 3-6-2-6. Боксер Мурат Гасиев проведет бой с Дереком Чесорой. Об этом рассказал сам британский боец. Он возобновил карьеру ради шанса взять чемпионский пояс. Поединок состоится в декабре. Прямо сейчас в качестве места проведения рассматриваются Лондон и Манчестер. На кону будут титул WBA и, возможно, трофей IBA, заявил Чесора. Новым генеральным менеджером мужской и женской сборных России по фехтованию на рапирах стал двукратный олимпийский чемпион итальянец Андреа Кассара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Кассаре 42 года, он брал золото Олимпийских игр 2004 и 2012 в командной рапире. А у меня на этом все, до новых встреч!
4: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России

Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.

0: нас, друзья, у Артема и у Александра, у Новиченкова и у Пушного.
1: Соответственно.
0: Соответственно. В студии Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики, кандидат филологических наук. А поговорим мы сегодня о том, как появились дразнилки. Но не все дразнилки типа «эй, ты» и дальше там то, что мы произносить не можем. А вот именно откуда, понимаешь, у нас жадина, говядина вдруг ни с того ни сего, или курица и помада, как это, как она связана?
1: Турецкие барабаны?
0: Не-не-не, курица, курица, помада. Сейчас вот Никита нам напомнит. Никит, здрасте.
2: Добрый день, давайте начнем немножко с другого, так интереснее. Скажите-ка слово «клей».
0: Клей?
2: Выпей баночку соплей.
1: О, это меня всегда говорит.
0: О, неплохо, неплохо.
2: Да-да-да, и это действительно...
0: Я знаю еще...
1: Скажите фонтан.
0: Ну-ка. Фонтан.
1: А туалет вон там.
0: О-о-о. А скажи гвоздика.
1: Гвоздика.
0: Не трындика, ну только там другое было.
2: А скажи банка.
0: Банка.
2: Твоя мама цыганка.
1: Ну это жесть.
0: Неплохо.
1: Это уже очень жестко.
0: Так, ну и откуда это все? Расскажите нам, Никита Петров.
2: Но дразнилки — это естественная часть человеческой коммуникации, да, потому что мы всегда находимся в таком... Это довольно важно, на самом деле. Мы всегда находимся в некоторой зоне неопределенности при встрече с другими людьми, да, при взаимодействии и при выстраивании некоторой иерархии. И в этом смысле дразнилки — это такая игровая форма подтрунивания, которая сглаживает первоначальный контакт и которая позволяет вам быстро расставить социальные роли, да, и понять, кто перед тобой.
0: То есть все-таки это детская история. Ну давай не взрослым не приписывать эти вот замечательные погонялки.
2: Но у взрослых есть подтрунивание. Они, конечно, находятся на более высоком, 80-м уровне иронии. Mm-hmm. Вот, например, есть чудесные работы про то, как подтрунивание позволяет быстро наладить коммуникацию. То есть тебе не нужно долго, нарративно объяснять, чего ты хочешь. Ты подходишь к коллеге, говоришь, ну как, плохо спал? Ну, видно. Mm. Ага, класс, да, все, достаточно, ты уже наладил коммуникацию, а дальше
0: ну, или к девушке подходишь, говоришь, а где вы взяли такие кривенькие колготки, да? Ну, вот это все.
2: Ну, вот, да, это немножко отдельная, конечно, история с девушками.
1: А как они там возникают, Никит?
2: Это сложная, на самом деле, вещь. То есть, судя по всему, многие из них возникают из большого взрослого фольклора. Ну, вот, в частности, сказки о животных, трикстерские сказки. Там есть маленькие фрагменты, когда персонажи встречаются друг с другом, вот, и между ними происходит диалог. Ну, либо, например, вот есть большой эпос, там, где шутливые перебранки. Самая известная шутливая перебранка — это исландские саги, безусловно. Там вообще оскорбления на таком серьезном уровне идут. А у нас это русская былина, где... Тугарин Змеевич, да, и Алеша Попович переругиваются, и Алеша Попович говорит, ну ты там, у моего отца в Ростове была коровище огромное, которое там за раз съедало по стогу сена. Ну и Тугарин начинает немножко злиться, и возникает конфликт. Вот, и судя по всему, такие вещи потихонечку спускаются вниз, в детскую среду перерабатываются, и на уровне вот этих стереотипов происходит коммуникация.
0: Я
2: да.
0: правильно понимаю, что это означает, что такой жанр, как прожарка, вот в современном виде, да, западные есть очень много там форматов, российских тоже есть много форматов, это древняя история-то.
2: Безусловно, мы даже такие вещи можем наблюдать в современной деревне, ну или даже в таких сельских, руральных районах по всей Европе и в России в 19-20 веке. Две части деревни в праздник, да, встречаются вместе, ну окей, пусть будет дискотека, уже 20 век. Да, это частушки. Это рэп-баттл, это нормальные частушки, да, которые заводили две стороны друг на друга. Дальше была, ну, скажем так, деструктивная активность, да, в некотором смысле, с кольями и вилами. Uh-huh. Вот, после чего, конечно же, налаживалась нормальная мирная гармония и коммуникация.
1: Никита, то есть, и судя по всему, это способ как бы реализации какой-то агрессии, да, вот в таком мирном варианте?
2: Безусловно, это нормализация этой агрессии в более-менее, скажем так, узаконенный, легитимированный uh-huh. всеми группами варианте, да, то есть это как на святке, помните, там была история, когда люди разбрасывают дрова, заливают воду в трубу и делают всякие бесчинства.
1: Помню,
2: конечно.
1: Но все понимают,
2: что это важное ритуальное
0: вчера
2: время.
1: Вчера зимой последний.
2: Скоро будете. Так и, на самом деле, вот такие вот рэп-батлы, да, частушечные батлы, частушечные агоны, Вот, и дразнилки, которые, видите, вы даже сейчас, когда мы начали с вами, мы буквально устроили огонь. Один вспомнил второй, потом третий, потом четвертый, и мы сразу установили нормальную ситуацию коммуникации, взаимодействия, где уже можно говорить по делу.
0: Угу. А все-таки говядина и жадина, и говядина. Там, я так понимаю, что когда они создаются, эти поговорки и подтрунивалки, они просто базируются на каком-то банальном сочетании рифм
1: там
0: или что?
1: Случайный набор порой, вот, когда рифмы нет.
0: Да?
1: Ну, типа, не знаю. Ну,
2: вы знаете, это сложный на самом деле психоментальный такой комплекс. Вот буквально недавно читал работу фольклористов, пишу статью про традиции Эллиота Оринга. И он говорит, если фольклористы в состоянии объяснить трансмиссию, то есть передачу во времени на расстояние хотя бы дразнилок, вот тогда они могут объяснить и вообще процесс передачи культуры, культурной формы.
0: Wow.
2: С дразнилками все очень, на самом деле, как бы непросто. Там есть короткая форма, есть рифмовка, есть метрическая штука, и есть много непонятных слов, которые как будто бы не привязаны к актуальной действительности, да, к окружающему референту. Вот эта вот курица-помада, ну, как бы она абсолютно вот, ну, ни к чему, да,
1: практически. А мне не больно, курица довольна. Вот.
0: Да.
2: А мне не больно в конце, курица довольна. Так тебе и надо, курица-помада.
0: Так тебе и надо, курица-помада. Вот.
2: Да, так тебе и надо, курица-помада.
1: Там, кстати, действительно, ты мне, я тебе там, да. Но некоторые совершенно, например, вот это детское, ты за Луну или за Солнце? И там, если отвечают за Луну, то исход там один, там что-то в армии будешь, если за Солнце, то... то будет что-то хорошее. То есть, и...
2: Вот сейчас мы к этому придем. Вот, тут очень важна, на самом деле, мысль Оринга, вот, и дальнейшее рассуждение. Кажется, незнакомое и непонятное в малых дозах нас очаровывают. Да, и буквально вот это вот удивление над незнакомым, короткая форма, ритмическая штука, и позволяет нам переносить вот эти элементы культуры во времени и в пространстве. А классическая здесь вещь — это, конечно, очарование, да, в отличие от веберовского расколдовывания, здесь скорее как будто бы заколдовывание. Таким образом, дразнилка — это хитрый паразит или вирус сознания, который так или иначе с помощью непонятных забавных слов заколдовывает нас.
1: Супер 8, а пара трупер нам с тобой было супер. Вот, вот там тоже какие-то непонятные звуки, да, которые вот как-то запоминаются с детства.
0: Да, давайте мы что-то сделаем, да, к Никите вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире.

0: Маяк. 12 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Ветеранам боевых действий компенсируют половину расходов на ЖКО. Им возмещается 50% платы за содержание жилого помещения и взноса на капитальный ремонт с учетом совместно проживающих членов семьи. Дополнительную поддержку регион оказывает из областного бюджета. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, по решению губернатора ветеранам боевых действий дополнительно компенсируются 50% платы за коммунальные услуги водоснабжения. Снабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение, электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах установленных нормативов. Сегодня такую поддержку получают более 14 тысяч ветеранов. Это важная мера для тех, кто защищал интересы страны. Ветеранам, проживающим в неблагоустроенном жилье без центрального отопления или централизованного газоснабжения, выплачиваются ежегодные компенсации 10 тысяч рублей на приобретение топлива или 4100 рублей на сжиженный газ. В Вологодской области 20 человек наградили за заслуги в развитии физкультуры и спорта. В Вологде тренерам, инструкторам, сотрудникам и руководителям спортообъектов вручили региональную награду за заслуги в развитии физической культуры и спорта Вологодской области. Почетный знак из рук губернатора Георгия Филимонова получили 20 вологжан. Глава региона напомнил, что еще пару лет назад спорт в области не получал такого внимания. Теперь ситуация изменилась кардинально. За два года мы построили, реконструировали и отремонтировали более 90 спортивных объектов. Такого в истории региона еще не было. Еще одно историческое достижение. Мы поднялись с 44-го на 6-е место в России и занимаем 1-е место в Северо-Западном федеральном округе по доле людей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Сейчас у нас уже 69%. Стартовала регистрация площадок участников большого этнографического диктанта. Международная акция традиционно пройдет с 3 по 12 ноября. Этнографический диктант проводится в формате теста в двух вариантах – очно на специальных площадках и заочно на сайте miretno.rf. В Вологде основными площадками станут Дом дружбы, Школа традиционной и народной культуры и Вологодская духовная семинария. Регистрация площадок продлится до 27 октября. Присоединиться могут любые организации Вологодской области. 17 октября в колледжах и техникумах региона пройдет единый день открытых дверей. Прийти могут школьники, родители и все, кто еще не определился с профессией. Ребятам покажут, как учат на самые нужные в Вологодской области специальности, от электромонтажников и станочников до агрономов и специалистов по ЖКХ. Можно будет попробовать себя на мастер-классах и профпробах, а также сходить на экскурсии на предприятия. Подробности на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки и в канале «Билет в будущее». В Вологде реставраторы приступили к завершающему этапу восстановления надкупольных крестов Воскресенского собора и храма Александра Невского. Мастера начали их золочение. Снятые кресты сначала покрасили желтой краской, а сверху нанесли золотую фольгу. Реставрация ансамбля Вологодского Кремля идет при поддержке правительства области. Полностью завершить работы планируют в 2027 году к 880-летию Вологды.
0: Спорта.
1: Хоккейная «Северсталь» крупно обыграла петербургский «СКА» в гостях. Денис Ян отправил шайбу в ворота соперника на 2-й минуте встречи, а чуть позже Янис Калдис удвоил преимущество своей команды. На перерыв коллективы ушли с показателем на табло 2-1. В начале второго периода Руслан Абросимов сделал точный бросок в большинстве, но вскоре хозяева сократили отставание от череповчан. В конце 20 минутки Тимофей Давыдов забил свой первый гол в сезоне. В заключительном отрезке матча ворота подопечных Андрея Козырева защищал Всеволод Скотников, который сыграл на ноль. А Никита Артамонов увеличил преимущество своего коллектива, реализовав бросок в пустые ворота. В итоге 5-2 в пользу череповчан. Победа над СКА позволила клубу из Вологодской области подняться на 6-е место западной конференции КХЛ. Завтра «желто-черные» в Нижнем Новгороде выйдут на лед против местного «Торпедо».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с новых сообщений от Минобороны. Российские войска освободили за сутки от украинских вооруженных формирований в Доброполе 82 здания. В Доброполе в ДНР российские вооруженные силы владели территорией парковой зоны, двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольска, указали также в ведомстве. Чуть ранее сегодня Минобороны России сообщила об ударах по цепочке производителей ракет «Фламинго» и FP-9. В ходе ночного массированного удара были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Как сообщили ведомстве, поражены предприятия, которые участвовали в разработке и хранении ракет «Фламинго», комплектующих к ним. В Киеве и Киевской области поражены промышленные предприятия «Умные боеприпасы», «Фанплит», Киевский картонно-бумажный комбинат. В Черниговской области поражено предприятие «Пластмасс Прилуки», в Кировоградской цех группы промышленных предприятий «Александрия». В Днепропетровской области предприятие ракетно-космической отрасли «Южный машиностроительный завод» имени Макарова, Кременчуге автокрас и табачная фабрика, Лозовой механический завод. В рабочем графике Владимира Путина сегодня в день его рождения ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он добавил, что российский лидер уже получил многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя КНР. Ушаков также сказал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обязательно встретятся на ноябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такие договоренности уже достигнуты. Что касается трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США, то пока реально возможности таких переговоров не обсуждались. В свою очередь, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента Соединенных Штатов, беседа состоится очень скоро. Заявление прозвучало на фоне недавних комментариев Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине. Накануне он выразил уверенность в скором завершении противостояния и подчеркнул, что продолжает прилагать все усилия для достижения мира. В очередной раз Трамп напомнил, что имеет успешный опыт завершения 8 различных войн. 150 тысяч резервистов будут готовиться в Дании на случай введения военного положения. Все они будут нести службу на объектах стратегического значения, теплогидроэлектростанциях, в аэропортах. Такие меры власти назвали следствием конфликта на Украине. При этом Швеция впервые отправляет в Польшу собственные системы Патриот и около 100 военнослужащих, которые с 1 декабря должны взять под защиту аэропорт Жешув. Это, напомню, главный логистический узел НАТО, через который на Украину поступает западная военная помощь. Шведское подразделение там сменит военных из Нидерландов. Миссия будет рассчитана примерно на 7 месяцев, рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон.
3: Задача как шведских «Гриппен», так и комплексов «Патриот» заключается в защите логистического узла НАТО в Польше, конкретно аэродрома в Жешуве, который многие из нас неоднократно посещали по пути в Украину и обратно. Это позволит обеспечить доставку жизненно важного оборудования в Украину из разных стран, оказывающих ей поддержку в защите от России.
1: Одновременно шведские истребители «Гриппен» будут участвовать в операции НАТО по охране польского воздушного пространства. Причем сами шведские военные называют предстоящую миссию самой сложной операцией страны с момента вступления в Североатлантический альянс. В Германии на этом фоне звучат уже совсем другие предложения. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель уже призвала Берлин не наращивать участие в конфликте, а добиваться переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Любое соглашение с Ираном должно гарантировать, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИДа Греции Йоргосом Герапипетридисом по итогам встречи в Афинах. Рубио заявил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в буддийском монастыре Усту-Хуре в Туве, недалеко от города Чедан. Ранее в республиканском управлении МЧС сообщили, что пожар площадью более 400 квадратов произошел в буддийском монастыре. На месте работают 12 человек и 4 единицы техники. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Нападающий сыграл в последнем для него матче против Бенина. Его команда победила со счетом 3-0. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально отреагировал на прощальный матч форварда. Этот день назвал грустным, но при этом отметил, что для него было мечтой тренировать такого великого футболиста, как Месси.
2: Будет по-настоящему грустно больше не видеть его, ведь он оставляет после себя невероятное наследие. Мы, безусловно, будем двигаться дальше, потому что нужно идти вперед. Сборная Аргентины продолжит свой путь, но таких футболистов, как он, больше не будет.
1: За спиной Лионеля Месси 208 матчей, за национальную команду 126 забитых голов, 6 чемпионатов мира и 8 золотых мячей, подтверждающих звание лучшего футболиста планеты. Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. В воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Он пояснил, что эта неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности, две из которых выбросили по направлению к Земле два облака плазмы крупного размера. Возмущение геомагнитного поля продлятся около 2 суток. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 12-14 градусов. В Москве тоже без дождя. Воздух прогреется до 13-15 градусов.

0: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: физики и лирики.
1: Новиченков и Пушной в эфире. Мы продолжаем. Сейчас мы будем говорить о ритуалах. У нас в гостях Елена Сергеевна Гусева, семейный и провокационный психолог, член Санкт-Петербургского психологического общества, автор книг «Путь к счастью». Ты только спроси. Елена Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А что мы называем ритуалом вообще?
2: Ритуал – это действие, которое мы не можем не делать. Мы его делаем не потому, что так надо, а потому, что оно что-то для нас значит. То есть, если мы это не сделаем, ритуал, действие какое-то не сделаем, то нам будет не по себе. И мы действуем не на автопилоте, мы делаем это осознанно.
1: То есть, это от привычки отличает ритуал?
2: Рубашку любимую, допустим, куда-то на экзамен. Да, слушай.
1: То есть, ритуал от привычки отличается осознанным действием?
2: Да, привычка на автомате, она экономит энергию, она доведена до автоматизма. А ритуал, когда мы понимаем, что у нас ждет, допустим, там ждут серьезные переговоры, и мы как-то по-особому одеваемся, или выбираем какой-то особый путь, или пьем кофе, не знаю, без сахара, допустим, да, только с молоком. То есть вот так, как нам подсказывает этот ритуал.
3: Подождите, мы говорим сейчас о ритуале, когда мы идем, ну, это мы про приметы какие-то говорим там. То есть, когда люди...
2: Нет, это именно ритуал, это действие. Ну, типа... Приметы – это когда мы видели женщину с пустым ведром, да, и навстречу, которая идет, и мы думаем, ну все, вот такая примета, и все, мне не будет
3: ну,
2: счастья
3: да.
2: сегодня.
3: А если женщина с ураном, то это к обогащению. Да, хорошо. А мы говорим просто про те ритуалы, которые человек делает, но делает сознательно для чего-то. Ну, подождите, он зубы чистит сознательно для чего-то каждое утро.
1: Ты сознательно чистишь зубы?
3: Ну,
2: это
1: ты осознаешь?
2: Это...
3: Я осознаю, что я сейчас делаю себе хорошо. Ну, вот как-то так.
1: Чем отличается чистка зубов от ритуала, если это не ритуал тогда, Елена Сергеевна, скажите?
2: Привычка, еще раз, это автоматическое действие, которое выполняется без усилий каких-то сознательных. Потому что мы уже многократно, повторялось одно и то же, мы многократно чистили зубы. И понимаем, что для нас это как бы окей, да, и нам это приносит пользу. А здесь ритуал именно в том плане, что он не каждый день, да, а привычка, вот, допустим,
1: тогда,
2: мы автоматически какие-то действия делаем.
1: Возникает вопрос. Вот,
3: давайте
1: допустим,
3: пример приведем.
1: Каждый день человек проходит мимо храма, когда идет к метро, и крестится мимо храма каждый день. Или на маршрутке едет. Знаете, вот и женщины там часто в окошко крестятся, бывают мужчины, да? И они это делают каждый день. Это уже привычка или еще ритуал?
2: Ну, привычка, он каждый раз идет по одному и тому же маршруту и крестится. Это привычка. Если, допустим, ну, привычка – это так удобнее, да? То есть она экономит, опять же, энергию и делается на автомате.
1: А где тут экономия энергии, когда я крещусь, потому что еду в маршрутке? То есть
2: а его... потому что это уже на нейронной связи выстроено таким образом, потому что я знаю, что сейчас будет, ну, как бы, я встречу этот храм, да, у меня рука автоматически поднимается.
3: Ну, давай не будем сейчас, в маршрутке все крестятся, потому что непонятно, как ты доедешь. Все-таки, Елена Сергеевна, приведите нам пример ритуала.
2: Ритуал – это то, что... Что-то про то, что это что-то значит.
3: Не-не, пример.
1: У вас есть ритуалы? Вот, пример. Елена Сергеевна, у вас есть ритуалы? Расскажите про какой-то свой ритуал, если можете, чтобы мы понимали, о чем речь.
2: Вот у меня, я думала об этом, у меня нет такого ритуала. Допустим, если мы говорим про, ну, супруг, у меня он этот самый юрист
3: так.
2: И выступает в суде. У него есть любимая рубашка, как он говорит, беспроигрышная. Он ее надевает всегда в суд.
3: Ага.
2: Какое-то сложное дело, он ее одевает.
3: Понятно. Это как хоккеисты не бреются, вот пока не...
1: Ну, все у время спортсменов есть... дофига ритуалов.
3: Да, у спортсменов. То есть это
2: он, кстати, играет в хоккей и тоже не бреется.
3: Да, то есть это ритуал, который связан все-таки, давайте так скажем, с приметами. То есть это то, что... Ну, это не...
2: Нет, он связан с результатом. То есть мы рассчитываем, мы испытываем вот этот вот дофамин, да, который... предвкушение. Мы предвкушаем положительный результат. То есть мы думаем, что это нам принесет какую-то пользу, мы победим, или выиграем, допустим, какое-то дело.
3: Скорее так, если мы этого не сделаем, то мы будем излишне волноваться и, наверное, сможем действительно проще проиграть, когда у нас еще есть какой-то нервяк по этому поводу.
2: Да, нам, ну то есть, если мы это пропускаем, нам тревожно.
3: Угу, да, и мы просто боремся таким образом с тревогой. И я так понимаю, что человек может иметь какой-то личный, да, такой ритуал. Вот он решил, что надо перед выходом там в зеркало посмотреться, например, да, или
1: посидеть на дорожку.
3: Посидеть на дорожку, там вот это вот он для себя решил. Если он так делает, просто ему спокойнее, вот и все.
2: Да, он снимает тревогу. Угу. То есть ритуал, он очень здорово снимает именно тревогу и контролирует. То есть мы контролируем свою жизнь, мы думаем, что мы контролируем свою жизнь. Но здесь очень интересный такой момент, потому что есть такое понятие, как магическое мышление. Когда-то, конечно, нам это все помогало, там, человеку, может быть, не нам, да, человеку помогало структурировать свою жизнь. Он несколько раз обходил какие-то владения свои, да, смотрел, что все в порядке. И вот эти вот постоянные действия его успокаивали. Uh-huh. Это передается нам. То есть нам передалось на уровне эмоциональном, на уровне мышления даже, да. И мозг таким образом успокаивается. И мозг вообще ленив, он не хочет тратить лишнюю энергию. То есть он как бы создает вот это вот магическое мышление, создается тогда, когда мы не находим в себе какой-то опоры, мы не находим объяснений себе, почему, допустим, я выиграю или почему я...
1: Когда человек скорее понимает, что не все зависит от него. Даже самые там лучшие теннисисты мира, да, выходя на матч против там 200-й ракетки мира, они исполняют все те же самые ритуалы, как когда они выходят там из топ-10, да, на матч. То есть, мне кажется, здесь именно не то, что от меня что-то не зависит, а что я не могу контролировать реально. То есть я признаю это, правильно?
2: Ну, мы снижаем, опять же, тревогу и создаем чувство контроля, да, как будто бы я что-то контролирую. Но может, опять же, может пойти не так.
1: А почему как будто бы вот эта вещь? То есть, очевидно, что если я надеваю рубашку и иду в суд, и 5 дел подряд проигрываю, то рубашка не работает. Но если я продолжаю десятилетиями надевать, значит, работает, нет?
2: Нет, вы сами говорите, что если я надеваю эту рубашку, и я проигрываю, то я понимаю, что это не работает.
1: А если работает десятилетиями, то значит работает?
2: Здесь...
1: Как мы можем доказать, нет, что ритуал личный не работает?
3: Мне кажется, здесь в ритуале такая история. Смотри, если ты в него веришь...
1: Да, он создает...
3: Нет, то даже если он не работает, и ты проиграл 10 судов подряд, это просто означает, что ты плохо готовился к этим судам. Нет, а рубашка ни при чем.
2: Это эмоционально, опять же, от подкрепления. Да? То есть очень много зависит от эмоций. То есть это мы настраиваем себя, как бы мы становимся более уверенными, мы расправляем плечи, да. Но, опять же, это может не сработать, и это нормально.
3: Ну, я к тому, что Артем, наверное, спрашивал широкий вопрос, а могут ли ритуалы измениться? Вот, например, да, носит ваш муж рубашку, потом говорит, носки надо было все-таки, на носки.
2: Но рубашка-то имеет свойство вообще как бы изнашиваться, да, и она...
3: Так, это же не значит, что износится его умение, да?
1: У меня в универе был такой галстук.
2: И это, человек понимает, если у него развита, опять же, переднепоясничная кора и критическое мышление, он понимает, что дело-то не в рубашке. А то, что все-таки он классный специалист, может выиграть.
3: Ну так, смотрите, я знаю, что люди, которые занимаются наукой, люди, которые занимаются всем, чем только можно заниматься, я имею в виду, где есть критическое мышление, и вот, как вы понимаете, развита вот эта кора, они тоже ритуалы соблюдают. Особенно, если это, например, какой-нибудь полет в космос. Хотя, казалось бы, там
1: максимально.
3: Есть, конечно, опасность, она всегда существует, но вот эта вот и как бы случайность, которую мы не контролируем, она должна быть каким-то образом задобрена. Нет, под контролем она не будет никогда.
1: В Аллаха верю, верблюда привязываю.
3: Да.
2: Но все равно мы, да, как на Бога надеемся, но сам не плашай. Угу. Все равно мы делаем эти ритуалы, а вдруг сработает.
1: Елена Сергеевна, а как личные ритуалы формируются? То есть там посидеть на дорожку, это скорее такой же культурный код, да, и нам передается из поколения в поколение.
2: Это а вот... из поколения в поколение, да.
1: Да, то есть, а личные мои ритуалы как формируются?
2: Но мы запоминаем, то есть наш мозг запоминает на эмоциональном уровне, есть такая у нас, часть мозга, амигдала. Это очень эволюционно древняя часть, и она как раз вот отвечает за эмоции. То есть когда мы эмоционально делаем такой якорь, сработало, что я делал в этот день, да, я начинаю... думать и соображать, во что я был одет.
1: Как дрессировка также работает, закрепление, да, происходит как бы. Ну, как при дрессировке животных, закрепление происходит.
2: Да, а да,
1: как
2: да,
1: я,
2: да, да, да.
1: Как, я именно, как именно я идентифицирую, что вот именно этот галстук, а не вот носки? Почему я выбираю вот, ну, вот у меня был галстук в университете, я его таскал на все экзамены и как бы отучился, да? Ну, неважно.
2: Ну, может, были проблемы с носками, потому что носки больше изнашиваются, чем галстук.
1: Ну, вряд ли я в этот момент подумал, наверное, я бы берег эти носки, да, и надевал бы их там два раза в году, грубо говоря, да?
2: Да, ну, то есть мы выбираем то, что для нас важнее, то есть на что мы больше обращаем внимание и больше ставим приоритет.
1: Угу.
2: Вот про это.
3: Угу. Смотрите, то есть насколько, в принципе, следование ритуалам нас тянет обратно в прошлое, а мы при этом не становимся современными людьми? Или современный человек, будь он там, не знаю, трижды каким-то цивилизованным человеком, который пользуется каким-нибудь искусственным интеллектом...
1: Нобелевский лауреат.
3: Не, ну, Нобелевский лауреат, скорее, это прошлое, потому что это за заслуги перед Отечеством. Ага. А вот имеется в виду, что такой вот современный, условно, зумер, да, ну, представим себе какого-нибудь 20-летнего парня или девушку, и вот насколько они вообще склонны к ритуализации своей жизни?
2: Вы знаете, я могу сказать, что есть, ну вот у меня по кругу общения есть молодые девушки, и у них есть ритуалы, и они когда не сдавали экзамены, тоже у них были ритуалы какие-то, к которым они обращались, но здесь я бы говорила, наверное, все-таки про магическое мышление, о котором мало кто вообще осознает. Потому что это вера в то вообще, что твои мысли, действия и слова могут напрямую повлиять на реальность. Uh-huh. Да? То есть это вообще такая инфантильная, если бы честно говорить, позиция, потому что формируется в детстве, тогда, когда вокруг ребенка крутились там папа, мама.
1: Но вы сейчас всех священнослужителей назвали инфантильными людьми, потому что они производят эти ритуалы ежедневно, не только их.
2: Нет, вот этого.
1: Нет, но вы как бы ритуал – это вещь, которая там тысячи лет.
2: Ритуал?
1: Да, и они удерживаются как-то и в культуре, и не только в религии, естественно.
3: И вообще, в принципе...
2: Я говорю про магическое мышление.
1: Магическое мышление тоже, мне кажется, ну, особенно в эпоху перемены, пертурбаций, для многих людей это спасительная шлюпка, разве нет?
2: Я могу сказать, да, я говорю, ну, могу сказать, и говорила уже об этом, потому что магическое мышление, оно включается тогда, когда я не верю в собственные силы.
1: Нет, никогда не верю, а когда я признаю, что не все от меня зависит, мы же об этом говорили. Не то, что я в себя не верю, я делаю все, что от меня зависит. Но есть вещи, вот как Саша приводил пример там с космонавтами, да. От меня не зависит все, и поэтому я уповаю.
2: Ну, то есть я не могу контролировать.
1: Я уповаю на как бы волю Бога там или на какие-то силы, которые мне помогут. Почему это инфантилизм?
2: Но, опять же, во что человек верит? Но есть люди, которые атеисты, и они не верят в Бога, и они.
1: Но это не значит, что они не инфантильны при этом. Тут нет корреляции.
3: Не бывает атеистов в окопах под огнем, во-первых, пел Егор Летов. А во-вторых, понимаете, атеист, он тоже верит в случайность, он тоже понимает,
2: он
3: что...
2: Он верит, что Бога нет, да.
3: Да, но то, что кирпич на голову может упасть, любой атеист понимает, что это не нулевая вероятность. Вот, поэтому, как бы, играя с этой вероятностью, возможно, он применяет... Кстати, я уверен, что и атеисты применяют какие-то ритуалы, хотя, конечно, никогда об этом не признаются.
2: Да.
3: Так, все-таки к разговору о молодежи. Молодежь, сдача экзаменов, это, да, такой стресс для современного... ну, ребенка для меня, 20-летнего все-таки.
2: Ну, подростка, да.
3: Да, ну, мне 51. Вот. И я просто к тому, что хорошо, а если они вот в жизни именно, то есть вот они сдали экзамен, и что тогда? У них есть ритуал в жизни, который там, не знаю, на свидание надо надеть? Не знаете, да?
2: Вот я не замечаю. Нет, вот я не замечаю.
3: Не замечаете.
2: Не могу сказать, нет. Но, знаете, мне кажется, что у них больше зависимость в телефоне, в гаджетах, то есть у них мир весь проходит там.
3: И... Это не ритуал, это зависимость.
1: Зависимость
3: это
1: у родителей и подростков точно такая же. Я не вижу, честно говоря, разницы.
3: Я просто к тому говорил, что мы, в принципе, как вид, то, что мы консервативные и использовали ритуалы, это нам помогало выживать, по крайней мере, предыдущие 10 тысяч лет. А вот уже, по-моему, в современные 100 лет и наше с вами сегодняшнее состояние, оно говорит о том, что вроде как молодое поколение теряет эту зависимость от ритуалов.
2: Да, это я замечаю. Это я замечаю, что им пофиг. Вот они не обращают на это внимания, вернулся посмотреть в зеркало, сесть перед дорогой. Это вот то, что как раз мы говорим про эволюцию. То есть для них это, для них целый мир, он не в реальности, а в гаджетах.
1: Я с вами не согласен, Елена Сергеевна.
3: Почему?
1: Как будто бы человек эволюционировал за одно поколение, что ли? Мое поколение очень ритуализировано. Мне 35 скоро будет. То есть мы...
2: Ну, мне 55.
1: Вот. И я не кажется, что вот у поколения, которое на 15 лет младше меня, у них уже совершенно другая психология.
2: Ну, я то, что говорю, вот то, что я наблюдаю по девчатам, которые, ну, как бы с нами иногда проживают и живут, я не замечаю у них вообще никаких ритуалов.
1: А ритуал — это же личная такая вещь. Не всегда люди знают.
2: Мне стало интересно. Окей, я спрошу.
1: Спросите, потом нам сообщите.
2: Да, я поинтересуюсь, хорошо.
3: Ну... Да, я тоже не особенно верю, что человечество так быстро может измениться, но в целом получается, что ритуалы, как, собственно, и консерватизм, это вообще на самом деле благо. Ну, то есть для выживания во многих вещах, да?
2: Да, согласна. Вы знаете, я вернулась все-таки, наверное, к молодым. Мне кажется, что у молодых менее, как это сказать, они менее зациклены, то есть они более раскрепощенно, может быть, живут еще. Потому что вот я себя вспоминаю в молодом возрасте, у меня не было такой зацикленности на каких-то, может быть, ритуалах. Но я даже не помню, чтобы сейчас... Нет, вот в зеркало, кстати, да, вот спрашивали мои ритуалы. В зеркало я, если возвращаюсь, я заглядываю.
3: Да, мне кажется... Да, но мне кажется, здесь же еще смотрите, какая история. Нам никто никогда, мы сами над собой никогда экспериментов не ставили, но просто ставить их не хочется. Ну что тебе, сложно в зеркало посмотреть? Да не сложно, а вот на всякий случай посмотрю. Я, между прочим, такие сам придумывал иногда приметы, дарил людям, и они потом им следовали зачем-то. Вот, потому что человеку проще следовать какому-то ритуалу-примете, чем испытывать, что будет, если не.
2: Да. Это вот как раз про контроль и про то, что работает и работало у моих родителей, бабушек, дедушек, и я это перенимаю, потому что я буду легче жить, и мне надо, мозг сохраняет энергию, мне энергия для чего-то другого нужна, допустим. И да, безусловно.
1: У нас была Елена Сергеевна Гусева, семейный и провокационный психолог. Елена Сергеевна, спасибо большое за этот разговор, а дальше у нас будет математика.
3: Антон Низовцев, да, с математикой придет к нам.
1: Вернемся.
2: Спасибо, до свидания. Физики.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5715-961.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Войска группировки «Центр» заняли парковую зону и часть шахты «Добропольская». В Доброполе, в Донецкой Народной Республике, всего под контроль военных перешло там свыше 80 зданий, сообщила Минобороны. Кроме того, бойцы пресекли попытки деблокады окруженных военных в районе города и уничтожили свыше 20 военнослужащих ВСУ. Силы ПВО за сутки уничтожили 764 украинских беспилотника в зоне всей спецоперации, а также 4 управляемые авиабомбы. Российские военные продолжают бой с попавшими в Харьковский котел боевиками. Сражения ведутся за села Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка, сообщили также в Российском оборонном ведомстве. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих. И сегодня Минобороны доложила о результатах массированного удара по заводам-производителям ракет «Фламинго». Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина по телефону с днем рождения. Об этом, как пишет ТАСС, только что сообщили белорусские СМИ. Ранее стало известно, что белорусский лидер направил президенту России поздравительную телеграмму. Как говорил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в рабочем графике Владимира Путина в день рождения ожидается серия телефонных контактов. Информация об этих разговорах будет сразу же опубликована на сайте. Ранее российский лидер уже получил многочисленные письменные поздравления. И вот только что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив, что с его сыном и с его именем навсегда связаны крупнейшие достижения в укреплении суверенитета и безопасности, развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни граждан. Мэр выразил главе государства благодарность за постоянное внимание к делам и заботам Москвы, а также за неоценимый вклад в ее развитие. Он также пожелал президенту крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во благо российского государства. Любое соглашение с Ираном должно гарантировать, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой. Рубио также отметил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. Пожарным удалось сбить пламя на нефтетанкере у берегов Сочи. Открытое горение ликвидировано, заверили в Минтрансе. ЧП на борту либерийского судна «Афра Макс Рио» произошло накануне вечером в результате атаки безэкипажного катера. На борту танкера находились 23 гражданина Индии. Всех эвакуировали, никто не пострадал. По результатам мониторинга качество воздуха в Сочи находится в пределах нормы. Также специалисты не зафиксировали загрязнения в акватории нефтью. Из-за происшествия власти Сириуса временно закрыли пляжи. В Москве стало проще получить льготные лекарства пациентам, которые перенесли инфаркт и инсульт, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, теперь первый запас льготных препаратов на 30 дней они получают уже при выписке из стационара. Это позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что пациент будет соблюдать назначенную терапию. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 12 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Хавбек перешел в стан бело-голубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей, забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за «Урал», «Крылья Советов» и «Испанскую Гранаду». Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Юта» Михаил Сергачев стал лучшим игроком матча с Нью-Джерси, сделав 3 голевые передачи, но по ходу матча получил травму и не завершил встречу. Тему продолжит Николай Саприн.
1: Защитник «Юты» Михаил Сергачев стал автором ассистентского хет-трика в матче против Нью-Джерси, который «Юта» выиграл в гостях 5-3, но сам Сергачев, увы, завершить игру не смог. Ему попала шайба в голову в одном из эпизодов, тем не менее его признали лучшим игроком матча. Обладатель Кубка Стэнли Каролина выиграла в минувшую ночь трудный поединок в Монреале 6-4. Андрей Свечников играл в первом звене вместе с финном Себастьяном Маха и канадцем Вильямом Карье. На счету Свечникова 6-я, последняя шайба в пустые ворота. На счету Кирилла Марченко голевая передача в матче с Нэшвиллом, где его клуб Торонто победил 5-4. С момента перехода в новую команду Марченко набрал уже 3 очка. Нью-Йорк Рейнджерс вместе с Игорем Шестеркиным в воротах разгромил в дерби Нью-Йорк Айлендерс 5-2. На счету Владислава Гаврикова 2 голевые передачи. Ворота Айлендерс защищал другой российский вратарь Семен Варламов. Голевая передача Павла Бучневича не спасла его клуб Сент-Луис от поражения в матче с Чикаго 2-4. Голевой пас Ивана Барбашова помог Вегасу выиграть в Сиэтле 6-2. Голы Данила Юрова в большинстве и Максима Шабанова не спасли от поражения их команду Миннесота, хотя она вела в счете в матче с Баффало 2-0 после двух периодов. Но в третьем Баффало перевернул игру и победил 3-2. Шабанов и Юров играли в одном звене с Кириллом Капризовым. В третьей тройке нападения из россиян также играл Яков Тренин.
0: Московская «Динамо» одержала победу над кемеровским «Кузбассом» в матче группового этапа финальной части Кубка России по хоккею с мячом. Заключительная встреча группы прошла в Хабаровске и завершилась в овертайме со счетом 6-5 в пользу «Динамо». По итогам двух матчей москвичи набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу группы А, обеспечив себе место в полуфинале турнира. Федерация фехтования России объявила назначение двукратного олимпийского чемпиона Андрея Кассары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальных командах. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Антон Низовцев с нами, у нас математика на повестке дня, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центр педагогического мастерства. Антон, привет тебе.
2: Привет.
1: Вот мы тут про ИИ уже тут языки замозолили себе, но вот говорят, что ИИ может угрожать науке. Что скажут математики?
2: Ну, это совершенно верно. Действительно, у нас есть еще в сентябре подписанное 25 филдсовскими лауреатами открытое письмо, так, где они высказывают свои опасения по поводу того, что ИИ стал слишком быстро, слишком хорошо решать какие-то математические задачи. Кстати, вот буквально сегодня
3: я увидел... Это плохо-то, подожди.
4: Вон на ВИЭС ТОКСа там какую-то часть решили. Нет?
2: Да-да-да.
4: Плохо разве?
2: Ну,
4: это хлеб
2: поднимает. Сегодня буквально одна известная компания, там их модель опубликовала 722 математических рукописей, там куча всяких математических фактов, которые там, скорее всего, доказаны многие из них. Uh-huh. Почему это плохо? Ну, потому что давайте вот посмотрим, я очень буду грубо говорить, вот, например, шахматный движок возьмем, да, это там такой какой-то очень-очень простенький ИИ, да, шахматный движок, но он выше по уровню, да, он выше по уровню, чем Магнус Карлсен, там действующие чемпионы мира, настолько же, насколько они выше, чем перворазрядник. Вот если мы глубоко над этим задумаемся, мы не понимаем, как он играет. Мы этого не понимаем. Если бы мы понимали, как играл этот движок, то полностью, то мы бы, собственно, люди сами так же
4: поиграли. Мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
1: Да.
2: Да, мы не знаем, что это такое. Мы не можем это повторить. Это мы как ребенок, который смотрит, как вот там мы только начали там в школу ходить там музыкальную, а мы смотрим, как какой-нибудь там Вильгельм Кемп, какой-нибудь профессиональный пианист играет. Иначе бы мы могли сами так играть.
4: Так.
2: То же и с математикой. Ведь математики, я так подозреваю, что в других науках, не всегда важен сам вот факт доказательства, да, какой-то там гипотезы или что-то такое. Ведь важно то, как к этому люди пришли. Обсуждение ее. Часто, когда какие-то ученые по всему миру решают какую-то одну проблему в математике, приходится для нее выдумывать различные новые методы, которых не существовало. Это двигает науку там, среди студентов, среди аспирантов и так далее. То есть это такой вот комьюнити, которая все это обсуждает. Вот, и который там захватывает какие-то смежные проблемы. А здесь ты получаешь готовый ответ. Как в ГДЗ ты посмотрел, очень классно. Ну, вот. И не факт, что мы, как люди, можем все эти, вот я говорю, сегодня, вот буквально 20 минут назад я увидел то, что одна известная модель, там 722 математических рукописи. Не факт, что мы, как люди, в том числе там самые лучшие, которые математики среди нас, смогут все эти доказательства действительно понять. Не факт, что ИИ сможет все эти доказательства человеку, даже самому сильному математику, действительно глубоко объяснить. Вот. Все-таки то, что человек своим умом осознал, вот, он понимает, ну, каким-то образом он это и передает, и понимает, и так далее. В общем, здесь много таких вот проблем, но мне хочется сказать, я такой вот инсайт небольшой знаю, у нас есть такой через одни руки знакомый тоже филдсовский лауреат, вот, русский наш, вот, не буду называть имя, фамилию, вот, и он сказал, что он смотрит на все это, как в романе «Далекая радуга», что он видит перед лицом огромной волны, как он ложится на шезлонг, и просто как бы лежит вот на шезлонге, смотрит, как эта волна, и как бы пытается получать удовольствие. Вот.
1: Ну...
2: Кстати, он еще сказал, я не знаю, правдивый это инсайт или нет, вот, то, что до Нового года, до этого, у нас будет AGI, ну, то есть, как бы общий General искусственный интеллект у нас будет, ну, сопоставимый там с человеческим мозгом. Вот это его мнение.
1: Не, подожди,
2: не
1: подожди,
2: знаю,
1: подожди,
2: правда,
1: подожди, подожди,
2: не правда.
1: Подожди. Значит, сопоставимый с человеческим мозгом в смысле шахмат уже есть и уже превзойден. Сопоставимый в смысле отдавайте мы сделаем какую-то, значит, докажем конкретно какую-то теорему, которую не мог доказать человек, уже есть, допустим, превзойден. Это же известный мем, что может, конечно, искусственный интеллект написать стихи, но может ли он поехать в Питер и спиться? Не может. Поэтому до человека ему еще пока далеко, а вот с точки зрения, почему нельзя использовать искусственный интеллект, я понимаю твою мысль, что, и, кстати, мы говорили про это неоднократно даже с астрофизиками, что полететь на Марс нам надо не только для флагов тыка, чтобы вот мы, человечество, туда добрались, смотрите как, а в процессе добирания туда мы много очень технологий mm-hmm. разработаем таких, которые нам помогут здесь. Да, я согласен.
2: Конечно, конечно. Космическая гонка, она толкала много различных областей, вот космическая гонка между mm-hmm. США, США, да, она.
1: Просто нет ли у нас с тобой такого разговора, который мог бы, например, лет там 300 или 200 назад звучать так: ну вы с ума сошли, математики, говорит, вы что, компьютер придумали? Так это же компьютер будет читать, а не люди, значит, совсем люди рассчитать разучатся.
2: Я надеюсь, у меня здесь, Александр, нет ответа тебе. Некоторые очень умные люди, которых я уважаю, считают так, что, ну, что вы там, как брюзги себя ведете, да, вы боретесь там с машинами, да, когда вы владельцы лошадей, боретесь там с введением автомобилей по всему миру. Uh-huh. Вот, есть такая точка зрения. Вот, другая точка зрения, что все-таки очень сильно там мир будет меняться, и сильнее будет меняться, чем прежде.
1: Вот. Я все-таки еще раз хочу понять. Искусственный интеллект, когда доказывает какую-то теорему, он разве не приводит доказательства? Так и я могу сказать, все, доказал, все нормально, так и есть. Ну, конечно, нужно привести доказательства.
2: Конечно, нужно привести доказательства. Вот. И как, ну, сейчас вот то, что мы видим в прессе, да, то, чтобы там какие-то там, я не могу сказать точно насчет Навье Стокса, я не изучал, но, по крайней мере, вот
4: там одну треть доказал.
2: Да, что 600 или 700 там различных утверждений математических он доказал, я глубоко уверен в том, что далеко большинство из них он не доказал в общем человеческом понимании, а mm-hmm. просто как-то, ну, расчетами какими-то показал. Понимаете, там не всегда же есть такая вот теорема, как теорема Ферма, которую там надо там 100 страниц доказать. Иногда это просто там сферы друг друга там 14-мерные касаются. Приведи пример. Вот они касаются, вот он привел пример, вот такой вот.
4: Антон,
2: ну и что,
4: мы я пытаюсь получили, понять, да? В чем проблема. Да, то есть вот у нас есть математики высшей лиги с филдсовскими премиями, да, они решают математические вопросы, причем большинство из этих математических вопросов понятны очень узкому кругу математиков, да, потому что математика очень, ну, она стала очень разнообразной, так скажем, да, самые разные там сферы знаний уже внутри математики есть, грубо говоря. Возникает вопрос, то есть у нас есть инструмент в виде искусственного интеллекта, который помогает решать какие-то вопросы, да, то, что вы озвучили, мы получаем решение, но не получаем, как бы, понимания, да, знания есть, понимания нет,
2: да,
4: грубо говоря, у меня есть лопата, если она сломается, я не смогу такую же делать, потому что я не знаю, как делать лопату. Грубо говоря. Да?
2: Совершенно верно.
4: В говорите, чем тут проблема? В том, что в чем она состоит? Я вот не понимаю, в чем проблема. То есть математик не понимает. Ну, значит, надо понимать. Или что мы лишаемся, когда получаем только знания в отношении именно математики?
2: Слушайте, ну давайте я вот попробую привести опять пример на шахматах, да, потому что шахматы как-то вот уже точно решено, там, с 96-го года, с Deep Blue, что искусственный интеллект выше, да, точно играет, чем любой человек. Ну, вот хорошо ли стало с введением, там, да, компьютеров в шахматы? С одной стороны, да, мы можем найти какие-то действительные плюсы, там, легче гораздо стало обучение, да, там, с каким-то обычным компьютером ты можешь сидеть в какой-то деревне и абсолютно, там, глубоко анализировать свои партии. С другой стороны, раньше, когда играли, там, два кандидата за звание чемпиона мира, только они двое вот практически действительно вот творили какую-то историю, они смотрели на доске, за тем, что там происходит, за ними смотрели, там надо было определенный уровень понимания, это было такое большое комьюнити. Сейчас, ну, честно говоря, это не особо интересно это смотреть, когда я...
4: Вы смотрите
2: iPhone,
4: шахматы?
2: Я
4: вы смотрите?
2: Смотрю,
4: ну, шахматы. После 15-20 там... хода уже интересно смотреть, разве нет?
2: Ну, нет, не особо интересно. У меня градусник есть, который показывает, какая сейчас позиция.
4: Смотрите,
2: хорошая
4: без
2: или плохая,
4: градусника. Вот крамник без градусника, поэтому смотрите. Надо разгадывать, понимаете, тут другая игра.
1: Сейчас делаем перерыв на минуту, оставайтесь с нами. Антон Низовцев будет тоже с нами. Продолжим разговор.
0: Маяк. Дирит радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Ветеранам боевых действий компенсируют половину расходов на ЖКО. Им возмещается 50% платы за содержание жилого помещения и взноса на капитальный ремонт с учетом совместно проживающих членов семьи. Дополнительную поддержку регион оказывает из областного бюджета. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, по решению губернатора ветеранам боевых действий дополнительно компенсируются 50% платы за коммунальные услуги водоснабжения. Снабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение, электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах установленных нормативов. Сегодня такую поддержку получают более 14 тысяч ветеранов. Это важная мера для тех, кто защищал интересы страны. Ветеранам, проживающим в неблагоустроенном жилье, без центрального отопления или централизованного газоснабжения, выплачиваются ежегодные компенсации – 10 тысяч рублей на приобретение топлива или 4 100 рублей на сжиженный газ. В Вологодской области 20 человек наградили за заслуги в развитии физкультуры и спорта. В Вологде тренерам, инструкторам, сотрудникам и руководителям спортобъектов вручили региональную награду за заслуги в развитии физической культуры и спорта Вологодской области. Почетный знак из рук губернатора Георгия Филимонова получили 20 вологжан. Глава региона напомнил, что еще пару лет назад спорт в области не получал такого внимания. Теперь ситуация изменилась кардинально. За 2 года мы построили, реконструировали и отремонтировали более 90 спортивных объектов. Такого в истории региона еще не было. Еще одно историческое достижение. Мы поднялись с 44-го на 6-е место в России и занимаем 1-е место в Северо-Западном федеральном округе по доле людей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Сейчас у нас уже 69%. Стартовала регистрация площадок участников большого этнографического диктанта. Международная акция традиционно пройдет с 3 по 12 ноября. Этнографический диктант проводится в формате теста в 2 вариантах – очно на специальных площадках и заочно на сайте miretno.rf. В Вологде основными площадками станут Дом дружбы, Школа традиционной и народной культуры и Вологодская духовная семинария. Регистрация площадок продлится до 27 октября. Присоединиться могут любые организации Вологодской области. 17 октября в колледжах и техникумах региона пройдет единый день открытых дверей. Прийти могут школьники, родители и все, кто еще не определился с профессией. Ребятам покажут, как учат на самые нужные в Вологодской области специальности, от электромонтажников и станочников до агрономов и специалистов по ЖКХ. Можно будет попробовать себя на мастер-классах и профпробах, а также сходить на экскурсии на предприятия. Подробности на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки и в канале «Билет в будущее». В Вологде реставраторы приступили к завершающему этапу восстановления надкупольных крестов Воскресенского собора и храма Александра Невского. Мастера начали их золочение. Снятые кресты сначала покрасили желтой краской, а сверху нанесли золотую фольгу. Реставрация ансамбля Вологодского Кремля идет при поддержке правительства области. Полностью завершить работы планируют в 2027 году, к 880-летию Вологды.
0: Спорта.
3: Хоккейная «Северсталь» крупно обыграла петербургский «СКА» в гостях. Денис Ян отправил шайбу в ворот соперника на 2-й минуте встречи, а чуть позже Янис Калдис удвоил преимущество своей команды. На перерыв коллективы ушли с показателем на табло 2-1. В начале 2-го периода Руслан Абросимов сделал точный бросок в большинстве, но вскоре хозяева сократили отставание от череповчан. В конце 20-ти минутки Тимофей Давыдов забил свой 1-й гол в сезоне. В заключительном отрезке матча ворота подопечных Андрея Козырева защищал Всеволод Скотников, который сыграл на 0. А Никита Артамонов увеличил преимущество своего коллектива, реализовав бросок в пустые ворота. В итоге 5-2 в пользу череповчан. Победа над СКА позволила клубу из Вологодской области подняться на 6-е место западной конференции КХЛ. Завтра желто-черные в Нижнем Новгороде выйдут на лед против местного «Торпеда».
0: Погода на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: сохранить. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Бойцы группировки «Центр» продвинулись на севере и в центре Доброполя в Донецкой Народной Республике. Сообщила сегодня Минобороны. Войска владели территорией парковой зоны, дом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. За сутки российская армия взяла под контроль 82 здания в этом городе и пресекла попытку взвода 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ выйти из окружения. Всего противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр» до 520 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 4 станции РЭП и 1 радиолокационную станцию, указали в ведомстве. Доброполье представляет собой мощный укрепрайон и важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Его освобождение ускорит выход российских войск к границам Донецкой Народной Республики. Еврокомиссия перевела Украине еще 1 миллиард 24 миллиона евро из запланированных на 2026 год средств по программе в 90 миллиардов евро. Пресс-служба ЕК отметила, что эти деньги направлены на закупку европейского ВПК ракет, беспилотников и беспилотников-перехватчиков. Ребенок погиб, еще четверо, среди которых 11-летняя девочка, получили ранения при ракетном обстреле ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Подробностей пока нет. Завершение войны на Ближнем Востоке не охладит высокие цены на энергоносители. Во всяком случае, это произойдет не сразу. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Эксперт выступила накануне в Сингапуре перед осенней сессией руководящих органов МВФ и Всемирного банка, который пройдет на следующей неделе в Таиланде. По словам Георгиевой, ценовое давление может усилиться по мере роста спроса в сезон холодов. Также эксперт заложила в стагнацию долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent, который долгое время держится выше $100. Чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое. А Россия достаточно быстро адаптируется, в том числе к цифровому миру. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Цифровые решения». Он отметил, что большая роль в развитии цифровых сервисов принадлежит бизнесу, который в первую очередь должен следовать за клиентом, учитывать его пожелания.
2: Мы должны следовать за клиентом. Мы должны ему предлагать настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться неким новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайновую инфраструктуру. Это не означает, что мы не должны ее совершенствовать, чем мы сейчас и занимаемся тоже. Наше отделение очень большие изменения претерпевает. Но очевидно, тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы.
1: В свою очередь, замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что доля людей, получающих государственные сервисы в цифровом виде, постоянно растет, и государство уже выполняет роль такой цифровой экосистемы. Это наглядно демонстрирует статистика портала госуслуги. 120 миллионов человек и сотни доступных сервисов. Продолжают поступать поздравления с днем рождения Владимиру Путину. Кабмин Армении только что сообщил, что Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским лидером и поздравил его. Чуть ранее стало известно, что Александр Лукашенко также позвонил по телефону Владимиру Путину. Ранее Лукашенко направил ему поздравительную телеграмму. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал, что в рабочем графике главы государства сегодня ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами. Икону Святой Троицы Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры после настройки климатической капсулы, в которой она находилась. Об этом ТАСС рассказали в Государственной Третьяковской галерее. Специалисты музея продолжат следить за работой климатической витрины, в которой находится икона. В первой половине 15 века Рублев написал эту икону для Троицкого храма по просьбе ученика и преемника Сергия Радонежского, преподобного Никона. 15 мая 23 года стало известно решение президента передать образ, который с 1929 года находился в Третьяковской галерее Русской Православной Церкви. Метро придет в подмосковные Мытищи к 35-му году. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он уточнил, что Калужско-Рижская ветка протянется на 3,5 километра от станции Медведково. Благодаря продлению оранжевой ветки столица станет ближе для жителей городского округа Мытища с населением 540 тысяч человек, а также прилегающих населенных пунктов Подмосковья. В Москве в эти дни царит настоящая золотая осень. Температурные показатели превышают норму на несколько градусов. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Четверг такая же солнечная и сухая погода. Ночью плюс 4-7, днем 13-15. Ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19. Это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026 продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
1: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге и в Москве тоже прекрасная погода. В обоих городах без осадков. В северной столице плюс 12-14 градусов, днем в Москве 13-15.

0: физики и лирики.
1: Дорогие друзья, у нас на целый час с нами Борис Валерьевич Орехов. Здравствуйте, Борис Валерьевич, доцент Высшей школы экономики и автор книги «Электронная лира. Как и зачем искусственный интеллект пишет стихи». Ого! Сейчас поговорим как раз о стихах, но не только про искусственный интеллект. В чем разница профессиональной и любительской поэзии?
2: Здравствуйте.
1: Здрасте. А вот мне кажется, что когда говорят «любительская поэзия», то как-то сразу вспоминается вот «поздравляем, счастье, радости желаем», да, вот написали для бухгалтерии поздравления. И как бы, ну, любительская. Но когда говорят «профессиональная поэзия», тоже коннотация отрицательная, потому что, ну как это, это что он, холодным разумом?
3: На суде говорил, кто меня назначил поэтом.
1: Ну типа да, и если вы пишете профессионально поэзию, то где же полет души? Вопрос тогда.
3: Что за термины такие?
1: Или мы можем просто сказать, что профессиональные за деньги платят, а любительскую не платят, и все.
2: Все гораздо сложнее, конечно, так просто не отличишь друг от друга. Я бы сравнил это скорее с индустрией моды. Вот есть специальная, значит, от кутюр, где показы, какие-то костюмы, которые порой никто в жизни не надевает, с одной стороны. Это как бы профессиональная поэзия, высокая поэзия, которая в журналах печатается. А с другой стороны, вот одежда наша повседневная, которую мы надеваем каждый день. Каждый может написать стихи, если хочет.
1: Хорошо, я вам тогда приведу пример, а вы мне скажете, это любительская поэзия или профессиональная. Тут как-то 8 марта жена пошла, купила десяток яиц. Было такое у нас событие в жизни. И 8 марта я, значит, открываю эту пачку яиц, и на обратной стороне написано: по реке плывут кораблики, сияет ярко там свет любимых глаз. Мужчины Окской птицефабрики сердечно поздравляют вас. Это профессиональная поэзия или нет?
2: Это такой специальный жанр, который называется «стихи на случай». А к нему прибегают иногда профессиональные поэты. Мы видим что-то такое в 19 веке. Но сейчас, конечно, подобно...
1: Я не в 19 веке купил яйца, а в 20-м, 21-м даже.
2: Можно догадаться. Но вот сейчас профессиональные поэты, которые вот отделяются с нами от любителей, они так, конечно, не делают, не пишут. То есть, собственно, для того, чтобы написать такого рода стихи, сейчас не нужен профессионал. Это может сделать кто угодно. А в 19 веке вот как раз получается так, что непрофессиональные стихи, точнее, профессиональные стихи оказывались порою там, где и стихи на случай. Были альбомы такие, вот, салонные. Люди собирались на тусовку и, скажем, в этот альбом писали какие-нибудь экспромты. Вот пушкинские, тютчевские там оказывались. А сейчас, собственно, ну вот, это просто этим не занимаются профессиональные поэты. Их поэзия такая, это от кутюр.
1: Хорошо, а поэты-песенники?
2: Поэты-песенники, конечно, профессионалы, но в другой области. Вот бумажные поэты и звучащие поэты – это все-таки разные области сейчас, и у них по-разному строятся и тексты, и отношения с миром.
1: Почему?
2: Потому что поэты-песенники включены в другое сообщество, в сообщество, связанное с музыкантами. Здесь вот именно это, на самом деле, определяющий признак. Не качество текста, не что-то другое, а то, насколько ты включен в сообщество людей, с которыми ты общаешься. Вот, так же, как и с учеными, кстати. Ученые-профессионалы – это те, кто общаются между собой, разговаривают и принимают скиллы друг друга.
1: Как, ну, значит, хорошо, а если я вам кину пример, вот и лето прошло, словно и не бывало.
3: Так это же уже совсем другая история.
1: Ну почему? Это был изначально текст.
3: Причем,
1: да, и Арсения, да. И вот он был стихом. А из него сделали песню очень хорошо, как мне кажется. Владимир Леонардович Матецкий написал музыку.
2: Является ли Тарковский поэтом песенником? Нет.
1: Вот. Но песня есть?
2: Объяснить. И я говорю о функционировании, существовании поэта в жизни. Вот и с кем он общается, для чего он пишет стихи. У Вознесенского тоже некоторые стихотворения были положены на музыку, мы знаем.
3: Но... даже написано были для исполнения.
2: Да,
3: под
2: вот, вот когда они пишутся специально для исполнения, в этот момент действительно поэт становится поэтом-песенником. Но все-таки в своей основной деятельности Вознесенский был литератором, немножко художником. И песни для него, ну, значили не очень много.
1: А если мы возьмем, купим томик стихов Высоцкого?
2: Высоцкий, интересная история, да. Это так называемая авторская песня. Это отдельная комьюнити. И там, ну, скорее, это, конечно, поэты-песенники, но понятно, что не для эстрады они писали.
1: Ну, это стихи.
2: стихи, да.
3: Да все, что просто... называют стихами, стихи.
1: Нет, вот Саша. Просто да, мне кажется, что как бы вот это разделение, оно немножко, вы их делите на самом деле по, как это, по социальным группам, да, то есть вот кто с кем общается, тот, ну да, но у нас еще есть там целая когорта, например, рэперов, а это же тоже стихи.
3: Или это не стихи? Получается.
2: Ну, смотрите, я же ученый, я все разделяю, чтобы лучше понять, как это устроено внутри.
1: Категоризировать, чтобы
2: да,
1: потом...
2: Это не значит, что я кого-то хочу оскорбить, что поэт-песенник — это фу, а поэт там настоящий — это вот то,
3: йоу,
2: что нам надо. Йоу, это как раз рэперы. Вот, у меня отношение к этому другое. То есть я понимаю, что вот если передо мной есть большой цельный кусок, мне нужно его разрезать на маленькие кусочки, и тогда по каждой из них конкретно я буду что-то лучше понимать. Вот и все.
3: Я представляю, как вы едите пиццу.
1: По кусочкам.
2: Кусочками, конечно, не сразу.
1: Да, а вот тогда вопрос. А мы можем все-таки поэзию в целом, с научной, я подчеркиваю, точки зрения, вот натянуть на одномерный вот такой вот рейтинг, который называется «хорошо и плохо»?
2: Нет, это не получится.
1: Ну почему?
2: Ну потому что нет никаких критериев, которые бы позволили сказать, вот это хорошие стихи, это плохие.
1: Как это?
2: Вот так к этому мы пришли.
1: А глагольные рифмы?
2: Глагольные рифмы и вообще банальные рифмы сами по себе не являются чем-то, что снижает качество. Мы знаем, что Пушкин это обыгрывал, да, он говорит, вот бывают не глагольные даже, а рифмы банальные.
3: Квадратные их еще называют.
1: А есть пример какой-нибудь?
3: Морозы, розы, например, Евгения Онегина.
2: Да-да-да.
3: Где Пушкин обыгрывает так, что рифмы розы, морозы, и там рифма получается мы розы, морозы. То есть он обыгрывает штамп романтический розы, морозы, но он углубляет рифмы, получается рифмы розы на три слога как бы.
2: Читатель ждет уж рифмы розы, так наш возьми ее скорее. То есть он берет банальность, обыгрывает ее, и это уже становится высокой литературой. Ну, это не единственный пример. У Пушкина в «Домике в Коломне» он говорит, что рифмы на глагольные вот мы чураемся, может быть, зря. И теперь я отныне в рифму буду брать глаголы. Есть такая строчка.
1: Так, ну не берет.
2: Не берет, да. Это очень интересная литературная загадка, почему так. У нее есть решение. Дело в том, что в данном случае Пушкин имеет в виду не глаголы как часть речи, а слово глаголы. Он говорит, я буду теперь в рифму брать слово глаголы. И поэтому он верен своему слову.
1: Но давайте объясним, почему у нас глагольная рифма считается фу-фу-фу. Ну, хотя вот официально не считается, да, но все-таки.
3: Нет постановления, да?
1: Нет постановления, нет, но я вчера купил, я вчера курил, я вчера прибил, я вчера ходил, вот в этом смысле. То есть,
2: ответы есть.
1: А у тебя очень легко рифмуются все глаголы.
2: Именно. Дело в том, что это слишком просто. То есть некоторое свойство, которое мы считаем обязательным для творчества, заключается в том, что оно должно быть сложным. Это должно быть преодоление, сопротивление материала, как говорят техники, только в применении к слову. То есть если слова очень просто у тебя выстраиваются в какую-то цепочку, ну ты как бы не совершил работы. А если
3: мне
2: ты
3: кажется,
2: не совершил работы, то
3: здесь
2: это ничего не стоит.
3: Здесь не о сложности, а о фантазии скорее. То есть там нет работы фантазии, грубо говоря. То есть то, что лежит, то и как бы работает.
1: Я вот это никогда не понимал. А разве есть задача сделать сложно?
3: Да нет, есть задача, мне кажется, сделать интересно, нет?
2: Смотрите, задача может быть, может не быть, но когда мы это оцениваем, мы оцениваем вклад человека в это. Если язык сам тебе подсказывает все решения, то как бы зачем? Это собственно, логика марксизма такая.
1: Ага.
2: Маркс же говорит, что... продукт тем ценнее, чем больше труда в него вложено. И, собственно говоря, цена продукта – это количество труда, которое в него вложено.
1: Ну, хорошо, вот это все. Похоже на, знаете, как приходит режиссер и начинает говорить про фильм, что мы снимали его 10 лет. Но если фильм при этом так себе,
3: да,
1: то какая разница, сколько вы
3: при
1: его снимали?
3: При этом Гумилев пишет «Заблудившись в трамвае за одну ночь». И можно сказать, да это труда-то мало, а что там с другой...
1: Не, мне кажется, здесь количество труда вложенного...
3: Ну, это метафизический труд, Саш.
2: Да, знаешь, это разные понимания труда, конечно. Режиссеру мы не поверим в самом деле, но ощущение вот такое...
1: Нет, я к тому, что вообще режиссер может снимать 10 лет фильм, только ты при этом не гарантируешь результат.
2: Правильно.
1: Я имею в виду художественный результат.
2: Да, но здесь мы исходим из разных стереотипов. Режиссер, когда так говорит, он очень правильно чувствует, как публика на это смотрит. То есть как раз публика исходит из величины вложенного труда. А мы знаем, что дело не в этом, а в том, работает фильм или нет. И мы — это вот немного не та публика, к которой режиссер обращается.
1: Угу. Хорошо, значит, если мы берем какого-нибудь нашего Корнея Ивановича, читаем детские стихи, и потом такие, ну это же все просто.
3: Детский сад, да?
2: Действительно, мы оцениваем стихи с точки зрения того, можем мы так или нет.
1: Так.
3: Форма, с точки зрения формы.
2: Да, ну вот, вы можете написать, как Корнея Ивановича, или нет?
1: Нет, я Корнея Ивановича не могу, но он гений, правда, потому что там вроде как все просто, на самом деле все...
3: Как-то раз проник паук в Академию наук, спрятался под потолок в самый темный уголок. И сидит там, ждет чего-то, а внизу кипит работа.
1: Ой, нет.
2: А вот непрофессиональные поэты как раз и думают, ну что, я так тоже могу так написать мои... стихи?
3: Я сын на день рождения просто как написал.
2: Это звучит очень хорошо, да. Ну вот, я думаю, что логика такая. Человек читает, ну, не Корнея Ивановича, какого-то другого, думает, я тоже так могу написать, и становится непрофессиональным поэтом.
3: Эпигон.
2: Это не обязательно. Эпигон — это тот, кто за кем-то повторяет. Да, подражает, например. Но стихи могут быть оригинальные. То есть...
3: Подождите, есть неподражательные оригинальные стихи? Вы такие встречали?
2: Нет, оригинальные неподражательные стихи, конечно, есть.
3: Есть.
2: Мы говорим о том, пишут ли такие непрофессиональные поэты, да, в этом вопросе.
3: А можете пример привести? Просто берем там раннего Есенина, там, ну, фет сквозит из всех щелей, да, грубо говоря. То есть я не встречал оригинальных неподражательных стихов.
1: А в итоге переродился все-таки Есенин в нефета?
3: Да, стал конфетой, да.
2: Как бабочкой из...
3: Понимаете, да, вопрос?
2: То есть бывает ли такое, что поэт пишет так, чтобы ни на кого это не было похоже?
1: Сразу?
3: Да.
2: Такое сразу, не сразу.
3: Не сразу. То есть оригинально...
2: Таких случаев мало. Ну, да. Вообще культура это механизм наследования, конечно. И сами стихи появляются, потому что мы у кого-то прочли, что так вообще можно. Стихи не изобретаются каждый раз, они подсмотрены за кем-то. Само желание писать стихи не возникает вдруг, потому что человек родился, и вдруг на него снизошло. Само желание писать стихи – это когда мы за кем-то подсмотрели. Но, в принципе, оригинальные стихи в начале карьеры – такое бывает. Вот. Не то чтобы часто, но бывает. Но тут нужно понимать, что в целом хорошие стихи, или там гениальные, это результат некоторого баланса. Баланса между традицией и новаторством. То есть там должно быть обязательно что-то новое, тогда это будет интересно, и что-то старое, чтобы мы воспринимали это в контексте стихов. А то бывают, например, стихотворения, которые все ломают, там нет языка, например, «Дырбушу», известное стихотворение Крученых. Оно производит свой эффект, но если мы много таких стихов подряд читаем, то это становится сразу скучно.
3: Поэтому их всего три, да?
2: Ну, примерно, да, их не очень много, вот они все в такой зал.
1: Набор чисел тоже, там, 15-48-2, 4-50-16.
3: Это же другое.
2: Это не заумь, да, это другое, другого рода прикол. Это, ну, сложным образом устроенная штука, да, скорее шутливая. А есть же поэты, которые в истории русской поэзии писали так всерьез. Там Хлебников, тот же самый Крученых, Маяковский.
1: А вот, по-моему, вы нам когда-то сказали в эфире это, что Пушкин, тот самый наш великий, наше все, дорабатывал. Да, то есть он не писал, как бы, ну вот кажется, что он сел, так написал практически сразу, а у него там куча версий,
3: почиркал.
1: То есть он...
2: 12 вариантов у «Медного всадника».
1: То есть он реально холодным разумом, ну, то есть профессиональным, получается, своим действием, да, просто доводил до некого совершенства то, что было несовершенно им же создано.
2: Да, процесс такой, что у поэта в голове есть некоторый идеальный образ, допустим, стихотворения или поэмы, и он пытается воплотить его в тексте на бумаге, но это чрезвычайно сложно. Оказывается, что сделать так, как у тебя в голове на бумаге, ну, не получается сразу, и поэтому вот ты видишь, что здесь не так, тут чуть-чуть не то... Также у художников.
1: Подождите, так Пушкин перебором?
3: Нет.
2: Случайным перебором?
1: Ну, не случайно.
2: А все-таки...
3: Ты
1: здесь...
3: ищешь точность. Нет,
1: то есть он мог, я не знаю, мог бы он себе позволить, но это тут надо еще один слог, ну, «бы» я сюда ставлю, вот так же.
2: Дело не в слогах, а именно в точности семантической, в точности значения. Потому что слова, ну, там многие, все, которые он вставлял, они все по слогам туда подходили, но именно нужное слово в смысле его значения
3: или звучание даже.
2: или звучание, да, что очень близко к значению. В поэзии это все такие
1: рядом, да?
2: Стоящие рядом категории. Вот он подбирал их очень долго, да, действительно, мы по рукописям видим, что написал одно слово, зачеркнул, или просто оставил пустым место, потому что видит, что слово не подбирается. Потом вписал, мы видим, что другими чернилами или там карандашом, потом зачеркнул, вписал еще. Да, действительно, это не некоторое сообщение, которое мы как по телефону получаем с небес.
1: Голосовым, как правило.
2: Например.
1: Образом.
2: То есть поэтические строки, они складываются очень сложным образом, переделываются, перестраиваются, и порой это занимает десятилетия. Вот мы видим, что у некоторых поэтов, вот там у Пастернака стоит двойная дата, там из начала 1900-х годов и потом из 1930-х. Перерабатывал стихотворение много раз.
3: Я помню, как меня поразили черновики Блока, потому что уж насколько вот есть флёр, был, ну, у меня был в голове флёр Блок как поэта, такого воздушного, как бы, да.
1: Снисходит, я записываю.
3: Снисходит, потом в черновиках там просто столбик рифмы у него, да, и как бы больше ничего нет.
1: Серьёзно?
3: Ну, было такое, да, то есть на самом деле, мне кажется, мы идеализируем часто, да, поэта.
1: Насколько это ремесло?
2: Мы нет.
1: Насколько это ремесло?
2: Это во многом, конечно, ремесло, то есть нужно понимать, конечно, что бывают разные поэтические формы. Например, если нам нужна рифма, как было там до середины 20 века, то тогда мы действительно над ней трудимся, над этой рифмой. Но сейчас, конечно, в основном профессиональные поэты пишут без рифмы и без ритма. Им не нужно их подбирать. Да, это называется верлибр.
3: Но уже даже верлибрами не называют эти стихи. Это просто стихи, Саш.
1: То есть просто текст?
3: Просто, да. Просто...
1: Ну а чем это отличается от прозы?
2: Ну, тем, что это все-таки стихи.
3: Внутренние структуры, Саш.
1: Не, ну подожди. Ну, вообще без ритма белый был стих, я вот помню, но там все-таки была какая-то структура.
3: Там ритм был.
1: Структура, да.
2: Я думаю, Александру Борисовичу это сложнее воспринять, потому что такие стихи труднее петь.
1: А.
2: И вот как бы поэтому это немножко другое. Ну, смотрите, в стихах, в отличие от прозы, больше плотность
1: смыслов.
2: И смыслов, и всего. Это называют ученые теснота стихового ряда. То есть, как бы плотнее устроена материя слова внутри стихов. Почему?
1: Тогда рэперы не поэты.
2: Почему же?
1: Потому что у них там слов «мама, не горюй», а смысла не очень много.
3: Ну, здрасте, ты просто какие-то плохие примеры берешь.
1: Ну что, это Эминем у тебя прям плотничком все идет?
3: Ну, Эминема в Гарварде разбирают, если так.
1: Да, ну ладно, Эминем хороший.
3: Я тебе за границами эфира назову пару треков.
1: Ну хорошо, а рэперы, вот у них много-много слов, да, и там, кстати, рифмы тоже могут быть глагольные у них. Хорошо, давай, делайте не так, не рэпер, а прям фристайл. Вот есть такой стиль, да, фристайл, это когда люди выходят и
3: стихи
1: начинают...
3: Стихи на случай, в альбом.
1: Да, и человек начинает там рассказывать, что вот мы здесь сидим, хорошо беседуем, вот у нас тут Борис Валерьевич есть, и еще Артем пришел, и мы тут будем сейчас искать эту тему, может быть, ее и найдем. Это что? Это же не... Это,
2: Это способ хорошо провести время. Вот кто-то за настолками упражняется, кто-то в тренажерный зал ходит, а кто-то вот занимается фристайлом.
1: То это есть, не поэзия.
2: Ну, как бы в высоком смысле нет. Безусловно, это стихи. Но стихи — это такой технический термин, который вообще обозначает вот определенным образом выстроенный текст.
1: Да. Слоги.
2: Стихи — это, в общем, все, что не проза, грубо говоря.
1: Да.
2: Проза — это почти все, что звучит вокруг нас. Стихи — это такой выделенный немножко загончик. Ну и никто не мешает в этом.
1: А поэзия — это компрессированная, да, все-таки какая-то.
2: Ну, тут есть некоторая мифологизация, суть. Когда мы говорим о поэзии, как о какой-то высокой поэзии. Я в данном случае говорю о более простых вещах. Вот есть профессиональное сообщество литераторов, которые печатаются там в журналах, общаются между собой, встречаются на поэтических вечерах. Но то, что они создают, это традиционно поэзия.
3: Давайте с этого момента мы продолжим.
1: Паузу небольшую сделаем, вернемся.
3: На новости.

0: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя испытания баллистической ракеты во Франции, заявил об открытости России для диалога, отметив, что любые проблемы нужно решать таким образом, а не показательными пусками ракет. Эммануэль Макрон накануне опубликовал видео тестового запуска стратегической баллистической ракеты и заявил, что Париж посредством испытаний сделал громкое и четкое послание.
2: Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
0: На сегодняшнем брифинге Дмитрий Песков также заявил, что Владимир Путин в свой день рождения сегодня получает поздравления от иностранных лидеров в ходе телефонных контактов. В ряде разговоров также обсуждаются субстантивные вопросы, отметил представитель Кремля. Ранее стало известно, что глава российского государства провел серию переговоров с иностранными лидерами. Так он поговорил уже по телефону с главой Белоруссии, президентом Киргизии, руководителем Таджикистана, премьер-министром Армении. Напомню, что Владимир Путин сегодня отмечает день рождения, ему исполнилось 74 года. Бойцы группировки «Центр» продвинулись на севере и в центре Доброполья. Об этом сообщила Минобороны. Войска овладели территорией парковой зоны, Дом культуры и в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Указали в ведомстве. За сутки армия взяла под контроль более 80 зданий и пресекла попытку взвода 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ выйти из окружения. Открытое горение после атаки на танкер у побережья Черного моря ликвидировано. Ранее Минтранс сообщил, что судно, идущее под флагом Либерии с грузом нефти, было атаковано безэкипажными катерами у побережья Черного моря. Также сообщалось, что там произошло открытое горение нефти. Акватория Черного моря, как подчеркнули позже в Минтрансе, не была загрязнена нефтью в результате атаки на танкер. Загрязнения акватории нет, говорится в сообщении по итогам заседания штаба по ликвидации последствий под руководством главы министерства Андрея Никитина. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 14 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. 79-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сфиулин, вышел во второй круг турнира серии «Мастер Шанхая». На старте соревнования он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзиката со счетом 7-5-6-3. Подробнее Евгений Федяков.
4: На выход Романа Сфиулина в основную сетку «Мастерса» в Шанхае, его победа в первом круге над Хидзикатой, в общем-то, никого не должно

0: принципе, Софиулин способен пройти дальше. Осень это для него становится успешно. Будем надеяться, что этот год он завершит все-таки в топ-50. Шансы есть.
1: Ирина Хромачева и Людмила Самсонова проиграли представительницы китайского Тайбэя Се Шиву и латвийской теннисистки Елены Остапенко в матче второго круга парного разряда турнира WTA 1000 в Пекине 3-6-2-6. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Хабек перешел в стан белоголубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей, забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за «Урал», «Крылья Советов» и «Испанскую Гранаду». Московская «Динамо» одержала победу над кемеровским «Кузбассом» в матче группового этапа финальной части Кубка России по хоккею с мячом. Заключительная встреча группы прошла в Хабаровске и завершилась в овертайме со счетом 6-5 в пользу «Динамо». По итогам двух матчей москвичи набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу группы А, обеспечив себе место в полуфинале турнира. Федерация фехтования России объявила о назначении двукратного олимпийского чемпиона Андрея Касары на должность генерального менеджера сборной по фехтованию на рапирах. 42-летний итальянец будет работать как в мужской, так и в женской национальных команд. С новостями спорта была Екатерина Солдатенко. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики.
1: Борис Валерьевич Орехов с нами, наш постоянный гость, доцент Высшей школы экономики, автор книги «Электронная лира. Как и зачем искусственный интеллект пишет стихи». Это вот как раз эта книга, да?
2: Терапевтично.
1: Она терапевтична. Если кто-то боится искусственного интеллекта, то возьмите эту книгу, прочитайте, вам станет легче.
2: Можно немножко для интриги, как именно производится терапия?
3: Ну, терапия производится с помощью текста. То есть вы читаете и
1: вам
3: успокаиваетесь.
1: Легче, да. А я хотел спросить по теме нашей программы. У нас тема «В чем разница профессиональной и любительской поэзии?» Был такой Александр Иванов, замечательный пародист. Ну, пародист литературный. И он каждый раз, когда возникал... А у него возникали, естественно, проблемы с тех, на кого он делал пародии, с теми, на кого он делал пародии. И он говорил: «Я не поэт, я просто умею писать стихами». Но мне кажется, он немножко лукавил. Потому что иногда его пародии были, ну, намного интереснее и смешнее, чем, собственно, сами оригиналы. Понятно, что и найти еще это было довольно сложно. То есть он брал совсем какие-то запредельные истории, смешные достаточно. И вот как мы этот жанр определим? Это все-таки профессиональная работа? Но он был поэтом или не был поэтом? Если он был, не был поэтом, то как тогда, как его профессию назвать?
3: Тут много на что можно отозваться. Во-первых, про самого Иванова. Известна его пародия на Анисима Крангауза.
1: Да.
3: Вот. А история-то в том, что у Анисима Крангауза сейчас есть известный сын Максим Анисимович Крангауз, популяризатор науки и лингвист.
1: Угу.
3: Поэтому к Иванову в нашей среде особенное отношение, имею в виду филологическое. Что касается...
1: Какое?
3: Ну, в смысле, мы знаем про Иванова, несмотря на то, что он с телевидения ушел давно.
1: Ага.
3: Вот, это же конец 80-х, как-то уже не актуально это время, но лингвисты помнят, потому что есть повод. А что касается стихов и поэзии, мне кажется, что вот мы как бы путаемся в этих понятиях, они близкие, но не тождественные. Если их развести, то все сразу станет понятно. Стихи — это все, что написано стихами, то есть делится на строчки. Вот, то есть все, что мы читаем, делая паузы в нужных местах. Или что написано в столбик, если на бумаге. И это может быть все, что угодно. Там профессиональная, непрофессиональная поэзия, высокая, невысокая, пародия или там Пушкин. Поэтому здесь вот как бы это технический термин, в который не вкладывается никакого такого возвышенного содержания.
1: Угу.
3: А слово «поэзия» — это традиционно что-то такое очень литературное, значимое, красивое, может быть. И поэзии, ну, есть такие случаи, называются...

0: рассматривает даже и прозу. Угу. Проза – это тоже технический термин. Проза не противопоставлена поэзии, а проза противопоставлена стихам. Вот если мы говорим о поэзии как о какой-то очень высокой литературе, то тогда, ну вот вы сами решаете уже, Иванов, для вас, это высокая литература или нет. Стихи – да, а все остальное – это уже на ваш вкус.
1: Вот есть в этом понятии высокая литература какой-то легкий снобизм всегда. Конечно. Или мне кажется.
0: Или даже не легкий, тяжелый снобизм.
1: Типа тяжелый снобизм.
2: Ну а как нам чувствовать себя действительно значительными, если не отделять своих от чужих?
0: Дело в авторитетах, да, все-таки. Ну вот.
2: Целана читал или не читал?
1: Ну,
2: все.
1: Да, я понимаю. Но просто когда речь идет, например, о высокой поэзии, да, именно вот в таком сочетании, то ты должен понимать, что это какой-то элитный клуб, куда
2: абсолютно
1: пускают, естественно, не всех. И
0: ну,
1: вообще,
0: так и есть.
2: Так и есть.
1: Даже если
2: философия то же самое.
1: Да, и, ну, слушайте, а с другой стороны, да, тот же Бродский говорил, кто его спросили на суде, кто вам сказал, что вы поэт, да? Должен быть тот, кто скажет, что ли?
0: Ну, вот из той же логики исходили спрашивающие, потому что они говорят, ну, почему поэт? Поэт – тот, кто состоит в союзе писателей.
1: Ну, тогда да.
0: Вот, и, то есть, это вся та же самая история. То есть, Бродский как раз шел против системы в данном случае. А то, из чего мы сейчас исходим, это те же самые системные соображения. То есть мы как бы с Бродским полемизируем, считая, что поэзия — это такой высокий закон.
1: То есть вот нельзя так считать, по мнению Бродского.
0: Ну, Бродский исходил из того, что он тоже состоит в этом закрытом клубе, только
1: его не пустили, да.
0: Члены этого клуба не знакомы между собой, а кто-то из них, может быть, уже и умер. То есть он в одном клубе с Гомером, грубо говоря, Бродский. А прокурор его спрашивает на суде: ты, Бродский, знаком с членами союза писателей? И вот он вынужден сказать, что нет.
2: Как Гомера.
1: В Гомер, кстати, тоже не был членом союза писателей.
0: Именно.
2: Мне нравится, как Данте поступил в «Божественной комедии». Он себя поместил, он говорит, вот шли навстречу Гомер, там Гораций, Овидий и кто там четвертый, не помню. Да, и я, говорит, пошел с ними пятым. Вот, и все, вот моя компания, вот мои собеседники.
0: Но это было, правда, в аду, в Лимбе.
2: Это до ада, там как бы такое место.
0: Лимб, да.
2: Да, лимб.
1: Прихожая называется.
2: Да.
1: А вот если мы про Гомера заговорили, а вот в то время тоже было какое-то понятие профессиональной поэзии?
0: Как раз в то время именно было, потому что Гомер, точнее сказать, те, кто транслировали тексты гомеровские, они все были ремесленниками. Это нужно было очень долго учиться, чтобы запомнить и научиться воспроизводить, петь все эти длинные песни, как Илиада.
2: Причем еще тебе скажут, у меня есть свободный час, ты за час споешь. Или там, слушай, надо весь вечер занять,
1: да?
2: Ты за 6 часов тот же самый материал.
1: Ребята могли от себя тоже немного, да, там добавлять фристайл, я так понимаю.
0: Именно, это был фристайл в чистом виде. Потому что невозможно запомнить 20 тысяч строк. Ты должен каждый раз в процессе воспроизведения их сочинять. И, ну, конечно, за 6 часов...
1: Держаться за сюжет.
2: Нет, там паттерны есть, да, определенные.
0: Да, конечно,
2: и сюжет, да.
0: Ну, это ремесло. То есть в любом ремесле есть какие-то паттерны. Ты знаешь, что ты можешь опереться на что-то, что ты умеешь.
2: Можно с лектором сравнить, да, мне кажется, который много лекций прочитал, и он может, в принципе, материал рассказать за 5 минут, может, за 2 часа. Правильно? Такое,
0: ну, все-таки стандартно
2: сравнение.
0: Поэмы «Одиссея» и «Илиады» каждая исполнялась по 3 дня, видимо. Но, в принципе, сжимать или расширять материал действительно можно, только лекторы не поют. Они, значит,
1: ну, в основном,
0: произносят,
1: да,
0: прозой и все.
1: Хотя некоторые пытаются. А у меня вопрос такой. Смотрите, если мы говорим про то, что как это развивалось и развивается, ну, мы так или иначе, хотя нам надоело уже, но упремся же в искусственный интеллект. А здесь возникает вопрос. Если что-то есть профессиональное, оно, значит, рассчитывается, значит, оно может быть как-то упорядочено и определенно каким-то образом структурировано, значит, с этим справится то, что мы называем искусственным интеллектом.
0: Да, но зачем? Дело в том, что все остальные области, к которым, куда приходит искусственный интеллект, там ценится быстрота и количество.
2: Польза, короче говоря.
0: Да, ну то есть вот кто-то, ну и польза, в общем,
1: не,
0: тоже,
1: ну, вот
0: в этом
1: написать
0: писается.
1: Надо приложение банковское. Бац, написал за 3 секунды.
0: Да, а чаще всего нужно не одно, а 10 приложений написать. И вот действительно ты там за 6 секунд получил себе 10 приложений. С поэзией не так. Нету потребности получить как можно больше стихов за меньшее количество времени. То есть это не работает как
1: хорошо,
0: производство.
1: Хорошо, давайте я немножко назад откачусь в нашу же беседу. Но вот если надо подобрать слово Пушкину здесь, представляете, у Пушкина еще справа какой-нибудь грок, и он туда вбивает рифма на
2: Жан
1: слово...
2: Жан-Поль Грок.
1: Да, рифма на слово...
0: Это не работает так с Пушкиным, потому что Пушкин ведь не любое слово хочет вставить, а такое, которое отвечает именно его видению. Помните, мы говорили о том, что в голове у писателя есть такая нечеткая картинка, и он пытается мучительно
1: часто.
0: Хорошо,
1: я вам скажу, Пушкин вербализовал, что он хочет в виде предложения, а его, найди мне подходящее слово. И вот это слово найдено.
0: Сейчас в поэзии скорее пытаются выразить не какую-то идею, или не какой-нибудь сюжет написать, а все-таки такой, который отвечает максимально твоему видению мира. И должно быть это сделано не как-нибудь и не кем-то другим, а так, как это соответствовало бы именно твоему языку, твоей индивидуальности. Поэтому если Грок что-то подсказывает, ну, значит, это какое-то не поэтическое, скорее всего, действие.
1: То есть, грубо говоря, нет поэзии без субъектности.
0: Именно,
1: да?
0: Именно. Поэзия – это чрезвычайно личностная
2: поэтому
0: история.
2: Инструмент языка, как...
0: Но это другое. Это как раз действительно Бродский так говорил, но он имел в виду как раз, что личности в этом нет. Меньше единицы. А, то есть ноль поэта.
2: Да, но что язык говорит, как бы, да, поэтом.
0: Но это противоположная точка зрения как раз. Я сейчас продвигаю другую, что нету поэзии без личности автора. И если она каким-то образом, поэзия, воплощена помимо самого...
2: Это я понимаю. Но это как бы это как топологическая фигура, которая сама в себя вернута. То есть нету поэзии без поэта, и поэта без поэзии.
0: Поэтому... Мы сейчас не потеряем наших слушателей?
1: Не-не-не, да, мы их давно потеряли, поэтому не страшно. А я имею в виду другое, что смотрите, мы же, по-моему, с вами как раз говорили, что вот представим себе, что есть идеальная, ну, идеальная поэма. Она состоит из чего? Из слов. Более того, из порядка слов. Нет, некого порядка слов. Вот представим себе, что она существует. Эта поэма в виде идеального порядка слов.
2: Идеально нам... для кого возникает
0: подожди,
2: вопрос,
0: подожди.
2: Саша?
0: Нет, это правильно.
1: Не, ну я просто типа пишу... Сейчас я говорю о каком-то идеальном стихотворении, там, которое всему человечеству будет очень приятно читать.
0: Вот такого не бывает.
1: Не-не, секунду. Но если, допустим, оно есть, а какая разница, напишет это конкретный человек или машина?
0: Если бы все было так, то да. Но никакого такого идеального для всех. То есть вы, может быть, исходите из логики хита, что вот есть какая-то такая песня, которая всем понравится. В поэзии это не так устроено. В поэзии есть определенный автор, и вот эта идеальная поэма должна быть только для него и для его читателей. А есть какой-то другой автор, и другие читатели, для них другая поэма будет идеальной.
1: Ну,
0: не пересекаются
1: вещи. Я просто пытаюсь оторвать все-таки поэму от личности. Что такое хорошо и что такое плохо? Важно здесь, кто написал?
0: Ну, конечно. Этот текст не существует вне контекста Маяковского и его времени. Потому что нужно было учить беспризорников в то время, значит, и все это связано между собой.
1: Ну, а просто прочитать ребенку эту
2: не работает,
1: штуку.
2: Саша, я читал
1: да?
2: сына.
1: Не понимает, о чем речь.
2: Что-то он не изменился после чтения в этом смысле.
0: Нет, да. Это просто забавная картинка для человека из другого времени. А. То есть оторвать поэзию от человека, от личности, ну вот не получается в реальной жизни. То есть мысленно можно
1: попробовать? А нет ли, нет ли в этом какой-то защиты от того, что скоро искусственный интеллект будет писать так же, как все мы?
0: Ну,
1: как это произошло вот, во многом с музыкальными произведениями, когда понятно, что музыканты видят и слышат и чувствуют эту вот одинаковость в написании, а зритель массовый не видит и не чувствует. И начинается небольшая борьба за место под солнцем.
0: Ну, действительно, в поэзии не так, потому что вот эта разница между одинаковостью и какой-то индивидуальностью, она в большей степени актуализирована в поэзии среди ее читателей, среди тех, кто пишет стихи.
1: Угу. Если, соответственно, мы не можем сказать, кто это написал, то нам это не может нравиться или не нравиться.
0: Дело не в нравится, а скорее мы не можем пропустить это через себя в достаточной
1: да
0: степени.
1: Да почему же?
0: Это не совсем про нравится. То есть иногда литература может воспроизводить какие-то ужасные формы. То есть искусство вообще так устроено, что оно не обязано нравиться.
1: Не, ну хорошо, оно должно как-то тебя будоражить. И если да. ты вдруг узнал, если это ты прочитал стихотворение, оно тебя взбудоражило, ты лезешь посмотреть, кто это написал, и выясняется, что это написал искусственный интеллект. Что мне делать с моим будоражением, которое
2: задать
1: было минуту назад?
2: Задать себе вопрос, что такое произошло, что меня будоражило. Не человеческое, а нечеловеческое.
1: Здрасте, пожалуйста.
0: Санаторий пора.
1: Не-не-не, серьезно. Может быть такой случай в ближайшем будущем? Вот нас, люди, которые верят в сингулярность, утверждают, что вот не сегодня, а завтра это произойдет.
0: Ну, скорее всего, если ты прочел такой текст, и он тебя взбудоражил, то ты видел уже в процессе чтения за этим текстом какую-то личность. Если выяснится, что это обман, и что там нет личности, а там есть компьютер, то это не отменяет того опыта, который с тобой случился. Ты все равно диалогизируешь симпатизировал через этот текст с другим человеком, выдуманным тобой.
1: Ну, это из разряда, как человек смотрит на ковер и видит там лицо человека, да, но там на самом деле просто...
0: Это есть процесс восприятия искусства?
2: А там рай.
1: Нет, на самом деле это есть такой факт. Все эти нейрофизиологи нам объяснят, почему. Через минуту, кстати, мы услышимся еще. Сейчас рекламы вернемся.
3: Маяк. Первый. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области впервые осуществили промышленный лов речных раков. В регионе продолжают создавать условия для успешного развития различных отраслей агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, промышленный вылов речных раков – новое и перспективное направление развития рыбохозяйственного комплекса нашего региона. Вологодские промысловики добыли 1,94 тонны этого вида биоресурсов. Для начала отличный результат. Вылов осуществляли в акватории Ковшского водохранилища, где популяция речных раков многочисленна, а также на малых озерах Вытегорского и Белозерского округов. В перспективе планируем расширить перечень водоемов для промышленного освоения запасов. В правительстве области обнародовали мастер-план развития Великого Устюга. Документ подготовил Дом РФ вместе с регионом и парком Дед Мороз. Цель – сделать город комфортным для жизни и круглогодичным туристическим центром. Как отметил глава региона, Великий Устюг – жемчужина Вологодчины. Ведем масштабную подготовку к 880-летию. В этом году реализуем 120 объектов на сумму более 3,4 миллиардов рублей. В 2027 году город должен встретить юбилей обновления, сохранив исторический облик. Реализация мастер-плана создаст более 3000 рабочих мест и поможет раскрыть потенциал 35 тысяч жителей. Главная задача – снизить зависимость города от зимнего потока туристов. В прошлом году Устюг посетили около 600 тысяч человек. К 2030 году поток планируем увеличить до миллиона. Вологодские владельцы оружия могут проверить свои разрешения и лицензии онлайн. Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия, что всю информацию по действующим разрешениям и лицензиям можно получить самостоятельно, не посещая подразделения лицензионно-разрешительной работы. Все данные доступны в электронном виде на сайте Государственной информационной системы в сфере оборота оружия. Авторизация происходит через единую систему идентификации и аутентификации. Для этого необходимо ввести логин и пароль от личного кабинета на портале госуслуг. В Череповце прозвучат стихи Сергея Есенина на китайском языке. Сегодня, 7 октября, в городской библиотеке имени Верещагина пройдет вечер российско-китайской дружбы, приуроченный ко дню рождения Сергея Есенина. Как отметил в соцсетях глава региона, главным гостем вечера станет филолог-русист из Пекина Сюй Сяодун. В прошлом году, к 130-летию со дня рождения поэта, Сюй Сяодун выпустил книгу переводов стихотворение Есенина с подробными комментариями. Презентация издания уже успешно прошла в Пекине, Харбине, Вологде и Череповце. Мамонт, идущий на водопой к фонтану, появится в городе Металлургов. В год своего 25-летия площадь химиков в Череповце предстанет обновленной и более функциональной. Фонтан, сцена с амфитеатром, навесы, детская и спортивная зоны, точки питания, полигональная фигура мамонта. Реконструкция началась весной. Сейчас завершается укладка брусчатки, идет высадка растений, 36 деревьев и 1500 кустарников. Большую часть площади откроют ко дню города в начале ноября. Сцену, детскую и спортплощадки планируют закончить до 1 декабря. Зимой, как обычно, установят новогоднюю ель и откроют каток. Реконструкцию ведет компания «Фосагро» в рамках подготовки к 250-летию города.
3: Новости спорта.
4: В Вологодские бадминтонисты выиграли 8 медалей на всероссийских соревнованиях. В Ивановской области прошел Кубок текстильного края. Он объединил 148 местных атлетов и гостей из Вологодской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской областей, Республики Мариэл, Чувашии, Москвы и Санкт-Петербурга. Атлеты разыграли награды в парных разрядах. У вологжан 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Золотые награды среди наших спортсменов взяли Кирилл Светлов, категория «Мужские пары» группа «Д», Юлия Мельченко и Анастасия Стрелкова, «Женские пары», также группа «Д». Завтра чемпион мира по боксу 2021 года проведет занятие по адаптивному боксу для ветеранов боевых действий. Тренировка состоится 8 октября в спортшколе боевых искусств на Притеченской, 8. Марк Петровский является чемпионом мира и чемпионом России по боксу. Он провел 32 поединка на любительском ринге и 7 на профессиональном. На сегодняшний день является непобежденным спортсменом в своей весовой категории в профессиональном боксе. Напомним, в Вологде в последнее время вырос интерес к боксу. Три года областная столица принимает кубок губернатора региона, участниками которого становятся известные спортсмены.
3: Погода на маяке.
4: В Вологде и Череповце сегодня переменная облачность без осадков. Ветер западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 13. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Владимир Путин получает поздравления от иностранных лидеров в ходе телефонных контактов в свой день рождения. Президент провел уже серию переговоров. Он поговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Туркмении Набердым Мухамедовым. Как отметил пресс-секретарь президента России, иностранные лидеры не только поздравляют Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Вскоре Кремль проинформирует обо всех телефонных разговорах. Глава государства ранее получил письменные поздравления, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина, лидера КНДР Ким Чен Ына, патриарха Кирилла, губернаторов и других российских и иностранных государственных и общественных деятелей. Телефонный разговор президентов России и США пока предметно не согласовывался, добавил Песков, комментируя подобные планы Дональда Трампа.
2: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Сообщение от Минобороны: нанесен авиаудар по мосту, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица на территории Запорожья. Подробностей пока нет. Ранее сегодня Минобороны России сообщила об ударах по цепочке производителей ракет «Фламинго» и FP-9. В ходе ночного массированного удара были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Как сообщили ведомстве, поражены предприятия, которые участвовали в разработке и хранении ракет «Фламинго», комплектующих к ним. В Киеве и Киевской области поражены промышленные предприятия «Умные боеприпасы», «Фанплит», «Киевский картонно-бумажный комбинат». В Черниговской области поражено предприятие «Пластмасс Прилуки», в Кировоградской цех и группа промышленных предприятий «Александрия». В Днепропетровской области предприятие ракетно-космической отрасли «Южный машиностроительный завод» имени Макарова, Кременчуге «Автокрас» и табачная фабрика, лозовой и механический завод. Россияне смогут получать привычные госуслуги за рубежом. Там появятся свои отделения ФЦ, первый из них в Узбекистане. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения». Жизненная ситуация, которая требует оказания госуслуг, возникает не только дома, но и за рубежом, добавил он. Запрос на их получение есть. Нужно, чтобы было куда прийти, куда обратиться. И для этого государство работает над развитием сети экстерриториальных МФЦ, пояснил Григоренко.
3: То, что касается цифровых услуг, айтишных услуг, не сомневайтесь, у нас одни из лучших в мире решений. И, допустим, рост экспортной выручки по IT-продуктам за прошлый год составляет 15%, двузначная цифра, между прочим. Те же МФЦ, как такое универсальное решение, сейчас экспортируем. И мы буквально вот в следующем месяце открываем экстерриториальный МФЦ в Республике Узбекистан в русском доме.
1: Доля людей, получающих государственные сервисы в цифровом виде, постоянно растет, и государство уже выполняет роль такой цифровой экосистемы. Это наглядно демонстрирует статистика портала госуслуги. 120 миллионов человек и сотни доступных сервисов. Полиции Франции запретили применять оглушающие гранаты во время протестов учащихся. Об этом распорядился глава МВД Лоран Нуньес. В понедельник во время беспорядков в городе Ланс 15-летнему лицеисту оторвало кисть руки, когда он поднимал полицейскую гранату. Во вторник вечером президент Франции Эммануэль Макрон созвал министерское совещание в связи с напряженностью из-за протестов. По словам Нуньеса, Макрон напомнил о необходимости поддерживать порядок. При этом президент потребовал проявлять к участникам протестов эмпатию и больше руководствоваться принципами педагогики. Глава МВД Франции сообщил, что Генеральная инспекция национальной полиции начала расследование 18 инцидентов, связанных с жесткими действиями полиции во время протестов. Масштабные акции школьников и студентов во Франции, вспыхнувшие в сентябре и вылившиеся в крупные общенациональные манифестации, которые сопровождаются порой насильственными действиями, сосредоточены вокруг требований коренной реформы системы образования и улучшения условий обучения. Медведи в Подмосковье обычно впадают в спячку в начале или середине ноября. Однако при теплой осени могут не ложиться до новогодних праздников. Об этом рассказал РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Ранее он сообщил, что в подмосковных лесах по состоянию на этот год могут обитать около 80 бурых медведей. При этом около 30-40 особей обитают в Подмосковье постоянно. Еще столько же временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. В Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщали, что с начала года поступило около 20 обращений от людей, обеспокоенных обнаружением следов медведей в лесах у населенных пунктов Подмосковья. Наибольшее количество бурых медведей сосредоточено в северных и северо-западных районах региона, в том числе в Можайском, Талдомском и Волоколамском округах, отмечали в свою очередь специалисты. Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. В воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Он пояснил, что эта неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего и из возможных по интенсивности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 12-14 градусов. В Москве тоже хорошая погода, без осадков и 13-15 тепла.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, Паш, погода какие чудные стоят, а?
2: Иду, иду,
1: опять опаздываю, голубцы сегодня,
2: ой, да, на обед, обеденное время.
1: Ой, очень вкусно, да. Очень вкусно, хорошо, я угощусь, благодарю тебя, да.
2: Пожалуйста.
1: Бабонькам нашим спасибо, надо сказать, бабонькам.
2: За что? За голубцы это мне спасибо, надо
1: сказать. За голубцы тебе, бабоньки, а за хорошую погоду бабонькам, потому что бабе лет 3, понимаешь?
2: Хорошо, спасибо, неожиданно и приятно. Да.
1: Чудное шоу у нас сегодня.
2: Редкостное шоу. Как знать, редкостное шоу. Я сегодня звонил в искусственный интеллект. Барышня мне сказала, которой спасибо говорим, в котором, как знать, это редкостное шоу, в котором на обед всегда что-то вкусненькое.
1: Это правда.
2: Да, вот сегодня голубцы, а так котлеты в основном. Снова в эфире ваше любимое шоу. Как знать, его ведущие. Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе авторитетнейший автоэксперт Максим Егоров.
1: Это он.
2: Знаток редчайших монет, нумизмат Богдан Берковский.
1: Ура.
2: Непревзойденный специалист по этикету Екатерина Богачева.
3: Милости просим.
2: Сегодня мы узнаем, как найти утечку топлива в автомобиле и не допустить возгорания, как развивалось монетное дело в Древней Греции, как выглядеть на свидании с мужчиной, что уместно, а чего лучше избегать, что можно и чего не стоит делать на свидании с женщиной. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: А вот и аналитик с голубцами.
2: Где?
1: Подоспел. Вот пришел, и голубцы-то не ленивый. Здравствуйте, товарищ аналитик. Да.
2: Здравствуйте, ребят, здравствуйте, девчата. Сегодня у нас Кострома. И довольно любопытная история о том, как город пытается решить одну очень знакомую туристическую проблему. Человек приехал, все посмотрел, а вечером уехал.
1: Ого.
2: Уехал вечером. Российская газета сегодня вот.
1: Надо гостиницу, чтобы спа было.
2: Вот смотрите, само название прекрасное в российской газете. В городе научились удерживать путешественников. Вот так вот, наручники туристические. Сейчас узнаем.
1: Поезда отменяют.
2: Да, Кострома разработала туристический магнит. Что за магнит, что за наручники? Ну, в общем, задача действительно интересная. Заставить туриста не просто заглянуть в Кострому на несколько часов, а остаться хотя бы на ночь, лучше на две. Ну, то есть, турист для города — это не просто человек с фотоаппаратом у памятника.
1: Это тот, кто деньги оставляет.
2: Это кошелек. Да, человек, который должен еще где-нибудь переночевать, поужинать, купить сыр, сувенир, украшения, сфотографировать не только костромскую корову, но и, так сказать, финансово
1: вложиться.
2: И вот здесь Кострома начинает собирать аргументы. Ну, Ипатьевский монастырь понятно, терем Снегурочки понятно, сырные ювелирные маршруты. В области также есть Нерехта, есть Галич, есть Судиславль. Круизный туризм в Костроме. Побывали 639 теплоходов, 95 тысяч пассажиров привезли, но теплоходный турист вообще человек сложный. Он прибывает организованной группой, смотрит город, покупает что-нибудь с надписью Кострома,
1: а
2: садится.
1: Прыг опять в свой
2: теплоход, и
1: теплоход,
2: и ту-ту, Михаил Светлов. И вот здесь появляется главное слово всей этой истории. Якорные мероприятия.
1: Угу.
2: Якорные мероприятия. Эксперты объясняют, нужны такие события, ради которых человек не просто приедет днем, а останется ночевать.
1: Угу.
2: Ну, то есть, в качестве примера нам приводит фестиваль фейерверков, «Серебряная ладья». Днем ты его не проведешь, правильно?
1: Нет, не пойдешь.
2: Но вот в этом году «Серебряная ладья», этот фестиваль фейерверков, собрал 50 тысяч туристов. И далеко не все уехали сразу. Ну, практически все остались. Ну, потому что ночь.
1: На куда ты в ночь?
2: Фейерверк,
1: конечно.
2: Отстрелял, ночь, не такси, ничего. Но если человек приехал посмотреть салют, который заканчивается поздно вечером, где сегодня спать, вопрос возникает сам собой. Правильно? А причем якорные мероприятия должны быть традиционными, то есть турист должен знать, ага, в это время в этом городе происходит вот это. Ну, то есть, значит, можно заранее планировать поездку. Пока в Костроме три таких события. Это фестиваль сыра, день города и вот фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Ну, а впереди у Костромы еще один повод для событийного туризма. В 30-м году будет отмечаться 700-летие Ипатьевского монастыря.
1: Угу.
2: Ну, и вот к этой дате хотят приурочить новые ярмарки, фестивали, выставки. То есть город пытается сделать так, чтобы туристическая программа выглядела не как посмотрели монастырь, садимся в автобус, а как монастырь посмотрели, а теперь куда? А, на фестиваль. А, на ярмарку.
1: А там поесть.
2: Ну, тогда остаемся. То есть Кострома постепенно переходит от приехал, посмотрел, уехал, приехал, посмотрел, поужинал, сходил в спа, переночевал, а утром, если совесть позволяет, еще и купил сыр. И вот что здесь самое интересное. Кострома фактически пытается изменить ритм путешествия. Ну, то есть не просто дать туристу достопримечательности побольше, а создать причину задержаться. Молодцы. Я как аналитик, как критик говорю, молодцы, Костромичи.
1: А у меня хватит совести сыр с утра поесть, честно тебе говорю.
2: И деньги заплатить, конечно.
1: Конечно.
2: Одно дело приехать утром, поставить галочку напротив Ипатьевского монастыря, вечером уехать. И совсем другое приехать на фестиваль, сходить вечером на концерт или салют, поужинать, переночевать, а на следующий день отправиться в Нерехту или Галич. Ну, то есть турист превращается из посетителя в гостя, в дорогого гостя.
1: Да, дискотек надо побольше.
2: Да.
1: Дискотеки обязательно.
2: Вот очень хорошая стратегия для города, всем на заметку. Хотя есть один риск, если Кострома научится слишком хорошо удерживать путешественников, то через несколько лет придется нам объяснять родственникам, почему уже третий день не возвращаемся домой, кто у нас в Костроме.
1: А ничего страшного.
2: Что Москва... за костромская корова тебя задерживает?
1: Москва резиновая,
2: да. Кострома, похоже, нашла правильную форму. Не заставлять туриста оставаться, а придумать ему причину остаться. И вот это, пожалуй, гораздо интереснее любого туристического магнита. Молодцы,
1: молодцы.
2: Костромичи, едем к вам.
1: Аплодируем.
2: Приятных,
1: да. Ура.
2: Путешествий. Да.
0: Как знать.

0: Транзистория. Сегодня хорошая новость для тех, кто заботится о безопасности, ну, например, своих питомцев или ключей, которые трудно найти. Samsung разрешила Smart Tag 3 работать со смартфонами других брендов. Появилась хорошая новость для тех, кто пользуется Android, но не обязательно Samsung. Новый третий Galaxy Smart Tag 3 можно будет подключить к телефонам других производителей. В компании предупредили, маячок будет работать с любыми смартфонами, если на нем есть Google Play. Пользователю нужно будет установить приложение SmartThings и Samsung Find. Интересно, что в официальной рекламе устройство на этом пока особо не акцентируется внимание. Раньше владельцам сторонних смартфонов приходилось искать обходные варианты, устанавливать какие-то неофициальные приложения. Сам Smart Tag 3 при этом заметно изменился внешне. Для крепления к ключам, сумке или рюкзаку теперь понадобится чехол с кольцом или карабином. Зато с автономностью все стало гораздо интереснее. При обычном использовании трекер способен проработать до 550 дней, а в режиме максимального энергосбережения почти 800, если точно 790 дней.
1: Ого.
0: Первым новинку
1: получат
0: пользователи в Южной Корее. Продажи там стартуют уже сегодня. Ну а в США и других странах на мировом рынке Smart Tag 3 появится в начале следующего месяца. Теперь новости из мира искусственного интеллекта. GigaChat научился создавать видео сразу со звуком. Новая модель Kandinsky 6.0 Video позволяет создавать короткие ролики с речью, музыкой и звуками окружающего мира. Причем пользователю достаточно просто описать сцену словами или загрузить исходный кадр и рассказать, какой звук должен быть в видео. А пока ролики со звуком могут длиться максимум 5 секунд, но... Конечно, немного, но разработчики обещают постепенно увеличивать продолжительность. Главная особенность в том, что картинка и звук создаются синхронно. То есть, если персонаж говорит, его губы двигаются в соответствии с речью.
1: Липсинг,
0: да. Можно добавить музыку, шаги, шум ветра, звук автомобиля, опять же, текущего бензина из бензобака, о чем мы сейчас через пару минут,
1: еще не придумали.
0: Да, поговорим. Ну, запах – это следующий этап. Можно попросить нейросеть сделать сцену погони соответствующей музыке или, наоборот, тихий вечер, слоу-фай, композиции на фоне. Кандинский научился лучше понимать физику происходящего. Люди, животные и техника двигаются естественнее, а динамичные сцены выглядят правдоподобно. Видео можно создавать вплоть до Full HD, при этом пользователь сам выбирает качество от быстрого SD или HD до Full HD. Еще одна интересная возможность, если нейросеть сталкивается с объектом, которого не было в ее первоначальных данных, она может найти подходящие визуальные ориентиры и использовать их для генерации. Ну, завершает подборку наша сегодняшняя игра с довольно необычной завязкой. В Steam появилась демоверсия Silicon Heart, симулятора киберфермы от российских разработчиков. По сюжету, главный герой – космический мусорщик, который оказывается на планете свалки. И, как ни странно, именно здесь ему предстоит начать новую жизнь. Вокруг живут выброшенные роботы, а главная задача игрока – организовать собственную киберферму.
1: Планета Железяка?
0: Да, именно она, я думаю, стала прототипом этой игры. Придется выращивать необычные растения, изобретать полезные вещи, собирать ресурсы и буквально строить путь к спасению из того, что давно уже выбросили. В новой демоверсии разработчики добавили рыбалку, не знаю, роботов, наверное, надо будет вылавливать, новые задания, более живой игровой мир и обновленное освещение. Также переработали диалоги, интерфейсы и систему энергетики. В общем, получается необычное сочетание фермерского симулятора, приключений, научной фантастики, причем все это в пиксельной графике. Полная версия Silicon Heart должна выйти 1 декабря этого года на персональных компьютерах в Steam.
2: Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев в студии. Тут. А с нами в студии автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: В салоне пахнет бензином или керосином, или дизелем. Ну, в общем, чем-то пахнет в салоне. Как найти утечку и не допустить возгорания? Вообще, есть разница, дизельный у нас автомобиль или бензиновый? По аромату мы поймем это?
3: Ну, основное, наверное, то, что скажу сейчас по аромату, неважно того, дизеля, бензина и прочее.
1: Газ это сам, еще есть.
3: Да, это, газ. Знаете, как запах какого-то счастья, богатства и удачи сейчас, потому что, ну, дизель есть, есть, значит, пахнет, значит, хорошо. Это то же самое, как встретить человека, от которого приятненько пахнет докторской колбасой. Тебе так хоть хочется, а он только один в одно лицо это слопал, где-то схомячил. Поэтому, конечно, сейчас в нынешней ситуации...
0: Это к добру. Запах бензина — это к добру.
3: Да, это к добру, да. Единственное, этот запах обязательно, если касается автомобиля, он должен быть абсолютно контролируем. Понятно, что если мы приезжаем на автозаправочную станцию, запах бензина, дизель нас преследует там практически везде, особенно если заправщика не было, мы сами прикоснулись к этому пистолету, и в какой-то момент с каким-то количеством времени аромата мы проедем в автомобиле. Особенно с дизельной историей, это вообще там ни одна салфетка ничего не поможет. Ну, там, если не сильно попачкаешься, на пару-тройку часов этот аромат вас будет преследовать. Бензиновый запах, он, конечно, намного быстрее выветривается, оставляя после себя только такие...
0: Флёр.
3: Ну, да, малоприятные растекающиеся окружности на одежде, если они туда попали. Вот, поэтому... Конечно, если запах так или иначе контролируем, любой, причем касаемо не только топлива, то это всегда хорошо. Если же в какой-то момент вы не понимаете причину появления данного топливного запаха, то есть вы там не посещали заправку, у вас нету там канистр и прочее, это, наверное, самое первостепенное, то, что нужно проверить. То есть, действительно, если просто вы проехали на заправку, проехались чуть и выветрилось, ну и слава богу.
0: Просто из дома вышел, завел машину, такой, что-то как-то это самое.
1: Бензинчиком пахнет.
3: Вот эти симптомы, наверное, одни из самых опасных. То есть, если в какой-то момент, учитывая, что если мы ездим на машине постоянно или даже изредка, ну, скорее всего, мы привыкаем, как к любой вещи, мы знаем, как она шумит, как она пахнет и все остальное. Если подобный запах, а эти запахи, честно говоря, топливные всем знакомы, вряд ли им с чем-то можно перепутать, это не очень хороший симптом. Надо сразу смотреть, что произошло. Если там первостепенно все-таки у вас были с собой топливные канистры или еще что-то, сразу проверьте их. То есть, никаких течей, ничего не должно быть. И сразу у прижу, понятное дело, что зачастую, особенно отправляясь в длинные путешествия, многие там запасаются топливом с собой впрок, немножко впрок. Здесь нужно четко за ними контролировать, чтобы они не протекли и прочее. И самое главное, это касается бензиновых канистр, не храните их полупустыми или там частично заполненными там на треть, на одну четвертую, потому что с точки зрения бензинового топлива, самая паробезопасность, то есть пары бензиновые воспламеняются моментально.
0: То есть надо, чтобы полная канистра
3: да,
0: была.
3: Или желательно, если для перевозки там не для хранения, потому что автомобиль так иначе все равно не является средством и местом хранения, потому что любое топливо, оно должно храниться в специальном, ну понятно, условно безопасном месте, где нет, там, не знаю, там электричества, проводов оголенных и прочее. Самое основное — это проветриваемое, потому что все-таки воспламеняются первичные это пары. Особенно у бензина, он быстрее всего этот запах чувствуем и прочее. Поэтому, если мы исключили, что нас не было на заправке, то, что у нас канистр мы вообще не перевозили, но у нас появился некий запах, нужно первостепенно, неважно какой это сезон, зима, лето и прочее, это все-таки не полениться и заглянуть под автомобиль. Если мы видим прямо явные пятна, которые мы не можем идентифицировать, ну, как минимум, человек, который не сильно разбирается в автомобиле и просто у него нет такого желания, но он увидел, что под его автомобилем есть некая лужа, а тем более, вроде как, по ощущениям, это все-таки связано с топливом, ну, здесь желательно все-таки не заводить автомобиль, воспользоваться эвакуатором и, как говорится, перебдеть этот момент, потому что, могу сказать, если этот запах связан с топливной системой, которая находится непосредственно в моторе, то есть топливной трубки, особенно там, если это касается бензина, бензиновых автомобилей, то в момент завода, если это попадает на коллектор, это, по сути, начало трубы непосредственно выхлопной, которая под подвергается на наибольшую нагреву температуры, то, конечно, это моментальное воспламенение. Поэтому с этим шутить просто не надо. То есть, если вы чувствуете запах из-под капотного пространства, если тем более вы обнаружили следы, которые явно после вас остались под автомобилем, все-таки желательно сразу же обратиться к специалистам, вызываем эвакуатор, довозим и все. Дай бог, это просто стечение обстоятельств.
0: А если вот запах есть такой вот бензиновый, заглянул под автомобиль, да вроде как чисто, лужиц нет никаких, можем доехать до автосервиса?
3: Безусловно, риск — дело благородное, но понятно, что желательно подстраховаться.
0: Один раз живем, да?
3: Конечно, да, да, как в анекдоте, можно прыгнуть, да, один разочек можно. Вот, поэтому здесь такой момент, что действительно, ну, то есть визуальный осмотр — это всегда самое основное, то есть потечь из автомобиля может все что угодно, да, то есть антифриз, не замерзающая жидкость.
1: Кондиционер.
3: Да, многие, кстати говоря, люди, которые только начинают пользоваться автомобилем, зачастую в какой-то момент другой такой же начинающий любитель говорит, у вас что-то там сильно капает, все там паника, там в итоге струя.
1: У меня директор магазина все время прибегает, у тебя течет что-то внизу.
3: Да, да, да, но эта течка радостная, да, течет, значит, работает, и слава богу. Да, действительно, то есть если есть определенные навыки и некая степень бесстрашия, то есть надо посмотреть визуально, если не определяется там явных течей и всего остального, под машиной ничего нет, то можно просто поехать и посмотреть, что с автомобилем происходит. Если есть течь, она, скорее всего, усилится, и в какой-то момент запах станет крайне невыносимым, вы просто из каких-то там, не знаю, дискомфортных условий эту машину просто-напросто заглушите. Зачастую такое бывает, это даже связано накопительным эффектом, это, к сожалению, бывают такие моменты, мы путешествуем, заправляемся не всегда на своих заправках, и зачастую, ну, что уж говорить, мы-то все иногда хвораем там некачественным поведением, также и автомобильные заправки, они хоть и бездушные, но такое бывает, можно попасть на некачественное топливо. И на самом деле некачественное топливо зачастую как раз первостепенно себя проявляет это повышенным запахом, что бензин, что дизель. Поэтому это может быть связано с тем, что где-то в какой-то момент ну, там было попало топливо не совсем качественное, и оно может спровоцировать эти дополнительные запахи.
0: Как верещатин уходит с баркаса, говорит, октановое число у них не то, да, получается?
3: Да, не то, да, не то октановое число, которое может вызвать, учитывая, что действительно даже автомобили, которые имеют дельту октанового числа использования, понятно, есть какое-то определенное октановое число, на котором нужно непосредственно ездить, но есть некая дельта, да, то есть и в какой-то момент даже, что как чаще бывает, заправляешься октаном чуть ниже, и в этот момент непосредственно автомобиль может немножко так бензину у себя запахом немножко и спровоцировать.
0: Мне кажется, сейчас все октаном чуть выше заправляются.
3: Это большая удача, как вот запах колбасы. Да-да-да. А с дизельными машинами то же самое, то есть если там дизель, да, ну хоть вроде как там дизель и дизель, там, да, льешь и льешь, но на самом деле он тоже отличается, есть дизель там эко-норм таких, эко-норм таких, есть дизельное топливо грузовиков и прочее. На самом деле некоторые автомобили, ну, с такими условно надежными еще того поколения дизельными моторами, нет-нет, да можно там, ну, не чистым дизелем, который там, не знаю, там заправляют какие-то тракторы, да, ну, какие-то грузовики и прочее, то есть там немножко не совсем топливо исключительно под экологический класс легковых автомобилей, вот его бывает заливаешь, и едет какая-нибудь прекрасная дизельная иномарка, вот, а из нее так прекрасно чадит таким...
1: КамАЗом.
3: Да, у меня детством это пахло, как я приезжал к деду в колхоз, и вот эти вот заводили все комбайны, вот этот приятный...
1: У меня зимой так пахнет. КамАЗом прям начинает пахнуть, да. Ну, говорят, надо почистить уже там, какую-то деталь.
3: Безусловно, то есть из-за всей этой истории, именно с точки зрения, как бы мы говорим, если попадает некачественное топливо, появление дополнительного запаха, это сигнал. Первостепенно автомобиль пытается бороться, но так или иначе все равно этот запах проскакивает, но если постоянно так делать, как говорится, три раза так делаешь, спина болеть не будет, в данном случае заболит или катализатор, или сажевый фильтр на дизельных автомобилях. То есть
1: вот катализатор надо поменять, да, вспомнил. Автоэксперт Максим Егоров с нами, в салоне пахнет бензином. Что делать, узнаем после выпуска новостей и новостей спорта.
2: Знать. Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на мост в городе Запорожье, соединяющий левый берег Днепра и остров Хортица, и использующийся для военной логистики. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что результатом авиаудара стало существенное повреждение вантового моста, который соединяет левый берег Днепра с островом, который активно использовался ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений. После точного поражения движение по мосту было приостановлено, указано в сообщении Минобороны. В Кремле расценивают состоявшийся во вторник пуск французской баллистической ракеты без ядерного заряда как громкое и четкое послание, но считают, что любые проблемы лучше решать диалогом, а не показательными пусками ракет. Такой комментарий дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
2: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации, Европа одержима планами по милитаризация Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности, но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
0: На брифинге Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин сегодня в день рождения получает поздравления от иностранных лидеров в ходе телефонных контактов. Президент провел уже серию переговоров. Он поговорил по телефону с главой Белоруссии, президентом Киргизии, Таджикистана, премьер-министром Армении, президентом Туркмении. Российского лидера также поздравил президент Узбекистана. Послание также пришло от уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Вскоре Кремль проинформирует обо всех телефонных разговорах, указал представитель Кремля. Еврокомиссия выделила Украине 1 миллиард 240 миллионов евро для производства БПЛА, систем перехвата дронов, боеприпасов к ним и ракет. Об этом сообщила пресс-служба ЕК. Финансирование выделено в рамках оборонной составляющей кредита, общий объем которого составляет 90 миллиардов евро. Выпуском продукции займутся украинские предприятия. В этом году Евросоюз планирует выделить на военную поддержку Украины более 28 миллиардов евро. Очередные выплаты по оборонной части кредита поступят в ближайшие недели, отмечают в сообщении. С начала этого года страны Большой Семерки уже предоставили Украине кредитов на 10,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов. Первые средства в размере миллиарда долларов поступили Киеву от США еще в конце 2024 года. С марта следующего года в России изменятся условия сдачи экзамена на водительские права. Участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи. Камеры должны будут снимать процесс проведения теоретического экзамена в реальном времени. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения не есть в единой базе. Если же срок действия справки закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет около 15 градусов. Без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Хоккейный клуб ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в Акбарс на денежную компенсацию. Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе авангарда «Металлурга». Форвард стал четвертым

0: Прятаться против адмирала, которому уступили позавчера, и первый без Андрея Разина, который решением руководства «Магнитки» отстранен от должности главного тренера. Это временные решения и не окончательные, но все же способные повлиять на выступление команды. Сегодня «Магнитку» к матчу готовил исполняющий обязанности Владимир Воробьев. И это при том, что Магнитогорск с 19 очками продолжает лидировать на Востоке. У адмирала 8 место и 11 очков. В 19:32 оставшиеся игры. «Динамо» Москва-Шанхай, Сочи-Спартак. У бело-голубых тяжелая серия из 4 поражений подряд. Это 6-я в последних 7 матчах. А в основное время они вообще побеждали аж 17 сентября во Владивостоке. У «Динамо» 9 место на Западе с 12 очками. «Шанхай» 15 идет на 5-м. В еще более тяжелой ситуации «Спартак», который потерпел 6 поражений подряд, но в таблице Запада даже выше, чем «Динамо», 12 очков, 8 место. Ожидается, что против «Спартака» в составе главного аутсайдера Сочи вновь сыграет недавно приобретенный Никита Гусев.
1: Сборная России по футболу сохранила 35 место в рейтинге национальных команд ФИФА. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентины, сборная Франции расположилась на третьей строчке. Московская футбольная «Динамо» расторгла контракт с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе по соглашению сторон. Хабек перешел в стан бело-голубых летом 2021 года. Всего за клуб он провел 55 матчей, забил 3 гола. Также на правах аренды Гагнидзе выступал за «Урал», «Крылья Советов» и «Испанскую Гранаду». 79-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастер» в Шанхае. На старт соревнования он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату со счетом 7-5, 6-3. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев и автоэксперт Максим Егоров в студии. Мы сегодня ищем, откуда пахнет бензином в салоне. Мы уже посмотрели в багажнике канистры, мы проверили под автомобилем. Ну что, под капот заглянем, да? В девятке-то было очень... Понятно, там бензонасос, по бокам два хомута, и надо посмотреть, если оттуда тянет, значит, надо хомуты подтянуть, да?
2: Как-то. Да, если машина не заводится, да. Гаечным ключом, значит, тут дарить по карбюратору, да. Чтобы...
1: Трамблер протереть,
2: там игла отлипла, да, я помню.
1: Ну, а в современных автомобилях мы бензонасос обнаружим так вот легко, как в девятке мы обнаружили, Максим?
3: Ну, в современном автомобиле, я думаю, что даже с учетом не хочу никого обидеть собственных знаний, возможно, я открою капот, закрою, наберу своего дружественного эвакуатора и поеду, потому что современный автомобиль действительно это намного такая сложная система, и слава богу, что зачастую они, эти автомобили нас ограничивают. То есть в какой-то момент, если эта поломка связана с чем-то таким достаточно серьезным, она просто-напросто не заведется, загорится какой-нибудь индикатор и прочее, потому что машины там, неважно какого класса, сейчас имеют определенную систему защиты и прочее, там все датчики, давление.
2: То есть, она сама защитит. То есть, в принципе, если даже там что-то потекло, я решил завести автомобиль, а он мне не даст, да, по идее?
3: Ну, как правило, да, если какая-то история связана непосредственно там, с топливным насосом, с фильтром топливным или прочее, там, падением давления, и она может в какой-то моменте она даст завестись, но, скорее всего, в течение времени вы это почувствуете, там, потери тяги. Если это там произошло, то, скорее всего, он какую-то ошибку выдаст. Но с точки зрения классических наших автомобилей, действительно, раньше можно было, как говорится, найти при первый источник, второй, третий, потому что совсем недавно у меня там есть один из автомобилей, классические «Жигули», такая отдушина моего детства,
2: хобби.
3: Наверное. Да, хобби. На самом деле, это автомобиль, который он всегда поражает и вдохновляет, и удивляет. Причем в какой-то момент он у меня также перестал... Он, кстати, он заводился, но был жуткий запах бензина. В итоге нашли, что у меня перегнила одна трубка сзади на топливном баке. Ну, перегнила. Сделали, но все равно пахнет. Расход бешеный, как будто я езжу на каком-то грузовике, в карьере. Просто-напросто. Ну и в какой-то момент он...
2: А как же вот это пахнет бензином, не заводить, сразу на эвакуатор, вот это, да? Нам автоэксперт рассказывает, да?
3: Я выгляжу в возрасте, а еще в душе слишком ребенок, и поэтому эксперименты мне, они как бы еще не чужды, хочется поэкспериментировать, но на самом деле, как говорится, не повторять, небезопасно.
2: У меня, говорит, старая граната есть.
3: Да, точно. Вот. И в какой-то момент, видно, машина решила мне все-таки дать знак. Знаки — это дело такое, их надо уметь читать, она перестала заводиться. Но не по топливной системе, а просто аккумулятор подсел. Я открываю аккумулятор, это было, я, честно говоря, вот в какой-то момент так радостно, когда ты уже много чего знаешь и все время чему-то удивляешься. И в итоге у меня в «Жигулях» стоял такой классический топливный насос, я вот так открываю, была зима, не так уж прямо больно.
2: Там качалочка еще такая, тык-тык-тык.
3: Да, и вокруг этой качалочки, вы не поверите, мне никто не верит, я даже выложил

0: везде в соцсетях это видео, мне сказали, а, ради хайпа и просмотров пеной строительной набрызгал. У меня он оброс вот такими сталактитами, сталагнитами. То есть машина, когда стояла, топливо капало, и как раз к вопросу, то, что топливо, видно, было не очень хорошее. Может, машина у меня долго стояла, набрала воды, и по этой всей системе, то есть он, ну, наверное, таких с два хороших мужских кулака вокруг этого топливного насоса выросла очень красивая такая штука, как дети, знаете, соль выращивают, вот это кидают, и там какие-то кристальчики выращивают. Вот, поэтому бывает и такое, но на современных автомобилях, конечно, такого, ну, не встретить абсолютно. И, конечно, это все топливные системы, зачастую, когда вы приезжаете на машинах возрастных, при осмотре техническом обслуживании, все-таки почему как бы я это советую, не то, что там хочется, там, не знаю, как сервису, там надо денег заработать и прочее, это просто на самом деле обычный нормальный подход к автомобилю, потому что со временем что-то может изнашиваться. И на самом деле один из моментов, со временем, например, мы знаем все про коррозию кузова, коррозируют и трубки. Коррозируют трубки как тормозные, так и топливные. С течением времени они могут просто от коррозии начинать рассыпаться и прочее, нужно смотреть. Первично, что самое радостное, наверное, при таком осмотре и прочее, они начинают просто-напросто потеть. Как правило, единомоментные разрывы не происходят, они становятся достаточно мокрыми. Как я говорю, даже если с точки зрения бензина, который быстро испаряется, появляются такие неприятные, некрасивые ореолы, как бы замыва какого-то, то есть такое. И поэтому можно определить, что с топливным трубком есть какой-то вопрос. Поэтому, безусловно, самому прямо конкретно определить, наверное, можно только по косвенным признакам. Куда-то что-то лезть, действительно, система машин, автомобилей сейчас современные, любого класса, они обвязаны таким количеством различных трубок высокого давления, штуцерами и все остальное. Поэтому, если есть подозрение, что с машиной что-то не так, но нет явного того, чтобы понять, откуда течет и откуда этот запах происходит, ну, желательно все-таки заехать на станцию технического обслуживания, потому что зачастую мы все время смотрим сверху, в не очень хорошую погоду навряд ли захочется залезать сильно под автомобиль, но при этом, если запах не явный или еще что-то, то можно поехать на сервис. И в этот момент можно, на самом деле, ограничиться, это не говорит о том, что у вас непосредственно топливная система настолько плоха, что начинает пропускать там то ли тот же самый дизель или тот же самый бензин, на самом деле, как ни странно, топливная система должна дышать. Она в какой-то момент должна избавляться от вакуума. То есть, если была совсем завакуумированная история, это, грубо говоря, как, ну, что-то вакуумное, представьте. То есть, в какой-то момент топливный бак представляет себе достаточно большую емкость. Если бы она была настолько сильно герметична, то в какой-то момент просто-напросто ни один топливный насос не смог бы выкачать из этого вакуума это топливо. Поэтому топливные баки, на самом деле, имеют определенную систему абсорберов. Это для того, чтобы выводить лишние пары и чтобы топливо, ну, грубо говоря, не застряло, ставилось и нормально работало. И зачастую это представляет собой очень простую механическую систему различных трубок, колбок и там и всего остального. А есть машины, которые непосредственно имеют определенные датчики определения, там, насколько завакуумирована система. То есть, и это все является датчиками опроса топливной системы. И запах иногда может появляться даже из-за этого. То есть, с течением времени или клапан, или какой-то механический там клапан начинает неправильно работать, пары не выводятся, и машину может сопровождать такое амбре, вот это топливной системы.
1: Ну, мне интересно, а вот когда на плановое ТО заезжаешь там раз в год, условно говоря, а они на сервисе проверяют вот целостность этих трубок, чтобы они не прогнили, или так просто поменяли фильтр в салоне?
2: А их видно разве? Они не за подлицо где-то там уходят в автомобиле, там они под нищу идут, эти все трубки?
0: Да, зачастую они идут непосредственно по кузову автомобиля снизу, и то, что я как раз говорю, то есть все-таки желательно, даже если вы там приезжаете к своему проверенному дяде Васе, дяде Ивану, там, кто разбирается в автомобилях, ну, как раз вот они, как правило, всегда все, что нужно, помажут, все, что нужно, протянут, то есть они вот, ну, любят автомобили, не просто так к ним люди едут. Если выбираете, конечно, тот самый сервис, и зачастую некоторые говорят, слушайте, ну, мне вот тут вот фильтрик масляный поменяйте, маслице поменяйте, и все. И в какой-то момент даже людям говорят, что, слушайте, с вашим техническим обслуживанием вы немного, чуть больше денежек тратите, с учетом того, что, как правило, в техническом обслуживании сейчас самое дорогое, это, допустим, хорошее масло. Все остальные там фильтр воздушный, фильтр салонный, не так дорого стоит, но при этом это так важно. Салонный — это потому, что вы просто будете нюхать те же самые бактерии, а в какой-то момент, может, вы попали, ехали с каким-то жутчайшим грузовиком, который просто вам столько запаха вот этого дал, и на самом деле старый салонный фильтр, особенно если он влажный от времени, он набирает этот запах, и, возможно, этот запах, который будет вас преследовать, в том числе и запах топлива, это будет вообще не ваш запах. Поэтому, ну, желательно поменять его. То же самое с воздушным фильтром. Просто это воздух, которым дышит автомобиль. То есть, если он также забивается и прочее, он будет не дышать. И это очень важная история. И когда происходит комплексное техническое обслуживание, да, по заказ-снаряду, скорее всего, это будет только масло и три фильтра. Масляный, салонный и воздушный. Но туда обязательно входит проверка всей электрической системы, как она работает, проверка всех непосредственно течек, которые может быть. И в том числе там проверяются как раз все трубки, визуальный осмотр, трубки, соединения, фитинги и все остальное. Да, зачастую бывает то, что на современных автомобилях, понятное дело, все эти трубки уходят непосредственно под пластиковые защиты. Явные моменты соединения топливной системы, они всегда видны. А если даже под пластиком трубка уже находится в таком состоянии, что она уже начинает подтекать, в бензиновых автомобилях возникнут даже на сухом автомобиле некие вот такие вот грязные ореолы. То есть это, знаете, как вот на что-то налили, и такие вот, они не цветные, они просто настолько размывают грязь, и они имеют такие вот, ну как вот, как волна расходится, только сухая. А дизель, если даже хоть где-то он потекает, он достаточно жирный. Если на какой-то защите, где понимаешь, что под этой защитой могут проходить только тормозные трубки и топливные трубки, есть подобное что-то такое, или вот такие ореолы размытые, или жирные пятна, тогда будет предложено снять эти пластиковые защиты, посмотреть состояние трубок. То есть, действительно, при общем техническом обслуживании, осмотре автомобиля, всегда можно первично, по визуальным признакам, если есть явные течи, определить, что с трубками что-то не так.
2: А имеет смысл на маркетплейсе купить такую вот колодочку, чтобы читать бортовой компьютер? Там есть какая-то информация по топливной системе?
0: На маркетплейсе можно купить практически все, если карта ваша заблокирована, не привязана. То есть накидать в корзину, уснуть и больше ничего не делать. Потому что мне тут недавно сотрудник подходит с очень грустными глазами, говорит, я не знаю, что делать. Я тут собрал корзину на 50 тысяч рублей. Когда стал пересматривать, понял, что из этого мне ничего не нужно. Вот. Поэтому здесь нужно подходить...
1: Обычная история, да?
0: Да, это обычная история, поэтому здесь нужно подходить... с точки зрения покупки именно вообще автомобилей и маркетплейсов, все-таки довериться обслуживанию автомобиля непосредственно тем, кто в этом разбирается. А если вы хотите разобраться сами, то непосредственно это делать все-таки в профильных историях. То есть маркетплейс — это не та история, чтобы чинить автомобили, поэтому нет, не надо, не стоит, не нужно. Вот, потому что все вот эти штучки, там всякие лайфхаки, особенно сейчас, да и всегда это было, это всякие чудодейственные нашлепки на топливную систему для понижения, повышения топлива, снижения расхода топлива, там, не знаю, там, какие-то плацебные таблетки, которые ты кидаешь.
1: А присадочки. Я вот, кстати, когда на ТО приезжаю, на плановый всегда раз в году, они мне всегда дают какой-то пузырек, говорит, перед заправкой, говорит, залить, чтобы там все почистило, какую-то присадочку, чтобы у вас там и так далее. Я вот думаю, что за волшебное тоже самое?
0: Здесь, на самом деле, могу сказать только вопрос доверия, потому что, когда мне жена приносит таблетки, она говорит, что для здоровья, и я как будто хочу просто-напросто верить. Поэтому те руки, которые вам что-то дают, если вы, безусловно, верите, что как минимум это просто доброе дело, неважно, с каким финалом это будет, то можно принять.
1: Слушай, ну, официальный сервис, я к ним уже там сколько, 11 лет езжу, но вроде пока не обманули особенно.
2: Ну, ты заливаешь пузырек?
1: Заливаю периодически. Периодически
0: в автомобиль?
1: В бак.
0: Я просто уточнил, пузырьки разные бывают.
1: Да-да-да, в бак заливаю, но иногда забываю, иногда не заливаю.
0: Здесь могу сказать, что именно с точки зрения определенных автомобилей, пробега и всего остального, действительно там различные присадочные истории есть. И почему я сказал, как бы пошутил на эту с точки зрения, с каких рук вы это получаете, это крайне важная история. Потому что, дай бог, все вот эти присадки, таблетки, насыпки и все остальное, которые особенно обещают чудодейственный эффект, хорошо, что это был принцип плацебо, лишь бы не навредить. Потому что зачастую, к сожалению, такая попытка сделать чуть лучше заканчивается очень печальной историей. И в какой-то момент я как бы говорю клиентам, когда нет определенной уверенности, лучше вы просто заливайте что-то качественное. Там масло, там антифриз, топливо и прочее. С точки зрения того, что вам долить именно для того, чтобы стало лучше, вероятность очень высокая, что если вы купите где-то на маркетплейсе и прочее. Нужно четко разделять, кто что продает. То есть, если вы хотите, все-таки у вас требуется необходимость, особенно это касается дизельных автомобилей межсезонья, когда в какой-то момент нужно все-таки добавлять присадку, чтобы не образовался парафин, снизить этот риск, например, то это нужно сделать или на официальных заправках, или все-таки в официальных больших сетевых магазинах.
2: Там дорого.
0: Зато безопасно.
2: Безопасно. Главное, крота не заливать, да? Как вот мы в канализационную трубу заливаем, чтобы, ну,
0: прочистить. И не запускать крота.
2: Не запускай крота.
1: Не запускай крота в автомобиль.
2: Автоэксперт Максим Егоров с нами. Вернемся через 2 минуты. Продолжим.
3: Маяк. В эту...
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец. Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области впервые осуществили промышленный лов речных раков. В регионе продолжают создавать условия для успешного развития различных отраслей агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, промышленный вылов речных раков – новое и перспективное направление развития рыбохозяйственного комплекса нашего региона. Вологодские промысловики добыли 1,94 тонны этого вида биоресурсов. Для начала отличный результат. Вылов осуществляли в акватории Ковшского водохранилища, где популяция речных раков многочисленна, а также на малых озерах Вытегорского и Белозерского округов. В перспективе планируем расширить перечень водоемов для промышленного освоения запасов. В правительстве области обнародовали мастер-план развития Великого Устюга. Документ подготовил Дом РФ вместе с регионом и парком Дед Мороз. Цель – сделать город комфортным для жизни и круглогодичным туристическим центром. Как отметил глава региона, Великий Устюг – жемчужина Вологодщины. Ведем масштабную подготовку к 880-летию. В этом году реализуем 120 объектов на сумму более 3,4 миллиардов рублей. В 2027 году город должен встретить юбилей обновления, сохранив исторический облик. Реализация мастер-плана создаст более 3000 рабочих мест и поможет раскрыть потенциал 35 тысяч жителей. Главная задача – снизить зависимость города от зимнего потока туристов. В прошлом году Устюг посетили около 600 тысяч человек. К 2030 году поток планируем увеличить до миллиона. Вологодские владельцы оружия могут проверить свои разрешения и лицензии онлайн. Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия, что всю информацию по действующим разрешениям и лицензиям можно получить самостоятельно, не посещая подразделения лицензионно-разрешительной работы. Все данные доступны в электронном виде на сайте Государственной информационной системы в сфере оборота оружия. Авторизация происходит через единую систему идентификации и аутентификации. Для этого необходимо ввести логин и пароль от личного кабинета на портале госуслуг. В Череповце прозвучат стихи Сергея Есенина на китайском языке. Сегодня, 7 октября, в городской библиотеке имени Верещагина пройдет вечер российско-китайской дружбы, приуроченный ко дню рождения Сергея Есенина. Как отметил в соцсетях глава региона, главным гостем вечера станет филолог-русист из Пекина Сюй Сяодун. В прошлом году, к 130-летию со дня рождения поэта, Сюй Сяодун выпустил книгу переводов стихотворение Есенина с подробными комментариями. Презентация издания уже успешно прошла в Пекине, Харбине, Вологде и Череповце. Мамонт, идущий на водопой к фонтану, появится в городе Металлургов. В год своего 25-летия площадь химиков в Череповце предстанет обновленной и более функциональной. Фонтан, сцена с амфитеатром, навесы, детская и спортивная зоны, точки питания, полигональная фигура мамонта. Реконструкция началась весной, сейчас завершается укладка брусчатки, идет высадка растений, 36 деревьев и 1500 кустарников. Большую часть площади откроют ко дню города в начале ноября. Сцену, детскую и спортплощадки планируют закончить до 1 декабря. Зимой, как обычно, установят новогоднюю ель и откроют каток. Реконструкцию ведет компания «Фосагро» в рамках подготовки 250-летия города.
5: Новости спорта.
4: Вологодские бадминтонисты выиграли 8 медалей на всероссийских соревнованиях. В Ивановской области прошел Кубок текстильного края. Он объединил 148 местных атлетов и гостей из Вологодской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской областей, Республики Мариэл, Чувашии, Москвы и Санкт-Петербурга. Атлеты разыграли награды в парных разрядах. У вологжан 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Золотые награды среди наших спортсменов взяли Кирилл Светлов, категория «Мужские пары» группа «Д», Юлия Мельченко и Анастасия Стрелкова, «Женские пары», также группа «Д». Завтра чемпион мира по боксу 2021 года проведет занятие по адаптивному боксу для ветеранов боевых действий. Тренировка состоится 8 октября в спортшколе боевых искусств на Притеченской 8. Марк Петровский является чемпионом мира и чемпионом России по боксу. Он провел 32 поединка на любительском ринге и 7 на профессиональном. На сегодняшний день является непобежденным спортсменом в своей весовой категории в профессиональном боксе. Напомним, в Вологде в последнее время вырос интерес к боксу. 3 года областная столица принимает кубок губернатора региона, участниками которого становятся известные спортсмены.
5: Погода на маяке.
4: В Вологде и Череповце сегодня переменная облачность без осадков. Ветер западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 13. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщили в Кремле. Владимир Путин в день рождения получает поздравления от иностранных лидеров. В ходе телефонных контактов президент провел уже серию переговоров. Он поговорил по телефону с лидерами Турции, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении, Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, президентом Ирана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства, иностранные лидеры не только поздравляют Путина с днем рождения, но обсуждают двустороннюю повестку. Глава государства ранее получил письменные поздравления, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина, лидера КНДР Ким Чен Ына, патриарха Московской Всея Руси Кирилла, глав российских регионов. Песков также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался.
3: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка. Нанесено поражение формированием противника в районах Купино и Черного. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожены два пункта управления беспилотниками противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотная и Котовка Харьковской области. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании Firepoint для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Внутренний рынок России будет обеспечен продовольствием без перебоев. Доктрина продовольственной безопасности выполняется последовательно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он осмотрел 27-ю российскую агропромышленную выставку «Золотая осень», посвященную научно-технологическим решениям, направленным на развитие российского АПК.
4: Окончательных результатов уборочной кампании, конечно, еще нужно немного подождать, но и пшеницы, и рапса, и фруктов уже собрано больше, чем в прошлом году. Есть и прирост серьезный по рыбоводству, и по производству свинины, и яиц. По предварительным оценкам, доктрина продовольственной безопасности выполняется так же последовательно, как и годом ранее. Ну и снабжение внутреннего рынка будет обеспечено без перебоев. Есть продвижение и по другим направлениям развития агропромышленного комплекса. Активнее стали заключать договоры страхования, что помогает предприятиям, хозяйствам снижать свои риски.
1: Мишустин сообщил, что Кабмин направит Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев. Премьер напомнил, что в этом регионе введен режим чрезвычайной ситуации, требуется помощь, сказал Мишустин. Он также отметил, что агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов. Правительство оказывает меры поддержки, заявил Мишустин. Будущее есть только у тех стран, которые делают ставку на защиту семьи и детей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью телеканалу «Россия-24» на полях женского форума, который проходит в Туркмении в преддверии саммита СНГ.
5: Государства, которые провозгласили основой свою суверенную политику,
2: делают ставку на защиту семьи, на защиту детей, потому что только в этом есть политика будущего. Только будущее есть у тех государств, которые защищают своих детей. И это тема общая наша, которая объединяет всех. Не псевдоправа ради псевдоправ, не пустые лозунги и митинги. Обсуждаться будет конкретные задачи, которые понятны нам, мамам, многодетным мамам.
1: В женском форуме, который проходит в Туркмении в преддверии саммита СНГ, принимает участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Золотая осень в этом году превысит многолетние показатели на несколько градусов. Так считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пятница, по словам синоптика, станет самым теплым днем в Москве с начала октября.
5: Четверг такая же солнечная и сухая погода, ночью плюс 4-7, днем 13-15, ну и пятница вовсе обещает стать самым теплым днем с начала октября. После полудня воздух прогреется до плюс 16-19, это на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям начала сентября. В общем, золотая осень 2026 продолжит демонстрировать свой теплый и влажный характер с превышением многолетних показателей на несколько градусов.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве без осадков, 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в четверг также без осадков, плюс 12-14.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами старший эксперт музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Богдан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о монетном деле в Древней Греции. Но сначала хотелось бы разобраться, Древняя Греция – это вообще-то что?
2: И где?
1: Это у нас Афины, не знаю, там это Пелопоннес, это Спарта.
2: Константинополь.
1: Это Сиракузы. Там. Что такое Древняя Греция вообще?
3: Ну, в общем-то, это все вышеперечисленное. Только Константинополь в виде Византия еще тогда. Но вопрос очень хороший, потому что Древняя Греция – это совсем не только Пелопоннес. Древние греки были путешественники.
1: Арго.
3: И, собственно, зона их интереса был весь бассейн Средиземного моря, бассейн Черного моря. Говорят, они и до Британии доплывали. Вот. А, естественно, в каждом удобном месте они основывали свои города.
2: И, полисы.
3: Да, города-государства, города-колонии. И вот эта вот древнегреческая нумизматика, она очень тесно связана с географией. Потому что это не единое государство Древняя Греция. Это разные города, разные государства, которые чеканят совершенно разные монеты, но при этом все говорят на одном языке, верят в одних богов и активно общаются друг с другом.
2: Но при этом в федерации они не живут, да?
3: Нет, они слишком разрознены, раздроблены, рассеяны по, собственно, всей Экумене, по всему миру. Вот, собственно, та Греция, о которой мы, наверное, будем говорить, самая древняя Греция, связанная с монетами, она вообще не Греция. Потому что считается, что монеты изобрели древние греки, но это не совсем так. И не на территории Древней Греции, а на территории Малой Азии, современной Турции. Вот, поэтому древнегреческая нумизматика – это такая тема, ну, скажем, общеевропейская.
2: Ну, на всех монетах мы увидим слово «Эллада», наверное, да?
3: Никогда не увидим.
2: Никогда не увидим? Как же мы поймем, что это Греция, греческая монета?
1: А там у них шлем будет с перьями.
3: Шлем с перьями – хороший атрибут, он часто встречается. Но, наверное, самое заметное и самое узнаваемое – это буквы греческого алфавита. Но и это не главное, потому что на первых монетах надписи не было, а были изображения, как правило, животных. И, наверное, главный маркер – это искусство. Это характерное древнегреческое искусство, подход к пластике, к скульптурности изображаемого. И вот именно через древнегреческую культуру, через выразительность их художественных образов и узнается то, что сделали древние греки.
1: Ну, давайте все-таки уточним. Вот на территории Турции современной, это что за государство там, что за полисы у нас были? Откуда монеты-то первые пришли все-таки? Что за народ был?
3: На побережье там было как раз много греков. Они основали крупнейшие торговые города Милет, Эфес. Чуть-чуть дальше от берега находилось могущественное Лидийское царство. Собственно, лидийцы были очень воинственные, они разводили лошадей, скакали.
1: Но тоже греки были, да?
3: Ну, конечно, наверное, копнешь грека, найдешь лидийца или наоборот, но, в общем-то, нет. Они были народом из Малой Азии, может быть, связанным с более древними хеттами, то есть такие местные жители. Я был в Лидии, смотрел на руины Сарт, столицы, и, конечно, это очень красивые места, совершенно не греческие. То есть лидийские цари хоронили, соответственно, своих предшественников в гигантских курганах, холмах. Практически это самые большие погребальные сооружения из земли. Ну, как египетские пирамиды из камня, а это вот из земли. Они грандиозные. Там высотой, по-моему, 50-100 метров. Они очень большие. Вот. Это развитая культура, которая вот в своем, в том числе, художественном языке совершенно не греческая. И там как раз появились первые монеты. на них изображались львы как символ царя. Почему они появились, монеты, это тоже отдельный разговор.
1: Да, да, но нормально же менялись. Бартерная система-то же работала всегда. Зачем монеты?
3: Конечно, был скот как универсальная мера богатства. Собственно, его можно было обменять на зерно. Все, что нужно, приходишь на рынок, и как-то можно договориться.
1: Я тебе зерна, ты мне помидоров, там, не знаю, местных бананов.
3: Да, но мы все понимаем, что здесь есть какая-то проблема.
2: Цифр нет.
3: Ну, во-первых, цифр нету. Во-вторых, сейчас тебе нужен, извините, скот, а завтра вроде бы как и нет.
2: Фьючерсы нужны.
3: Да, хочется еще чего-то. Но как вот поменять целую овцу, например, на что-то, что стоит как кролик? Ну вот очень все как-то запутано. И поэтому появляется мерило стоимости.
2: Бухгалтерия, экономисты.
3: Ну, как минимум, менялы. Вот. И главным мерилом стал металл. Драгоценный металл, золото, серебро. Потому что... очень большая ценность в очень маленьком объеме. Можно раздробить, раскусить, поделить на малые части. Соответственно, легко проверить количество, взвесить. Ну и, собственно, с ним легко путешествовать. Потому что, ну, если тебе нужно купить меди где-нибудь у Уральских гор, ну, караван же...
1: Не быстро идет.
3: Ну, не быстро идет, и не погонишь туда, же туда стадо овец. Значит, нужно найти какие-то эквиваленты. Так что металл стал первым источником вот этой вот ценности, способом сохранения капитала. Причем не обязательно слитки. В первую очередь это могли быть сосуды, какие-то художественные изделия. Одновременно и деньги, и... красиво.
1: Кубки.
3: Обязательно. Вот, то есть это такой мир гомеровский. Мир Трои, когда вот эти вот сокровища, они выражаются отнюдь не в монете.
1: Интересно, вот почему именно Лидия? То есть это было, ну, я предполагаю, что, наверное, деньги возникают уже в каком-то действительно богатом государстве, мощном, да, когда возникает необходимость, когда уже есть некий избыток чего-то, да, что уже вот там меняешь одно на другое, уже не очень получается, потому что много всего менять приходится, да. А именно Лидия стала, ну, как бы родиной древнегреческих монет. Это они такие мощные были, такие сильные, или почему?
3: Ну, во-первых, мощные и сильные. Во-вторых, у них было главное, у них было сырье.
2: Золото.
3: Золото. Им было удобно превратить вот это вот золото, которое имелось на их территории, в товар. Но у любого товара, конечно, ему требуется придать товарную форму. То есть вот монета – это такая первая товарная форма драгоценного металла. Почему появляется изображение? Это знак гаранта. То есть что такое…
1: Лев вот, гарантирует.
3: Да, вот что такое вот оттиск? Прежде всего, это печать. То есть монета – это кусок золота, на который поставлена печать правителя, который своей властью, армией и репрессивным аппаратом гарантирует, что это хорошее золото, его надо принимать и не возражать. И вот так вот появились первые монеты. Но поскольку рядом были греки, значит, рядом была торговля. И вот эти вот монеты быстро начинают чеканить уже сами греки в своих городах. В Эфесе, в Милете, там начинаются изменения, естественно, дизайна. Появляются новые образы, новые сюжеты. И в том числе первые надписи. И вот первая монета с надписью в истории отчеканена в древнегреческом городе Эфес на территории Малой Азии.
1: Да, вчера как раз мы про него и говорили, от города Сельчук прямо недалече там.
3: Да, совсем рядом. И было там написано это знак Фанеса, или это печать Фанеса. Кто такой Фанес, мы не знаем. Но это первый человек, имя которого появляется на монете.
1: Молодец.
2: Ну, царь, наверное, какой-нибудь. Или казначей.
3: Либо тот, кто отвечал за выпуск монет. Потому что мы достоверно и досконально не знаем, как это все происходило. То есть, может быть, это правитель говорил, вот, чеканьте. А может быть, он давал концессию каким-нибудь мастерам или золотодобытчикам, которые на условиях какого-то подряда делали вот такие вот маленькие, точно взвешенные нормативные пробы слитки.
2: А древние золотодобытчики также, да, промывали песок и искали вот в этих грохотках золотые слитки?
3: Да, вот как раз основа богатства Лидии была в том, что там были рассыпные...
2: Горные реки?
3: Да, рассыпные прииски, и долгое время считалось, что находили там электр, естественный сплав золота и серебра. Но современные ученые доказали, что, во-первых, электра в реках там не было, там было нормальное золото, и появление электровых монет связано с чем-то другим. То есть они мешали золото с серебром преднамеренно. Но это тоже отдельная история.
2: А электрон это же янтарь, по-моему, нет?
1: Это позже появилось, да, наверное?
3: Да вот, в общем-то, в то же самое время. То есть первые монеты, они электровые. Из сплава золота и серебра. И, собственно, почему так получилось, мы не знаем.
2: Прикольно.
3: И только там же, в Лидии, лидийский царь Крёс, хорошо известный...
1: Который богат, как Крёс.
3: Именно. Поэтому он и был богат. Он придумал чеканить монеты из чистого золота. Высочайшей пробы. И вот эти вот статеры, так называются самые большие золотые монеты, собственно, они начали чеканиться из чистого золота. Наверное, это и послужило причиной того, что Крёс вошел в историю как такой богатый правитель.
2: А насколько большие? Как золотая медаль олимпийская такая, да?
3: Ну, примерно с ноготь.
2: А, с ноготь, ну, небольшая, значит.
3: Ну, с чем сравнивать? Потому что в то время система номиналов, и, в общем-то, во многих регионах Древней Греции, она была не полиметаллическая, то есть не золото, серебро и медь. Это появилось гораздо позже. А вот, собственно, электровые монеты от статора, потом гемистатор – половинка, трите – треть, гекта – 1/6 часть, гемигекта – 12 и так далее, до самых малюсеньких.
1: То есть там до крупинки, как это?
3: Да, как шутят нумизматы, с такими дышать рядом страшно. Они совсем малюсенькие, буквально по весу... где-то четверть грамма.
2: Но при этом там можно рассмотреть чеканку, да?
3: Можно.
2: Ух ты.
3: Но лучше в лупу. Тут обычно конспирологи бы сказали, что это доказательство того, что, очевидно, технология у древних греков и лидийцев были такие, у них были микроскопы, еще что-нибудь.
2: Левша.
3: Да, вполне возможно, они использовали, например, при резке штемпеля, то есть инструмент, которым это чеканилось, линзы. Но из горного хрусталя, например. Потому что изображения действительно очень мелкие.
1: Это в каких кошельках нужно было такие деньги носить, чтобы не потерять, мне интересно.
3: Ну, кошельки не сохранились.
1: К сожалению,
3: да. Скорее всего, это были кожаные мешочки, как это существовало и в Средневековье, и в римское время. Но существует такая легенда, и тоже вполне возможно так и было, что носили деньги за щекой.
2: А, кстати, да.
3: Вот, это удобно. Особенно если в темном переулке где-нибудь.
2: Ну да, раз в рот.
3: Хотя бы... Да, хотя бы вот кошелек можно оставить, это там что-то подешевле.
2: И прикинуться немым, чтобы не растерять.
3: Так. А если уж совсем плохо, то и проглотить.
1: Да. А карманов-то не было в то время.
2: Через три дня снова богат.
1: Да, карманов-то не было у них в туниках-то. Не было. Скорее всего, поэтому приходилось, да, вот так. А вот эта система, о которой вы сейчас рассказали, которая возникла в Лидии, именно номиналов, да, условных этих монет, что там их делили, естественно, по размеру, но это по факту же номинал, да, был?
3: Ну, номинал один, статер, и который уже делится половинка статера, треть статера, четверть статера, шестая статера и так далее.
1: и от и до. А как было в других частях Греции, да, и как вообще туда все это проникло, и как развивалось монетное дело, которое зародилось в Лидии, про царя Крёза, опять же, вот мы вспомнили. Я, кстати, подзабыл, что он вообще-то был реальный. Я всегда вот это вот выражение же «богат как Крёз», да, было ощущение, что мифический персонаж, как там, не знаю, какой-нибудь
2: Зевс. А он реальный персонаж.
1: А он реальный был, да, вполне персонаж. Мы об этом поговорим после выпуска новостей. Сегодня говорим про монетное дело в Древней Греции. С нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Вернемся и продолжим через несколько минут.

0: Маяк.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. По данным Минобороны, в результате авиаудара вантовый мост получил существенное повреждение. В нашем военном ведомстве отметили, что мост активно использовался в ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений. После точного поражения движение по мосту было приостановлено. В Министерстве обороны рассказали, что операторы бригады беспилотных систем «Варяг» вели корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиабомб. Минобороны России показала кадры совместной боевой работы в ходе нанесения ударов по вантовому мосту в городе Запорожье. Российские войска за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщили Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Каневская, Юлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, бронемашина, 22 автомобиля гаубица М777 производства США. Владимир Путин в день рождения получает поздравления от иностранных лидеров в ходе телефонных контактов. Президент провел уже серию переговоров. Он поговорил по телефону с лидерами Турции, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении, Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, с президентом Ирана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Глава государства ранее получил письменное поздравление, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина, лидера КНДР Ким Чен Ына. Песков также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался. Ранее американский лидер анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов. Правительство оказывает меры поддержки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он принял участие в работе российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». Мишустин также сообщил, что Кабмин направит Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев.
2: В текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях. Есть сложности с топливом, с логистикой грузов. Президент поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна. В том числе, вы знаете, принято было решение о закупке в резерв. Правительством также был предпринят ряд мер. Ну, прежде всего, выделялись дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. И сегодня, кстати, на правительственном заседании Кабинета министров мы обсудим вопрос о предоставлении Крыму средств для наших аграриев. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Аграрно-промышленный АПК, вообще агропромышленному комплексу, там требуется серьезная помощь. Мы направим свыше 1,5 миллиарда рублей сегодня. Эти средства пойдут и птицеводам на поддержку производства фруктов, агротехнологические работы и на другие нужды.
0: Мишустин отметил, что внутренний рынок России будет обеспечен продовольствием без перебоев. Доктрина продовольственной безопасности выполняется последовательно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, ночью плюс 5-7, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В эти минуты Сибирь принимает Салават Юлаев. Идет первый период, и счет пока не открыт 0-0. Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что магнитогорский клуб не занимается поиском кандидатов на замену главному тренеру Андрею Разину. Во вторник «Металлург» объявил, что Разин отстранен от работы. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Хоккейный ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в «Акбарс» на денежную компенсацию. Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» и «Металлурга». Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге национальных команд FIFA. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентины. Сборная Франции расположилась на третьей строчке. Московская футбольная «Динамо» объявила об уходе грузинского полузащитника Луки Гагнидзе. С подробностями Алексей Крылов.
2: Лука Гагнидзе переходил в московское «Динамо» из тбилисского в статусе одного из главных талантов грузинского футбола. Правда, практически тут же

0: не рассматривался бело-голубыми как игрок основного состава, к тому же учитывая новый лимит на легионеров. Неудивительно, что клуб и 23-летний грузин приняли решение о расторжении контракта. Всего с «Динамовцев» он провел 55 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи, а в сезоне 2023-24 выиграл вместе с «Динамо» бронзовые медали чемпионата России.
1: Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Тунисе. Помимо россиян и хозяев соревнований, участниками станут сборная Бразилии и Японии. 5 ноября пройдут 2 полуфинальных матча, 7-го игра за 3-е место и финал. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Маяк. Как знать.
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Сегодня мы говорим о монетном деле в Древней Греции. Выяснили уже, что первые монеты появились, не совсем как бы на греческой территории, это недалеко от Эфеса в современной Турции, государство Лидия, и вспомнили царя Крёза, который первым начал чеканить даже золотые монеты, что говорил, конечно, о его богатстве, а первые монеты были сплав серебра с золотом, получается, да?
4: Да, электр.
3: Электр, да, и... Как-то они специально, или история умалчивает, да, почему и как они решили именно так делать?
4: Ну, долгое время считалось, что это естественный сплав, но сейчас ученые установили, что нет, неестественно. Они специально смешивали эти два металла.
3: Чтобы подешевле было, наверное.
4: Ну, скорее всего, да, потому что выпуск денег – это один из важных источников дохода для государства и для правителя личного вот в тех реалиях. Поэтому как-нибудь так добыть золото, чем-нибудь его разбавить и продать по цене неразбавленного, это, конечно, милое дело. Но, скорее всего, истина где-то посередине. Но когда появляется, естественно, вопрос монеты, производства и вообще вопросы денег, то экономические резоны, они всегда выходят на первое место.
5: А как обменивать, как понять, вот в этом государстве сколько стоят деньги, а в этом сколько стоят деньги, как не прогадать? Были какие-то обменники у них древнегреческие?
4: Ну, нам сейчас сложно представить, что деньги имеют как бы собственную цену, как товар, потому что мы, извините, расплачиваемся либо бумагой, либо вообще непонятно какие-то эфемериями электронными. Вот. А там все было очень просто. Есть у тебя золото. Вот у тебя золото... столько-то грамм, столько-то статеров, и это золото будет и в твоем родном городе, и в соседнем, и за 1000 километров оно останется золотом. И вот эта универсальная экономическая система, основанная на принятии денег или драгоценного металла как денег, она, собственно, и сформировала вот эту вот европейскую, может быть, какую-то идентичность и европейский универсальный подход к экономике, к торговле, и именно через монеты вот распространялось в том числе, ну и, конечно, и культура, и искусство, и религия.
5: Но все эти монеты назывались драхмами, наверное, да? Драхма – это монета по-древнегречески, по-гречески?
4: А эти монеты назывались статеры.
5: А, статеры.
4: Вот. Другие монеты назывались драхмами. Драхмы были преимущественно серебряными. Вот. Тут есть некоторая путаница, мы сейчас сдаваться не будем. Бывают и серебряные статеры, и золотые драхмы. Всегда там очень много разнообразных вариантов. Но вот первые серебряные монеты появились на острове Эгина. Их иногда монетам давали какие-то такие собственные имена, их называли черепахи. Ну, нетрудно догадаться, потому что, наверное, на каждой монете было изображение черепахи.
3: Наверное, потому что на острове Эгина вокруг было много черепах, скорее
5: морских.
4: Ну, скорее всего, да, потому что толком неизвестно, почему. А черепахи там действительно есть. Но вот эта вот идея изобразить некий символ города или товар, которым славится этот город, она в Древней Греции была популярна. И, например, древнегреческий город Фокея, по-гречески «фоки» – это тюлень, несло изображение на деньгах тюленя-монаха. Редкий, между прочим, сейчас вид, в Красную книгу он занесен. У нас как-то Средиземное море с тюленями не ассоциируется.
3: Вообще никак.

0: Они там есть.
1: Вы их не видите, они там
0: это
1: есть.
0: Это суслики. Вот. Или, например, на монетах города Кизик, он расположен на турецком берегу Мраморного моря, изображался тунец. Но это не такой какой-то там желтоперый или синекорый. Да, а это тунец пеламида. Рыба, которая путешествовала из Черного моря в Средиземное и проплывала между, собственно, берегами проливов. И там их активно местные жители ловили. И, наверное, с этим было связано и какое-то заготовление впрок этой рыбы. Наверное, город славился своими рыбаками. И эта рыба стала символом города, в том числе и на монетах. Вот, поэтому древнегреческие монеты – это всегда очень тесная связь с тем местом.
2: А может быть, на одну монетку одного тюленя в том городе, а в этом городе на одну монетку одного тунца давали?
0: Вполне возможно.
1: Или одну черепаху.
2: Да, или черепаху.
0: Вполне возможно, но против этой теории говорит то, что монеты разных номиналов чеканили все равно с изображениями тюленей. То есть тогда очень маленький тюлень и тюлень побольше.
1: Да, ребеночек тюлень, бэби тюлень обменять, пожалуйста. А вот мне интересно, а как дальше распространялось? Вот мы сейчас говорим, что на каждом острове, там в каждом городе, полисе свои монеты они чеканили. Но вот в Лидии появились, мы говорим, монеты первые, да? Потом в Эфесе хорошую штуку переняли, да, и начали свои чеканить. А потом дальше это как ковид, куда распространилось, в какую сторону?
0: Вот очень хорошее сравнение. Это на самом деле такая экономическая эпидемия своего времени. Кстати, про время мы так и не сказали. Монеты изобрели в 7 веке до нашей эры. Вот. И всего где-то через 50 лет их чеканили уже во многих городах, а через 100 лет практически везде. То есть это было настолько удачным изобретением, настолько отвечавшим интересам, видимо, всех жителей всего Средиземноморья, что как эпидемия деньги распространялись. И, наверное, самым главным экономическим центром и центром чеканки стали Афины. Но они чеканили серебро. Там
1: что, имелись... золото не намыли, что ли?
0: Там имелись серебряные рудники, так называемые лаврийские рудники, неподалеку от Афин. И главной валютой стали тетрадрахмы. То есть 4 драхмы. Такая достаточно крупная монета весом порядка 16 грамм.
1: А почему тетра к драхму? Почему они сразу по 4 стали считать? Или одну тетрадрахму они потом пилили на 4 обычных? Как это происходило?
0: Вот здесь сложно ответить, но исторически так сложилось, что удобный размер серебряной монеты, он плюс-минус в зависимости от эпохи, столетия, тысячелетия не меняется. То есть вот это количество драгоценного металла, оно, видимо, вполне соответствует большинству самых распространенных транзакций и каких-то эквивалентов стоимости, и поэтому сама по себе маленькая драхма оказалась не такой удобной, а вот тетрадрахма гораздо более удобной и стала таким долларом своего времени. То есть эти совы афинские, а на одной стороне изображена богиня Афина в шлеме, а с другой стороны ее спутница-сова. Там еще лавровая веточка маленькая, и написано Афе, то есть Афина.
1: Куда же без лавровой веточки-то?
0: Вот. И вот эти вот монеты настолько были популярны, что даже начали выпускать их контрафакт. Но только не в Китае, а на Ближнем Востоке. Вот. И вот эти вот афинские совы были действительно универсальной валютой. Наверное, первой в истории универсальной валютой. Универсальной торговой валюты.
2: А Салоники никак не проявили себя? Ведь обычно где Афины, там и Салоники, они всегда где-то рядом. И конкуренты всегда были. А вот в денежном отношении?
0: Может быть, имеется в виду Спарта, потому что в Салониках, конечно, тоже мелкие города чеканили монеты, но особой там конкуренции не было. А в Спарте к деньгам относились сурово. И там использовали железные прутья. Чтобы вот это вот все серебро, золото, это было
2: выбивали
0: не в их характере.
2: Из голов, в смысле.
0: Ну, вот эти железные прутья, они, конечно, функционировали как кредитные деньги, то есть нечто вроде современных бумажных денег. Вот, потом, конечно, и там начали чеканить монету. Но суровые спартанские железные прутья, да, это первый день.
1: Афины, значит. А потом же мы помним, как долго, интересно, вот эта драхма продержалась. Я просто думаю, дальше у нас Александр Македонский, который полмира завоевал, да. И он
0: с тетрадрахмами завоевывал.
1: Завоевывал с тетрадрахмами, и точно распространял тетрадрахмы в Монголию и вплоть до Китая, да, получается?
0: Совершенно верно. То есть следующая универсальная торговая валюта была тетрадрахма Александра Македонского. Между прочим, это тоже знаковое явление в мировой культуре. Это первые деньги, которые имели портретное изображение правителя. Ну, первые такие распространенные деньги там были, может быть, и раньше. Вот. Но правителя не я Александр, а я Александр в образе Геракла. Или Геракл с лицом Александра. Тут уж как кому больше нравится.
2: То есть мы не можем сказать, что это вот портретное сходство, да, с Александром?
0: Можем. Это действительно можем? Портретное сходство, потому что на всех скульптурах, на сохранившихся памятниках изобразительного искусства он узнаваем. И на монетах тоже он.
1: А как мы знаем, что он Геракл? У него шкура немейского льва на нем?
0: Да.
1: Да?
0: Да, большинство божеств... Естественно, узнать сложно.
2: Ага.
0: Ну, Зевс там, или Артемида, ну как понять? Ну,
1: Зевс молнии как?
0: Ну, молнии это скорее Юпитер. Но так или иначе, на монетах чеканится изображение вот какого-то человека. То есть это все-таки образ человека, но с тем или иным атрибутом. Вот ага. В Древней Греции, прежде всего, у Зевса был атрибут орел.
2: Орел?
0: Да, ну или вообще очень такой авторитетный бородатый мужчина, это, скорее всего, Зевс, если другого не дано. Или Афина. Афина в шлеме.
2: И с собой.
0: Она богиня-воительница, да. А у Артемиды, например, может быть лань, может быть лук. А Аполлон с...
1: Лирой, разумеется.
0: Лирой, конечно. Или с треножником. Или с лавровой ветвью в волосах. То есть вот эти вот все... иконографические типы, как это говорят искусствоведы, они на монетах также нашли отражение.
1: То есть Александр был реально в шкуре, да, получается?
0: Реально со скальпом льва на голове.
1: И получается, что тетрадрахмы эти, они вообще-то стали мировой валютой, по факту.
0: Ну, от Индии до Испании, очевидно, если бы у вас были такие деньги, вы бы нашли общий язык с любым первым встречным.
2: Угу. То есть он ликвидировал вообще вот эту вот разносортицу, и только тетрадрахма Македонского появилась.
0: Да, то есть гигантская империя, которая просуществовала недолго, распалась на государство, подчиненное его полководцам, и те вот как раз тоже начали чеканить разную монету. То есть если мы говорим о деньгах как о одном из символов государства, то как только меняется дизайн денег, значит, очевидно, историки понимают, и политическая система тоже поменялась, что-то радикально изменилось. И держава Александра Македонского распадается в том числе и в мире нумизматики. На множество разных типов и разновидностей. Но тетрадрахма, как номинал, она продолжает чеканить.
2: Ничего себе.
1: Мы продолжим наше общение после небольшой рекламной паузы. Сегодня мы говорим о монетном деле в Древней Греции. И с нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. И вот хотелось бы узнать после рекламы, как там у китайцев тоже были деньги, когда македонский туда пришел. Вот поговорим.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Вологодской области вырос на 43,5%. За 9 месяцев регион увеличил экспорт агропромышленной продукции на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вологодские товары поставляются уже в 29 стран. Как отметил глава региона, наиболее заметно вырос экспорт детского питания на 77%, рыбной муки, масел и жиров на 75,5%, молока и сливок на 55%, дикорастущих растений на 34,5%. Развитие экспорта продукции АПК региона продолжается по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». До 1 декабря в колледжи и техникумы области можно поступить на свободные бюджетные места. Возможность подать заявление сохраняется в 8 образовательных организациях, в том числе в Вологодском техническом колледже, Сокольском педагогическом колледже, Кадуйском энергетическом колледже и Тотемском политехническом колледже. Доступны специальности в сфере педагогики, сельского и лесного хозяйства, строительства, эксплуатации БПЛА и других направлениях. Подать заявление можно через госуслуги. Сорок аварийных домов убрали в Вологде за прошедший год. В областном центре, начиная с октября 2025 года, демонтировали 40 аварийных или сгоревших зданий. Еще 18 таких объектов планируется ликвидировать до конца года. Специалисты используют разные способы. Сносят старые конструкции за счет инвесторов, продают земельные участки с обязательством разобрать расселенные постройки, задействуют комплексные программы развития территории. Отдельное внимание уделяется аварийным объектам, расположенным возле школы и детских садов. В осенний период планируется демонтировать дом на Можайского 13, до конца года на Козленской 11. В сентябре было ликвидировано здание на Пугачева 57, на Гагарина 20. Продолжаются работы на Судоремонтной 12. По договору комплексного развития территории расселяются и сносятся дома на улице Энгельса и Предельщиков. Вологодские охотники добыли 177 волков с начала года. Как отметили в группе глав охота Вологодской области, это на 17% больше, чем год назад. Тогда было 148. Больше всего хищников добыли в Бабаевском, Никольском, Великоустюгском и Устюженском округах. Работа по регулированию численности волков продолжается. Это необходимо для защиты домашнего скота в сельской местности и поддержания экологического баланса в лесах региона. Студенты колледжей из Вытегры, Вологды и Череповца представляют область на слете амбассадоров профессионалитета в Грозном. Участников более 500 из 86 регионов. Вологодские ребята прокачивают публичные выступления, работу с аудиторией и создание медиаконтента. Главная задача – придумать новые форматы Дня открытых дверей, чтобы школьникам и родителям было проще узнать о колледжах. В команде Данил Балькин, Алина Силкина, Илья Богуцкий, Игорь Зубакин, Сергей Акомин и Александра Нефедова. Руководит командой Мария Шиловская. В Вологде театр «Чарли» представил новый спектакль по произведениям Корнея Чуковского. Театр начинается не с вешалки, а с готовности снова стать ребенком. Эту истину наглядно доказала постановочная команда из Санкт-Петербурга, представившая на сцене Чарли-клуба в Вологде спектакль «Доктор Бармалей» по мотивам произведения Корнея Чуковского. Перед юными зрителями и их родителями история о дружбе, смелости и невероятных открытиях, где реальность и фантазия переплетаются самым удивительным образом. Постановка заставляет задуматься о вечных ценностях и напоминает о том, что настоящее чудо живет рядом с нами. Стоит только захотеть его увидеть. Показы пройдут 10, 18 и 31 октября, а также 14 и 29 ноября на Мальцево 4.
0: Новости спорта.
1: Влад Женин завоевал бронзу Кубка России по маунтинбайку в Архипо-Осиповке. Павел Кормаков стал третьим по сумме этапов в дисциплине «Гонка в гору». До серебра спортсмену не хватило 13 секунд. Две золотые и две бронзовые награды завоевали волокжане на чемпионате и первенстве мира по палеотлону. Состязания прошли в дисциплине троеборья с лыжероллерной гонкой. Виолетта Смирнова стала победительницей в группе до 13 лет. Никита Сергеев показал лучший результат в категории U15. В этом же возрасте Таисия Калинина поднялась на третью ступень пьедестала среди девушек, а Полина Елизарова взяла бронзу в женском зачете.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в день рождения получает многочисленные поздравительные послания, телеграмму от глав государств, правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. И сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. В Кремле расценивают состоявшийся во вторник пуск французской баллистической ракеты М-51-3 без ядерного заряда как громкое и четкое послание. При этом в Кремле считают, что любые проблемы лучше решать диалогом, а не показательными пусками ракет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
3: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога. Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Россия с обеспокоенностью наблюдает за конфликтом между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией, но за посредничеством к Москве пока никто не обращался. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотный, Котовка Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Бойцы владели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап. Аграрии в исторических регионах России показывают хорошую динамику. Донецкой, Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям оказывают дополнительную поддержку, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе посещения российской агропромышленной выставки «Золотая осень». По словам премьера, Кабмин продолжит работу по повышению качества жизни на селе.
4: Продолжается и преобразование сельских территорий за 5 с лишним лет. Реализация этой программы улучшена условия проживания для сотен тысяч семей. Тысячи объектов социально-инженерной, транспортной инфраструктуры реконструированы, обновлены, либо построены заново. И правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе. Очень хорошую динамику показывают наши аграрии и в соединенных регионах, хозяйством и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, в Запорожской, в Херсонской областях оказывается и дополнительная поддержка. Вот как раз мы сегодня видели, как на выставке была представлена Донецкая народная республика. Она уже собрала весомый урожай зерновых.
1: Мишустин также сообщил о выделении дополнительных субсидий на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, правительство направит 1,5 миллиарда рублей крымским аграриям. Миллиард людей, практически каждый второй взрослый на Земле к 30-му году будет иметь избыточную массу тела, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также рассказала о планах увеличить в России к 30-му году долю граждан, ведущих здоровый образ жизни. Сейчас принципов ЗОЖ придерживаются 11,5% людей, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в приветствии участникам 4-го международного конгресса ожирения и метаболические нарушения «Осознанная перезагрузка». Министр рассказал, какие болезни провоцируют ожирение, но может стать риском развития сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и ряда онкологических заболеваний, предупредил Мурашко. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, ночью плюс 5-7, днем 13-15 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: «Как знать» на маяке.
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, как выглядит на свидании с мужчиной. И что уместно, а чего лучше избегать.
2: Но мы не будем себе этого представлять. Угу. Пусть женщина это представляет.
1: Пусть женщина себе представляет, а мы поможем. С нами член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день.
1: Ну что, вот свидания с мужчиной никогда не были. Вообще, это сложная ситуация.
3: Должна сказать, что это, конечно, волнительная ситуация, особенно если мужчина нам симпатичен.
1: Угу. А если нет?
2: А если нет, нечего на свидание
3: ходить. Все верно, конечно.
1: Но этикет нужно соблюдать и когда симпатичен, и когда не симпатичен, да?
3: Приходится, конечно, да.
2: Ну хорошо, давайте тогда сначала, может быть, о первом свидании, потому что, мне кажется, второе, третье, а уж тем более десятое свидание, то они как-то будут уже, наверное, отличаться, скорее всего. Первое свидание, значит, с мужчиной у нас, и какой образ женщине лучше выбрать для первого свидания, чтобы выглядеть, с одной стороны, привлекательно, а с другой стороны, не как елка новогодняя, да, потому что тоже мужчины же разные, первое свидание идет, женщины же не знают.
1: Разным мужчинам может нравиться елка. Кстати.
2: Может, да, а может, не нравится. Тут где-то, мне кажется, золотую середину какую-то надо.
1: Мне,
2: да,
1: елка нравится.
2: Соблюсти. Вот тебе хорошо, да, мне нет, например.
3: Безусловно, конечно, нужен баланс. И если вы, да, допустим, уже где-то познакомились и идете, да, на свидание, то все-таки не стоит чрезмерно увлекаться улучшением себя. Потому что все-таки партнер, да, должен узнать в той даме, которая к нему пришла, ту даму, с которой он познакомился. Это касается и макияжа, это касается выбора парфюма. Он не должен быть очень насыщенным. Все-таки это расстояние, да, на какого-то знатного шлейфа быть не должно. Все-таки не стоит...
2: Чтобы, когда едем в одном лифте, чтобы потом, в общем, можно было в него зайти, да?
3: Все верно, все верно. Далее давайте поговорим об одежде. Это не должен быть какой-то чрезмерно вызывающий образ. То есть понятно, что мы все хотим выглядеть интересно, но все-таки стоит остановиться, да, на количестве ткани. Ее должно быть достаточно. Вообще считается, что, например, лучшая длина юбки – это юбка, которая, да, до колен. Конечно, стилисты не всегда согласятся
2: это
3: со мной.
2: Мы снизу считаем, да, до колена, или сверху считаем до колена?
3: Мне кажется, это относительное понятие. Но, тем не менее, глубокое декольте. Понятно, что здесь каждая дама принимает решение сама, в каком образе все-таки ей комфортно и удобно, но...
2: И что она предъявить хочет мужчине.
3: Да, но, как мне кажется, все-таки свой внешний вид, да, и свои внешние данные всегда можно будет показать на втором, на третьем и последующих свиданиях. Поэтому здесь важно выбирать элегантный образ, выбирать комфортный себе образ, да, не видоизменять себя до неузнаваемости, не знаю, выбирать какие-то невероятно высокие каблуки, на которых, да, может быть, потом будет не очень удобно, например, гулять. И вот это, кстати, важный момент, потому что все-таки стоит уточнить, а все-таки куда мы собираемся,
2: вот,
3: и
2: да.
3: исходя из этого принимать решение, потому что если предполагается, скажем, прогулка в парке, а погода прохладная, то стоит продумать дополнительные элементы гардероба, чтобы было комфортно.
2: Ну да, идем мы на бал, идем ли мы на дискотеку, или идем мы в какую-нибудь, ну не знаю, рюмушную, это разные, наверное, должны быть образы, скорее всего.
3: Безусловно, безусловно.
1: Но мы говорим о 30+, наверное, сейчас, да, потому что зумеры совершенно, мне кажется, не имеют в виду никакой, я не знаю, этикета, они одеваются, как, я не знаю, как в школу, как, ну, я не знаю, в институт, как в театр, они одинаково одеваются.
2: В трениках?
1: Ну, в трениках, да, в кроссовках могут пойти, могут на платформах пойти, например, вот если мы прогуляемся по Китай-городу, мы увидим, да, вот современную молодежь. 30+ все-таки, да, у нас?
3: Да, но все-таки, если уж мы говорим и о зумерах, в том числе, по моему мнению, это немного явление, которое немного больше освещается. Почему? Ну, бунтовала любая молодежь.
1: Да, и мы тоже, конечно.
3: Были и рокеры, и кто еще были? Панки, и были всевозможные субкультуры, которые выражали...
2: Готы,
3: ну, это попозже,
2: сейчас...
3: да. Которые выражали свое отношение к действительности с помощью ярких образов, да, но ведь по большинству ему все выросли, и мы очень мало наблюдаем людей, которые так или иначе отличаются. В случае же с зумерами мы просто имеем, да, часть нашего молодого населения, которое очень много о себе рассказывает. Поэтому я думаю, что зумеры тоже вырастут, и им тоже понадобится этикет, а это значит, что у экспертов по этикету будет работа всегда.
2: Ну, хорошо, возвращаемся. Все-таки 30+. И вот как правильно выбрать, действительно, это с мужчиной? Ну, мужчина, наверное, приглашает девушку, говорит, ну, пойдем погуляем, или пойдем посидим в ресторане, или пойдем сходим в театр, да? И в зависимости от этого женщина уже начинает подбирать свой образ, соответствующий для соответствующего места, да? И какие должны быть эти образы, да, для разных ситуаций?
3: Если мы, например, да, идем, предполагается какая-то длительная прогулка, а потом мы идем, например, в ресторан, то стоит позаботиться все-таки об удобной обуви, да, если мы будем значительное время гулять или, например, пойдем, не знаю, на какой-то вернисаж, где нам долго нужно будет идти просто потому, что провести долгое время на высоких каблуках, это не очень комфортно. А мы все-таки не должны сильно отвлекаться на свой образ. У нас задача другая. Сонастроиться с человеком, вообще понять, а для чего мы встретились, а будем ли мы продолжать наше общение, узнать о нем побольше, в конце концов, да, а не думать о том, что удобно мне на этих каблуках или неудобно.
2: Ну да, может, придет она на каблуках, мужчина посмотрит на нее, нет, с такой на каблуках я встречаться больше не хочу, и не придет больше на свидание.
3: Ну, может быть, ей будет неудобно, да, она будет как-то на это отвлекаться.
2: Она будет недоброй будет после этого.
3: А он подумает, да, ну, возможно, да, он подумает, что не интересен ей, да, ей просто неудобно на каблуках. Если мы, скажем, идем в театр, это совершенно другая история. То есть в театре есть определенный дресс-код, и все-таки я всегда говорю о том, что дресс-код в театре нужно соблюдать, даже если мы бежим на это мероприятие, не знаю, после работы, потому что с помощью одежды можно создать себе определенное настроение. И, к сожалению, жаль, что мы утратили эту традицию переодеваться в зависимости от ситуации. Да, понятно, что мы живем очень динамичную жизнь сейчас, у нас не всегда есть на это время, но если есть время уделить внимание своему образу, то это нужно делать.
2: Нет, но с другой стороны, люди же, что мужчина, что женщина, в спортзал же ходят и с собой сменную одежду носят, ничего никто не разваливает. Все кроссовочки приносят, тренировочные штаны и так далее, да? В театр тоже, наверное, можно принести.
3: Безусловно.
1: А девушке надо позаботиться о наличности или кредитной карте на свидании с мужчиной?
3: Строго говоря, в классическом этикете, в светском этикете, да, дама ставится выше, да, и дама – существо оберегаемое. И вот мне очень понравилось, мне написал подписчик, да, вот такой комментарий, что когда я задала вопрос аудитории, как вы считаете, вот все-таки кто платит, да, за вечер, этикет, кстати, говорит нам о том, что тот, кто приглашает, а приглашает мужчина, инициатива с мужчиной, то и оплачивает тоже мужчина.
2: То есть, получается, если женщина пригласила, то я могу не брать свою карту, она будет платить, правильно?
3: На самом деле, да, мы довольно чувствительно относятся к вопросу денег. Конечно, ситуации бывают разные, и нам нужны и наличные, и карта, потому что у нас есть еще всевозможные, да, ситуации, где они нам могут понадобиться. Но, тем не менее, ситуации, когда мужчина предлагает, не знаю, разделить счет, это ситуация сегодняшнего времени. это то, что, например, да, если говорить о людях старше 30, сразу воспринимается, да, как тревожный звоночек, потому что... Что происходит?
2: Мы... Потом мы, значит, женимся, детей нарожаем, и он также 50 на 50 будет со мной, да, думает женщина?
3: Вот логика примерно такая. Вот если очень грубо, то да. Вот такая логика. Любой разговор, я предложила пошутить в такой формулировке, что, господа, вот если ваша дама очень-очень хочет, ну, скажите ей оплатить, да, или разделить счет. Ну, скажите ей, что, ну, послушай, давай вот мы в какой-то другой раз, допустим, ты там что-то оплатишь, а вот сегодня я, поскольку я приглашаю. То есть формулировка была такая. Но поскольку все-таки социальные сети не предполагают интонации, да, какой-то юмористической, пользователи поняли это буквально, и появился комментарий о том, что если вот мне кто-то так скажет, я просто во второй раз не приду. Поэтому, пожалуйста, уважаемые мужчины, которые нас сейчас слушают, не шутите по поводу денег на первом свидании совершенно точно, но и на последующих, я полагаю, тоже.
2: Вообще, мне кажется, разговор о деньгах на свиданиях, это вообще по этикету нормально? Мне кажется, не очень.
3: Нет, это тоже нарушение, да. Но, опять же, есть... Что такое этикет? Это эталонная ситуация, а мы живем очень многогранную жизнь. И так или иначе, эти темы могут возникать. По правилам этикета мы на темы финансов, на тему политики, каких-то катастроф, каких-то моментов, которые вот сейчас очень такие явные, да, которые общество обсуждает, мы их не поднимаем, просто потому что мы не понимаем реакцию человека. Поэтому действительно на эти темы лучше не говорить.
1: А юмор на свидании с мужчиной уместен?
3: Безусловно, потому что, ну, как мы можем оценить, можем ли мы дальше общаться, если мы никак не можем сойтись с человеком, с его юмором.
2: Это же, помнишь, в газете «Спид.Инфо» объявление? Еще молодого человека, чью ЖП, значит, жилплощадь там и так далее. То есть это обязательно нужно. Без этого женщина не оценит, мне кажется. То есть я все-таки возвращаюсь. Если женщина приглашает самый дорогой ресторан, то есть по этикету она платит, да?
3: Нет. Если все-таки ситуации, когда дама приглашает мужчину на первое свидание, ну, это вот сложно себе представить такой ситуации. Все-таки...
2: Сейчас женщины эмансипированы. Эмансипированы женщины сегодня. Опять же, если мы возвращаемся к зумерам, попробует, значит, этот, ну... Молодой человек, там, 25, не знаю, лет, условно, заплатить за женщину, так можно и по щам получить в такой ситуации. Она скажет, да ты за кого меня принимаешь? Ты, что, я сама за себя заплатить, что ли, не могу? Она ему так скажет, мне кажется.
3: А он может ей ответить. А вот я слушал прекрасную программу об этикете, и там рассказывали вот так. Поэтому ссылайтесь, пожалуйста, на наш эфир, уважаемые зумеры.
2: Ну что ж, ладно, хорошо. Я уже не зумер, мне, в общем, все равно, но интересно.
1: Да. Ну что, прервемся, давайте. Сделаем небольшую паузу и продолжим уже с точки зрения мужчины. Внешний вид и поведение на свидании с женщиной, что можно и чего не стоит делать. Обсудим эту тему сразу после новостей спорта. С нами член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева.
0: Как знать на маяке.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Шестнадцать тридцать в Москве.
6: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. По случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государства, правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Владимира Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы и 764 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Малиевка, Харьковской области, Волчий Яр, Райгородок и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери в СУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронемашина «Хамви» производства США, самоходная артиллерийская установка «Богдана», 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. В Киеве прогремел новый взрыв, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Сумах, Днепропетровске, Кременчуге, Полтавской области и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. США с пониманием отнеслись к позиции России относительно возобновления переговоров с Киевом после масштабных украинских атак в дни проведения выборов в Госдуму. Москва хочет понять, с чем Киев намерен вернуться за стол переговоров, заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
7: Президент Путин, самое главное, уже сказал неоднократно, открыто, в том числе вот на Валдайском форуме, о том, что американцы предложили организовать такие переговоры, и Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выбор, а потом будем договариваться о сроках вместе и других деталей, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу. В течение всех трех дней, особенно 20 сентября, беспрецедентное количество террористических атак по гражданским целям. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона приняла к сведению и с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
5: Лавров также заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая с гордостью заявила о похоронах Анкориджа. В Европарламенте в Страсбурге установили позолоченную статую обнаженного Дональда Трампа. Она получила название «Оранжевая чума», сообщает журнал «Шпигель». Автор скульптуры – датский художник Йенс Гальшиот. Он изобразил президента США с клюшкой для гольфа, сидящего на плечах мужчины. Высота статуи – 2,5 метра. Вылепить голову Трампа датского художника позвал немецкий депутат от левой партии Пер Клаузен, который не раз называл Трампа главной причиной климатического кризиса – передает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
5: По данным центров области, в Петербурге завтра без осадков, плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В эти минуты Сибирь принимает Салават Юлаев. Идет второй период. 2-1 впереди Сибирь. Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что магнитогорский клуб не занимается поиском кандидатов на замену главному тренеру Андрею Разину. Напомню, во вторник «Металлург» объявил, что Разин отстранен от работы. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. «Авангард» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Даниилом Чайкой, сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. В текущем сезоне 23-летний игрок обороны провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге национальных команд FIFA. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентина. Сборная Франции расположилась на третьей строчке. Экспертная судейская комиссия Российского футбольного союза одобрила решение не ставить пенальти ворот «Локомотива» в игре с «Зенитом». С подробностями Алексей Крылов.
2: Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра после встречи 8-го тура российской премьер-лиги по футболу против «Локомотива» назвал судейство в матчах петербуржцев беспределом по отношению к команде с берегов Невы и потребовал справедливости. За это отвечает экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза, которая по итогам очередного заседания признала сетование помощника Сергея Симака на ошибки арбитров в данном случае необъективными. Решение судьи Никиты Новикова не назначать пенальти ворота железнодорожников признано верным, ведь положение руки Сергея Бабкина в единоборстве с соперником было оправдано. Также комиссия большинством голосов поддержала позицию Новикова, который не зафиксировал фол Ильи Еремеева на Вильмаре Бариусе перед голом Александра Руденко. По мнению комиссии, Еремеев первым сыграл в мяч, подогнул ноги и не совершал дополнительных движений в сторону соперника, к тому же контакт не сопровождался грубостью. А вот в поединке московского «Динамо» с Оренбургом по заключению ЭСК была совершена ошибка. Рефери Павел Кукуян неправильно вынес в

0: турнира серии «Мастер Шанхая». На старт соревнования он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату со счетом 7-5-6-3. Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Тунисе. Помимо россиян, хозяев соревнований, участниками также станут сборная Бразилии и Японии. 5 ноября пройдут два полуфинальных матча, 7-го игра за третье место и финал. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Маяк. Как знать?
3: Продолжается ваше любимое шоу. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева. И эти полчаса мы поговорим о внешнем виде и поведении на свидании с женщиной. Ну, то есть поведении мужчины на свидании с женщиной. Что можно и чего не стоит делать. Внешний вид. А что не так с нашим внешним видом, Екатерина?
4: Первое, о чем мы всегда говорим, когда говорим об этикете внешнего вида, это гигиена. Казалось бы, ну что здесь такого важного и зачем на эту тему говорить, а вот все-таки приходится, потому что...
5: То есть есть еще немытые мужчины, которые ходят на свидание.
3: Прощай, немытые мужчины.
4: Вот, будем надеяться, но дело даже, может быть, не в том, чтобы помыться перед свиданием, а в том, чтобы надеть чистую одежду, чтобы подобрать соответствующий парфюм, да, не искупаться в нем, а все-таки, да, подходить осознанно к этому вопросу, уделить внимание рукам, лицу, да, если это борода, если это усы, то есть выглядеть аккуратно. То, кроме этого, да, кроме гигиены внешнего вида, стоит подумать все-таки о том, как человек выглядит, да, потому что есть такое выражение, что о человеке судят вот в первые 5 секунд, да, когда на него смотрят. Поэтому, если мы говорим о ситуации свидания, в любом случае, да, всегда мужчине, да, нужно, по крайней мере, да, хочется произвести правильное впечатление на даму.
5: Правильное впечатление — это что? Ну, предположим, я в своей жизни, уже там 30 лет я не ношу костюмы, да, и для меня это естественно, ну, потому что, слава богу, у меня нет таких ситуаций, когда это нужно делать. Если я пойду на свидание в костюме, но это я произведу ложное впечатление, костюм у меня, конечно, есть, да, но это будет ложное впечатление, потому что это будет жить не мой образ, это будет какой-то уже другой человек, и я буду воспринять неправильно. То есть все-таки, наверное, нужно исходить из того, что для вас, ну, органично, да.
4: Безусловно, безусловно, да, если, например, да, мужчина выбирает, не знаю, да, какие-то джинсы, они должны быть чистыми, они должны быть без, не знаю, дырок, без потертостей, то есть они должны выглядеть не буквально, да, рабочей одеждой.
5: Я говорю, то, что сейчас говорить, мне кажется, это база, да, как молодежь, а как вообще, ну, это какой-нибудь, ну, это же не бомж идет на свидание.
4: А вот приходится говорить просто потому, что иногда, да, ведь есть мода, и кажется, что...
5: Вот, кстати, про женщин мы такого не говорили, когда мы с вами несколько минут назад разговаривали. А что, женщины тоже, они все аккуратные, все моются, и все, значит, чуть-чуть себе аккуратно духов, значит, мне кажется, немножко обидно за мужчин сейчас.
4: Ну, скажем так, мы говорим о такой среднестатистической ситуации. Все-таки стоит продумывать свой образ, опять же, в зависимости от того, куда мы идем. Все-таки, например, если часто носите, не знаю, джинсы, то их вполне можно как-то собрать с, не знаю, с тем же пиджаком.

0: ком. Понятно, что никто не говорит о галстуке, но это должна быть поглаженная рубашка, она должна быть чистая. Чистая одежда – это та, которую мы вот постирали, погладили и выбрали.
1: Да, именно рубашка с воротничком, да? Можно без галстука, но рубашка обязательно все-таки, да? До свидания.
0: Ну, опять же, это может быть и какая-то футболка, но футболка должна быть аккуратной, с нерастянутым воротом, она должна быть чистой, повторюсь, и должна подходить.
2: Мужчина должен быть чистым, не вонючим, да, что желательно, чтобы не мятым он был. Да, уже неплохо.
1: При деньгах.
2: Мне кажется, если он при деньгах, то совершенно не важно. Можно не мыться, можно не гладиться, уже там, уже все ему простят в тот момент. Хорошо, с этим мы определились. А все-таки как, ну, правильно, не знаю, элементы одежды сочетать? Опять же, конечно, от уместности того, куда люди идут. Понятно, что если идут в театр, ну, можно чуть понаряднее, наверное, одеться. Но в целом есть какой-то средний, не знаю, там, по больнице температура, средняя арифметическая, как должен выглядеть мужчина для того, чтобы, а, не оттолкнуть женщину сразу, да, и, б, чтобы еще и привлечь, может быть.
1: Угу.
0: Ну,
2: то
0: что...
2: есть мужчина не может декольте, как женщина, сделать в этом.
0: Но он может быть в чистой одежде, он может быть в одежде, которая, да, будет сочетаться, да, одна с другой, один элемент его образа, да, будет сочетаться с другим, да, это могут быть, вообще есть замечательный дресс-код, он называется casual, и можно ориентироваться на него, это могут быть какие-то, например, пиджак и брюки, не составляющие одного костюма, это называется пиджачная пара, это элегантно смотрится, это могут быть, да, какие-то мягкие, может быть, формы вроде джемпера какого-то, это может быть футболка, но она должна хорошо выглядеть.
2: А футболка с принтами можно, нет?
0: Все зависит все-таки от личных предпочтений и обувь, конечно, да. Угу. Есть такое выражение, а вот скоро... что судят, да, о человеке по обуви.
1: Угу. Вот скоро корпоративы новогодние, мужчины будут получать вот эти вот все...
2: Непрерывно, у нас не будет.
1: Кардиганы, свитер, например, с оленем. Вот свитер с оленем можно надеть на свидание с женщиной?
0: Ну, если это только какая-то тематическая вечеринка новогодняя, то, наверное, можно, если заявлен такой код. Вот. Но все-таки, мне кажется, редкий мужчина в России выберет такой предмет гардероба с оленем.
2: Я бы выбрал. А вот к обуви возвращаемся. Да, вы уже говорили про женщин, что женщинам, если гулять будем долго по паркам, значит, по осенним, лучше каблуки, наверное, не надевать. А мужчина, должен ли он какие-то туфли обязательно надеть? Или кроссовки тоже вполне подойдут? Ну, может быть, не спортивные, беговые, да, когда он только из пробежки в партию прибежал, да, а, ну, какие-то нормальные.
0: Действительно, есть такое сейчас такие модные веяния о том, что можно выбирать классические кроссовки, и, может быть, кстати говоря, для ситуации какого-то, да, какого-то неформального свидания можно выбрать. Другой вопрос, что кроссовки довольно сложно подбирать вообще, в принципе, да, к образу. Это не самая легкая задача, потому что они должны подходить глобально к образу, они, да, там, не должны быть, не знаю, с большим количеством деталей, например, они не должны быть, скажем, каких-то слишком вычурных форм. То есть это не самая простая задача — подобрать на самом деле подходящие кроссовки к костюму, и именно поэтому это не просто сделать самому. То есть понятно, что мы можем смотреть какие-то материалы стилистов, которые могут это рекомендовать, но на самом деле это большая работа индустрии спорта по внедрению спортивной обуви в классический костюм.
1: А на комплименты-то мы способны или тоже к спичрайтеру нужно обратиться? Как вот подготовиться? Я не знаю, какие-то слова заготовить к свиданию, что это?
0: Комплименты, да, всегда нужно говорить от души. И это первый закон такого хорошего комплимента. Потому что когда комплимент не соответствует действительности, человек совершенно сразу чувствует вот эту вот несостыковку и понимает, что что-то тут не так, наверное, что-то он задумал не то. Здесь же есть еще такое, такой наш некий культурный код. У нас дамы довольно сложно принимают комплименты. И я всегда на занятиях говорю о том, что правильная реакция на комплимент — это благодарность, а не фраза о том, что ну нет, это платье 2 года висело в шкафу, и вот сейчас я решила его, значит, вывести в свет.
2: Это просто дама напрашивается на дальнейшие комплименты. Да что, вы так и не скажешь по этому платью, что 2 года висело, как будто только что из модного магазина свежил. Да что вы. Это такое, это игра, мне кажется, такая.
1: Это флирт уже?
2: Флирт, конечно.
1: А флирт уместен, кстати, на свидании на первом?
0: Безусловно, конечно. А для чего же еще приходить и вообще встречаться с мужчиной, чтобы да, не выяснять, в том числе и через флирт, а подходит нам этот человек или нет?
2: А вот, кстати, по уместности разговоров, мы уже выяснили, что не стоит, ну, в целом, по этикету там обсуждать политику, обсуждать какие-то финансовые вопросы, то есть, чтобы женщины, может, не стоит сразу спрашивать на первом свидании, сколько ты зарабатываешь, какая у тебя есть недвижимость, да, и сколько оставишь мне, да, а вот этого, может быть, не стоит. Но мужчине тоже, наверное, о чем-то не стоит понимать какие-то темы, ну, может быть, не стоит спрашивать, да, сколько у тебя бывших было, предположим, да, ну, что это за тема, о чем, куда лучше не заходить, вот какие-то тонкие моменты.
0: Безусловно, вопросы о бывших, это совершенно точно, это то, что в стоп-листе должно стоять, наверное, одним из первых пунктов. Вопрос финансов, вопросы какие-то связанные, там, темы, связанные с политикой. Но, кстати говоря, мне написали комментарий к публикации на эту тему о том, что, ну, а как я пойму вообще человеку близки вот мои взгляды или нет. Но это совершенно точно не вопрос и не тема первого свидания.
2: Ну, да, согласен.
0: Дальше не стоит обсуждать, да, какие-то острые темы, которые вот сейчас в обществе, хотя нам хочется на эту тему поговорить, но не на первом свидании. Не стоит обсуждать моментов, связанных с какими-то катаклизмами, с тем, что происходит вот именно в негативном контексте, потому что мы не можем прогнозировать, а как вообще эта ситуация будет развиваться, и, может быть, нам вообще придется с этого свидания очень быстро как-то придумывать, как
1: убегать.
0: Как, да. Его...
1: Мы тоже убежим ненадолго, на 2 минуты рекламная пауза, и вернемся к нашей беседе. С нами Екатерина Богачева.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Вологодской области вырос на 43,5%. За 9 месяцев регион увеличил экспорт агропромышленной продукции на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вологодские товары поставляются уже в 29 стран. Как отметил глава региона, наиболее заметно вырос экспорт детского питания на 77%, рыбной муки, масел и жиров на 75,5%, молока и сливок на 55%, дикорастущих растений на 34,5%. Развитие экспорта продукции АПК региона продолжается по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». До 1 декабря в колледжи и техникумы области можно поступить на свободные бюджетные места. Возможность подать заявление сохраняется в 8 образовательных организациях, в том числе Вологодском техническом колледже, Сокольском педагогическом колледже, Кадуйском энергетическом колледже и Тотемском политехническом колледже. Доступны специальности в сфере педагогики, сельского и лесного хозяйства, строительства, эксплуатации БПЛА и других направлениях. Подать заявление можно через госуслуги. Сорок аварийных домов убрали в Вологде за прошедший год. В областном центре, начиная с октября 2025 года, демонтировали 40 аварийных или сгоревших зданий. Еще 18 таких объектов планируется ликвидировать до конца года. Специалисты используют разные способы. Сносят старые конструкции за счет инвесторов, продают земельные участки с обязательством разобрать расселенные постройки, задействуют комплексные программы развития территории. Отдельное внимание уделяется аварийным объектам, расположенным возле школы и детских садов. В осенний период планируется демонтировать дом на Можайского 13, до конца года на Козленской 11. В сентябре было ликвидировано здание на Пугачева 57, на Гагарина 20. Продолжаются работы на Судоремонтной 12. По договору комплексного развития территории расселяются и сносятся дома на улице Энгельса и Предельщиков. Вологодские охотники добыли 177 волков с начала года. Как отметили в группе глав охота Вологодской области, это на 17% больше, чем год назад. Тогда было 148. Больше всего хищников добыли в Бабаевском, Никольском, Великоустюгском и Устюженском округах. Работа по регулированию численности волков продолжается. Это необходимо для защиты домашнего скота в сельской местности и поддержания экологического баланса в лесах региона. Студенты колледжей из Вытегры, Вологды и Череповца представляют область на слете амбассадоров профессионалитета в Грозном. Участников более 500 из 86 регионов. Вологодские ребята прокачивают публичные выступления, работу с аудиторией и создание медиаконтента. Главная задача – придумать новые форматы Дня открытых дверей, чтобы школьникам и родителям было проще узнать о колледжах. В команде Данил Балькин, Алина Силкина, Илья Богуцкий, Игорь Зубакин, Сергей Акомин и Александра Нефедова. Руководит командой Мария Шиловская. В Вологде театр «Чарли» представил новый спектакль по произведениям Корнея Чуковского. Театр начинается не с вешалки, а с готовности снова стать ребенком. Эту истину наглядно доказала постановочная команда из Санкт-Петербурга, представившая на сцене «Чарли-клуба» в Вологде спектакль «Доктор Бармалей» по мотивам произведения Корнея Чуковского. Перед юными зрителями и их родителями история о дружбе, смелости и невероятных открытиях, где реальность и фантазия переплетаются самым удивительным образом. Постановка заставляет задуматься о вечных ценностях и напоминает о том, что настоящее чудо живет рядом с нами. Стоит только захотеть его увидеть. Показы пройдут 10, 18 и 31 октября, а также 14 и 29 ноября на Мальцевой 4.
3: Новости спорта.
5: Вологжанин завоевал бронзу Кубка России по маунтинбайку в Архипово-Осиповке. Павел Кормаков стал третьим по сумме этапов в дисциплине «Гонка в гору». До серебра спортсмену не хватило 13 секунд. Две золотые и две бронзовые награды завоевали вологжане на чемпионате и первенстве мира по палеотлону. Состязания прошли в дисциплине троеборья с лыжероллерной гонкой. Виолетта Смирнова стала победительницей в группе до 13 лет. Никита Сергеев показал лучший результат в категории U15. В этом же возрасте Таисия Калинина поднялась на третью ступень пьедестала среди девушек, а Полина Елизарова взяла бронзу в женском зачете.

0: «Погода на маяке».
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 8-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в день рождения получает многочисленные поздравительные послания, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Владимира Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Представитель Кремля также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался.
3: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполе, Приколотный, Котовка. Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника, механизированные бригады и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Черноглазовка, Дементьевка, Великий Бурлук, Новоселовка, Белаши, Черкасская, Лозовая и Горяная. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Груновка, Киянница, Бояра-Лежачий и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 260 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании Firepoint для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях. Также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда задействованы в интересах ВСУ. Новые взрывы прогремели в Киеве. Утром взрыв произошел на киностудии «Довженко» в Шевченковском районе города, передает ТАСС. В среду также сообщалось о взрывах в Сумах, Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов. Правительство оказывает меры поддержки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он принял участие в работе российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». Мишустин также сообщил, что Кабмин направит 1,5 миллиарда рублей крымским аграриям.
4: В текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях. Есть сложности с топливом, с логистикой грузов. Президент поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна. В том числе, вы знаете, принято было решение о закупке в резерв. Правительством также был предпринят ряд мер. Но прежде всего выделялись дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. И сегодня, кстати, на правительственном заседании Кабинета министров мы обсудим вопрос о предоставлении Крыму средств для наших аграриев. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, аграрно-промышленный АПК, вообще агропромышленному комплексу, там требуется серьезная помощь. Мы направим свыше 1,5 миллиарда рублей сегодня. Эти средства пойдут и птицеводам на поддержку производства фруктов, агротехнологические работы и на другие нужды.
1: Мишустин также отметил, что внутренний рынок России будет обеспечен продовольствием без перебоев. Доктрина продовольственной безопасности выполняется последовательно. Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии. Причина – сильная жара и засуха, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. По оценке ведомства, Франция выпустит в этом году менее 30 миллионов гектолитров вина, передает Интерфакс. Предстоящая ночь может стать одной из самых холодных с начала осени в Москве, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в Москве будет плюс 3,5, по области ночью до 1 градуса тепла. Минувшей ночью столбики термометров на главной метеостанции столицы на ВДНХ поднялись выше 9 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра днем в Москве 13-15 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, четверг без осадков, днем в северной столице 12-14 градусов.

0: «Маяк». Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте. Это программа «Трудности перехода», а это значит, мы с вами будем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете задать свой вопрос письменно. И прежде чем начать эфир, хотел сказать занимательный факт про песню, которая звучала, собственно, перед началом эфира. Во-первых, «Stayin' Alive» входит в топ, по-моему, самых оптимистичных песен всех времен и народов. А во-вторых, эту песню часто используют на курсах первой помощи, потому что ее ритм, ритмический рисунок совпадает с тем ритмом, в котором необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию. Вот, так что все сложилось прям в одно в этой песне. А к вопросу о реанимации, может быть, не настолько серьезной, но мы, родители подростков, очень часто находимся в состоянии, когда нам нужна помощь и поддержка, и я, собственно, ближайшие 2 часа здесь ровно для этого, для того, чтобы вам помогать и вас поддерживать. Ну и традиционно в начале эфира я хотел бы поговорить на тему, которая меня интересует, волнует, беспокоит. И сегодня это про позитив. Вот волнует и беспокоит меня позитив. Есть одна очень простая стратегия или тактика, которая решает много проблем, но очень тяжело дается. И эта тактика и стратегия называется «хвалить подростков», «замечать хорошее». Им ужасно этого не хватает, просто невероятнейше не хватает. Чаще всего мы с ними мало общаемся, да, и они с ними, и они с нами, вернее. И все общение, которое у нас есть, по большей части, оно такое воспитательное. А воспитание – это что? Показать, где что не так. Соответственно, большая часть вещей, которые от нас подростки слышат, это ты не то, ты не так, ты не это, ну и, собственно, критика. От этого они, ну, как, во-первых, меньше хотят с нами общаться, а во-вторых, гораздо хуже себя чувствуют. Стратегия замечать хорошее и говорить подростку про хорошее классно работает. Она классно работает на поддержание контакта, она классно работает на поддержание самооценки, она классно работает на количество будущих минут, проведенных в беседах с подростком. Но это может быть очень нелегко, потому что подростки и не те ребята, которые стремятся нас порадовать, и иногда приходится прям потрудиться, руки по локоть стереть, для того, чтобы найти, в чем они молодцы. Но я очень рекомендую попробовать. Я делал эту практику сам, буквально каждый вечер садитесь и выписывайте, вот за что сегодня можно похвалить. Было, например, уже, да, все спят, наконец-то можно выдохнуть, чаю глотнуть, и вот за что можно было бы похвалить. Ищем любую мелочь, которая вот хотя бы выше ноля. Вот, соответственно, буквально пара-тройка недель такой практики, и вы сможете даже в глаза подростку сказать, в чем он хорош, и это не будет натянутая на глобус сова. Очень рекомендую попрактиковаться, а пока напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Софьей из Подмосковья. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Так, вопрос такой нелегкий. На первый взгляд кажется, что все хорошо, но ситуация у нас зашла слишком далеко. Имеется ребенок-подросток, мальчик, 16 лет. До поры до времени все было прекрасно. Ну, так скажем, с поведением дети есть дети, это одно дело. Занимался, учился, ходил в спортивные секции, перешел в 9 класс, то есть как бы вопроса не было такого, идешь ты в 10-11 или уходишь после 9-й школы. Тут приходит домой сын и говорит: так, в 10-11 не иду, ухожу после 9. К чему мы не были готовы. Хорошо, переварили, так скажем, с мужем. Его выбор поддержали. Хорошо, уходишь после 9. Куда идешь после 9, не знаю. Тут во время учебы в 9 классе были в некоторых учебных заведениях на днях открытых дверей. И в один из таких вот поездок позвала, значит, пригласила сына, просто поедем, просто посмотрим в колледж на такое направление очень интересное — МЧС. Так как мальчик сильный, спортивный, смелый, с характером, понравилось. Все, договорились, идешь туда, нравится, хорошо. Значит, по субботам посещаешь дополнительные курсы во время учебы в 9 классе, так как они откроют как бы двери для поступления в данный колледж. Все, 9 класс закончили, экзамены сданы, тестирование в данном колледже прошел, заявление написали, все, ребенок поступил, пришло время покупать форму. Накануне, получается, покупки формы обучения в данном колледже, приходит сын домой и говорит: так, все, стоп, я там учиться не буду, мне это не надо, я решил. Ездить каждый день в Москву я не готов, вообще я жизнь с этим как бы направлением не хочу связывать. Хорошо, альтернатива, куда готов пойти учиться. Ну что, говорит, так, я здесь вот, того города, да, подмосковного, где мы проживаем, говорит: я нашел все, техникум знаю, направление специальности знаю, куда поступаю, все, завтра едем. Хорошо, едем, поступаем. Поступил, все прекрасно. Третий день обучения, ребенок уходит утром якобы на учебу, через какое-то время возвращается, приходит домой, ложится, молчит, говорит, что учиться я там не буду, не хочу. Хочу обратно туда, в Москву. То есть в тот колледж, куда как бы мы планировали. Мы говорим: все, извини, милый друг, ты как бы сам этот выбор сделал, мы пошли тебе навстречу, не противоречили, да, то есть просто в один вечер ты перевернул, ну, как бы выбор своей жизни. Все. Учиться он не хочет, теперь он говорит, что он будет только работать, хотя
1: но на работу не
2: была
1: идет.
2: Периодически, то есть, ну, у нас была договоренность, хочешь работать, то есть он понял еще вот такой момент, вкус личных заработанных денег, что он может зарабатывать, ну, неплохо.
1: Так, работаешь? Софья, давайте актуальную ситуацию и вопрос, а то...
2: Да, мне отказывается идти учиться, как бы вот уже все, сейчас вот стоит вопрос на отчисление, то есть учитель за него готова вообще пойти навстречу, я готова уже просто пойти в техникум, объяснить ситуацию, что да, вот такая ситуация, помогите, спасите. Ну вот наш парень готов просто плюнуть на учебу и не учиться, хотя так. Сам он не глупый. Вот
1: а
2: как
1: вопрос?
2: Ему донести, как донести, что ты сам сделал этот выбор, мы тебя поддерживали уже несколько раз. Пожалуйста, возьми себя в руки и начни учиться.
1: Ну, давайте так. Во-первых, если хотите донести какую-то идею, то ее лучше доносить, не сопровождая обвинением. Потому что он знает, что он сам сделал этот выбор, и от этого ему не легче. Возможно, он знает, что он сглупил, а возможно, он чувствует себя немножечко загнанным в угол, с высокой вероятностью. 16 лет – это еще не тот возраст, где прям классно все с мозгами и с пониманием последствий. И он, может быть, он заигрался. Может быть, действительно там было плохо, а здесь еще хуже. И, может быть, он сейчас сталкивается с разочарованием, что невозможно все отмотать назад, и оказывается в реальности вот так. Это больно, но это, ну, как бы нормальная часть взросления, столкновения с реальностью. Соответственно, если у вас есть надежда и ощущение, что он может начать учиться здесь, что он сможет свою там или гордость преодолеть, или что-то, что ему мешает, или понять, что другого пути нету, то у вас стратегия не его уговаривать сейчас, а выигрывать время для него. Я не знаю, это вот вообще сейчас не психологическое, но там, не знаю, делать справку, договариваться в колледже, чтобы у вас какой-нибудь тайм-аут был на месяц, многократно обещать, что он все там сдаст, пересдаст, чтобы было какое-то время, которое он может еще попереваривать и смириться, если вы вообще, ну, там, в душе верите, что это возможно. Если не верите, и, в общем, он достаточно явно показывает, что нет, и тут учиться точно не буду, тогда уговоры не сработают никакие. Потому что, ну, вы наверняка все ваши аргументы уже сказали, что это важно, что это нужно, и все на свете. Все понятно. Он туда не идет не потому, что не понимает. Ну, я думаю, что понимает. Вот, он туда не идет, потому что конкретно там учиться не хочется, потому что у него есть надежда, что можно как-то по-другому вырулить, и по-другому будет лучше. Хорошая новость, что до 18 куча времени для того, чтобы эту жизнь пробовать. С 18 важна будет, ну, возможно, важна будет отсрочка, да, от службы. И это добавит мотивации пойти учиться. Пересдать ОГЭ, там, ЕГЭ сдать, это вообще никогда не поздно. То есть, возможно, у вас сейчас не ситуация уговоров, возможно, у вас сейчас совместная ситуация адаптации к новой реальности, в которой он не учится, в которой он будет работать или искать работу. Это, в общем, тоже путь. Он не плох и не хорош, он просто другой. Вот. Не тот, которого вы ожидали, наверное, и не тот, с которым смирились до этого. Но это тоже рабочий путь. И как будто бы ваша задача сейчас внутри себя с этим путем смириться в большей степени и исходить из другой реальности. Что мы тогда делаем, если он сидит дома? Как мы себя ведем, какие у нас условия, как мы стимулируем его пойти на работу, потому что тут тоже могут быть вопросы в дальнейшем. Вот. Но я бы сначала проверил версию все-таки с тем, что он не до конца осознал последствия своего удивительного жизненного выбора и, в принципе, готов отыграть назад, если у него еще будет немножечко времени. Вот, логика примерно такая. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. Уголовин, 104, 5713, 961.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады боеприпасов и военного имущества, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Беленькое, Семеновка, Васильевская пустошь, Славянск, Николаевка, Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронемашину, машину «Казак», 23 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Киевский картонно-бумажный комбинат, связанный, как заявили ранее в Минобороны России, с производством ракет «Фламинго», остановил работу после взрывов. Как сообщили в компании, серьезные повреждения получили производственные складские помещения, повреждено оборудование, инженерные коммуникации, передает ТАСС. Сегодня утром в Министерство обороны заявили, что вооруженные силы России поразили в Обухове Киевской области картонно-бумажный комбинат, на базе которого осуществлялось производство ракет «Фламинго». Мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника на предприятие в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавший госпитализирован. Специальная комиссия сможет подтверждать ветеранам из Донбасса страховой стаж. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Он призвал и дальше донастраивать законодательство для социального обеспечения жителей новых регионов.
2: Сегодня в повестке заседания правительства целый блок вопросов, которые касаются поддержки регионов, прежде всего Донбасса и Новороссии. В рамках масштабной программы мы реализуем широкий комплекс мероприятий, которые направлены на интеграцию этих субъектов в единое экономическое, образовательное, правовое пространство, ну и, конечно, в единое социальное пространство. Рассмотрим корректировки в федеральный закон, подготовленный по поручению главы государства, в пенсионном обеспечении в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии. Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссией по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права. Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии.
0: Мишустин также сообщил, что правительство учредило для студентов и аспирантов 2 новые стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Размер ежемесячной выплаты составит от 30 до 50 тысяч рублей. Назначать стипендии будет Миноборнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. Исследование компетенции учителей начальных классов русского языка, математики, физики, химии, биологии состоится в ноябре. Об этом сообщили в Рособорнадзоре по итогам совещания со школами и организациями среднего профессионального образования. Обсуждались вопросы проведения мероприятий по оценке качества образования в этом учебном году. В ведомстве также сообщили, что готовится новая редакция постановления правительства, которая устанавливает перечень мероприятий по оценке качества образования и правила их проведения. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В эти минуты проходят 2 встречи. Сибирь Салават Юлаев 3-3, Металлург Адмирал 0-0. Тем временем директор Металлурга Алексей Жлоба заявил, что Магнитогорский клуб не занимается поиском кандидатов на замену главному тренеру Андрею Разину. Напомню, во вторник Металлург объявил, что Разин отстранен от работы. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге национальных команд FIFA. Лидером осталась сборная Испании, ставшая победителем прошедшего чемпионата мира. Второе место занимает команда Аргентины. Сборная Франции расположилась на третьей строчке. Сегодня в Единой баскетбольной лиге пройдут 3 матча. С подробностями Никит Загдай.
2: Самара на своем паркете принимает казанский «Уникс». Обе команды после перестройки, но по-прежнему казанцы выглядят фаворитами. Пусть и не в полном составе, казанцы отправились в Самару. Алексей Швед травмирован, и капитанскую повязку на время отсутствия шведа в «Униксе» исполняет Михаил Беленицкий. ЦСКА первый домашний матч в новом сезоне проводит. Принимает екатеринбургский «Уралмаш». И армейцы бодро стартовали в Единой лиге ВТБ, разгромили МБА в московском дерби, пусть и в гостевом матче, но потом разгромно проиграли во внутрисезонном турнире пермской «Парме» в Перми. Но сейчас есть возможность реабилитироваться и на своем паркете обыграть екатеринбургский «Уралмаш», который претендует на попадание в большой четверки. Именно об этом в Екатеринбурге говорят. Мы хотим быть среди лучших по итогам сезона. Ну и самый жаркий матч сегодняшнего игрового дня. В Петербурге «Зенит» принимает «Бет-Сити» «Парму». И жаркий матч только потому, что «Зенит» после перестройки в межсезонье, смены главного тренера, половина состава пока еще не нащупал свою игру, а «Парма» ворвалась в сезон разгромной победы, пусть и в параллельном турнире, но все равно «Парма» обыгрывает «ЦСКА», это главное событие старт сезона, и сейчас «Парма» готовится повторить свой успех против другого гранда, но уже в гостях в Санкт-Петербурге.
1: 79-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сфиулин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае. На старт соревнования он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикато со счетом 7-5-6-3. Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Тунисе. Помимо россиян и хозяев соревнований, участниками станут сборные Бразилии и Японии. 5 ноября пройдут

Этим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+. Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Анастасия из Санкт-Петербурга. Анастасия, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я мама вот той 14-летней девочки, которая не хочет учить ничего, кроме только того, что ей будет нужно для профессии таксидермист. На прошлой неделе звонила. Ну и, во-первых, благодарность. Вы мне хорошую дали установку не ломать вот эту вот ключевая фраза доской шестидесяткой да по спине. Я осознала, какая такая вот я, получается, мать. И, конечно, переменила вот это отношение. Ну и поспособствовало, тут получилось так, что я сдала нормы ГТО в своей возрастной категории, и когда вернулась домой вчера, ну, приползла, не пришла, я с ними поделилась, что, говорю, да, вот, знаете, я 1000 метров пробежала, говорю, чуть не умерла, и я понимаю, как вы жалуетесь с физкультурой, с нормы ГТО, и что можно понять только тогда, когда ты стоишь на место этого человека. Это у меня обе дочки, у меня еще старшая 17, младшая 14, они обе, вы знаете, вот прям в голову, что да, да, вот ты понимаешь теперь, я говорю, только на месте, оказавшись другого, можно понимать, так же, как вы бы меня понимали, оказавшись на моем. И вот как вот такой был момент у нас такого взаимопонимания, психологическая ситуация, даже вот она реально улучшилась. И вот теперь у меня все-таки есть вопрос, ведь история, проблема с ней, она, так скажем, все равно никуда не ушла, потому что эту историю нужно будет сдавать для допуска к ОГЭ. Но вот психологическая ситуация вроде выправляется, и теперь бы какой-то мне ключик, какой-то метод, чтобы суметь усадить вот эту мою 14-летнюю дочь рядом с собой, чтобы она могла прочитывать историю, проговаривать с ней ее, повторять, чтобы как-то она историю все-таки подтянула, но уже вот в ключе таком вот доверия, потому что сейчас я, ну, понимаю вот их, да, это как мы это проговорили, что действительно у нее с историчкой там что-то не складывается, и историчка не смогла найти к ней ключики и подходы, а мне, получается, надо.
1: Ох, вы напоминаете, знаете, тренеров спортивных, у них спортсмен повредился, там им гипс наложили, и они к доктору приходят через неделю, говорят, ну что, когда на трек-то его можно уже выпускать? Вот, вы примерно так же сейчас, смотрите, у вас получилось с ней побеседовать, это не значит, что все разрулилось, да, это не значит, что все там прекрасно стало, душевно, волшебно и замечательно, это значит, что вот у вас появился шанс дальше вот эти отношения чуть-чуть развивать, выстраивать. Как только вы сейчас вернетесь обратно в ее в запихивание в учебу, вот теми методами, которые были, все вернется обратно, моментально. Если у нее сложность с этой историей связана с преподавательницей, то здесь, ну, вообще про это нужно сначала научиться говорить.

0: разобраться, что там произошло, чтобы она могла вам ответить на вопрос, а что там произошло, или могла, не боясь там осуждения и напряжения какого-то, поделиться. Вот. Сначала мы все равно тратим время для того, чтобы, сейчас такую вещь скажу, меня закидают брюквой родители, для того, чтобы заработать право сказать, как делать. Вот, потому что в чистом виде подростки от нас как делать слушать не будут. Они самые умные, сами с усами, вот, и во всем разобрались, только ни о чем не подумали, но им это не важно. Понимаете? Там сейчас головы такой нету, чтобы все это оценить и взвесить. Вот. И пока вы на стороне училки, с вами трудно иметь дело и разговаривать. Пока вы заставляете ее то же самое, что она, без учета того, что она думает, что она чувствует и так далее.
1: Ну, я не на стороне, да, ну, я на стороне того, чтобы ей как-то все-таки, ну, неважно, ладно, чтобы как-то ее сдать хоть на троечку.
0: Да, и вот здесь все равно, ну, смотрите, еще куча времени до экзамена, давайте так, чтобы на троечку сдать УГ по истории, в общем, вам полгода не нужно, и ей. Вот, у вас пока есть время, то есть вас никто не торопит, никто не подгоняет, ничто не рушится прямо сейчас, да, ну лучше не становится, ну оно и от того, что вы будете по потолку бегать, лучше не станет, вот, у вас есть время на то, чтобы поразбираться, а как с дочкой отношения устроены, а как нам так общаться, чтобы она могла меня услышать, это первый этап, следующий этап, как мне научиться про эту историю говорить, чтобы с первых слов она не закрывалась? Да, может быть, вообще надо с другой стороны заходить. Может быть, надо говорить со стороны ее там хотелок и мечты, со стороны этого колледжа, когда вы предметнее начнете там изучать, а что нужно, а как нужно, а какой общий проходной балл, а что будет происходить, если какой-то предмет не сдать вообще. Да, что тогда будет с этим поступлением в этом году. И по-хорошему задача, чтобы она сама себе могла сказать, блин, надо хотя бы на тройку, вот, не вы ей. Потому что как только вы ей это говорите, ну, это опять вот эти взрослые, которые вообще не знают, что несут, как можно эту дурацкую историю сдавать хотя бы на тройку, когда она вообще ничего не понимает. Вот, ну, или что-нибудь еще там, как, ну, это, да, сформулировано в голове. Да. Вот. Но для того, чтобы такие разговоры вести, для этого все равно нужна платформа. Для этой платформы все равно нужно время. И нужно время, в которое вы не заставляете, не воспитываете, не учите жизни. То есть, если прямо, и вот, и если прямо сейчас катастрофы не происходят, ее прямо сейчас не отчисляют со школы, ну, из-за этой истории.
1: Ну, полтора года еще. Вообще время есть, но из истории, да, ну, это она сейчас в восьмом. Но дело в том, что и история, много фактов, много дат, много фамилий, много вот всего того, что, чем она наполнена, эта история.
0: Это правда.
1: Очень много материала.
0: Ваша тревога понятна. Много материала, я абсолютно с вами согласен. Но давайте так, людей, которые не сдали ОГЭ, их прям мизерное количество. Вот прям мизерное. И там есть основания. Вот. Дети с нормативным интеллектом и не находящиеся в жесточайшем разносе каком-то, они ОГЭ сдают. Тем более у вас...
1: Да. История, знаете, как сейчас происходит, как мне объяснили в школе, что устно общаются по истории, а у нее узнают все эти, спрашивают там то-то, то-то, да, это допуск к ОГЭ. Это не сам ОГЭ история, да, а допуск к ОГЭ. Но вот это общение, вот эти вопросы, чтобы не поплыло, чтобы не получилось, она может замкнуться и вообще ничего. Все-таки надо, чтобы что-то...
0: Она так может замкнуться, даже если будет знать историю на зубок, если ее задолбают просто с этой историей. Вот, обратите внимание, полтора года, пожалуйста, не портите жизнь себе, ей и отношения. Еще куча времени. Я на всякий случай вам подскажу, школа очень заинтересована, чтобы как можно больше детей получили допуск к ОГЭ, и как-нибудь этот ОГЭ сдали, и для школы с ними вопрос закрылся. Поэтому там врагов у вас немного будет в комиссии по допуску, я так скажу. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Мы с вами продолжим через пару минут буквально. Трудности.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области впервые осуществили промышленный лов речных раков. В регионе продолжают создавать условия для успешного развития различных отраслей агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, промышленный вылов речных раков – новое и перспективное направление развития рыбохозяйственного комплекса нашего региона. Вологодские промысловики добыли около 2 тонн этого биоресурса. Для начала отличный результат. Вылов осуществляли в акватории Ковшского водохранилища, где популяция речных раков многочисленна, а также на малых озерах Вытегорского и Белозерского округов. В перспективе планируем расширить перечень водоемов для промышленного освоения запасов. В правительстве области обнародовали мастер-план развития Великого Устюга. Документ подготовил Дом РФ вместе с регионом и парком Дед Мороз. Цель – сделать город комфортным для жизни и круглогодичным туристическим центром. Как отметил глава региона, Великий Устюг – жемчужина Вологодщины. Ведем масштабную подготовку к 880-летию. В этом году реализуем 120 объектов на сумму более 3,4 миллиарда рублей. В 2027 году город должен встретить юбилей обновленным, сохранив исторический облик. Реализация мастер-плана создаст более 3000 рабочих мест и поможет раскрыть потенциал 35 тысяч жителей. Главная задача – снизить зависимость города от зимнего потока туристов. В прошлом году Великий Устюг посетили около 600 тысяч человек. К 2030 году поток хотят увеличить до миллиона. До 1 декабря в колледжи и техникумы области можно поступить на свободные бюджетные места. В регионе продолжается прием документов. Возможность подать заявление сохраняется в 8 образовательных организациях, в том числе в Вологодском техническом колледже, Сокольском педагогическом колледже, Кадуйском энергетическом колледже и Тотемском политехническом колледже. Доступны специальности в сфере педагогики, сельского и лесного хозяйства, строительства, эксплуатации БПЛА и других направлениях. Подать заявление можно через госуслуги. С 17 октября в колледжах и техникумах области пройдет единый день открытых дверей. Прийти могут школьники, родители и все, кто еще не определился с профессией. Ребятам покажут, как учат на самые нужные в регионе специальности, от электромонтажников и станочников до агрономов и специалистов по ЖКХ. Можно будет попробовать себя на мастер-классах и профпробах, а также сходить на экскурсии на предприятия. Подробности на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки и в канале «Билет в будущее». В Вологде реставраторы приступили к завершающему этапу восстановления надкупольных крестов Воскресенского собора и храма Александра Невского. Мастера начали их золочение. Снятые кресты сначала покрасили желтой краской, а сверху нанесли золотую фольгу. Реставрация ансамбля Вологодского Кремля идет при поддержке правительства области. Полностью завершить работы планируют в 2027 году, к 880-летию Вологды. В Вологде театр «Чарли» представил новый спектакль по произведениям Чуковского. Театр начинается не с вешалки, а с готовности снова стать ребенком. Эту нехитрую истину наглядно доказала постановочная команда из Санкт-Петербурга, представившая на сцене «Чарли-клуба» в Вологде спектакль «Доктор Бармалей» по мотивам произведений Корнея Чуковского. Перед юными зрителями и их родителями история о дружбе, смелости и невероятных открытиях, где реальность и фантазия переплетаются самым удивительным образом. Постановка заставляет задуматься о вечных ценностях и напоминает о том, что настоящее чудо живет рядом с нами. Стоит только захотеть его увидеть. Показы пройдут 10, 18 и 31 октября, а также 14 и 29 ноября на Мальцево 4.
0: Новости спорта.
2: Хоккейная «Северсталь» на выезде выиграла у «СКА» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. встреча состоялась накануне в Санкт-Петербурге. У череповчан шайбы забросили Денис Ян и Анис Калдис, Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов и Никита Артамонов. У СКА дубль оформил экс-игрок «Северстали» Даниил Аймурзин. В итоге 5-2 в пользу череповчан. «Северсталь» с 14 очками поднялась на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, СКА остался на 4-й строке. В следующем матче 8 октября «Северсталь» также на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода, без осадков, ветер западный, юго-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

меня все чаще посещают видения юности моей. И образ светлый вызывают подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. Как много славного случилось в те уже давние года. Событий чудных приключилось, жизнь начиналась лишь тогда. Мы говорили жизни «да». И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И не было ни лжи, ни злости, но были вера и азарт. И мы спешили часто в гости, будь то сентябрь или март. И каждый был поэт и бард. Предчувствие с ума сводило, и было горе не беда. Где только всех нас не носило, но возвращались мы сюда, и были вместе мы всегда. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить

0: и будем вечно молоды. Мы дети нашей Вологды. Меня все чаще посещают виденья юности моей. И образ светлый вызывают подруг прекрасных и друзей, былую радость прежних дней. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью вас собираюсь встретить вдруг. И я люблю вас всех и помню моих друзей, моих подруг. С надеждой, верой и любовью я повстречаю всех вас вдруг.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Часов в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резникова, Нефедовка и Лобановка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотная и Котовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Бойцы овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военных. За сутки нанесено поражение живой силе техники 9 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Светогоровка, Белозерская, Сергеевка, Степановка, Новояковлевка, Роганская, Лидина, Новоандреевка, Донецкой Народной Республики, Петропавловка и Чугуева Днепропетровской области. Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве промышленное предприятие «Умные боеприпасы», где собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FP-9, а также комплектующие к ним, сообщили в Минобороны. В Киеве под удары попали цех сборки и место хранения беспилотников «Фанплит», на базе которого выпускались комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, целью стал киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове, в Киевской области. Там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к ним. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. По случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. В Кремле расценивают состоявшийся во вторник пуск французской баллистической ракеты М-51-3 без ядерного заряда как громкое и четкое послание. При этом в Кремле считают, что любые проблемы лучше решать диалогом, а не показательными пусками ракет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
4: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия ну, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога. И считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
2: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Россия с обеспокоенностью наблюдает за конфликтом между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией, но за посредничеством к Москве пока никто не обращался. Производство вина во Франции в этом году будет минимальным в этом столетии и самым низким почти за 70 лет с 1957 года. Причиной стали экстремальная жара и засуха, которые нанесли серьезный ущерб виноградникам. Как сообщили сегодня в Министерстве сельского хозяйства страны, Франция выпустит в этом году менее 35 миллионов гектолитров вина. Магнитная буря, которая ожидается в пятницу, продлится от 10 до 12 часов и не превысит умеренного уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Ученые также отметили, что рост активных областей на Солнце остановился, а вместе с ним снизилась и мощность солнечных вспышек. Ранее ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус рассказал, что магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. В воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние. По словам Леуса, эта неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности, две из которых выбросили по направлению к Земле два облака плазмы крупного размера, сообщил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге завтра без осадков, плюс 12-14. В Москве, по данным центра ФОБОС, в четверг также без осадков, 13-15 градусов.

0: Маяк. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Службы 495-105-52-44.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и снова мы с вами говорим про подростков. Я Никита Карпов, подростковый психолог, и главная моя профессиональная задача – это сделать так, чтобы родители и подростки прошли этот непростой период с меньшими потерями, а в хорошем варианте еще и с большей радостью, удовольствием, и вышли в, как это, рабочих, комфортных отношениях. Вы можете дозвониться в прямой эфир и задать мне свой собственный вопрос по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Ольгой Николаевной из Саранска. Ольга Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Спасибо вам за такую чудесную программу. У меня вопрос. Внучка 9,5 лет, 3 класс. Не хочет учиться, не хочет категорически. Каждый вечер это с нервами, с повышенными тонами, плачет, кричит. А раз она взвинченная, то, естественно, не понимает того, что знает. Не хочет. Зачем мне это надо? Не надо. Учительница плохая. Все это ни к чему ей. Ну, что, как ей помочь? Причин не можем найти.
1: Учительница плохая не подходит как причина?
2: Как бы нет вот со стороны. Как бы никто в классе вроде бы не жалуется.
1: Угу. А до этого класса она хотела учиться?
2: Нет. 3 класс, и в общем-то вот нет, с самого начала не было никакого рвения, настроя.
1: С первого класса?
2: Нет, вот вся начальная школа, да, вот как так. Хотя в садике она знала наравне со своими сверстниками, что там им давали, ориентировалась, все как положено. А сейчас вот в чем проблема,
1: да? В садике нормально было с занятиями и с учебой?
2: Что-что?
1: В садике с занятиями и с учебой нормально было?
2: Да, да.
1: Угу. А как она... Ну, давайте так. Я, прежде чем задать вопрос, я сформулирую, что сложности в начальной школе – это обычно две причины. Первая причина – абсолютная непредрасположенность ребенка к такому формату обучения. И такие дети редко, но встречаются. Ну, для кого школа – это действительно всегда будет травма и трагедия. А второе – это дезадаптация. Это не прошла адаптация к первому классу, и часто это достаточно не сложились отношения с учителем и или классом. Потому что вообще-то малышарики, у них голова заточена под то, чтобы учиться, и если вокруг них комфортная обстановка, они это делают. Если обстановка напряженная, то учеба, как вы заметили, требует концентрации, требует напряжения, требует регуляции. Если обстановка напряженная, то на вот всю эту концентрацию, регуляцию никаких сил не остается. Возвращаемся к вопросу. Как она адаптировалась к первому классу? Чего там происходило?
2: Ну, вот отсутствовало желание, так сказать, с первых месяцев. Все тяжело. Зачем это? Не надо. Смысл не видела.
1: Угу.
2: Я с ним не живу, но вот периодически туда хожу, или когда уезжает мама, там с ним бываю. Ну вот каждый раз сложно с уроками. Даже если спросишь, как в школе дела, как чего, спрашивали, не спрашивали, все хорошо, все хорошо. А потом оценки учительница присылает, там двойки, тройки, не сделала, не принесла. Ну что такое вот?
1: Угу. С мамой тоже бьется с уроками? Или только с вами?
2: Конечно, да. Угу. Маме больше всего достается. Мне периодически.
1: Угу. Ну, давайте так.
2: Проще выучила, ну, а на самом деле не выучила.
1: Давайте так. С этим надо разбираться. Я бы очень рекомендовал маме обращаться к психологу, чтобы посмотреть вообще, что происходит. Потому что в этом возрасте взрослые регулируют, ну и взрослые влияют на то, что с ребенком происходит. Очень редко это самостоятельная детская проблема какая-то там, аллергия на школу острая. Вот так бывает достаточно редко. обычно что-то важное не произошло в самом начале учебы, не сложился со школой контакт, как-то отреагировали родители на что-то, какая-то была учительница и так далее. Это еще третий класс, теоретически можно поправить, теоретически можно смягчить, если разобраться, в чем дело. Если снизить уровень давления со своей стороны, да, родители же, когда проблемы в школе, начинают объединяться со школой и больше давить на ребенка. Вот, отчего ребенок чувствует себя вообще, ну, в очень сложной, некомфортной, непонятной ситуации.
2: Ну да, вот дочь говорит, вот только вот была на днях там собрание или в классе убирались. Я говорю, ну что учительница говорит, как чего? Учительница сказала, типа, ленится, ленивая. Ну вот и все.
1: Вот я с большим уважением отношусь к учителям, но лениться в начальной школе – это точно проблема контакта со школой. Если у ребенка все хорошо с интеллектом, если все хорошо было с занятиями в садике, там же тоже дофига занятий, то проблема со школой. Угу. Короче, давайте так. Маме к психологу давить здесь бессмысленно, бесполезно, сделайте ситуацию хуже. Просто сделаете хуже, в разы причем сделаете хуже. Еще и отношения попортятся со взрослыми, с вами, и любви больше к учебе не станет. То есть пока не разобрались с ситуацией, помогать дочке сглаживать сложности, дочке, внучке в смысле, сглаживать сложности со школой, мама, чтобы помогала. Вам про школу не спрашивайте ничего и никогда. Вот просто прямая рекомендация. Говорите о чем угодно. Вам не надо ее воспитывать, вам не надо ее учить. Поэтому у вас прекрасная позиция говорить о чем угодно, кроме школы. Вообще, поддерживайте контакт, жалейте, слушайте, играйте, там, я не знаю, книжки читайте. Только не играйте вот в эту взрослую игру, как дела в школе. В ее ситуации хуже вопроса нет. Потому что очевидно плохо, очевидно взрослый расстроится, очевидно она плохая. Вот, и, соответственно, радости от того, что пришла бабушка, тоже вы не дождетесь при таких раскладах.
2: Ну да. А знаете, один раз какие слова она мне сказала? Я удивилась, ее ли слова. Типа, не взлюбила меня учительница. Вот то ли это ребенок сам такой вывод сделал, то ли услышал кого.
1: Вот это к тому же, что вы говорите. 90% вероятность, что не сложилось с учительницей. Именно поэтому, там, когда ищут школу, там, прежде всего там, на учителя ориентируются. И маленькие дети, они маленькие, приходят в школу. Им очень важен значимый взрослый, как наседка, к кому они могут прикрепиться. Да, если этого прикрепления не произошло, они в полете, в свободном каком-то непонятном. Поэтому вот с пониманием, что дочке, внучке плохо и тяжело, и она не учится не потому, что ленивая, не потому, что злодейка, не слушайте учителей в данном случае, а потому, что у нее там, ей там трудно по тем или иным причинам. Вот с этим пониманием, пожалуйста, мама пусть обращается к психологу, и пусть они вместе разбираются, чего как устроено, что куда можно отмотать назад. Здесь вплоть до смены школы на самом деле это может произойти, потому что, ну, если есть такая возможность, понятное дело, потому что если
2: ну, по крайней мере, сменить класс, может быть, учителя.
1: Да, сменить класс, учителя. То есть здесь все средства будут хороши, но вот я же только от вас слышу, да, ситуацию, поэтому я здесь не сторонник вам. Таких решительных рекомендаций по изменениям. Хорошо бы поразбираться, вот очень рекомендую с психологом пообщаться. А вам просто горячо, нежно и трепетно внучку любить и про школу не спрашивать. Ну вот у нее это проблемная тема, да.
2: Да, согласна.
1: Это я, если вам нужно было разрешение не спрашивать про школу, вот оно, я разрешаю про школу, пожалуйста, не спрашивать.
2: Ну иногда бывает, что мне приходится заниматься уроками, поэтому вот хочешь, не хочешь.
1: А ругайтесь с дочкой и не занимайтесь уроками. Ну, правда, должен быть хоть один человек, который, вот один взрослый, любящий, который не, как это, не испачкался в этом.
2: Я поняла, да, вот.
1: Можете с ней хитрить, с мамой договоритесь, если у вас с ней нормальный контакт, а можете с внучкой хулиганить, да? А вот мы законно половину уроков не будем делать. Да, вот все. Я пошла, вздремну и не вижу, как ты не сделаешь половину уроков. Позови, когда не сделаешь половину
2: уроков. Какой хороший вариант. Она будет очень рада.
1: Вот, она будет замечательно. Как бы любое насилие в этой задаче сделает только хуже. Любое заставление. Просто здесь важно держать в голове, что задача начальной школы по-хорошему сохранить интерес к учебе, к учебной деятельности. Сохранить, потому что у мелких он есть. А любое насилие этот интерес убивает. А мы начинаем от них добиваться, чтобы учительница не называла ее ленивой. Ну, здесь, возможно, проблема учительницы, которую не надо переносить на ребенка. Вот, есть, конечно, дети избеганцы и все на свете, но ситуация, о которой вы рассказываете, девочка, у которой не сложилась с конкретной школой, с конкретной учительницей, и ей плохо и тяжело, и лучше бы родители и бабушки ее поддерживали, ей помогали, чем усугубляли ситуацию. Вот, основная логика такая, что здесь вам моя абсолютная поддержка. Никакой катастрофы в том, как она там, да, сейчас учится, ну, нету, да, еще ничье. Счастье в жизни не зависело от того, как кто-то учился в третьем классе. Вы, наверное, может, и не помните, как вы учились, или как дочь ваша училась, да, и как это сказалось. Ну, вот, так что я бы здесь не перегревался, честно говоря, по этому поводу. Вот такие мои вам... теплые рекомендации пойду.
2: Спасибо, Никита.
1: Вот, так что да, любите, обнимайте, играйте и про школу не спрашивайте. Пусть для этого есть родители. Это их проблема в данном случае. Вот. Спасибо большое за вопрос. Вопрос важный, вопрос хороший и, похоже, своевременный. Для того, чтобы ну, девочке было не так трудно эту школьную жизнь проживать. Если есть вопросы, которые вас беспокоят относительно ваших подростков, все же преимущественно мы говорим про них, пожалуйста, запишите телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акции, промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыш медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы и 764 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Гавриловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Вольнянка, Никольская и Листовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, боевую бронемашину, 11 автомобилей, 2 американские самоходные артиллерийские установки «Паладин». Спутники зафиксировали пожары в Киеве, Киевской области после ночного массированного удара по предприятиям, связанным с производством ракет «Фламинго», передает ТАСС. В частности, возгорание зафиксировано в Обухове, Киевской области, на территории Киевского картонно-бумажного комбината. Кроме того, по данным спутников, в самом Киеве зафиксировано возгорание на месте расположения складской застройки на стыке Подольского и Оболонского районов города. Как сообщили ранее в Минобороны России, российские войска ночью поразили в Обухове Киевский картонно-бумажный комбинат, на базе которого производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к ним. Кроме того, в Киеве было поражено промышленное предприятие «Умные боеприпасы». Там собирали и хранили ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FPV-9 и комплектующие к ним. В Харькове прогремели взрывы, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Британские СМИ сообщают об убийстве врача королевской семьи. Терапевт Ханна Терри была найдена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Соединенного Королевства. По данным газеты Sun, смерть женщины наступила в результате удара по голове тупым предметом. На данный момент в убийстве обвиняется ее муж Марк Кейн. Он задержан. Издание указывает, что Ханна Терри лечила высокопоставленных членов королевской семьи во время их пребывания в поместье Сандрингем. По словам источников газеты, король Британии Карл III и королева-консорт Камилла были проинформированы о смерти врача. Операторы такси и каршеринга Москвы получили в этом году 450 миллионов рублей субсидий. Эти средства на развитие сервисов выделили столичные власти, сообщили в Дептрансе. Там отметили, что с 2012 года правительство Москвы помогает таксомоторным компаниям, чтобы частично покрыть затраты на покупку автомобилей. А с 2018 года субсидии получают и компании каршеринга. Всего за 15 лет такси получили почти 3 миллиарда рублей и купили больше 94 тысяч машин, а сервисом каршеринга за 8 лет было предоставлено более 1,5 миллиарда рублей. Они смогли купить 66,5 тысяч новых автомобилей, передает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ очередные матчи. И в первом из них Салават Юлаев на выезде в овертайме победил Сибирь со счетом 5-4. В эти мгновения магнитогорский «Металлург» ведет дома у «Адмирала» 2-0. Напомню, это первый матч после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Магнитки», исполняющим обязанности был назначен Владимир Воробьев. Тем временем «Металлург» в данный момент не ищет замену Разину. «Мы ни с кем не ведем переговоров. Задача постараться сохранить текущий вектор», отметил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35-е место и обошла Украину, которая на 36-й строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений. Первое место сохраняет Испания, второе – Аргентина, третье – Франция. Артем Дзюба не мог перейти в «Спартак» в прошедший период до заявки свободных агентов, заявил спортивный директор красно-белых Франциско Хигао. «Это было невозможно. Я не вел переговоров ни с его представителями, ни с ним», отметил Хигао. Представитель Дзюбы Леонид Гольдман так прокомментировал слова Хигао: «Думаю, ему не стоит открывать этот ящик Пандоры. Он прекрасно знает, что лукавит. Пусть это остается на его совести», конец цитаты. Российские гандболисты сыграют на международном турнире в Тунисе. Все подробности у Екатерины Маловичко.
2: Мужская сборная России сыграет на международном турнире в Тунисе, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. ФГР получила приглашение от Федерации гандбола Туниса для мужской национальной команды принять участие в соревнованиях, которые пройдут в городе Хамамет в начале ноября. Помимо россиян и хозяев турнира, на нем должны сыграть команды Бразилии и Японии. В ближайшее время Федерация гандбола России опубликует список игроков, которые будут вызваны для подготовки к турниру, говорится в сообщении пресс-службы. Полуфинальные встречи организаторы планируют провести 5 ноября, а через два дня, 7 ноября, состоятся матч за третье место и финальная игра. Российские гандболисты соберутся в Новогорске 1 ноября, после чего отправятся в Тунис в ночь на 4 ноября. В июле Международная федерация гандбола допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без каких-либо ограничений. Гандбол стал третьим командным видом спорта после водного поло и волейбола, в котором Россия может вернуться на мировую арену. Ранее Международная федерация гандбола пригласила женскую сборную России принять участие в Кубке наций в Болгарии. Этот турнир пройдет с 25 по 29 ноября в городе Кранево.
1: Бокс. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион планеты по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. В Кубке России по хоккею с мячом определились все полуфиналисты. С подробностями Алексей Крылов.
3: Матч между «Динамо» и «Кузбассом» был решающим в группе А. Кемеровчане ранее уверенно взяли верх над красноярским «Енисеем» 8-2. Вот москвичи тому же сопернику уступили в овертайме 6-7. Бело-голубых устраивала только победа, и к середине первого тайма они вели с разницей в два мяча, но на исходе 45 минутки преимущество растаяло. На перерыв команды уходили при счете 3-2 в пользу Кузбасса. Второй тайм начался под диктовку динамовцев. Они создали несколько опасных моментов, один из которых реализовали, но развить успех не получалось. Более того, кемеровчане за 15 минут до конца встречи вновь вышли вперед, а спустя 4 минуты увеличили отрыв в счете. Однако столичные хоккеисты нашли

0: и все новости спорта.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
5: Перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
6: Добрый день, программа «Трудности перехода», а это значит, мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Дарья из Калининграда. Дарья, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
6: Угу, задайте вопрос, пожалуйста.
7: Ну, длинная такая у нас обстановка, ситуация.
6: Так.
7: Мы с отцом наших двух детей в разводе около 3 лет. С отцом хорошие отношения, общаемся. Сыну сейчас 16 лет, дочери 11. После развода, через какое-то время, отец детей уехал жить в другой город. Ну, в другой, не близкий, там на самолете надо лететь. Я осталась с детьми, у меня были сложности с мотивированием сына на учебу. С дочерью было проще, и в целом контакт как-то легче налаживается. С сыном сложнее. Ну вот, спустя год мучений с учебой сына, приняли решение с папой, что лучше сыну переехать к нему и учиться под его контролем. Не то чтобы там жесткий контроль, но ему больше удается его мотивировать.
6: Так.
7: И стало действительно лучше, когда он переехал, и учеба поднялась, и с репетиторами стал заниматься. В течение всего этого времени мы иногда меняемся детьми. Дочь уезжает туда, сын приезжает сюда, иногда они там вместе как-то. Ну, конечно, это ненадолго, там на пару недель, на неделю.
6: У нас не очень много времени, поэтому если вы можете так сократить и перейти к вопросу.
7: В общем, основной вопрос в том, чтобы мне как-то сохранять отношения с сыном и показывать его.

0: показывает свою любовь ему на расстоянии, учитывая вот эти обстоятельства.
1: Угу. А вы созваниваетесь, списываетесь?
0: Мы созваниваемся где-то 2-3 раза в неделю.
1: Угу. Он разговаривает с вами или...
0: Из разговоров, как дела, нормально. И так, без интереса. Ну, иногда удается там разговорить как-то наводящими вопросами, ну, учитывая, что я знаю, что у них там происходит.
1: А еще раз, сколько ему лет?
0: 16.
1: 16, ну, совсем большой уже.
0: Да, тут наложилась и ситуация, и его возраст.
1: В общем, ваша ситуация и как это сложности с контактом не сильно отличаются от того, что происходит у большинства родителей подростков этого возраста.
0: Да,
1: давайте
0: понимаю.
1: Так. Я не знаю, насколько вас это утешит в данном случае. Смотрите, будет больше шансов, тем больше шансов, чем меньше будет обязаловки во всем этом процессе. Вот, ну вот с общением, там, с контактом и так далее. То есть понятно, что мы расцениваем каждый там звонок как золото какое-то, да, для него немножко это по-другому все выглядит. И нам чуть-чуть бы приобрести его взгляда из серии «позвонили не вовремя», что-то неудобно говорить там, да, ну ладно, давай тогда. Вот, ну сейчас с него не вымучивать.
0: Я не давлю своим общением. Понимаю, ну, что может быть.
1: Да, да. Договариваться о более удобном времени. Для себя внутри очень облегчает жизнь, если мы звонки классифицируем. Мы внутри себя понимаем, вот у нас раз в две недели хорошо был бы обстоятельный звонок. Да, что мы там поговорим какое-то время, и я там его пораспрашиваю, и он поотвечает. Вот. Угу. Раз в неделю у нас там среднего уровня разговор, да, я позадаю формальные вопросы, он на них формально ответит, я хоть его голос послушаю. А если мы чаще созваниваемся, то это просто перекличка «все ли живы?» вот, на таком уровне. И будет полегче, потому что мы сейчас каждый разговор расцениваем как что-то должно произойти, там, условно говоря, да, и очень расстраиваемся, когда это не так. У ребят этого возраста, в принципе, чуткости не очень много к родителям специфически. Вот. И еще и все эти разговоры ехало-болело, по большому счету. Им никакой радости от нас и никакой пользы от этих разговоров. Вот. То есть он вполне вежливо, похоже, общается, вполне вежливо сколько-то времени уделяет. Хорошая история искать, о чем бы ему было интересно переговорить. Может быть, часть это будет звонки по телефону, а раз там в две недели мы созваниваемся по видео, вот, чтобы на него посмотреть, если он согласен. То есть как-то менять форматы. Следующее, можно экспериментировать с вопросами. У нас привычный вопрос «как дела? Что нового?» да? Ну, как бы обычно мы такие вопросы задаем. Здесь вас ничего не ограничивает экспериментировать, просто придумывать вообще самые дурацкие, невозможные, нелепые вопросы. Тогда разговоры будут менее формальными, просто как минимум. То есть вы на формальные вопросы получаете формальные ответы, и все равно никто этим не удовлетворяется. Вот, а есть шанс еще в эту сторону подвинуть. Вот такая история. Но ключевая работа здесь все равно с принятием вот этого процесса сепарации, который у вас по большому счету всего лишь ускорился чуть-чуть. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут. Трудности.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. В Вологодской области впервые осуществили промышленный лов речных раков. В регионе продолжают создавать условия для успешного развития различных отраслей агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, промышленный вылов речных раков – новое и перспективное направление развития рыбохозяйственного комплекса нашего региона. Вологодские промысловики добыли около 2 тонн этого биоресурса. Для начала отличный результат. Вылов осуществляли в акватории Ковшского водохранилища, где популяция речных раков многочисленна, а также на малых озерах Вытегорского и Белозерского округов. В перспективе планируем расширить перечень водоемов для промышленного освоения запасов. В правительстве области обнародовали мастер-план развития Великого Устюга. Документ подготовил Дом РФ вместе с регионом и парком Дед Мороз. Цель – сделать город комфортным для жизни и круглогодичным туристическим центром. Как отметил глава региона, Великий Устюг – жемчужина Вологодщины. Ведем масштабную подготовку к 880-летию. В этом году реализуем 120 объектов на сумму более 3,4 миллиарда рублей. В 2027 году город должен встретить юбилей обновленным, сохранив исторический облик. Реализация мастер-плана создаст более 3000 рабочих мест и поможет раскрыть потенциал 35 тысяч жителей. Главная задача – снизить зависимость города от зимнего потока туристов. В прошлом году Великий Устюг посетили около 600 тысяч человек. К 2030 году поток хотят увеличить до миллиона. До 1 декабря в колледжи и техникумы области можно поступить на свободные бюджетные места. В регионе продолжается прием документов. Возможность подать заявление сохраняется в 8 образовательных организациях, в том числе в Вологодском техническом колледже, Сокольском педагогическом колледже, Кадуйском энергетическом колледже и Тотемском политехническом колледже. Доступны специальности в сфере педагогики, сельского и лесного хозяйства, строительства, эксплуатации БПЛА и других направлениях. Подать заявление можно через госуслуги. С 17 октября в колледжах и техникумах области пройдет единый день открытых дверей. Прийти могут школьники, родители и все, кто еще не определился с профессией. Ребятам покажут, как учат на самые нужные в регионе специальности, от электромонтажников и станочников до агрономов и специалистов по ЖКХ. Можно будет попробовать себя на мастер-классах и профпробах, а также сходить на экскурсии на предприятия. Подробности на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки и в канале «Билет в будущее». В Вологде реставраторы приступили к завершающему этапу восстановления надкупольных крестов Воскресенского собора и храма Александра Невского. Мастера начали их золочение. Снятые кресты сначала покрасили желтой краской, а сверху нанесли золотую фольгу. Реставрация ансамбля Вологодского Кремля идет при поддержке правительства области. Полностью завершить работы планируют в 2027 году, к 880-летию Вологды. В Вологде театр «Чарли» представил новый спектакль по произведениям Чуковского. Театр начинается не с вешалки, а с готовности снова стать ребенком. Эту нехитрую истину наглядно доказала постановочная команда из Санкт-Петербурга, представившая на сцене «Чарли-клуба» в Вологде спектакль «Доктор Бармалей» по мотивам произведений Корнея Чуковского. Перед юными зрителями и их родителями история о дружбе, смелости и невероятных открытиях, где реальность и фантазия переплетаются самым удивительным образом. Постановка заставляет задуматься о вечных ценностях и напоминает о том, что настоящее чудо живет рядом с нами. Стоит только захотеть его увидеть. Показы пройдут 10, 18 и 31 октября, а также 14 и 29 ноября на Мальцево 4.
0: Новости спорта.
2: Хоккейная «Северсталь» на выезде выиграла у «СКА» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась накануне в Санкт-Петербурге. У череповчан шайбы забросили Денис Ян и Аня Скалдис, Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов и Никита Артамонов. У СКА дубль оформил экс-игрок «Северстали» Даниил Аймурзин. В итоге 5-2 в пользу череповчан. «Северсталь» с 14 очками поднялась на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА остался на 4-й строке. В следующем матче 8 октября «Северсталь» также на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
0: Погода на маяке.
2: Завтра в Вологде и Череповце будет преобладать облачная погода, без осадков, ветер западный и юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в день рождения получает многочисленные поздравительные послания, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Владимира Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Представитель Кремля также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался.
3: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
1: Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка. Нанесено поражение формированием противника в районах Купино и Черного. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих. Уничтожено 2 пункта управления беспилотниками противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотный и Котовка в Харьковской области. Вооруженные силы России ночью поразили в городе Прилуки Черниговской области промышленное предприятие, на котором выпускали и хранили комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». В Кировоградской области, в населенном пункте Александрия, по данным Минобороны России, целью стал цех по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолетного типа. В Днепропетровске под удар попал «Южмаш» – предприятие ракетно-космической промышленности, осуществляющее производство, хранение и поставку ВСУ ракет «Фламинго», а также ППЛА большой и средней дальности. В Кременчуке Полтавской области поражено производственное предприятие «Автокрас». Там выпускали и хранили специализированные шасси для пусковых установок ракет «Фламинго». Кроме того, в населенном пункте Лозовая Харьковской области целью стал механический завод, на котором собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к ним. Отец многодетной семьи и 15-летняя дочь погибли в Херсонской области при атаке беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, погибший мужчина Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас она ждет 14-го ребенка. Губернатор рассказал, что в июне Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». По словам Сальдо, семью Колотун хорошо знают в Херсонской области. Они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел. За каждым военным преступлением ВСУ стоит не только Киев, но и его западные кураторы. Вооруженные силы России положат этому конец, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что перерождение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок не вызывает сомнений. Европейские политики запугивают своих граждан апокалиптическими сценариями и угрозой, якобы исходящие от России, заявила дипломат. Она подчеркнула, что Россия не стремится к противостоянию с Европой, никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать. система искусственного интеллекта представляет собой классический мыльный пузырь, который приближается к своему концу, считает американский миллиардер, основатель одной из крупнейших в мире инвесткомпаний Bridgewater Associates Рэй Далио. Он заявил, что огромный объем долга накапливается, чтобы финансировать искусственный интеллект. При этом процентные ставки продолжают расти, а это и есть точка, в которой пузырь начинает лопаться, передает агентство Bloomberg. В выходные в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, а в четверг и пятницу будет ясно и комфортно, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков.
2: В ближайшие дни солнечные, в Москве температура повысится с плюс 15 в четверг до плюс 18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные кратковременные ливни, в результате станет немного прохладнее, до плюс 12-15, но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октября.
1: В связи с достаточно теплой погодой синоптики допускают, что время замены летней автомобильной резины на зимнюю придет не раньше конца октября, начала ноября. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра днем в Москве 13-15 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг без осадков, плюс 12-14.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Авторское прочтение на маяке.
3: Здравствуйте, меня зовут Валентин Постников, я детский писатель. Сегодня я прочту вам главы из своей книги «Мармеладная бабушка», вышедшей в издательстве «Росмен». Вступление. На востоке Португалии есть маленький город Монсенто. Чтобы туда попасть, придется очень долго ехать по горным извилистым дорогам, вдоль которых растут знаменитые пробковые деревья. И только после долгой утомительной дороги ты окажешься в Монсенто. Этот город весь состоит из огромных камней. Вы только представьте себе, сотни гигантских камней, а между ними домики, где живут люди. Одни дома стоят на камнях, другие, наоборот, располагаются под камнями, а третьи вовсе высечены прямо внутри огромных каменных глыб. Монсенто – очень зеленый город. Здесь буквально повсюду зреют финики, инжир, яблоки, сливы, персики, абрикосы и виноград. Перед каждым домом свой собственный садик, а порой фруктовые деревья растут даже на крышах домов. В самом центре города, в длинном узком двухэтажном доме, живет мармеладная бабушка. И хотя на самом деле ее зовут Мануэлла Марта Барбоза де Альмида Гомеш, все привыкли называть ее именно так – «Мармеладная бабушка». Это имя она получила за умение варить необыкновенный вкусный мармелад. На крыше дома мармеладной бабушки растут лимоны и инжир. Она собирает их каждое утро и тут же пускает в дело – варит мармелад. На вид мармеладной бабушке примерно лет 70 с небольшим хвостиком, но точно никто не знает, сколько ей на самом деле. На первом этаже дома мармеладной бабушки – прихожая, кухня и гостиная. А на втором – спальня. А еще в доме есть чулан, гардеробная и даже шляпная комната. Мармеладная бабушка так любит шляпы, что для них пришлось выделить отдельную комнату. Этот чудесный домик умещается как раз между двумя большими камнями, так что даже не пришлось строить правую и левую стены. Но, пожалуй, удивительнее всего то, что мармеладная бабушка обладает волшебным даром. Стоит ей чихнуть, как она оказывается совершенно в другом месте. Например, вот она на кухне варит мармелад, чихнула и вдруг очутилась в чулане. Или собирает на крыше лимоны, чихнула и уже стоит на крыльце. Бабушка и сама толком не знает, как это у нее получается. Глава первая, из которой мы узнаем, что у мармеладной бабушки есть внучки. Добавим сахар. Теперь немного воды, щепотку перчика, негромко бормотала мармеладная бабушка, приплясывая возле плиты. Большая кастрюля булькала, бурлила и фыркала, как живая. Неожиданно, в тот самый момент, когда мармеладная бабушка собиралась добавить в кастрюлю корицы, зазвонил колокольчик, а потом кто-то громко и настойчиво забарабанил в дверь. «Бабушка, открывай!» – раздался звонкий голос. «Мы есть хотим!» – добавил второй голос. «Ты приготовила нам что-нибудь вкусное?» – спросил третий голосок. «Апчхи!» – громко чихнула бабушка и тут же очутилась у входной двери. На ступеньках стояли ее внучки – Ингрид, Фернанда и Паула. Сестры-тройняшки были совершенно не похожи друг на друга. Ингрид рыжая, словно апельсин, Фернанда с густой копной каштановых волос, а Паула беленькая, как снежинка. «Привет, мои красавицы!» – обрадовалась мармеладная бабушка и облизнула ложку. «Проходите в дом, но сегодня я не буду с вами играть. так как должна срочно сварить 20 банок мармелада. Завтра будет праздник, день города, и я не могу подвести людей. Все ждут мой мармелад. Родители ушли на работу. Тяжело вздохнула Паула. Папа сказал, что у них на работе все горит, и что они никак не могут сегодня с нами играть. И мы решили заглянуть к себе в гости, потому что одним сидеть дома очень скучно, пояснила Фернандо. Можно мы немного побудем у тебя? Апчхи! Вместо ответа услышали девочки откуда-то сверху. «Бабушка, ты где?» – удивился Ингрид. «На втором этаже!» – крикнула бабушка. «Уф! Никак не могу привыкнуть, что наша бабушка может летать по дому, словно муха, с одного этажа на другой!» – прыснула от смеха Паула. «Да, только, по-моему, мухи не умеют чихать!» – засмеялся Ингрид. «А помните, как однажды, 2 года назад, бабушка чихнула и оказалась на чердаке нашего дома?» – вспомнила Фернандо. «А ключи от чердака были только у папы, который ушел на работу». «Верно», – кивнул Ингрид, смахивая с лица рыжую прядь волос. «Пришлось бабушке ждать папу до вечера. Правда, она пока ждала, съела 3 банки сливового мармелада из шкафа на чердаке. Именно поэтому ее и зовут Мармеладная бабушка», – добавила Паула. «Бабушка считает, что самая лучшая еда на свете – это мармелад». «От сладкого болят зубы и портится аппетит», – покачала головой Ингрид. «Мармелад – самая полезная еда на свете. Это научный факт», – лихо съехав по перилам со 2-го этажа, объявила бабушка. «Нет ничего вкуснее и лучше настоящего домашнего мармелада». «А вот мама говорит, что самая полезная еда на свете – это луковый суп», – удивилась Фернандо. «О-хо-хо», – засмеялась мармеладная бабушка. «Вот это новость! Луковый суп! Ха-ха! Лук горький, от него слезы текут! А вы хоть раз видели человека, который плачет при виде мармелада, а?» С этими словами бабушка словно вихрь подлетела к плите и продолжила колдовать над большой медной кастрюлей, стоявшей на огне. В ней что-то булькало, бурлило и фыркало. «Запомните, девочки, раз и навсегда, самая полезная еда на свете – это мармелад», – вновь повторила бабушка. «Бабушка, а научи нас готовить мармелад», – попросила Ингрид. «Хорошо, идите сюда», – позвала бабушка. «Смотрите и запоминайте, это вам в жизни пригодится». Девочки обступили плиту со всех сторон и даже встали на цыпочки, чтобы было лучше видно, что делает бабушка. «Сегодня я варю мармелад из инжира», – объяснила бабушка. «Сначала отрезаем от инжира хвостики, добавляем лимон и прокручиваем все это в мясорубке. Запомнили?» «Ага», – кивнула Фернандо, поправив непослушные каштановые кудри. «Выливаем содержимое в медную кастрюлю, а затем добавляем туда сахар», – продолжила бабушка. «Когда закипит, обязательно снимаем пенку». «О, пенку я люблю», – облизывая деревянную ложку, улыбнулась рыжая Ингрид. «Теперь открою вам свой главный секрет», – шепотом добавила мармеладная бабушка. «Нужно обязательно добавить в кастрюлю красный перец». «Перец?» – удивилась Паула. «Он же жгучий, язык щиплет». «Все верно. Мармелад из инжира и должен немного щипать язык», – ответила бабушка, помешивая ложкой в кастрюле. «Фи!» – поморщилась Фернандо. «Все готово. Можно попробовать», – разрешила бабушка. «С чем будем есть сегодня наш мармелад?» «Конечно, с белым хлебом», – обрадовалась Паула. «Не-е-е-е!» Ингрид потерла нижнюю губу. «Мармелад лучше всего мазать на имбирное печенье». «А вот и нет», – возразила Фернандо. «Мармелад нужно мазать сразу на язык. Так вкуснее всего получается. Верно, бабушка?» «Нет, неверно. Моя мама, которая научила меня готовить, уверяла, что лучше всего есть мармелад с сыром». «Мармелад с сыром?» Ингрид так и подпрыгнула на стуле, словно ее ужалила пчела. «Да, с соленым козьим сыром», – кивнула мармеладная бабушка. «Берешь маленький ломтик сыра и макаешь прямо в банку. Объедение. Попробуйте, вам понравится». Девочки, толкая друг друга локтями, бросились к холодильнику. Схватили большой кусок мягкого сыра, нарезали ломтиками и тут же принялись макать его в банку с мармеладом. «Ага, вкусно!» – проговорил с набитым ртом Паула, «Очень вкусно», — согласилась Фернанда. Они хотели сказать «вкусно», но у них ничего не получилось. И только Ингрид вообще ничего не сказала, потому что она набила рот сыром и мармеладом так, что уже ничего произнести не могла, даже если бы захотела. «Ну все, барышни, хватит есть, мне нужно срочно поехать в лес. А то у меня закончились орехи и айва», — пояснила мармеладная бабушка. «А на крыше дома растет только инжир и лимоны. Я должна сварить еще 80 банок мармелада из айвы для праздника». «Мы готовы», — обрадовалась Паула, вытирая рукавом липкий рот. «Ага, готовы», — кивнул Ингрид и дернула за рукав Фернанду, которая чуть ли не с головой залезла в банку, пытаясь достать мармелад со дна с помощью корочки козьего сыра. «Прыгайте скорее в машину», – велела мармеладная бабушка. И, уложив в багажник корзину с едой, села за руль. Несмотря на преклонный возраст, мармеладная бабушка была очень хорошим водителем. Ей по наследству достался старенький кабриолет. Это такая машина с открытым верхом. Но самое удивительное было то, что этот автомобиль ездил без всякого бензина, керосина или на чем там ездят машины, я точно не знаю. Стоило мармеладной бабушке чихнуть, как ее автомобиль ехал по дороге не хуже обычных бензиновых машин. Девочки запрыгнули на заднее сиденье, ведь в отличие от бабушки они были очень худенькие и потому запросто уместились там втроем. Даже еще место осталось. Мармеладная бабушка достала щепотку душистой корицы из кармана, понюхала и тут же громко чихнула. Апчхи! Глава вторая, в которой мармеладная бабушка и ее внучки встретили в лесу очень сердитого соседа. Машина поехала вперед, хотя мотор не работал. Соседи давно уже к этому привыкли и не удивлялись, когда встречали на пути машину мармеладной бабушки. А вот другие жители города открывали от удивления рот, если видели автомобиль, который мчался по дороге без топлива. Бабушка сидела за рулем, внимательно следила за дорогой и время от времени громко чихала, чтобы машина не останавливалась. «Бабушка, а почему, когда ты чихаешь, сидя за рулем, ты не улетаешь куда-нибудь, а остаешься на месте?» – поинтересовалась Фернанда. «Потому что я пристегнута ремнем безопасности», – ответила мармеладная бабушка. «Иначе бы обязательно улетела». «А что это за деревья?» – спросил вдруг Ингрид, посмотрев по сторонам. «Вон те, что стоят вдоль дороги». «Это пробковые деревья», — ответила бабушка. «На ветках этих деревьев растут винные пробки». «По-моему, бабушка шутит», — тихо прошептала сестрам Фернанда. «Я слышала, что пробки делают из коры этого дерева». «Апчхи!» — громко чихнула мармеладная бабушка, и машина, которая немного замедлила ход, снова рванула вперед. Словно бабушка и не чихнула, а нажала на педаль газа. «Смотрите, слева на дороге сандаловое дерево», — показала рукой бабушка. «На нем растут сандалии». «Сандалии?» — обрадовалась Паула. «Давайте остановимся и сорвем себе свежие сандали». Бабушка нажала рукой на педаль тормоза, и машина резко остановилась, подняв при этом целый столб дорожной пыли. Говорят, что в Португалии дорожная пыль — самая пыльная пыль в Европе. Когда облако рассеялось, девочки смогли внимательно рассмотреть дерево вблизи, но, к сожалению, сандалии на дереве они не увидели. «По-моему, бабушка нас снова разыграла», – прошептала Фернанда. «Никаких сандалий на сандалевом дереве не растут». «А что на нем растет?» – спросил Ингрид. «Из этого дерева добывают масло, из которого делают духи», – ответила Фернанда, знавшая все на свете. «Только это совсем не сандалевое дерево, а эвкалиптовое». «Бабушка, хватит нас разыгрывать», – надулся Ингрид. «Мы уже не маленькие, нам 6 лет». «А через месяц будет 7», – добавила Фернанда. «Ты, кстати, не забудешь, бабушка, сделать нам подарок в этот день? Вернее, 3 подарка». «Не волнуйтесь, мои хорошие, я вам приготовила 3 замечательных подарка», – кивнула бабушка и снова чихнула. «А это фиговое дерево», – показала налево Фернанда. «На нем что, фиги растут?» – удивилась Ингрид. «Не фиги, а инжир», поправила сестру Фернанда. Машина сделала крутой поворот и плавно остановилась на самом краю леса. Мармеладная бабушка с легкостью выпрыгнула из машины и достал из багажника две плетеные корзины. «Ну вот, моя красавица, мы на месте. Нам нужно залезть на это дерево и собрать в корзины орехи. Они пригодятся мне для мармелада». «А как мы туда заберемся?» – спросила Ингрид, шмыгая носом. «Мы маленькие, а дерево вон какое большое». «Чтобы забраться на такое высокое дерево, нужна очень длинная лестница», – покачала головой Фернанда. «Нет, лучше сделаем пирамиду», – предложила Паула. «Я залезу на плечи к бабушке, потом Фернанда заберется ко мне на плечи, ты, Ингрид, залезешь мне на плечи и оттуда на дерево. Не нужно делать никакую пирамиду. Просто держитесь покрепче за меня, и все», – засмеялась мармеладная бабушка и, обняв девочек, громко чихнула. «Апчхи!» Не успели девочки испугаться, как уже очутились вместе с бабушкой на ветке орехового дерева. «Держите корзины, а я буду собирать орехи», – велела мармеладная бабушка. «Нужно наполнить корзины доверху». Но не успели они начать свою работу, как услышали сердитый голос. «Эй, вы кто такие? Убирайтесь прочь с моего дерева!» «Ой!» Девочки прижались к друг другу от испуга. «Кто это?» – спросила самая смелая сестер. «Паула». Девочки посмотрели наверх и увидели дупло, из которого на них смотрел какой-то невысокий, толстый, лохматый мужичок в шортах с широкими подтяжками и очень длинных красных полосатых чулках. Мужик сидел на краю дупла, свесив ноги. «Я тут живу, а вы прыгаете, мешаете мне спать. Уходите отсюда!» – сердито буркнул он. «Это мое дерево, и орехи тут тоже мои. Вообще-то это дерево общее, и лес тоже общий», – удивилась мармеладная бабушка. «А значит, орехи и ягоды может собирать в этом лесу любой человек. Я Бруно, и вся округа знает, что это мое дерево!» Прыгая с ветки на ветку, продолжал сердиться мужичок с подтяжками. «Я никому не позволю собирать орехи на моем дереве!» «Ну, раз так, полетели на другое дерево», – пожала плечами мармеладная бабушка. Она схватила девочек в охапку и, громко чихнув, перелетела на соседнее дерево, где росли спелые апельсины. «Какой вредный!» – огорчилась Фернанда. «Орехов пожалел». «Ага, жадный и вредный», – согласился Ингрид. «Тьфу на него!» «Вот вам корзина, собирайте быстренько апельсины», – велела бабушка. «Орехи мы соберем на другом дереве». «Это дерево тоже мое!» – раздался рядом тот же сердитый голос. «Уф!» – фыркнула Паула. «Он снова здесь!» «Это что, тоже ваше дерево?» «Да, на этом дереве я сплю в жаркие дни», – сердито буркнул Бруно, подтянув дырявые полосатые носки. «Вот, видите, между ветками висит мой гамак». «Ну, хорошо», – устало кивнула мармеладная бабушка. «В лесу деревьев много. Будем собирать апельсины и орехи на других деревьях». Она снова подхватила внучек, чихнула и очутилась на ветке дерева с большими желтыми лимонами. Но не успели они опомниться, как Бруно снова оказался рядом с ними. «Как он мог так быстро перебежать на это дерево?» – удивился Ингрид. «Он, наверное, тоже умеет летать, как наша бабушка», – покачала головой Фернанда. «Вам от меня не скрыться», – снова заворчал Бруно. «Ага, может, это дерево тоже твое?» – уже не на шутку рассердилась мармеладная бабушка. «Разве вам не ясно, что в этом лесу все деревья мои? Ищите себе другой лес». Бабушка посмотрела внимательно по сторонам и увидела, что все деревья вокруг связаны друг с другом веревочными лестницами. Бруно ловко бегал с одного дерева на другое, цепляясь за ветки руками, чтобы не упасть. Мармеладная бабушка была, в общем-то, добрая женщина, но стоило кому-то ее серьезно рассердить, она моментально превращалась в ураган, который все сметал на своем пути. «И положите назад мои лимоны», – приказал Бруно. «Все, что растет в этом лесу, принадлежит мне». На этот раз бабушка разозлилась не на шутку, схватив из корзины первый попавшийся лимон и яростно запустила им в Бруно. «В атаку, девочки!» – крикнула мармеладная бабушка. «Вот тебе, жадина!» – крикнула Паула, и спелый лимон угодил Бруно прямо в нос. «Бам! Бух! Шмяк!» Сыпались на него фруктовые снаряды. «Ай, караул!» – Бруно пустился на утек. «Ага, испугался!» – радовалась Фернанда. «Вот тебе еще один напоследок!» «Победа!» – Ингрид запрыгала от радости. будет в другой раз знать, как с нами связываться», — сердито топнула ногой Паула. «В этом лесу еще моя прабабушка фрукты для мармелада и варенья собирала», — проворчала мармеладная бабушка. «Этот лес общий, и поэтому орехи и фрукты тут тоже может собирать, кто захочет». «Не переживай, бабуля, сейчас мы соберем тебе полную корзину фруктов». Они так прыгали по дереву, швыряя в Бруно лимонами, что подняли вокруг себя целое облако пыли. Мармеладная бабушка поняла, что сейчас очень громко чихнет. Она едва-едва успела схватить девочек в охапку. «Апчхи!»
2: Авторское прочтение на маяке. Воспитание души.
4: Зачем же учиться языку искусства? Разве оно и так непонятно? Разве, глядя на картину или просмотрев кинофильм, мы не понимаем в нем самого основного и важного? А если какие-либо оттенки ускользают, то пусть в них разбираются специалисты. Да ведь и создаются произведения искусства не для знатоков, а для публики, и, следовательно, должны быть понятны без всякой подготовки. На это рассуждение можно многое возразить. Прежде всего, напомним, что говорим мы не для лингвистов, пишем не для учителей орфографии. Понять, что написано, можно и в случае, если в письме полно ошибок. И безграмотный человек не исключен из общения. Его, за очень редкими случаями, понимают вполне удовлетворительно, и он понимает других. И все же мы понимаем, что быть безграмотным стыдно во всем, кроме искусства.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. По данным Минобороны, в результате авиаудара вантовый мост получил существенные повреждения. В нашем военном ведомстве отметили, что мост активно использовался ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений. После точного поражения движение по мосту было приостановлено. В Министерстве обороны рассказали, что операторы бригады беспилотных систем «Варя» вели корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиабомб. Минобороны России показала кадры совместной боевой работы в ходе нанесения ударов по вантовому мосту в городе Запорожье. В Киеве и Харькове прогремели новые взрывы, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Сумах, Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Российские войска за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады боеприпасов и военного имущества, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугу, Каневская, Юлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ. Отец многодетной семьи и 15-летняя дочь погибли в Херсонской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, погибший мужчина Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас она ждет 14-го ребенка. Губернатор рассказал, что в июне Владимир Путин лично вручил ей орден «Мать-героиня». По словам Сальдо, семью Колотун хорошо знают в Херсонской области. Они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел. Сальдо назвал военным преступлением убийство дроном ВСУ отца многодетной семьи с дочерью. За каждым военным преступлением ВСУ стоит не только Киев, но и его западные кураторы. Вооруженные силы России положат этому конец, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что перерождение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок не вызывает сомнений. Европейские политики запугивают своих граждан апокалиптическими сценариями и угрозой, якобы исходящей от России, заявила дипломат. Она подчеркнула, что Россия не стремится к противостоянию с Европой, никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать. Жданова также отметила, что попытки Киева блокировать судоходство в Черном море и нанести ущерб экспорту углеводородов приведут к росту цен на горючее в Европе. Российский дипломат посоветовал Западу не удивляться росту цен на топливо из-за действий Киева. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, ночью в городе плюс 5-7, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с фигурного катания. Аделя Петросян и дуэт Анастасия Мишина, Александр Галямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар соответственно. Ранее первым запасным в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт Трофи», который пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском Алина Горбачева и Мария Захарова, в танцах на льду Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студенникин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Салават Юлаев на выезде в овертайме обыграл Сибирь 5-4. Металлург, который проводил первый матч после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера, победил «Адмирал» дома 3-0. Напомню, исполняющим обязанности главного тренера «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Сборная России по футболу осталась на 35-м месте в рейтинге Международной Федерации, но обошла команду Украины. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Сборная России сохранила свое место в рейтинге Международной Федерации Футбола, а вот командам Бразилии, Марокко и Украины это сделать не удалось. Национальная команда России остается на 35-м месте в обновленной версии рейтинга. За время осенней международной паузы на игры сборных российские футболисты на своем поле победили команды Ирана со счетом 2-0 и Намибии со счетом 6-0, а также сыграли в ничью со сборной Нигерии 3-3. При этом россияне теперь располагаются выше команды Украины, которая опустилась с 33-й на 36-ю строчку. Украинцы в рамках Лиги наций провели 2 матча с венграми. В одном из них победили со счетом 1-0, а в другом проиграли со счетом 1-2. А также уступили команде Северной Ирландии со счетом 0-3 и сыграли в ничью с грузинами 0-0. Первые 4 места в рейтинге FIFA остались без изменений. Лидируют действующие чемпионы мира испанцы, следом идут финалисты мирового первенства аргентинцы, за ними французы и англичане. Команда Португалии подняла на 2 строчки и теперь занимает 5-е место. А вот сборная Бразилии выпала из пятерки лидеров и опустилась на 6-ю строчку. Команда Марокко на 7-ю. Также по одной позиции потеряли сборные Германии и Хорватии. Они теперь занимают 13-е и 14-е места соответственно.
1: Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о том, что получил травму в расположении сборной России. «Я действительно почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией. В ближайшее время я пройду углубленное обследование в клубе. После него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления», — отметил Дивеев. Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов прокомментировал турнирную ситуацию клуба в российской премьер-лиге. «Она временная и в ближайшее время разрешится. В текущей конфигурации нужно двигаться от матча к матчу. Надо побеждать в каждой игре, а дальше будет понятно», — отметил Акавов. «Локомотив» после 9 туров занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» объявил о пролонгации контракта с главным тренером Микелем Артетой до 30 года. 44-летний испанец возглавил «Арсенал» в 19 году. А издание «Таймс» отмечает, что Артета после прибавки в 10 миллионов фунтов стерлингов в год стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Теперь он будет получать 25 миллионов фунтов за сезон. Под руководством Артета «Арсенал» стал победителем английской премьер-лиги в прошлом сезоне, а также ранее выиграл Кубок Англии и трижды Суперкубок страны. Теннис. Роман Сафиулин вышел во второй раунд турнира «Мастерс 1000» в Шанхае, обыграв Ринки Хидзикату 7-5-6-3. Следующим соперником Сафиулина станет 21-й сейный Франциско Серундоло. Бокс. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион планеты по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации этого поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. Двукратный олимпийский чемпион итальянец Андреа Кассара назначен генеральным менеджером мужской и женской сборных России

0: приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустируют Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.

0: Авторское прочтение на маяке.
1: Здравствуйте, меня зовут Валентин Постников, я детский писатель. Сегодня я прочту вам главы из своей книги «Мармеладная бабушка», вышедшей в издательстве «Росмен». Глава третья, в которой мы окажемся на празднике сардин. В этот раз мармеладная бабушка чихнула так сильно, что все четверо очутились очень далеко от дома. Такое произошло с бабушкой, пожалуй, впервые. Нет, чихала-то она всю жизнь, с раннего детства, и уже давно привыкла, что сразу после чиха оказывается совсем в другом месте. Когда бабушка была маленькой девочкой, она любила играть с подружками в прятки, потому что ее никто не мог найти. Маленькая Марта брала на кухне немного корицы. Если понимала, что ее вот-вот найдут, тут же нюхала корицу и через секунду оказывалась в новом месте. А тот, кто ее искал, начинал поиски с самого начала. Со временем Марта научилась извлекать пользу из этого необыкновенного таланта. Например, управлять машиной без бензина или моментально влезать на дерево или на крышу собственного дома. Но на этот раз все пошло не так, как обычно. «Ну и дела! Где это мы?» – удивилась Фернанда. «Это какой-то большой город», – оглядываясь по сторонам, сказала Паула. «Ну, бабушка, ну ты и чихнула», – рассмеялась Ингрид. «Куда мы попали?» «Спокойно, девочки, без паники», – нахмурила лоб мармеладная бабушка. «Дайте мне немного подумать. Ага, я узнаю площадь Фигейра и памятник королю Жуану Великому. А это значит, что мы очутились в Лиссабоне, столице Португалии». «Вот это да!» – Фернанда подпрыгнула от радости. «Родители уже давным-давно обещали нам показать столицу, а ты только один раз чихнула, и мы уже тут. Красота!» Старинный Лиссабон был наполнен запахами специй, рынка, моря, экзотических цветов и раскаленного камня. Казалось, что у каждого дома, улицы и переулка свой неповторимый аромат. Неподалеку по рельсам медленно проехал старый трамвай. Где-то недалеко играла и пела волынка, а из соседнего храма звучал густой голос старинного органа. «Как же здесь красиво!» – радовалась Ингрид. «Лиссабон – сказочный город!» «А как же мы вернемся домой?» – нахмурилась Паула. «Ведь наша машина осталась в лесу». «Я ни за что не вернусь домой, пока не увижу весь город!» – топнула ногой Ингрид. «Я давно мечтала тут побывать!» «Да, я тоже хотела посмотреть Лиссабон», – решительно заявила Фернанда. «Нам уже 6 лет, а мы еще ни разу

0: не были в таком большом городе, как этот. «Но у нас же нет ни машины, ни денег, ни еды», — напомнила сестрам Паула. «Что мы будем есть? Что мы будем делать, а, бабушка?» Мармеладная бабушка хотела что-то ответить девочкам, но не успела, потому что увидела поблизости огромную сардину размером с небольшой автобус. Рыба не плыла, а шла по площади, весело помахивая длинным хвостом. У сардины было ровно 10 ног. Девочки от удивления открыли рот и на всякий случай спрятались за бабушкину спину, потому что никогда в жизни они еще не видели таких огромных рыб, которые к тому же умеют ходить по земле. «Сардина!» – догадалась бабушка, глядя вслед огромной рыбине. «Я совсем забыла, что сегодня в Португалии отмечают большой рыбный праздник – День сардин». Тем временем сотни рыб окружали со всех сторон бабушку и внучка. Конечно, это были не настоящие рыбы, а переодетые люди. Так уж повелось, что в Португалии все любят сардины. Когда-то эту рыбу даже называли королевской, наверное, потому что ее часто подавали во время королевских обедов во дворцах. В этот день сардины продавались по всему городу. Их готовили в кафе и ресторанах, варили, тушили и жарили прямо на улицах, буквально на каждом углу. «Уф, как вкусно пахнет!» – потянула носиком Фернанда. «Жареные сардинки!» – кивнула Паула. «Обожаю!» «Все ясно, пора подкрепиться», – догадалась бабушка. «Да, я здорово проголодалась», – вздохнула Ингрид. «Сейчас я накормлю вас, мои крошки». «Так, минуточку, а где же моя сумка и кошелек с деньгами?» «Твоя сумка лежала в машине», – догадалась Фернанда. «А машина осталась в лесу на поляне». «Вот незадача», – опечалилась мармеладная бабушка. «В этот раз я, пожалуй, чихнула слишком сильно». «Так сильно, что мы очутились далеко от дома», – нахмурилась Паула. «Без денег, машины и еды». Мармеладная бабушка на секунду задумалась, а потом хитро улыбнулась и быстро направилась к продавцу сардин, который жарил рыбу на мангале неподалеку от них на площади. От готовых сардин шел такой запах, что пройти мимо было просто невозможно. А потому возле мангала было много людей. «Жареные сардины, подходите!» – то и дело выкрикивал продавец в фартуке цвета испуганной мыши, раздавая налево и направо лепешки с горячей рыбкой. «А я знаю, как сделать вашу рыбу еще вкуснее!» – улыбнулась мармеладная бабушка, глядя в глаза уличному повару. «Как?» – удивился тот. «Посыпать ее перцем!» – догадался полный мужчина в шляпе, стоявший поблизости. «Нет!» – решительно ответила бабушка. «Облить рыбу лимонным соком?» – спросил продавец. «Нет!» «Наверное, нужно съесть рыбу сырой», – предложил высокий мальчик в очках. «Ни в коем случае», – возразила мармеладная бабушка. «Может, нужно есть сардину без хлеба?» – поинтересовалась полная женщина с собакой, стоявшая в очереди за рыбой. «Ее можно есть с хлебом и без хлеба, это не важно», – заявила мармеладная бабушка. «Но вы не знаете главный секрет, как правильно есть эту рыбу. Буду вам очень признателен, если вы поделитесь с нами своим секретом», – сказал продавец. «Сардины нужно есть с мармеладом», – ответила мармеладная бабушка. «Я вас правильно понял? Вы сказали с мармеладом?» Продавец изумленно поднял брови. «Это что, шутка? Жареную соленую рыбу есть с мармеладом?» Высокий мужчина в пенсне, который стоял рядом и все слышал, ушам своим не поверил. «Разве так можно? Это же против всех кулинарных правил». «А вы попробуйте», – ответила мармеладная бабушка, тут же достав из кармана банку с овощным мармеладом. «Я уверена, что вам понравится. Этот мармелад не сладкий, а он как раз очень хорошо сочетается с жареной рыбой». «Хорошо, я готов попробовать», – вызвался продавец, выхватив баночку из рук мармеладной бабушки. Небольшой мангал тут же окружила толпа зевак. Португальцы, как известно, очень любопытный народ. И всем было интересно, что здесь происходит. Ингрид, Фернанда и Паула с трудом протиснулись к бабушке сквозь пеструю толпу, где многие были одеты в костюмы сардин. Как будто это не люди вовсе окружили бабушку, а стая голодных рыб. «Ну как?» – спросила любопытная полная дама. «Вкусно?» «Да, вы правы, это бесподобно», – расплылся в улыбке продавец. «Я всю свою жизнь жарю на улице сардины, но не знал, что эту рыбу можно есть с мармеладом». «Дайте нам тоже попробовать», – начали просить люди со всех сторон, обступив плотным кольцом продавца сардин. «Но у меня, к сожалению, нет такого нежного ароматного мармелада», – грустно ответил продавец. «Я умею жарить рыбу, но варить мармелад совсем не умею». «Вот, возьмите, пожалуйста». «Берите, вам понравится», – предложила мармеладная бабушка, доставая из кармана еще несколько баночек овощного мармелада. «О, благодарю вас», – раскланялся продавец. «Это вам», – сказал он, протянув бабушке кулек с готовыми сардинами. «Угостите своих малюток». Девочки были счастливы. Они нашли на площади свободную скамейку, уселись поудобнее, развернули кулек и с огромным наслаждением принялись уплетать угощение. «Ничего вкуснее не ела в своей жизни», – сказала Паула с набитым ртом. «Точно, просто объедение», – кивнула Фернанда. А Ингрид вообще ничего не сказала, потому что она с таким аппетитом уплетала рыбу, что времени на разговоры у нее просто не было.
1: Авторское прочтение на маяке. Маяк.
2: 15 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Она теперь призвана удовлетворять сразу нескольким потребностям.
6: Антон Мамон, писатель.
7: Так говорит «Маяк».

0: Авторское прочтение на маяке.
1: Глава 4, в которой мармеладная бабушка сражается со свирепым хищником. Сразу после обеда бабушка и внучки решили немного прогуляться по городу. Им хотелось увидеть кафедральный собор Санта-Мария, Розовую улицу, дворец маркизов, знаменитый магазин фонарей и другие интересные места в Лиссабоне. Но едва бабушка и внучки свернули на одну из таких улочек, как услышали чей-то крик: «Спасите! Помогите! Караул!» «Кажется, кому-то нужна помощь!» – насторожилась мармеладная бабушка, внимательно оглядываясь по сторонам. «Спасите!» – снова раздался громкий голос из-за высоких зеленых кустов. Мармеладная бабушка и девочки бросились на помощь и очутились у высокого решетчатого забора. Сквозь толстые стальные прутья на девочек и бабушку смотрели самые настоящие хищные звери – львы, леопарды, тигры и бурые медведи. «Это же зоопарк!» – обрадовался Ингрид. «Не пойму только, кто здесь кричит и просит о помощи?» «Раз кто-то просит о помощи, мы должны помочь», – решительно сказала мармеладная бабушка, обняв девочек и чихнула. В тот же миг они оказались в самом центре знаменитого Лиссабонского зоопарка. «Смотрите, коала!» – крикнул Паула, обернувшись налево. «А там бегемот и жирафы», – показал направо Ингрид. «Бабушка, посмотри, все люди вокруг нас почему-то сидят на деревьях», – удивилась Фернанда. «Спасайтесь! Бегите!» – крикнула им с ближайшего дерева перепуганная женщина с зонтиком. В тот же миг бабушка и девочки увидели, что прямо к ним со всех ног бежит огромный белый тигр. «Наверное, кто-нибудь из сотрудников зоопарка забыл закрыть за ним клетку». Опасный хищник вырвался на свободу и теперь может съесть любого, кто ему попадется. «Ай, караул!» – завизжали девочки. Но бабушка не растерялась. Она схватила внучек, чихнула, и все четверо тут же оказались на ветке ближайшего дерева. Тигр остановился, как вкопанный, не понимая, куда пропали люди, которых он только что видел. «Мне страшно!» – тихо сказал Ингрид. «Я очень боюсь тигров!» «Тише!» – приложила пальчик к губам Фернанда. «Может быть, он нас не заметит!» «Рррр!» – свирепо зарычал зверь, обнажив клыки и бросаясь к дереву, на котором сидела мармеладная бабушка, девочки и еще несколько человек. Тигр попытался с разбега забраться на дерево, но с первого раза у него ничего не вышло. Тогда он прыгнул, вцепился когтями в ствол и начал крапкаться, но вновь сорвался и упал на землю. «Нужно срочно звонить в пожарную часть!» Чуть не плакал мужчина в панаме, сидя верхом на соседней ветке. «У пожарных есть поливальная машина. Они смогут холодной водой загнать тигра назад в клетку». «Нет, нужно звонить в полицию», – уверяла всех женщина с маленькой собачкой на руках. «Они нас точно спасут». «Мы уже звонили в полицию. Они сказали, что умеют ловить опасных преступников». «Но совсем не умеют ловить опасных хищников», – тяжело вздохнул рыжий мужчина, сидя с раскрытым зонтиком, который он цеплял рукой за ветку дерева. «Ого, какая огромная зверюга!» – воскликнул Фернандо, посмотрев вниз. «Тигр такой огромный, что запросто съест всех пожарных, полицейских, а заодно и нас». «Как же быть?» – спросил худой мужчина в клетчатой кепке, поправляя очки на носу. «Я врач. Не могу же я тут сидеть до утра. Меня ждут пациенты». «А меня дома ждет мой попугай Марио», – печально вздохнула старушка, крепко обхватив ветку двумя руками и ногами. «Если его вовремя не покормить, он обидится и не будет со мной всю неделю разговаривать. Он меня очень любит порядок». «А я учитель географии», – переживал седой мужчина с глобусом под мышкой. «Меня ждут в классе ученики. У нас скоро урок начинается. Я им хотела рассказать про Австралию. А что теперь делать? Я не знаю». «Не беда», – решительно заявила мармеладная бабушка. «Сейчас я что-нибудь придумаю и выручу вас». Она без особого труда спрыгнула на землю и незаметно, словно тень, побежала к пустой клетке. Той самой, в которой еще совсем недавно сидел опасный хищник. «Бабушка, осторожнее», – тихонько прошептала вслед Паула. «Не бойся», – болтая ногами на ветке, успокоила сестру Ингрид. «Тигр ее не схватит». А зубастый хищник, заметив человека, издал угрожающий рев, облизнулся и бросился к бабушке. За этой драматической сценой следили сотни людей, которые сидели на деревьях, фонарных столбах, в мусорных баках и в других безопасных местах. «Ваша бабушка в клетке с тигром», – испуганно показал девочкам лохматый старичок. «Сейчас этот злодей ее съест». «Спокойно, наша бабуля ему не по зубам», – ответила Фернанда. А мармеладная бабушка отходила все дальше и дальше, к самой дальней стенке вольера. Бенгальский хищник вошел в клетку и уверенно направился к бабушке. Казалось, еще чуть-чуть, и он ее съест. Отступать некуда, ведь за спиной у бабушки стальная решетка, еще немного, и наступит конец. «Ах!» – раздался испуганный крик людей, которые наблюдали за бабушкой и тигром. Но мармеладная бабушка лишь улыбнулась, чихнула и оказалась с обратной стороны вольера. Она моментально захлопнула стальную дверь и заперла на щеколду. Опасный хищник был снова в клетке. Раздались громкие аплодисменты, спасенные люди кричали «Браво!», радовались, хлопали в ладоши и благодарили бесстрашную бабушку. «Вашей бабушке полагается медаль за храбрость», – важно сказал мужчина в зеленом костюме с бабочкой, слезая с фонарного столба. «Верно, медаль или орден», – кивнула полная дама. «Спасибо, вы нас спасли со всех сторон», – благодарили бабушку. Люди еще долго стояли, разговаривали, обсуждали свирепого хищника, бабушку и все, что сегодня случилось в зоопарке. Но мармеладная бабушка была очень скромная и не любила, когда ее хвалят. А потому она крепко обняла своих внучек, чихнула и исчезла.
0: Авторское прочтение на маяке. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резникова, Нефедовка и Лобановка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотная и Котовка. В Харьковской области сообщили в Минобороны России. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Под расстрелением морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Бойцы овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотниками. В Одесской области, по данным Минобороны, поражен завод «Дунай Судоремонт». Там выпускали и хранили безэкипажные катера и комплектующие к ним. В порту Одессы под удар попало судно, доставлявшее грузы военного и двойного назначения для ВСУ. В Полтавской области, в Кременчуке, целью стала табачная фабрика. На производственных мощностях предприятия был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. По случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. В Кремле расценивают состоявшийся во вторник пуск французской баллистической ракеты М-51-3 без ядерного заряда как громкое и четкое послание. При этом в Кремле считают, что любые проблемы лучше решать диалогом, а не показательными пусками ракет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
2: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Россия с обеспокоенностью наблюдает за конфликтом между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией, но за посредничеством к Москве пока никто не обращался. Правительство учредило для студентов и аспирантов две новые стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По его словам, размер ежемесячной выплаты составит от 30 до 50 тысяч рублей.
3: Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тысяч рублей, а для аспирантов 50 тысяч. Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по своим профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности, в разработках, делятся своими идеями, публикуют статьи, выступая на научных конференциях. То есть все те, кто будет развивать инновации, развивать отечественную науку и, что очень важно, расти в ней профессионально.
0: Как сообщили в правительстве, назначать стипендии будет Миноборнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. Участок с Рижским цветочным рынком и универмагом «Крестовский» на проспекте Мира в Москве выставят на торги. Начальная стоимость – 155 миллионов 400 тысяч рублей. В документе столичного департамента градостроительной политики говорится, что объекты, расположенные на этом участке, отнесены к подлежащим сносу или реконструкции, передает РИА Новости. Предстоящая ночь может стать одной из самых холодных с начала осени в Москве, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в Москве будет плюс 3,5, по области до 1 градуса тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 13-15 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центров области, также без осадков, плюс 12-14.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Все должно быть по-другому. Мы вообще не должны быть знакомы. Значит, то счастье просто нулиха. Значит, то счастье просто нулиха. Все должно быть по-другому. Мы вообще не должны быть знакомы. Значит, то счастье просто нулиха.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, я вас приветствую на продолжении нашего большого разговора, посвященного поэме «Без героя» Анны Ахматовой. Сегодня наша четвертая встреча, и напомню, мы остановились на обсуждении главы первой. Если вы прослушали предыдущие части, ничего страшного, в каждом эфире «Сотворение кумира» возможно событие, возможно, чудо, возможно, какое-то удивление. Удивление не просто художественному тексту, а той величине жизни, внутри которой мы живем и порой ее не замечаем. Я подхвачу с того момента, на котором мы остановились. Родились кое-какие мысли за то время, что мы с вами не встречались вокруг поэмы Анны Ахматовой. Напомню, это один из ключевых текстов всего творчества русской поэтессы. И текст исповедальный, текст терапевтический во многом, текст такой сокровенный, поэтому мы с ним работаем очень внимательно, к каждой детали присматриваемся. Чуть-чуть захлёстом я продолжу наш разговор и прочту следующий отрывок. «Но мне страшно. Войду сама я, кружевную шаль не снимая, улыбнусь всем и замолчу. Стой, какой была когда-то. В ожерелье черных агатов до долины Иосафата снова встретиться не хочу». Напомню, Анна Ахматова в эту поэму входит постепенно. В начале первой главы она присутствует там как такая тень, стоящая на пороге. Она принимает людей ряженых, героев, как хозяйка, как распорядительница всего. Теперь ей вдруг приходит в голову, что и она может войти в этот маскарад. И именно это ее пугает. То есть одно дело говорить о других людях, вспоминать тени прошлого, другое дело признать, что ты тоже имеешь внутри себя тень прошлого. И это... Этот отрывок вообще для меня про интеграцию тени, интеграцию себя непринятого. И вот эта кружевная шаль, которую героиня не снимает, да, она здесь как такая деталь символического костюма Ахматовой 1913 года. Напомню, именно события 13 года Ахматова осмысляет в этой части поэмы. Шаль Ахматовой как такая каноническая маска, да, такая свойство персоны, да, деталь персоны, которую Ахматова носила на себе в 13 году. Мы можем вспомнить Мандельштамовскую Ахматову, стихотворение 14 года. «В полоборота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч окаменела ложноклассическая шаль». Да, это я себе выписал строчки из мандельштамовского текста. Да, то есть вот эта шаль Ахматовой, ее отличительная черта, по которой можно было узнать. И здесь тоже, двумя строфами выше в поэме стоят вот, «Повернувшись полоборота, каменею, стыну, горю». То есть, значит, рассказчица, да, автор, лирический субъект, если хотите, уже бессознательно надевает свой вот этот старый облик, прежде чем вот в этих строчках признается, что боится его. Почему мы вообще можем бояться нас прошлых? Почему мы можем их избегать? Ну... Понятно, почему на самом деле, отчасти, потому что нам кажется, что мы уже настолько изменились, что мы можем стыдиться себя, прошлых, мы можем избегать упоминания о своем прошлом и так далее. То есть вот это вот наше нежелание принимать себя, кем мы уже не являемся, оно на самом деле... На самом деле говорит о многом. То есть есть какие-то части меня, которые есть до сих пор во мне, да? Которые когда-то занимали меня полностью, какие-то архетипы во мне, а сегодня они мне кажутся уже ко мне не относящимися, не имеющими над моей жизнью никакого влияния и власти. И тем не менее они все равно сквозят сквозь наши мысли, сквозь наши тайные желания, сквозь наши сны. Они одолевают нас, не отпускают нас, а потом они могут и через тело наше, да, тоже реализовываться, то, что называется психосоматика, и вот вырезать части себя, ведь это именно то, что Волан-де-Морт делал со своей душой, по большому счету. И вот эта строчка «Стой, какой была когда-то в ожерелье черных агатов до долины Иосафата, снова встретиться не хочу». Вот это в ожерелье черных агатов, вот эти черные агаты, сильный камень, вот эта встреча с собой прежней, да, она здесь описана как встреча с отдельным каким-то человеком. Вот эта тема двойничества, появление Доппельгангера, двойника в поэме, это первое явление, во второй главе станет формулой, которую Ахматова будет развивать. Мы заметим, что не один двойник там есть, а много двойников, и это именно то, что мы с вами встречаем и в мировой литературе, да, и у Достоевского это встречаем, в частности, и у Гоголя тоже такое есть, вот это двойничество. Вспомните нос тот же, да, ну вот нос майора Ковалева, как не двойник майора Ковалева, да, все его вытесненные тайные желания, желания статуса, о статусе, о власти и так далее. Встреча с собой, с двойниками себя, да, на самом деле это ужасно. Представьте, идете по улице и видите себя в другой одежде, но точно себя, вы знаете, что это вы, в компании людей, которые вам, может быть, вообще малоприятны или даже отвратительны, что вы почувствуете. Вообще встретить кого-то, капля в каплю похожих на нас, это жутко. Это жутко для нашей психики. Но Ахматова идет в это. То есть не просто вспомнить себя прошлую, да, а ее овеществить, отелеснить. Да, и потом тут, почему она упоминает долину Иосафата? Тут же есть и ахматовское примечание, долина Иосафата, предполагаемое место страшного суда. То есть какой тут смысл? Вот с этой женщиной она говорит, я встречусь только на страшном суде. И получается, что это прежнее я... Ахматова 13-го года, она выступает таким свидетелем обвинения, потому что Ахматовой важно не просто интегрировать это прошлое, а нужно дать ей какую-то оценку, причем оценку не положительную или негативную, а оценку качественную, то есть помогающую извлечь опыт, что это было, что мы проживали в 13-м году накануне катастрофы, да, я про войну Первую мировую, и про грядущие изменения, революцию, приход советской власти, 20-е, 30-е, годы, войну и далее. Все то, что мы обсуждаем с вами уже из встречи во встречу. Напомню, поэма «Без героя» вмещает в себя несколько десятилетий трагической судьбы частной ахматовской и большой советской уже, да, действительности. Ну, и с захлестом, конечно, в прошлое, в Российскую империю. И вот этот судебный регистр, он входит в поэму с этих строк, да, чуть выше мы с вами увидим строчку «Замаливать давний грех», и позже этот лейтмотив станет каркасом поэмы, да, то есть разговор о совести, о расплату за свои грехи, а грех, напоминаю, переводится как промах с древнегреческого, вот эта идея вообще платить по счетам и так далее, она возникает в поэме Ахматовой, да, то есть Ахматова, напомню, этой поэмы возвращает себе как бы субъектность, что это не реальность такая, это не история трагическая, это я несу за свою жизнь ответственность, я источник, я творец своей реальности, и все, что со мной было, это происходило со мной и мною творено. Это то, что многим из нас не удается принять и по понятным причинам не удается, да. Очень сложно сказать, что да, все, что происходит вокруг и внутри меня, и снаружи меня, это я. Мы говорим, ну как же, вот есть какие-то люди, есть какие-то политики, какие-то военные, ученые, там, радиоведущие, не знаю, кто еще, кто определяет мою действительность, воздействует на нее, да, и заставляет меня радоваться или страдать. А Ахматова этой поэмы возвращает себе вот эту самость, я сама это все творю. Прочту чтение, не последние ли близкие сроки, да, то есть ожидание страшного суда. Я забыла ваши уроки, краснобай и лжепророки, но меня не забыли вы, как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет, страшный праздник мертвой листвы. Это обращение к последним строкам и лжепророкам, да, это, конечно, отсылка к апокалипсису, к евангельскому, и это Евангелие от Матфея, я сейчас как раз же ведь делаю курс лекций по Евангелию от Матфея, у меня в телеграм-канале вы можете найти, все совершенно бесплатно, практически каждую неделю мы встречаемся по выходным онлайн и читаем, и комментируем Евангелие от Матфея, уже прошло довольно много встреч, больше 10. Короче говоря, вот это вот... Почему здесь адресаты Краснобая лжепророки? Да, потому что это учителя эпохи, это мистики, это такие теурги символизма. Естественно, вспоминается башня Вячеслава Иванова. Да, мы во вступлении встречали упоминание этой башни, как «с башни на все гляжу», пишет Ахматова. Это, конечно, кроме Иванова, это Кузьмин. И вся культура эзотерического ученичества такого, и тройная рифма, сроки, уроки, лжепророки, не случайно, потому что срок – это назначенное время, урок – урок судьбы, лжепророк – тот, кто будущее озвучивает. Да? То есть проповедническая линия такая здесь продолжается, так или иначе, она будет развиваться. И я забыла ваши уроки, но меня не забыли вы. История тут, как интересно, разворачивается. Смотрите, тут же ведь не только о том, что Ахматова помнит прошлое, но и что прошлое помнит ее и приходит без какого-то зова. То есть вот эти строчки «я не звала ее» во вместо предисловия отрывки, которые мы читали ранее. Позже в Решке появится развлечение «помнить и вспоминать», но это мы потом будем обсуждать, когда дойдем до этой главы. То есть идея Ахматовской заключается в том, что не только я, да, управляю своим прошлым, но и прошлое может возникнуть в любой момент, да, воспрянуть через моих детей, скажем, да, через ситуации в жизни, через просто даже мои сны, через синхронии какие-то, и мы вдруг видим узор нашей жизни, мы говорим, ах, вот оно, как было все связано, вот зачем я страдал в 15 лет, чтобы в 35 не совершать этой ошибки, или чтобы понять собственного ребенка, или чтобы простить кого-то, потому что и меня тогда простили, или я кому-то сделал больно, да, я вот такой пример вам привожу, то есть прошлое, оно точно так же связано как бы с настоящим, как и мы с ними, и оно сквозит, оно присутствует в нашей жизни, это одна из важнейших тем ахматовской поэмы «Без героя». И дальше, как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет, понимаете, да, вот по большому счету философское ядро этой главы, да, я как бы подведу итог, то есть время устроено так, что прошлое как бы беременно будущим, а будущее несет в себе прошлое не как то, что завершено, а как то, что тлеет внутри, да, как незажившую рану, если хотите. И слово «тлеет» само по себе звучит двузначно. Тлеет одновременно как бы и гниет, как бы, да, и тлеет углями, то есть готовый вспыхнуть в любой момент, то, о чем мы чуть выше говорили. И рядом можно вспомнить, конечно же, Августина с его исповедью, да, его мысль о том, что существует настоящее прошедшего и настоящее будущего, да. Вообще, надо когда-нибудь по Августину тоже сделать большой цикл, большой разговор. Это одна из ключевых книг, наверное, на которые я опираюсь в своей жизни. Ну, и вообще и у Эллиота в тексте примерно где-то от середины 30-х годов, Бёрнт Нортон он называется, у него там выражена подобная формула о прошедшем и настоящем, которое присутствует в будущем. То есть будущее не только как результирующее, да, того, что мы прожили, того, что проживаем сейчас, но и что будущее уже содержится в том, что мы сейчас проживаем, и в том, что было как бы нами прожито. То есть все времена связаны. Ну и позже эпиграф к главе под названием «Решка», да, «My future is in my past», то есть вот мое будущее содержится в моем прошлом. Ну и вот, да, ощущение Ахматовой, то есть вся жизнь как будто бы предписана, предначертана уже, да, и это уже мое решение, принимать эту жизнь такой, какая она есть, или бороться с ней. Ахматова выбирает позицию такого древнегреческого героя, который соглашается на судьбу, чтобы прожить ее полностью. Если вы смотрели фильм «Прибытие», замечательный фильм Вильнёва, там тот же самый античный сюжет, да, напомню, героине инопланетяне сообщают информацию о ее будущей жизни, и она может сделать выбор, все-таки проживать эту будущую жизнь или отказаться от нее, и она соглашается проживать эту будущую жизнь со всеми тяготами и большими трагедиями, потому что она понимает, что именно в этой жизни она сбудется как человек. Да, вот оно, понимание героя. Я, кстати говоря, вообще один из первых эфиров сотворения Кумира посвятил именно этой теме. Вы можете все выпуски этой передачи, ой, не «Сотворение Кумира», да, а «Пойми себя, если сможешь», другой моей передачи, найти на медиаплатформе «Смотрим», или можете подписаться на мой телеграм-канал, он называется «Говорящий тростник», там я вам расскажу, где найти, какие радиопередачи можно, сориентирую. А дальше в этой главе идет акростих. Акростих. Белый зал, написано как бы в левом столбце, а в правом следующий текст. Звук шагов, тех которых нету, по сияющему паркету, и сигары синий дымок, и во всех зеркалах отразился человек, что не появился, и проникнуть в тот зал не мог. Он не лучше других и не хуже, но не веет литейской стужей, и в руке его теплота. Гость из будущего! Неужели он придет ко мне в самом деле, повернув налево с моста? Тут как бы две строфы, да, то есть одна как белый зал, другая, ну, не является акростихом в чистом смысле. Вот эта строфа, она описывает уже более позднее время, потому что это отсылка к Исайе Берлину, который пришел в фонтанный дом в ноябре 45 года. Его Ахматова называет гостем из будущего, мы о нем уже говорили. И вообще сама Ахматова, напомню, связывала эту встречу с постановлением 46 года, когда ее начали травить в советской прессе, и даже с началом холодной войны. Понимаете, вот мы опять возвращаемся к этой теме, насколько я, как человек, чувствую себя вписанным в мироздание, насколько моя судьба. Каждый день, каждое мгновение, которое я проживаю, связано с падающим листком дерева, связано с войнами, катастрофами и великими открытиями, откровениями человечества. Насколько я вообще чувствую себя частью этого великого, огромного, безудержного и могучего мира. Вот вопрос, который я вам сейчас оставлю перед новостями. Вернемся после перерыва.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве промышленное предприятие «Умные боеприпасы», где собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FPV-9, а также комплектующие к ним, сообщили в Минобороны. В Киеве под удары также попали цех сборки и место хранения беспилотников «Фанплит», на базе которого выпускались комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, целью стал киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове Киевской области. Там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к ним. В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света, также возникли перебои с водоснабжением. После взрывов причиной могло стать повреждение линии электропередачи, передает ТАСС. Проблемы со светом зафиксированы также в Конотопе в Сумской области. Кроме того, сообщается об аварийных отключениях в Житомирской, Полтавской и Черниговской областях. В компании «Укрэнерго» сегодня заявили, что графики часовых отключений света ведут в четверг в части регионов Украины на весь день, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Места производства беспилотников для нужд ВСУ в Европе остаются в центре внимания России, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она назвала страны Европы, поставляющие Киеву дроны, пособниками в убийстве россиян. Дипломат подчеркнул, что за каждым военным преступлением ВСУ стоит не только Киев, но и его западные кураторы. Вооруженные силы России положат этому конец. Два мирных жителя погибли в результате удара беспилотника ВСУ по частному дому в селе Спартак в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Еще один мирный житель погиб и один получил ранение в результате атак украинских беспилотников в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы и 764 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Малиевка, Харьковской области, Волчий Яр, Райгородок и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. Тема искусственного интеллекта представляет собой классический мыльный пузырь, который приближается к своему концу, считает американский миллиардер, основатель одной из крупнейших в мире инвесткомпаний Bridgewater Associates Рэй Далио. Он заявил, что огромный объем долга накапливается, чтобы финансировать искусственный интеллект. При этом, по его словам, процентные ставки продолжают расти, а это и есть точка, в которой пузырь начинает лопаться, передает агентство Bloomberg. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, ночью в городе плюс 5-7, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Благодаря этой победе «Магнитка» вновь возглавила турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. А ФИФА опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35-е место в рейтинге, обошла Украину, которая на 36-й строчке. Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений. Первое место сохраняет Испания, второе – Аргентина, третье – Франция. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт-трофи». Он пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском – Алина Горбачева и Мария Захарова. В танцах на льду Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студеникин. Олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Андреа Кассара стал генеральным менеджером сборной России по рапире. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Андреа Кассара может дать новую энергию сборным России по фехтованию на рапире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Ранее пресс-служба Федерации сообщила, что двукратный олимпийский чемпион, итальянец Андреа Кассара, назначен генеральным менеджером мужской и женской сборных команд России по фехтованию на рапирах. Кассара – победитель Олимпийских игр 2004 и 2012 годов в командной рапире. Также он выиграл бронзу игр 2004 года в личном первенстве. Он семикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы. Кассара – человек с огромным соревновательным опытом, один из лучших фехтовальщиков 21 века, обладатель множества титулов, отметил Мамедов. По его словам, вопрос о взаимодействии российско-итальянской школ поднимался в августе на переговорах с президентом Федерации фехтования Италии. И на Конгрессе Международной федерации фехтования может быть подписано соглашение между двумя федерациями. Оно коснется не только рапиры, но и шпаги и сабли. Наши сборные смогут тренироваться вместе в Италии. Календарь мы обсудим и согласуем, добавил Мамедов. Главная проблема, по его словам, россиянам дают только однократные визы, которые не позволяют перемещаться между европейскими странами. Будем искать выход, чтобы наши спортсмены могли получить дополнительные спарринги с иностранцами, заключил глава Федерации фехтования России.
1: Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдет с 5 по 7 ноября. Помимо нашей команды, участие в этих соревнованиях примут сборные Туниса, Бразилии и Японии. Теннис. Роман Сафиулин вышел во второй раунд турнира «Мастерс 1000» в Шанхае, обыграв Ринки Хидзикату 7-5, 6-3. Следующий соперник – Франциско Серундоло. И в завершении баскетбола сегодня в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялись очередные матчи. «Уникс» на выезде разгромил «Самару» 117-62. «Ксевьер Реттон Мейс» набрал 34 очка. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, возвращаемся. Мы все продолжаем с вами обсуждать призраков и фантомов поэмы «Без героя» Анны Ахматовой. И вновь здесь следующие строки. Звук шагов тех, которых нету по сияющему паркету. Опять мертвые, да, которые не слышны, которые не видны, но есть звук их шагов. И во всех зеркалах отразился человек, что не появился вновь, да, вот эти вот отражения какие-то без тел в зеркалах, зеркальные парадоксы, звуковые аффекты какие-то, то есть все это очень выразительно, и понятное дело, что...

Ахматовой получается отражение без тела. Та же новогодняя ночь. А напомню, Исайя Берлин приходит к Ахматовой вот в канун Нового года. Опять зеркала, но знак как бы обращен, да, перевернут. То есть у мертвых ряженых есть тела, костюмы, а у живого гостя, вот у этого Исайя Берлина, есть только образ в зеркале. То есть как бы в будущем. Наше отражение, на самом деле, которое мы видим в зеркале, это всегда некое будущее по той простой причине, что свет, который проходит от моего тела до зеркала и возвращается в мой зрачок, уже проходит какое-то время, и мы в зеркале видим себя будущего, а потом себя прошлого. Да? Зеркало как бы такой парадокс перед нами порождает. Нет, я вру. Мы всегда в зеркале видим себя будущего, потому что отражение уже из будущего идет. Да? Удивительно, насколько. Надо об этом подумать, да, вообще. Что мы видим в зеркале с точки зрения времени. И вот не веет литейской стужи, и в руке его теплота. Единственный живой в зале мертвых получается. То есть, напомню, в этой главе Кани Ахматовой вваливается целая толпа, значит, вот этих теней 13-го года, и среди них есть один живой человек. Теплая рука. Да, вот на этом строится противопоставление. Она, конечно, противоположна каменному рукопожатию командора. К нему ведет эпиграф из Дон Жуана. По Дон Жуану мы тоже делали с вами уже эфиры, говорили об этом. И, но при этом Ахматова про живого человека говорит, он не лучше других и не хуже. То есть Исайя Берлин, несмотря на то, что живой, он как бы ничем не отличается от этих духов прошлого. Почему? Возникает вопрос. Да потому что когда мы живем в большом времени нашей жизни, и мы видим связанность прошлого, настоящего и будущего, и мы видим вписанность своей жизни и судьбы в историю нашей страны, историю Европы, историю всего мироздания, то все как бы схлопывается в один момент, и люди, которые воздействовали на нас там в глубоком детстве, в отрочестве, в молодости, и люди, с которыми мы живем прямо сейчас, это одни и те же люди, потому что они одинаково воздействуют на нас. И порой те люди, которые уже давно опочили, да, люди нашего детства воздействуют даже сильнее, потому что они заложили основы там нашей индивидуальности, нашей личности, заложили в нас какие-то страхи, комплексы, да, и определили наше мировоззрение и влияют на нас куда больше, чем человек, с которым я разделяю свою постель, свою жизнь, да, свои мысли здесь и сейчас. Я имею в виду про наших близких, про нашу как бы актуальную семью, так скажем. Ну и она говорит далее, да? Ну и далее Ахматова пишет. Я прочту весь отрывок. «С детства ряженых я боялась, мне всегда почему-то казалось, что какая-то лишняя тень среди них, без лица и названия, затесалась. Откроем собрание в новогодний торжественный день». Ту полночную гофманиану разглашать я по свету не стану, и других бы просила. Постой, ты как будто не значишься в списках, в калиострах, магах, лизисках, полосатой, наряжен верстой, размалеван пестро и грубо, ты ровесник маврийского дуба, вековой собеседник луны, не обманут притворные стоны, ты железные пишешь законы, Хаммураби, Ликурги, Салоны, у тебя получиться должны». Ну, согласитесь, текст такое двоякое впечатление рождает. Причем одно из этих впечатлений рациональное, другое иррациональное. С рациональной стороны мы чувствуем мощь этого текста. Он как бы даже придавливает не только именами, там, неймдропингом, да, «Маврийский дуб», Хаммурапи законы вспоминаются, но и вот этой вот поступью, ритмичностью, а рационально мы немножко растеряны. Как воспринимать этот текст? Вот ради этого мы с вами здесь и собираемся. Зачем вообще читать сложные такие тексты, да? Если можно просто читать и получать удовольствие, этого никто не отменяет, конечно. А у меня есть мысль, и эту мысль я не раз озвучивал, что способность воспринимать внешнюю сложность — это способность развивать внутреннюю сложность, видеть ее, и это способность воспринимать сложность других людей. И мы через чтение сложных текстов, просмотр сложных фильмов, да, общение с людьми, которые, может быть, сложнее нас устроены, позволяют нам самим увидеть собственную сложность, да, своих глубин. Поэтому я и беру

порой такие непростые тексты, тем более поэтические. Значит, вернемся к тексту, да, вот с детства ряженых я боялась, мне всегда почему-то казалось, что какая-то лишняя тень среди них затесалась. Ну, вот эти святочные, ряженые в народной культуре, это не какой-то, как безобидный маскарад, и не случайно в Америке же тоже, и в Мексике есть как бы Хэллоуин, где, с одной стороны, это как бы праздник ряженых детей, которые конфеты собирают, а с другой стороны, да, для мексиканцев это священный день, когда встают тени ушедших предков, и святки на Руси тоже считались временем, когда открывается граница между миром живых и мертвых, между миром как бы нашим материальным и миром нечистой силы, лиминальным пространством. Мы с тем же самым миром встречаемся в Евгении Онегине, когда Татьяна, да, гадает, и ряженый вдруг может стать настоящим человеком. Этот мотив разработал Жуковский в поэме «Светлана». Вот не помню, делал ли я по ней эфиры, честно говоря. И, смотрите, Ахматова здесь обращается к своему детскому страху, да, она как бы возвращается вот к этому девственному восприятию мира, который есть у детей, какая-то лишняя тень, говорит, среди них затесалась, причем без лица и названия. Вот вроде бы всех ряженых она узнает, которые к ней приходят в виде теней, а одну тень она не может узнать, да, это порождает тревогу, и... Мы потом будем разбираться, на самом деле, с этой тенью. Она возникнет как персонаж, так, безымянный соперник у дома Коломбины и так далее. То есть без лица тут еще другое значение имеет. Не только я не могу лица разглядеть, а значит, у него нет маски. Да, и то есть, с одной стороны, нет личности, с другой стороны, нет маски. Потому что если Ахматова встречает всех этих ряженых, это же люди в масках, как мы понимаем, в персонах, которые они носили в 13-м году, как они казались в обществе, как они продавали себя, да, производили впечатление и так далее. Мы об этом уже говорили. То есть это человек без личности, без лица, как бы пустое место. И, как мне кажется, каждый читатель может себя туда поставить, свое имя вставить. И Ахматова в прозе будет писать, какие нелепые толкования эта строчка порождала. И она говорит: откроем собрание в новогодний торжественный день. Ну, понятно, что это пародия какой-то, да, на официальный регистр. Откроем собрание. И, очевидно, советское, да. Мы предлагаю считать собрание открытым. Да, и вот такое вот двоемирие рождается. То есть язык 40-го года прорывается в речь 13-го года. Вновь Ахматова монтирует разные времена уже на языковом уровне. Вернемся после короткой рекламы.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Бесконфликтный воспитательный процесс пока еще никто не придумал. И даже в условиях гуманной педагогики то и дело возникают конфликты разного рода и сложности, требующие разрешения. Дело не в том, чтобы у нас при воспитании нашего ребенка не возникали никакие конфликты с ним. Пусть они будут. Однако все дело будет заключаться в том, как и в пользу кого мы будем их решать. Нам ведь важно, чтобы в любом нашем действии в отношении ребенка происходило питание его духовного мира. И какое будет это питание, если на ребенка обрушится наш гнев, наше раздражение? В общем, конфликты будут. Но будем разрешать их в пользу ребенка. Пользу не в том смысле, что он победит нас, а в том, что духовный мир его получит направление к благоразумию и благородству.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Сотворение кумира.
1: Ну что ж, дальше в тексте появляется слово «ту полночную гофманиану», разглажать тебя по свету не стану, но слово «гофманиана» уже становится определенным таким жанром. Вообще Гофман был очень популярен и востребован в Серебряном веке, его читали, его переводили наряду, скажем, с Кэролом, наряду с Гансом Христианом Андерсеном, и, конечно, я не могу не вспомнить Гамсуна, и Гоголь, конечно, не переводной автор, но тоже сильнейшее влияние имел на Серебряный век, потому что во всех этих, в текстах всех этих авторов мы можем увидеть пронизанность мистицизмом, пронизанность вот этим лиминальным пространством, местом без времени, потусторонностью, чертовщиной, если хотите, да, неким таким ужасом реалистическим, это такой протомагический реализм, если хотите, где-то это откровенно сказки, где-то это смесь реальности и сказки, где-то это гротеск, абсурд порой. Ну, вот вы понимаете, да, регистр, который мы описываем, если читали хотя бы одного из этих авторов, а вы, конечно же, читали, если до сих пор не выключили эту радиопередачу. Значит, и вот это гофманиана, понятное дело, что это такое собирательное словосочетание, которое описывает мир как фантастическое место с двойниками, зеркалами, в котором легко запутаться. Петербург Андрея Белого абсолютно вот в духе гофманианы выполнен. Кстати говоря, есть одноименный гофманиада. Мультфильм русский, я его советую посмотреть, впечатляющий. И сделан он совершенно невероятно. Ну, понятное дело, что тут мы можем вспомнить... Кота Мура, я по нему делал эфиры, да, там вот есть Шуман же по Коту Муру сделал Крис Лириану, такое музыкальное большое произведение, которое отсылает Гофману, и Мирхольд подписывался, доктор Депертутто, кстати говоря, то есть подписывался героем гофмановского текста. И вот Ахматова, когда говорит «разглашать я по свету не стану», вот это обещание не разглашать, это же игра в какое-то тайное, в некое общество, да, в которую тут же вкрадывается вот это слово «постой, ты как будто не значишься в списках». То есть автор вдруг замечает этого гостя, которого нет в списках, но это «постой» еще обращается к тому, что она не планирует разглашать по свету вот это тайное общество, но что ей остается? То есть, понимаете, это интересная вещь. С одной стороны, есть фраза «не выносить ссоры из избы», да? С другой стороны, порою, чтобы разобраться в том, что происходит внутри тебя, тебе нужно кого-то впустить внутрь себя, да? Какого-то внешнего наблюдателя. И для кого-то этим наблюдателем становится священник на тайне исповеди, для кого-то психотерапевт, для кого-то просто близкий друг, подруга, а для кого-то случайный собеседник в поезде или на скамейке в парке, да, то есть нам вот и порой нужна эта внешняя оптика, и Ахматова пишет поэму и как бы впускает читателя в свой интимный мир, чтобы перед ним исповедоваться, потому что для писателя порой именно текст становится пространством для исповеди, пространством для самоанализа и самотерапии своего рода. То есть вот что делает Ахматова, я не раз уже на это обращал внимание, но мне кажется, это очень важный разрез нам дает, да, взгляды на этот текст. И вот это «ты как будто не значишься в списках, в калиострах, магах или зисках, полосатый наряжен верстой, размалеван пестро и грубо, ты ровесник маврийского дуба, вековой собеседник луны, не обманут притворные стоны, ты железный пишешь законы, Хамураби, Ликурги, Салоны у тебя поучиться должны». Существо это странного нрава, он не ждет, чтоб подагра и слава в попыхах усадили его в юбилейные пышные кресла, а несет по цветущему вереску, по пустыням свое торжество и ни в чем не повинен, ни в этом, ни в другом, и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи проплясать пред ковчегом завета или сгинуть, да что там про это, лучше их рассказали стихи. Вот такой большой отрывок, который в некотором роде дает нам представление о том, что это за гость. Ну, давайте разбираться, да, по строчкам. Значит, ты как будто не значишься в списках, в калиострах, магах, лизисках. Калиостро, про все. короткий комментарий. Калиостро – известный авантюрист и маг, алхимик 18 века. В голове Решка он еще возникнет, его там Ахматова будет называть изящнейший сатана. Лизиска, тут мы открываем примечание Ахматовой, псевдоним императрицы Мессалины в римских притонах. Да, то есть понятно, кто такая Лизиска. И получается, что Ахматова здесь, вот эти три слова «Калиостро», «Магия», «Лизиски», она... описывает разряды вот этих того маскарада, который к ней пришел. Значит, это шарлатаны, оккультисты, развратники, блудницы. И поэт, который, да, вместе с ними, он к ним не относится. То есть он не значится в списках. Списки уже другие. Вот про списки мы поговорим уже в следующем часе. Совсем не успеваю. Но вернемся после новостей.

0: тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. Владимир Путин в день рождения получает многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Владимира Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Представитель Кремля также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался.
2: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
0: Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Сегодня Трамп снова заявил, что звонок запланирован, но не раскрыл, когда он будет. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения Владимира Путина, передает ТАСС. В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Под расстрелением морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении. В течение суток в Доброполье освобождено 82 здания, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
3: В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушной десантной бригады силами до взвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап.
0: Под расстрелением группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, в кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резникова, Нефедовка и Лобановка. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотный, Котовка. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки до 260 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотниками. В Киеве, по данным Минобороны, поражено промышленное предприятие «Умные боеприпасы», где собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FPV-9, а также комплектующие к ним. В Киеве под удары попали цех сборки и место хранения беспилотников «Фанплит», на базе которого выпускались комплектующие для ракет «Фламинго», а также БПЛА «Большой и средней дальности». Кроме того, целью стал киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове Киевской области. Там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к ним. В Киеве и Сумах прогремели новые взрывы. Ранее в Киеве после взрывов были введены аварийные отключения света. Как передает ТАСС, в городе наступил полный блэкаут, нет электричества. В большинстве районов не работает уличное освещение. В соцсетях публикуют кадры полностью обесточенного правого берега Киева. Сообщается о перебоях с подачей воды. Причиной могло стать повреждение линии электропередачи. Кроме того, экстренные отключения света введены в Киевской ряде областей Украины. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Сообщение Минобороны России, средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями над Крымом и Черным морем. Места производства беспилотников для нужд ВСУ в Европе остаются в центре внимания России, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она назвала страны Европы, поставляющие Киеву дроны, пособниками в убийстве россиян. Дипломат подчеркнула, что за каждым военным преступлением ВСУ стоит не только Киев, но и его западные кураторы. Вооруженные силы России положат этому конец. Магнитная буря, которая ожидается в пятницу, продлится от 10 до 12 часов и не превысит умеренного уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Ранее ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус рассказал, что магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. В воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице плюс 12-14. В Москве в четверг также без осадков. Ночью в городе плюс 5-7. Днем 13-15 градусов.

0: сотворения кумира.
1: Да, дорогие мои, мы продолжаем с вами, Артем Новиченков. Сегодня мы продолжаем чтение комментированной, внимательной поэмы «Без героя» Анны Ахматовой. И мы говорили, мы остановились на слове «списки». Не значится в списках. То есть, напомню, к Ахматовой приходит толпа теней прошлого. Представьте себя на ее месте. Все люди, которых вы обижали, все люди, с которыми вы разделяли беспечное бытие. Некоторые из них уже умерли, некоторые сидят в тюрьме, некоторые вообще за океаном в другой стране находятся, они эмигрировали, и вот вы один встречаете дома целую толпу теней прошлого, да, и они еще все разряжены, они все в масках, они как на маскараде, ты видишь в них людей, живущих вообще в другом спектре. Ахматова находится в блокадном Ленинграде практически, ну, это 40-й год, да, но она уже предчувствует беду, предчувствует катастрофу, она уже прожила больше 20 лет после революции, она видит, к чему приводит та беспечность, она видит связь времен, и тем не менее ей нужно что-то делать с этими тенями прошлого. Да, среди этих магов, блудниц, оккультистов есть и поэт. Про поэта сейчас мы будем говорить. Значит, о ком Ахматова пишет? «Ты, значит, не значишься в списках, размалеван пестро и грубо, ты ровесник маврийского дуба». Ну, маврийский дуб, здесь тоже есть примечание Ахматовой. «Смотри книгу бытия». Да, сейчас мы обо всем поговорим с вами. Смотрите. Позже в Решке Ахматова сама называет троих. Значит, главный был наряжен верстою. То есть основное прочтение здесь какое обычно дает? Что это Маяковский? Да, и его документируют деталями, если мы будем смотреть литературоведческие разборы, да, поэмы «Без героя», здесь спрятан Маяковский. Дальше идут прям прямые подписи, юбилейный пышный крест, юбилейный пышный кресло, очевидно, что это отсылка к тексту Маяковского «Юбилейное». Про это к названию его поэмы 23-го года. Ну и у Ахматовой есть же ведь стихотворение «Маяковский» в 1913 году, которое она пишет в 40-м году. То есть это стихотворение написано параллельно с поэмой «Без героя», поэтому здесь легко угадывается. К ней приходит Маяковский, да? А с другой стороны, часть черт, которую Ахматова нам предлагает явно, отсылает нас к Велимиру Хлебникову, да, и здесь как будто бы такой сборный образ поэта Серебряного века и после, вот ровесник Маврийского дуба, это же дуб, напомню, у которого Авраам принимал трех ангелов, или архангелов, я уже не точно помню, это книга «Бытия». Это известный иконографический образ, и, в общем, родоначальник, как я понимаю, Ветхозаветной Троицы, да, потом это выльется в Троицу уже Нового Завета, начиная с Евангелия от Матфея, Отец, Дух и Сын, да. И получается, что этот поэт, которого Ахматова вписывает в свою поэму, оказывается ровесником как бы богоявления. И поэтому «ты железные пишешь законы, Хаммураби или Курги Салоны у тебя поучиться должны». И тут Ахматова вводит очень важную параллель, которой нам не хватало доселе. Поэт как законодатель. Ну и от иронии до серьезного, да. Значит, во-первых, почему Хлебникова я вспомнил, ведь у Хлебникова Хлебников называл себя председателем земного шара. Он писал законы времени. Да, Шелли, английский поэт, романтик, называл поэта законодателем мира. И получается, что в каком смысле законодатель? Что именно делает поэт? Господи, большинство людей вообще не читают поэзию, она не нужна, без поэзии можно спокойно прожить до седин. Почему поэт законодатель, да? А по очень простой причине. Я небольшой экскурс в историю, если позволите, а вы, конечно, позволите, проведу. Во-первых, если вы откроете любой эпический текст от эпоса, да, песни о Гильгамеше до слова о полку Игореве, да, а между этими текстами без малого там, ну, 4000 лет и больше, потому что Гильгамеш был только записан там 3000 лет назад, а когда этот текст существовал, мы не знаем. То есть это тысячи лет. Все эти тексты записаны стихами, то есть поэтическим строем. Ну, «Песня о Нибелунгах», «Песня о моем Сиде», «Песня о Роланде», я не знаю, «Беовульф» и так далее. Это же все поэтический текст, я уже не говорю про Гомера и так далее. Значит, получается, что язык поэтический, он как-то связан не только с эпосом и мифом, он связан вообще с памятью человека. А учитывая, что певцами всегда считались люди странные, с необычными способностями, их называли аэдами, певцами, их называли часто пророками, то мы тут видим вот эту связь поэзии и законодательства. Просто потому, что поэзия всегда была связана с чем-то сверхчеловеческим. Обычные люди не говорят стихами, обычные, как бы нормальные люди не пишут стихов. И в этом смысле занятно, что большинство людей пишут стихи в подростковом возрасте, когда наша связь с божественным куда более острая. Мы ощущаем, что жизнь как-то кипит, что-то там происходит, потом вот эта чувствительность спадает. Поэтому я очень люблю работать с подростками и продолжаю работать в школе, потому что в них есть вот этот вот, да, вот этот сок жизни, да, этот эфир, что ли, да, Тимодеес в них развит, выражаясь языком древних греков. Короче говоря, не будем умничать. Ахматова продолжает эту линию. Да, без поэзии можно жить, но именно поэзия предопределяет будущность, потому что это миссия поэзии — связывать время, связывать пространство с помощью языка и предопределять это пространство и время. Ну и посмотрите, чем мы сейчас с вами занимаемся. Если вы сейчас слушаете, да, этот эфир, то какой вывод мы можем сделать? Ахматова там, 80 лет назад пишет этот текст, записывает там, ну, 70 лет назад условно, да, я его сейчас с вами читаю, и если это как-то отразится на вашей жизни, вы увидите прямую связь между поэзией и вашей нынешней жизнью, а может быть и будущностью. Понимаете, какое дело? И поэтому речь тут не о написанных внешних законах, а о законах, по которым каждый человек внутри себя живет. Поэзия проникает нам в сердце. Почему влюбленный человек ищет у поэзии слов, да, у поэтов подсказок, как говорить на языке любви? Поэзия имеет очень мощную утешительную силу. Поэзия порой может назвать те состояния, для которых у нас не находится слов. Вот о каких законах в первую очередь идет речь. А речь здесь не только идет о том, что в раннем, особенно Советском Союзе, поэзию пытались поставить, да, на рельсы служения советской пропаганде, скажем. Мы знаем, что Маяковский этим занимался. Если вы никогда не были в музее Маяковского, обязательно сходите. Он очень необычный и, наверное, ни на что другое не похож, на станции метро Лубянка. Что тоже символично, да, когда мы говорим о законодательстве. Лубянка. Да, я заболтался, продолжим. Он ни в чем, значит, не повинен, поэтому вообще не пристали грехи, пишет Ахматова. Это очень глубокая мысль, на мой взгляд. И она, с одной стороны, вступает в спор со всей поэмой, которая является сама собой судом совести над Ахматовой в первую очередь, а с другой стороны, здесь поэт выведен, как бы убран из-под юрисдикции какой-то, но в чем тогда вина автора, возникает вопрос. И когда мы будем с вами читать главу «Решка», я уже не первый раз ее вспоминаю, потому что она напрямую связана с первой главой, что во всем виновата я, да, Ахматова спрашивает. Тут есть и пушкинский фон, да, пока не требует поэта и так далее, и гений, и злодейство, две вещи несовместные. Видите, здесь прямой парафраз идет, но здесь, и почему я говорю глубокая мысль, не только потому, что она отсылает нас к определенной литературной традиции, но и к философской традиции. Как говорит Мераб Мамардашвили, во многом ссылаясь на античную философию, свободный человек не совершает ошибок. Да, насколько поэт может быть греховен, как поэт? Как человек, да. Но как поэт, разве он может быть в чем-то повинен, если он настоящий поэт? В том смысле, что если поэт как законодатель и приравнивается к пророку, то, что говорит поэт, вообще не является человеческим голосом. И не случайно вспоминается Маврийский дуб, как отсылка к книге Бытия. Это место откровения. И поэт как человек, через которого может идти это откровение. Это источник истины, если хотите. Человек сам по себе может быть развратным, греховным, слабым, да, но как поэт он может быть свободным от всего этого. Я знал и знаю очень много поэтов, и поверьте мне, большинство из них это не очень-то и, может, и хорошие люди. Ну, что я имею в виду? Ну, они могут быть завистливыми, ревнивыми, они могут быть гневливыми и обидчивыми, но при этом они могут писать стихи, как будто это вообще и эти тексты к их человеческому не имеют никакого отношения, ведь это парадокс, да, что человек как бы, ну, как говорил Гёте, да, художник – это лучшая версия человека, да, и каким бы ни был человек, вот именно в искусстве он может быть запредельным, абсолютным и сверхчеловеческим. Как-то один знакомый мне сказал, я не читаю Достоевского, потому что он антисемит. И действительно, Достоевский как человек антисемит, но есть Достоевский как писатель, который больше Достоевского как человек в этом вопросе, понимаете? И в этом смысле частная жизнь автора, его, как то, что называется, грехи, да, идут в совершенно иной плоскости, нежели его творчество. Хотя нам так часто хочется смешать одно с другим. Смешать то, что делал Майкл Джексон в Неверленде с его музыкой. Это совершенно два разных регистра, да. И люди почему-то там, говорят, на Западе перестают слушать Чайковского, потому что он русский. Это абсолютная глупость, да. Это как перестать слушать Битлз, потому что англичане бомбили Дрезден. То есть это примерно одного спектра события. И в этом смысле нам следует, как мне кажется, учиться отделять поступки от людей, хотя нас с детства учили, что людей нужно судить по их поступкам. Но я вам другую цитату приведу. «Не судите, да не судимы будете». А еще точнее, как в молитве «Отче наш», единственной Господней молитве, которая нам досталась, да, «И суди нас по поступкам нашим, да, как и мы, да, судим по поступкам других». То есть отпуская нам грехи наши, яко же и мы отпускаем должникам нашим. То есть вот как мы отпускаем других другим, так же и ты нам отпустишь, да. И все это уже сбывается прямо сейчас. Вот что такое великодушие. Это позволит любой реальности случаться и быть. Дальше интересные строчки. Я на них смотрю. «Проплясать пред ковчегом завета или сгинуть». Интересная фраза. Если вы читали Псалтырь, вы наверняка читали и вторую книгу Царств, где описана сцена, как царь Давид плясал перед ковчегом, и его жена уничижила его в сердце своем. Так там и написано. То есть вот тут есть интересная параллель. Что поэт должен выбрать одну из двух. Либо священный экстаз и служение божественному, либо гибель. У него нет третьего пути. Об этом прекрасно Борис Поплавский сказал, да, то есть только сгорать прекрасно пламенее, а не экономить себя. Обычный человек, да, без поэтического этого огня, может жить как бы и экономно. С ним ничего не случится. Но если ты призван к чему-то, Ахматова считает, что поэзия – это призванность, и я с ней согласен. И пророк, вы представляете, вы пророк, но вы не пророчите. Вот вам Господь Бог дает какие-то предсказания, а вы не делитесь ими с людьми. Вас ждет гибель. То есть это и есть то, что называется призвание, призванность. И я хочу расширить этот разговор, чтобы вы не думали, что ну то поэты, да, на них может быть есть какая-то призванность, а я просто работаю в больнице, а я просто продаю автомобили, а я просто занимаюсь грузоперевозками, и ничего подобного. И если вы еще не расслышали внутри себя призванность к чему-то, это не значит, что ее у вас нет. Посмотрите на свою жизнь. Вы часто болеете, может быть, или у вас постоянно проблемы с деньгами, или, может быть, вас периодически предают люди, или, может быть, есть что-то другое, что вас постоянно беспокоит, а может быть, вы не обращаете внимания на какую-то свою часть жизни, на эту призванность, то есть, может быть, вы не просто занимаетесь не тем, а, может быть, вы вообще еще не нашли в себе то, к чему вы призваны и что вы должны делать. И поэтому ваша жизнь полна страданий, мучений и так далее. Может быть, вы просто еще не обнаружили это. А для того, чтобы это обнаружить, неважно, сколько даже вам лет. 20, 30, 40 или 70. Всегда есть время, пока вы здесь и живы, найти эту призванность. И я думаю, что каждый человек к чему-то да призван. И если он чувствует, что то, что я сейчас говорю, вообще какое-то имеет воздействие. Если как-то внутри, да, отзывается, значит, что-то точно есть, да. Это мы возвращаемся к разговору о вписанности в ткань бытия, о наличии судьбы у человека, да, о наличии вот этого зова и пути с большой буквы, да, слово «путь». То есть, верите вы в это или не верите, это я, конечно, оставляю вам. Но вот эта параллель, да, проплясать пред ковчегом завета или сгинуть, это, конечно же, про смелость и про мужество принять поэту свою судьбу и про смелость, мужество принять человеку свою судьбу, потому что если Ахматова не принимает, да, вот этот путь своей судьбы как человека, то она и не сможет сбыться как поэт, то есть написать и реквием, и поэму без героя, потому что ее человеческое неотделимо в этом смысле от ее поэтического, хотя это и две разные ипостаси Анны Ахматовой. Сейчас мы вынуждены с вами уйти на новости, обязательно вернемся.

0: сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Пак, культуролог, преподаватель.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства беспилотников и места их хранения, склады боеприпасов и военного имущества, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Беленькая, Семеновка, Васильевская пустошь, Славянск, Николаевка, Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих. В Киеве наступил полный блэкаут. Большая часть города осталась без света. В соцсетях публикуют кадры темных улиц Киева, освещаемых только фарами машин. Видно, что света нет в окнах домов, не работает уличное освещение, передает ТАСС. Причиной могло стать повреждение линии электропередач. Сообщается, что экстренные отключения света введены в Киевской и ряде других областей Украины. В среду поступала информация о взрывах в Киеве, а также в Харькове, Сумах, Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа еще предстоит. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения президента России. Ранее Трамп уже заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сегодня сообщил, что разговор лидеров России и США будет оперативно согласован, если будет такая инициатива. Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребекка Гринспан, женщина-политик из Коста-Рики еврейского происхождения, сохранила лидерство по итогам второго неофициального голосования в Совете Безопасности ООН. Однако число выступивших против нее членов Совбеза выросло вдвое. Об этом сообщил ТАСС, источник во Всемирной организации. Кандидатуру генерального секретаря Юнкат Гринспан поддержали 9 членов Совбеза, 6 выступили против. На предыдущем голосовании 29 сентября она получила 10 голосов в поддержку, 3 против. Еще 2 члена Совбеза не выразили мнения. Следующее неофициальное голосование может состояться в середине октября и, по оценке собеседника агентства, может стать решающим. Среди других кандидатов на пост генсек ООН, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Напомню, второй 5-летний срок действующего генсека Всемирной организации Антонио Гутерреш истекает в конце года. Согласно процедуре, Совет Безопасности ООН должен рекомендовать кандидата Генассамблеи, который формально назначает генсека. Операторы связи и банки в рамках сценариев мер против мошенников будут направлять цифровым платформам данные об умерших клиентах, сообщила директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова на форуме «Цифровые решения». Она заявила, что возможность обмена с цифровыми платформами сведениями о вероятных мошенниках и жертвах уже запускается. При этом, по словам Скворцовой, в законодательство вносить это не нужно, потому что был избран путь сценариев. Представитель Минцифры сообщила, что уже есть 11 согласованных сценариев мер против мошенников, передает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание Аделия Петросян и дуэт Анастасии Мишина Александр Галямов возглавили списки запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар соответственно. Ранее первым запасным в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. Тем временем российская фигуристка Софья Смагина стала победительницей этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. Екатерина Корчешникова вторая, Анна Докукина третья. Спортивный директор футбольного «Спартака» Франциско Кигао обозначил главную задачу команды на сезон – это чемпионство. На пресс-конференции он также рассказал о трансферах, новом контракте с Закиэля Барко и объяснил несколько летних кадровых решений. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Франциско Кигао заявил о высоких целях на сезон. Задача «Спартака» – первое место, и летом клуб рассчитывает порадовать болельщиков. После 9 туров красно-белые набрали 19 очков и отстают от лидирующего Краснодара на 2 балла. Одной из главных тем стал новый контракт Эсекеля Барко до 2030 года. По словам Кахигао, принципиальная договоренность с представителями аргентинца существовала уже несколько месяцев, а задержка была связана с техническими деталями. Сумму отступных спортивный директор не назвал, но пошутил, что позволить себе может такое разве что ПСЖ. Летом «Спартак» рассматривал еще одного крайнего нападающего и вел переговоры с несколькими игроками и клубами. Но в итоге от трансфера отказались и сохранили свободное место для легионера на зимнее окно. Кахигао подчеркнул, что сейчас в распоряжении главного тренера есть Маркинис, Пабло Салари, Игорь Дмитриев, Мусалыга и Полих. Покупку Мерлинда Дако спортивный директор считает правильным решением. Реакцию части болельщиков на прошлые поступки форварда Кахигао прокомментировал так. Люди ошибаются. Дако извинился и теперь должен отвечать своей игрой. Не считает он ошибкой и прошлогодний трансфер Левая Гарсия. Сейчас форвард арендован Панатинайкосом, а у греческого клуба есть право выкупа. И если оно не будет использовано, Гарсия вернется в Москву. Зато переговоры с Артемом Дзюбой, по словам Кахигао, вообще не было. Ни с самим нападающим, ни с его представителями.
1: В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» со счетом 3-0 и вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. А тем временем «Металлург» в данный момент не ищет замену Разину, заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба и добавил: «Мы ни с кем не ведем переговоры, задача постараться сохранить текущий вектор». Конец цитаты. В регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ сегодня «Уникс» на выезде разгромил «Самару» 117-62. ЦСКА дома был сильнее «Уралмаша» 90-85. Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Тунисе, который пройдет с 5 по 7 ноября. Помимо нашей сборной, участие в этом турнире примут команды Туниса, Бразилии и Японии. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион мира WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы уже подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. И пока это все новости спорта.

0: сотворение кумира.
1: Ну что, я уж хотел было идти дальше, но мне еще одна мысль пришла по поводу того отрывка, что мы читали у Ахматовой в строчках про «плясать пред ковчегом завета или сгинуть», да, где она говорит о царе Давиде. Здесь же противопоставление двух танцев. То есть, с одной стороны, есть сакральная пляска царя Давида, а с другой стороны, мы же говорим о маскараде. На маскараде всегда танцуют. И получается здесь такой контраст между сакральной пляской и вот этой профанной пляской маскарадной. Ну, мы можем вспомнить из Библии другую сцену, это танец Соломеи, да, и известный вот этот вот козлоногий сатанинский танец, да. То есть здесь речь о том, что танцует танец, это вообще производство жизни. И сначала ты порой танцуешь с чертами, а потом ты ищешь Бога. И это абсолютно, например, путь творческий Гоголя. «Вечера на хуторе насквозь пронизаны чертовщиной». И тем, как люди вообще отворачиваются от божественного, об этом я говорил в эфире, посвященном Вию Гоголя. А потом Гоголь уходит в богоискательство, причем в очень такое упертое, глубинное, упоротое, да, вплоть до голодания и смерти богоискательство. Вот он, путь Гоголя. А Гоголь, видите, не впервые сегодня вспоминаю, и, конечно же, не случайно. Но мы продолжим наше чтение. «Крик петуши нам только снится, за окошком Нева дымится.

просыпается, и Ахматова как бы вот роняет эту надежду. Она говорит, значит, рассвета не будет. И это прямо рифмуется с эпиграфом из Моцарта «Перестанешь смеяться до зари», да, с которым мы встречались. То есть встает и вот эта евангельская какая-то тень, петух отречения Петра, да, вы помните эту сцену тройного отречения Петра. И так далее. Тут все это, конечно же, связано. И в ахматовском тексте очень много аллюзий, реминисценций. Поверьте, я даже не на все обращаю внимание. Какие-то я пропускаю умышленно, а каких-то я, скорее всего, даже не знаю, их не обнаруживаю. Но нам куда важнее не найти все парафразы, там, отсылки и аллюзии, сколько общее, да, понимание текста сформулировать, сами понимаете. Значит, и ночь бездонная длится, петербургская чертовня, то есть, ну, тут, понятное дело, и феномен петербургского текста возникает, то есть и гоголевская чертовщина, и Достоевский, и Петербург Белого, который я вспоминал, как раз который печатался в 13-14 годах. И, вот в узких окнах звезды не видно, на Рождество и святки как бы нет Вифлеемской этой звезды, то есть получается праздник без Рождества, то есть Рождество без Рождества, без Рождества с большой буквы. И история тут о чем, как я ее понимаю. Если ты не интегрируешь вот эти тени, если ты не проживешь свое прошлое, если ты как бы не абсорбируешь его, не извлечешь смысла с прошлого, ночь больше не кончится. И поэтому дальше строки. Где-то здесь, гибель где-то здесь, очевидно, но бездумно, легка, бесстыдно, маскарадная болтовня. То есть, и гибель я здесь прочитываю в двух значениях. С одной стороны, гибель вот этого прошлого, да, оно очевидно, потому что за 13-м годом последует 14-й и далее по списку. А с другой стороны, гибель Ахматовой здесь очевидна, да, гибель вот этой блудницы, да, которая тусуется на этих бесконечных маскарадах, потому что она должна умереть, чтобы родилось что-то новое. Ну и, кстати говоря, здесь вспоминается и прямая отсылка. Это маскарад Лермонтова, которую ставил Мирхольд в Александринке. Причем ставил он ее во время еще Первой мировой войны. Солдаты еще на фронте были. И в феврале 17-го года он эту постановку делал в Александринке. Причем это все происходило под выстрелы на улицах, чтобы вы понимали. То есть империя буквально досматривает маскарад в то время, когда она рушится. Ну, это известное такое событие, да, 25 февраля 17 года Мирхольд ставит маскарад Лермонтова, понимаете, в Санкт-Петербурге. Вот это удивительная точка. Дальше читаем. Крик, да, смотрите, был петуший крик, а теперь крик героя на авансцену. Не волнуйтесь, Дылде на смену непременно выйдет сейчас и споет о священной мести. Что ж вы все убегаете вместе, словно каждый нашел по невесте, оставляя с глазу на глаз меня в сумраке с черной рамой, из которой глядит тот самый, ставший наигорчайшей драмой и еще не оплаканный час? И знак вопроса. Значит, тут, конечно, Ахматова такую метатекстовую шутку вставляет. Крик героя на авансцену. То есть зал требует героя, а поэма называется «Поэма без героя», да? И дальше она говорит, не волнуйтесь, Дылде на смену. Дылда все тот же высокий поэт верста, которому ищут замену в роли героя. Ну, Маяковский, очевидно, с элементами Хлебникова. Он споет о священной мести. О священной мести. Конечно, тут неоднозначная такая строчка. То есть, с одной стороны, это какой-то такой романтический, может быть, штамп, да, а может быть, это отсылка на какую-то официальную уже советскую героику, священная война, месть и так далее. Да, интересный образ. Непременно выйдет на сцену и споет о священной мести. Выйдет сейчас и споет о священной месте. Да, мы за ценой не постоим, что называется. Что ж вы все убегаете вместе, словно каждый нашел по невесте. То есть маски все-таки начинают расходиться парами, да. Автор, то есть Ахматова, остается одна, с глазу на глаз. Она говорит, да, оставляя с глазу на глаз меня в сумраке с черной рамой. Черная рама, почему? Ну, траурная рамка портрета какого-то, да, или зеркало, может быть, или пустая рама, которую мы встретим

во второй главе. Там строчка такая: «Пустая рама до света на стене тебя будет ждать». Да, одновременно понятно, что пустая рама – это черная рама, да, что то, что ты там увидишь, как кунг-фу панда в свитке увидел самого себя, то как бы потому ты и будешь плакать. Опять продолжение вот этого оплакивания прошлого. Что тут видит Ахматова? «Из которой глядит тот самый, ставший наигорчайшей драмой еще не оплаканный час». То есть час ее, да, в раме видит. То есть время как бы персонифицируется, и виновником всего становится это мгновение, а не конкретное лицо Ахматовой. Но не оплаканный, значит, не завершен... Значит, работа скорби не завершена. Ну, по Фрейду буквально, да, у нее есть такая работа, печальная меланхолия. То есть пока траур не прожит, мертвые будут возвращаться. Это понятно. И дальше мы прочитаем отрывок, который выделен курсивом. «Это все наплывает не сразу, как одну музыкальную фразу. Слышу шепот: прощай, пора. Я ставлю тебя живою, но ты будешь моей вдовою. Ты, голубка, солнце, сестра. На площадке две слитые тени, после лестницы плоской ступени вопль: не надо! И в отдалении чистый голос: я к смерти готов». Ну, она выделена курсивом, а курсив в поэме всегда означает другой голос. Это голос памяти или пророчества, или какой-то голос из-за кадра. И здесь вот это наплывает. Кинематографический термин, который Ахматова, конечно, уже, наверное, знала, я думаю. То есть наложение одного плана на другой. И здесь... есть предвестие будущего текста, но мы об этом сейчас не поговорим, а только после рекламы уже завершим чтение этой главы.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
0: По пятницам с 14.00. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17.00.

0: сотворение кумира.
1: Так, и в этом отрывке мы вновь обращаемся к истории Всеволода Князева, драгунского корнета и Ольги Глебовой-Судейкиной, потому что вот это вот «слышу шепот», это именно шепот Всеволода Князева, буквально его прямой текст. Потом тут описана сцена самоубийства, и здесь важно, что вот настоящий исторический Князев застрелился весной 13 года в Риге у себя, а не у дверей Судейкина и Ахматова, переносит смерть как бы на порог возлюбленной, и это сознательное мифотворчество Ахматовой, то есть идея в том, что жертва должна лечь на порог и превратиться как бы вот свое тело, как бы отдавая на суд, с одной стороны, а с другой стороны, как бы являя собой обвиняющий приговор вот этой Ольге Глебовой-Судейкиной, да, из-за несчастной любви, напомню, Князев убил себя, и Ахматова параллель ставит, да, между в параллель себя ставит к этому самому корнету. В отдалении чистый голос, я к смерти готов, да, вот вновь наслоение эпох, я к смерти готов, Ахматова приписывает к Мандельштаму, это мандельштамовские строчки, так он сказал ей в 34 году, незадолго до первого ареста, опять, да, вот этот вот важный монтаж, мы слово «наплывает» с вами уже использовали, и дальше идет ремарка, факелы гаснут, потолок опускается, белый зеркальный зал, где происходит действие всего нашего сегодняшнего разговора, снова делается комната автора «Слова из мрака». Это такая театральная постановка, сцена превращается в комнату, как будто бы на сцене, да, меняется интерьер. Я прочитаю последний отрывок очень мощный этой главы. «Смерти нет, это всем известно, повторять это стало пресно. А что есть, пусть расскажут мне, кто стучится, ведь всех впустили». Это гость зазеркальный или то, что вдруг мелькнуло в окне? Шутки ль месяца молодого или вправду там кто-то снова между печкой и шкафом стоит? Бледен лоб и глаза открыты. Значит, хрупки могильные плиты. Значит, мягче воска гранит. Вздор, вздор, вздор. От такого вздора я седою сделаюсь скоро или стану совсем другой. Что ты манишь меня рукою? За одну минуту покоя я посмертный отдам покой. Значит, смерти нет... Это всем известно. А повторять это стало пресно. Это же ведь пасхальная, да, фраза. Смертью смерть поправ. И одновременно важная для символистов формула бессмертия. Да, и как бы это все известно. То есть мы знаем это, но при этом мы как бы это забываем. Да? И здесь Ахматова как бы пытается... понять, что вообще было в этом белом зале, и, да, то есть попытка разобраться, кто эти мертвецы, да, здесь Ахматова начинает уже рефлексировать на тему того, что было, что случилось, понимаете, Ахматова весь текст выстраивает как определенный процесс работы над собой, над тенями прошлого, а дальше кто-то стучится, кто стучится, он говорит, ведь всех впустили, после стук после того, как все вошли. Такой классический прием. Гость зазеркальный. Зазеркалье, за Кэролом же ведь закреплено это слово. Алиса в зазеркалье. То есть мир, где все наоборот. То есть это антипод такого гостя из будущего. Один гость приходит из мира мертвых, другой из мира живых. То есть Исайя Берлин и вот этот высокий поэт ростом с версту. Дальше Ахматова упоминает шутки ль месяца молодого. Новолуние происходит, да, новолуние — это всегда время нечисти, это святочное гадание происходит в новолуние раз в крещенский вечерок, помните, да, это эпиграф из Жуковского, к третьему посвящению был и Светлана с женихом-мертвецом, вспоминается, я сегодня уже о ней говорил, значит, призрака помещает Ахматова между... печкой и шкафом стоит, смотрите, да, в самый бытовой угол, то есть это угол русской избы, да, вспомните черта Ивана Карамазова, он сидит на диване, у Достоевского вот это инфернальное чертовское приходит в халате, да, тоже как бы дома, вот идея в том, что черт всегда дома, то есть черт всегда в нас находится и может прийти в любой момент. Дальше читаем. Бледен лоб и глаза открыты, значит, хрупкие могильные плиты, значит, мягче воска гранит. То есть, фактически, это ожившая статуя. Это командор, а гранит — это еще и петербургский материал. И вспоминается медный всадник, который срывается с места в пушкинской поэме. То есть, тень тут приходит как каменное изваяние, потом Ахматова с помощью вздор, как это, свят, или words, слова, Гамлета, попытка как бы все это обнулить, обессмыслить, естественная реакция наша, да, на что-то неприятное, на то, что нам нужно признать в себе прошлом, значит, попытка избежать этого, это естественная реакция, Ахматова ее дает, но ее манят рукой, да, и дальше две строчки, с них мы продолжим наш следующий разговор. За одну минуту покоя я посмертный отдам покой. Финальный такой курсив, который переворачивает вот эту сделку фаустовскую, конечно, но это задел на следующий наш разговор. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. Мы еще встретимся. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник».

сотворения кумира. Маяк. Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Как сообщили в Кремле, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. Владимир Путин в день рождения получает многочисленные поздравительные послания, телеграммы от глав государства, правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов, сообщили в Кремле. Помимо этого, состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу российского государства тепло поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, иностранные лидеры не только поздравляют Владимира Путина с днем рождения, но и обсуждают двустороннюю повестку. Представитель Кремля также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался.
2: Нет, пока в предметном плане разговор не согласовывался. Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован.
0: Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, беседа состоится очень скоро. Сегодня Трамп снова заявил, что звонок запланирован, но не раскрыл, когда он будет. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения Владимира Путина, передает ТАСС. И Владимир Путин заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что его день рождения – это не национальный праздник, поэтому не стоит преувеличивать значение этого события. Также президент поделился своим видением того, как следует отмечать день рождения в кругу друзей и близких, сказал президент. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение нескольких населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотное и Котовка Харьковской области.
0: В Доброполье в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. По данным Минобороны России, бойцы овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части города и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольской. Отражена попытка деблокирования окруженного противника. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Часть города Ровно на западе Украины осталась без света. Блэкаут наступил в Киеве. Большая часть города осталась без света. В соцсетях публикуют кадры темных улиц Киева, освещаемых только фарами машин. Видно, что света нет в окнах домов. Не работает уличное освещение, передает ТАСС. Возникли также перебои с интернетом и подачей воды. Причиной могло стать повреждение линии электропередач. Сообщается, что экстренные отключения света введены в Киевской и ряде других областей Украины. В среду поступала информация о взрывах в Киеве, а также в Харькове, Сумах, Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. И, как сообщается, в Киеве прогремели новые взрывы. Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве промышленное предприятие «Умные боеприпасы», где собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FPV-9, а также комплектующие к ним, сообщили в Минобороны. В Киеве под удары попали цех сборки и место хранения беспилотников «Фанфлит», на базе которого выпускались комплектующие для ракет «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, целью стал киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове Киевской области. Там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к ним. И еще одно сообщение Минобороны. Вооруженные силы России продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы для ВСУ. Криста Пайк, пережившая казнь в США, получила пневмонию, тромб в руке. Она прикована к кровати, сообщил адвокат осужденный. Ранее стало известно, что через несколько дней после казни американка пришла в сознание. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла, штат Теннесси, Кристи Пайк ввели две дозы смертельной инъекции. Однако осужденная осталась жива, при этом у палачей возникли сложности, и они израсходовали 7 игл. Медики полагают, что проблемы, возникшие при казни, могли быть связаны как с узкими венами американки, так и с качеством самого препарата. Адвокат осужденной считает, что Пайк заслуживает смягчения приговора за те мучения, которые ей пришлось перенести. Напомню, США любят учить другие страны демократию, гуманизма и при этом славятся изощренными видами смертной казни. Она сохраняется в 23 американских штатах. Среди способов – электрический стул, смертельные инъекции, газовая камера, удушение азотом и просто расстрел. При этом некоторые осужденные, приговоренные к высшей мере наказания, ждут своей казни десятилетиями, как и в случае с Кристой Пайк. Она была приговорена к смертной казни за жестокое убийство еще в 1995 году, когда ей было 20 лет. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, 13-15 градусов.

нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Аудиосторис.
2: К началу 30-х годов 20 века Москва страдала от пробок. 2 миллиона человек заполняли улицы, а трамвайная сеть не справлялась с пассажиропотоком. Идея построить метро обсуждалась еще с 1875 года, но реализацию тормозили нехватка средств, сопротивление трамвайных компаний и неодобрение религиозных кругов. Лишь в 1931 году после революции пленум ЦК ВКПБ утвердил проект. 15 июня было дано разрешение на строительство. Нарядность московского метро объяснялась политическим подходом. Лазарь Каганович, который курировал строительство, посетил Берлин и отметил, что в немецкой подземке входы просто дыра в земле, тогда как в СССР они должны быть украшены красивыми павильонами. Каждая станция задумывалась как дворец для простых людей. Архитекторы воплощали эту идею масштабно. На «Динамо» появились первые в мире подземные скульптуры спортсменов. Кропоткинская впечатляла колоннами из светло-серого мрамора в духе античного храма. А вестибюль «Красных ворот» оформили в стиле русского барокко в честь исчезнувших триумфальных ворот. 15 октября 1934 года прошел пробный поезд от Сокольников до Комсомольской площади. А 15 мая 1935 года метро официально открыли для пассажиров. В первый день подземка перевезла 370 тысяч человек. Строительство 12 километров путей завершили за 2 года. Это был рекорд. Для сравнения, в Берлине 10 километров прокладывали 6 лет, а в Нью-Йорке 20 километров – целых 7 лет.
1: Аудиосторис.
3: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

0: Audio Stories.
1: Идея механической лестницы для подъема людей возникла еще в конце 19 века. В 1859 году американец Натан Эймс получил первый патент на наклонный подъемник, но его проект так и не был воплощен в жизнь. Спустя десятилетия идею удалось реализовать. В 1892 году американец Рено запатентовал наклонный перемещающийся переход. Конструкция напоминала движущуюся дорожку с гребнями, без привычных нам ступеней. Первый эскалатор такого типа установили в 1896 году в Нью-Йорке. Изначально он служил аттракционом, проработал 2 недели и перевез 1000 посетителей. Дальнейшее развитие технологии связано с Чарльзом Сибергером. Он разработал собственную версию устройства. В 1899 году компания Otis Elevator Company приобрела патент на его изобретение и запустила массовое производство эскалаторов. А в 1920-х годах появились модели уже с движущимися поручнями.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Архитектор Лев Мисожников разработал для Калининграда амбициозный проект в духе сталинских высоток. Две 28-этажные башни, соединенные переходами, с просторными кабинетами для обкома партии и облисполкома. Место для строительства выбрали символично. Там, где прежде возвышался королевский замок Кёнигсберга, который был уничтожен советскими властями в конце 1960-х. Строительство велось с размахом. Для опалубки использовали финскую фанеру, которая обеспечивала идеально гладкую поверхность бетона, а дефицитные материалы свозили со всего СССР. К 1985 году объект был готов на 95%. Внутри уже уложили паркет, установили лифты и подвели все коммуникации. По одной из версий, причиной остановки стройки стало проседание фундамента. Официально же ее приостановили из-за перестройки и сокращения бюджета. Почти 40 лет Дом Советов стоял заброшенным. Жители Калининграда прозвали здание роботом и нередко считали его главным символом города. Настолько, что он даже затмил по значимости кафедральный собор. В 2023 году власти приняли решение о сносе. И к августу 2024 года массивное сооружение было демонтировано. Audio Stories.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. По данным Минобороны, на переходе морем поражен сукогруз, доставлявший в порт Одессы грузы для ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Одессы ночью под удар попало судно, доставлявшее грузы военного и двойного назначения для ВСУ. В порту Измаил Одесской области целью стал завод «Дунай Судоремонт». Там выпускали и хранили безэкипажные катера и комплектующие к ним. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Гавриловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Вольнянка, Никольская, Листовка, Запорожской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих. Дональд Трамп заявил, что на среду у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа еще предстоит. В разговоре с журналистами американский лидер упомянул о дне рождения президента России. Ранее Трамп уже заявлял, что у него запланирован разговор с Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сегодня сообщил, что разговор лидеров России и США будет оперативно согласован, если будет такая инициатива. Дональд Трамп назвал позором слежку ФБР за его супругой Меланией и сыном Бэроном. Ранее газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, что ФБР во времена Байдена следило за поездками Мелании Бэрона. Трамп, а также прослушал его мобильный телефон будущей главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. По данным СМИ, это делалось в рамках расследования с целью выяснить, хранил ли Трамп незаконно документы, касающиеся национальной безопасности в своем поместье в Мар-а-Лаго после первого президентского срока. Задержанная по подозрению в шпионаже и госизмене бывший руководитель Федерального разведывательной службы Германии Аугуст Ханинг давно находился в затруднительной финансовой ситуации, сообщает газета Bild. По ее информации, на пенсию Ханинга был наложен арест, он был по уши в долгах. Причиной стало банкротство. В 2019 году латвийского банка ПНБ Банка Ханинг, как и бывший генсек НАТО Андерс Фок Расмуссен, входил в наблюдательный совет банка и нес персональную ответственность. Издание отмечает, что непонятно, почему власти Германии оставили без внимания то обстоятельство, что носитель гостайны оказался в сложной финансовой ситуации. Накануне стало известно, что Ханинг и еще один фигурант по делу, бывший руководитель его аппарата в БНД, были заключены под стражу. Ханинга подозревают в разглашении государственной тайны, государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства. По данным немецких СМИ, Ханинг работал на спецслужбы Азербайджана. В Испании 87-летняя женщина скончалась, чье выселение из квартиры вызвало волну протеста в стране в сентябре. Мари Кармен Абаскаль выселили из съемного жилья в Мадриде, где она прожила около 70 лет. После этого в столице Испании состоялась крупная манифестация. Участники акции также требовали принятия эффективных мер для сдерживания жилищного кризиса. Вслед за митингом сотни людей разбили палаточный лагерь на центральной площади Мадрида. Затем стало известно, что Баскаль все-таки смогла вернуться в свой дом после достижения соглашения с компанией, владеющей им. Протестное движение продолжилось и после того, как парламент отклонил предложенные правительством жилищные реформы. Крупнейшие профсоюзы страны поддержали проведение всеобщей забастовки из-за ситуации с жильем. После провала жилищных инициатив премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о распуске парламента и назначении досрочных выборов на 29 ноября. Камеры видеонаблюдения покрывают уже порядка 95% территории Москвы. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. По его словам, в столице функционирует примерно 300 тысяч камер видеонаблюдения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 12-14, в Москве в четверг также без осадков, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу, что в первой игре после отстранения Андрея Разина с поста главного тренера «Металлург» дома победил «Адмирал» 3-0. Напомню, исполняющим обязанности наставника «Магнитки» был назначен Владимир Воробьев. Благодаря победе сегодня «Металлург» вновь возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. А тем временем в континентальной хоккейной лиге сегодня произошли сразу несколько заметных кадровых событий. ЦСКА отправил Дениса Зернова в Акбарс, «Авангард» расстался с Даниилом Чайкой, а «Металлург» опроверг сообщение о поисках нового главного тренера. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В Магнитогорске, подчеркивает, Андрей Разин пока не уволен. Накануне его временно отстранили от управления команды. Обязанности главного тренера получил Владимир Воробьев. Директор «Металлурга» Алексей Жлоба объяснил это необходимостью остановить эскалацию внутри коллектива и спокойно оценить ситуацию. При этом сообщение о том, что клуб уже ищет Разину замену и рассматривает Виктора Козлова или Илью Воробьева, в «Металлурге» опровергли. По словам Жлобы, переговоров ни с кем не ведут. ЦСКА расстался с Денисом Зерновым. 30-летний нападающий перешел в «Акбарс» за денежную компенсацию. В нынешнем чемпионате Зернов набрал 5 очков в 8 матчах, а его контракт с армейцами истекал после сезона. Для Казани это уже четвертое усиление по ходу чемпионата. В Омске по соглашению сторон расторгли контракт с Даниилом Чайкой. 23-летний защитник провел 7 матчей без набранных очков. В КХЛ у него 43 встречи, и до возвращения в Россию Чайка несколько сезонов провел в системе «Вегаса». Еще один обмен провели «Трактор» и «Торпедо». В Челябинск отправился Дмитрий Бреус, в Нижний Новгород – Владислав Юсупов. Бреус уже сыграл почти 100 матчей в КХЛ, а Юсупов – воспитанник системы «Трактора» и в прошлом сезоне дебютировал за основную команду.
1: Международная федерация футбола опубликовала новую версию рейтинга мужских сборных. Наша команда сохранила 35-е место в рейтинге и обошла Украину, которая на 36-й строчке. Тройка лидеров осталась без изменений – Испания, Аргентина, Франция. Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о том, что получил травму в расположении сборной России. «Я действительно почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией. В ближайшее время я пройду углубленное обследование в клубе. После него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления», – заявил Дивеев. Бокс. Стал известен ближайший соперник объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Им стал временный чемпион планеты по версии WBO британец Каллум Смит. Все необходимые документы для организации этого поединка подписаны. Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. Международный союз конькобежцев опубликовал список российских фигуристов, которые примут участие в турнире «Будапешт Трофи». Он пройдет с 15 по 18 октября. В основную заявку вошли 7 наших спортсменов. В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском – Алина Горбачева и Мария Захарова, в танцах на льду – Григорьева и Артющенко, а также Кузьмина и Студенникин. В завершении тенниса Роман Сафиулин вышел во второй раунд турнира «Мастерс 1000» в Шанхае, обыграв Ринки Хидзикату 7-5, 6-3. Следующим соперником Сафиулина станет 21-й сейный Франсиско Серундоло. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что около 13 тысяч лет назад, во время резкого глобального похолодания, течение Гольфстрим сместилось на сотни километров ближе к восточному побережью Канады. Исследователи изучили керны морских осадков у берегов Новой Шотландии, в которых сохранились окаменелые раковины фораминифер – микроскопических организмов, чувствительных к температуре и солености воды. Анализ химического состава раковин показал, что из-за сдвига Гольфстрима воды у Новой Шотландии потеплели на 4 градуса Цельсия. Эффект сохранялся несколько сотен лет, пока холодное пресное течение и морской лед с севера не изолировали Гольфстрим от атмосферы. Гольфстрим – ключевой элемент атлантической медиональной опрокидывающей циркуляции, системы океанических течений, которая поддерживает мягкий климат в Северной Европе. Если циркуляция продолжит ослабевать из-за поступления пресной воды от тающих ледников, Гольфстрим может снова сместиться на север. Это грозит серьезными последствиями для рыболовства, климата Европы и всей североатлантической экосистемы. Полученные данные помогают лучше понять, каких изменений можно ожидать в будущем на фоне климатических трансформаций.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В день столетия со дня смерти Антонио Гауди торжественно открыли башню Иисуса Христа в храме Святого Семейства в Барселоне. Главный архитектор Маурисио Кортес, который работает над проектом с 2006 года, подчеркнул, что современные технологии помогли приблизиться к изначальному замыслу Гауди, но строительство еще далеко от завершения. Центральные башни – 4 башни евангелистов, башня Девы Марии и башня Иисуса Христа уже достроены. Однако впереди работа над главным фасадом славы, на которую может уйти около 10 лет. Прежде чем к нему приступить, нужно выполнить несколько этапов подземных работ. Помимо этого, предстоит возвести несколько часовен, баптистерий и множество крыш. При строительстве использовали новые технологии. Например, сборные предварительно напряженные каменные панели позволили уменьшить толщину элементов с 1200 до 300 мм и снизить нагрузку на конструкцию. Благодаря этому в башне Иисуса, чья высота 172 метра, удалось создать полностью пустой интерьер, без промежуточных перекрытий. Крест на вершине башни украшен тысячами керамических плиток, напечатанных на 3D-принтере, и двойными изогнутыми стеклянными панелями. Математические методы и параметрические модели Гауди хорошо сочетаются с современным программным обеспечением. Его геометрические формы органично вписываются в алгоритмы проектирования. Архитектор считает, что Гауди был бы доволен прогрессом, ведь сам мастер говорил: «Заказчик, то есть Бог, не торопится, и каждое поколение вносит в проект свои идеи». Audio Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберем геометрический парадокс. Почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра? И в полдень сравним фантастику и реальность. Как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер. Все это в цикле «Вокруг света за 80 изобретений». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Что мы не сумели понять, читая классическую литературу? Почему нам было непросто оказаться на одной волне с писателями прошлого? Как заново прочесть великие книги, чтобы обрести надежду? Подкаст «Помоги себе сам». Лекарство на книжной полке. Каждую пятницу в утреннем эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

порой непрост. Таких вот и любят вас жены, и значит, мы вместе шагаем на пост.

0: Audio Stories.
1: Вьетнам – крупный производитель соли. Благодаря длинной береговой линии, жаркому влажному климату и высокой испаряемости. Главные соляные столицы страны – провинции Бак-Лиу и Нинтхуан. Бак-Лиу может похвастаться соляными полями площадью почти 1500 гектаров и годовой производительностью свыше 15 тысяч тонн. Море здесь отличается соленостью и чистотой, что обеспечивает высокое качество соли. В Нинтхуане тропический муссонный климат создает идеальные условия для выпаривания. Обилие солнца, сильные ветры и низкая влажность сокращают время кристаллизации. Общая площадь соляных полей превышает 3000 гектаров. Всего во Вьетнаме ежегодно производят более 700 тысяч тонн соли, в основном ручным трудом сотен семей. Процесс добычи включает несколько этапов. Сначала идет подготовка поля. Грунт утрамбовывают и засыпают песком. На это уходит около 2 месяцев. Затем в полдень, когда морская вода наиболее соленая, ее заливают на поле. Далее она испаряется под солнцем в течение 4-10 дней. Срок зависит от региона. Когда кристаллы готовы, их собирают, просушивают прямо на полях и доставляют в пункты сбора для хранения до продажи. Традиционная добыча соли постепенно угасает из-за тяжелого труда и нестабильных цен. В последние годы соливары внедряют новые технологии, например, кристаллизацию на пластиковом брезенте, которая удваивает урожай и повышает качество продукта. Для поддержки древнего ремесла власти развивают сельский туризм. Путешественники могут увидеть, как под палящим солнцем из морской воды рождаются белые кристаллы – символ упорства и мастерства вьетнамского народа.
0: Audio Stories.

добьешься, а мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Российские военные нанесли удар по табачной фабрике в Кременчуге, где был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия ВСУ, заявили в Минобороны. Там же было поражено предприятие «Автокрас», осуществляющее производство и хранение специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет «Фламинго». В Киеве поражено промышленное предприятие «Умные боеприпасы» по сборке и хранению крылатых ракет, оперативно-тактических ракет, а также комплектующих к ним, сообщили в Министерстве обороны России. Российские военные освободили Доброполье в ДНР-82 здание, сообщила Минобороны. Согласно заявлению ведомства, штурмовые группы продвинулись в центральной и северной частях Доброполья, а морпехи продолжили наступать в северо-западном направлении. Под контролем вооруженных сил России оказались в том числе Дом культуры, парковая зона и два производственных сооружения на территории шахты Добропольская, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
2: В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады силами до взвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих. 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.
0: Подразделения вооруженных сил России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины. Во время морского перехода был поражен сухогруз, направлявшийся в порт Одесса, сообщили в Минобороны. Уточняется, что целью ударов стали объекты и морская инфраструктура, которые задействованы в доставке военных грузов для нужд киевского режима. Ранее сообщалось, что российская армия ударила по заводу, где велось производство безэкипажных катеров. Объект находился в порту Измаил в Одесской области. Беспилотники ударили по Яковлевскому горно-обогатительному комбинату. В Белгородской области была повреждена электроподстанция предприятия, сообщила пресс-служба «Северстали». Весь персонал шахты оперативно подняли на поверхность. Сотрудники находятся в безопасности. В компании добавили, что пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее в оперативном штабе региона сообщали, что подросток пострадал в поселке Разумное. В результате детонации БПЛА ему оказана помощь. Кроме того, в поселке Красный Октябрь в результате атаки дрона повреждено предприятие. Также в Шебекино из-за детонации очередных беспилотников повреждены оборудование и здания на территории предприятия, два легковых автомобиля и частный дом. В поселке Шебекинского округа из-за детонации БПЛА поврежден объект инфраструктуры. Правительство России учредило для студентов и аспирантов две новые стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По его словам, размер ежемесячной выплаты составит от 30 до 50 тысяч рублей.
3: Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тысяч рублей, а для аспирантов 50 тысяч. Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по своим профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности, в разработках, делятся своими идеями, публикуют статьи, выступая на научных конференциях. То есть все те, кто будет развивать инновации, развивать отечественную науку и, что очень важно, расти в ней профессионально.
0: Как сообщили в правительстве, назначить стипендии назначать будет Минобрнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. В выходные в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, а в четверг и пятницу будет ясно и комфортно, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков.
1: В ближайшие дни солнечные, в Москве температура повысится с плюс 15 в четверг до плюс 18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные кратковременные ливни, в результате станет немного прохладнее, до плюс 12-15, но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октября.
0: В связи с достаточно теплой погодой синоптики допускают, что время замены летней автомобильной резины на зимнюю в столичном регионе придет не раньше конца октября, начала ноября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Петербурге без осадков до 14 тепла, в Москве осадков не обещают, днем в столице плюс 13, плюс 15.

0: Audio Stories.
1: Гул Земли – это низкочастотный звук вроде жужжания или вибрации, который похож на шум грузовика на холостом ходу. По оценкам ученых, его воспринимают всего около 3% населения планеты. Причем приборы нередко не фиксируют аномалии, а окружающие могут ничего не замечать. А звуки сообщают из разных стран, в том числе из России. Массово о феномене заговорили в 70-х годах 20 века в британском Бристоле. Сотни жителей жаловались на ночной шум. Позже похожие жалобы появились в других городах Великобритании, затем в США и по всему миру. В 2012 году на звук жаловались в Кузбассе. Версий происхождения гула много. Среди техногенных источников называли вентиляционные системы, трассы, ветряные электростанции. Среди природных – океанские волны, микросейсмические колебания, извержения, землетрясения, удары молнии и резонанс между атмосферой и земной корой. Звучали и необычные гипотезы, например, что шум создают рыбы-мичманы, чтобы привлечь самок, или мистические, но ученые их не подтверждают.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Разница в скорости между поручнями и ступенями эскалатора. Обычно поручни движутся чуть медленнее. Это не неисправность, а заложенная в конструкцию особенность. Порой шутят, что так пассажирам не дают уснуть на эскалаторе, но реальное объяснение куда серьезнее. Ступени и поручни представляют собой две независимые системы, приводимые в движение одним мотором разными способами. Лестничное полотно, тяговая цепь со ступенями, двигается через цепную передачу и приводную звезду. Его стандартная скорость около 50 сантиметров в секунду. Поручень же имеет отдельный приводной узел, который работает за счет трения. Главный вал через ременную или цепную передачу вращает шкивы, тянущие резиновую ленту поручня. Со временем поверхности в точке контакта шкива и ленты изнашиваются, возникает легкое проскальзывание, из-за чего скорость поручня немного снижается. После замены или ремонта резиновой накладки диаметр ленты меняется, и скорость восстанавливается. Почему не сделать жесткую связь, чтобы ступени и поручни двигались синхронно? Такая конструкция была бы опасна. Любая помеха для поручня, например, зажеванный край одежды, привела бы к резкой остановке всего механизма и могла спровоцировать падение пассажиров. Текущая система с небольшим проскальзыванием работает как предохранитель, защищая механизм от перегрузок. Согласно нормативам, максимально допустимое отклонение скорости поручней от скорости ступеней не должно превышать 2%. Этот стандарт установлен не случайно, он учитывает особенности человеческой биомеханики. Мозг ожидает синхронности движений руки и ноги. Слишком большое расхождение вызывает дискомфорт и дезориентацию, повышая риск потери равновесия. Таким образом, лимит в 2% – это баланс между естественным износом механизма и безопасностью пассажиров.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В летнюю жару в Корее принято есть ой нэенгук – холодный огуречный суп. Впервые о подобном блюде упомянул в своем стихотворении Ли Гюбо, высокопоставленный чиновник эпохи Корё, 10-14 век нашей эры. Тогда суп именовали сунген и готовили на основе водяного растения сунче. Поэт высоко оценил его чистый прозрачный вкус и заметил, что на фоне этого блюда прочие кушанья кажутся грубоватыми. Сегодня основой ой нэенгука служит огурец. Корейцы рекомендуют выбирать иранский или английский сорт. Они отличаются малым количеством семян и особенно хрустящей мякотью. Дополняет его морской овощ миёк. Он придает бульону характерную легкую скользкость, которую высоко ценят на Востоке. Готовить суп совсем несложно. Тонкие ломтики огурца соединяют с чесноком, луком и кунжутом, заливают острым соево-уксусным бульоном и добавляют сверху несколько кубиков льда. Для большей сытности в блюдо можно положить гречневую лапшу, а чтобы сделать вкус ярче, добавить помидоры черри. Получается идеальный обед для вегетарианцев, который готовится всего за 5 минут. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Уже в древности люди искали способы сохранять холод. Около 300 года до нашей эры египтяне сооружали примитивные хранилища для льда и снега, которые доставляли с горных вершин. Римский император Нерон, который любил охлажденное вино и фруктовые соки, приказывал добывать лед в Альпах и везти в Рим. Чтобы защитить глыбы от солнца, их укрывали мешковиной и шкурами. В Персии для хранения зимнего льда круглый год инженеры возводили яхчалы – гигантские глиняные купола. Настоящий перелом в обращении со льдом случился в 1806 году благодаря американскому предпринимателю Фредерику Тюдору. Его замысел – продавать лед из озер Новой Англии в тропические края поначалу выглядел безумным. Первая поставка на Карибский остров Мартиника провалилась. Лед растаял из-за отсутствия подходящих хранилищ, а местные жители не увидели в нем пользы. Несмотря на насмешки и банкротство, Тюдор не сдался. Он построил ледники на Кубе, придумал использовать опилки в качестве изоляции при транспортировке и даже обучал людей обращаться со льдом, например, охлаждать напитки или готовить мороженое. К 1830 годам его суда доставляли бостонский лед в Индию, Бразилию и Австралию, превратив замерзшую воду в востребованный международный товар. В итоге Тюдор сколотил состояние и заслужил прозвище «Ледяной король». Параллельно развивались и технологии искусственного получения холода. В 1845 году американский врач Джон Гори, который работал в жаркой Флориде, изобрел первую машину для изготовления льда, положив в основу принцип компрессии воздуха. Благодаря ему работают наши сегодняшние холодильники. Хотя из-за смерти делового партнера изобретение не принесло коммерческого успеха сразу, старт фабричному производству льда был дан. К концу XIX века искусственный лед постепенно вытеснял природный, особенно после появления безопасного аммиачного охлаждения. А к 1914 году объемы производства искусственного льда в США уже превышали добычу натурального.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В жару Поска служила главным спасением для самых разных жителей Древнего Рима, от легионеров до простых тружеников и горожан. Этот напиток готовили из дешевого кислого вина по вкусу близкого к уксусу. Его разбавляли водой, а чтобы смягчить резкость, иногда добавляли мед или горьковатые травы. Освежающее действие Поски имело простое объяснение. Кислота провоцировала слюноотделение. А обилие воды помогало не допустить обезвоживания во время тяжелой работы или долгих изнурительных переходов. Напиток был максимально практичным и доступным. Историки и сегодня расходятся во мнениях о том, каким именно был вкус. Но в одном едины – Поска получалась терпкой и суровой, под стать непростой жизни обычного римлянина.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Моя покойная матушка, в молодости раскладывая карты для гадания, шептала: «Так, что у меня на сердце? А что в ногах?» Тогда я никак не мог постичь ее интереса к тому, что у нее под ногами. И только через много-много лет сам заинтересовался этим, обнаружив, что под ногами у меня земля. Человек, в сущности, совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и самое большее взглянет, как прекрасные облака у него над головой, или горизонт вдали, или чудесные синие горы, и ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит. Какая прекрасная почва! Надо иметь садик величиной с ладонь, надо иметь хотя бы одну клумбочку, чтобы познать, что у тебя под ногами. Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную. Тогда узнал бы, что персть бывает воздушная, как пирог, теплая, легкая, вкусная, как хлеб. И назвал бы ее прекрасной, как называешь женщин или облака. Тогда испытал бы особенное чувственное наслаждение, видя, как твоя трость уходит на целый локоть в рыхлую рассыпчатую почву или сжимая в горсти комок, чтобы ощутить ее воздушное и влажное тепло.
0: Карл Чапек. Год садовода.

0: Audio Stories.
1: Идея построить метро в Омске появилась в 60-е годы 20 века, когда население города превысило 1 000 000 человек. Проект первой линии утвердили в 80-х годах, а строительство началось в 1992 году. За 30 лет удалось построить лишь одну станцию – библиотеку имени Пушкина и несколько километров тоннелей из запланированных 5 станций и 7,5 километров. Работы неоднократно приостанавливались из-за нехватки финансирования. Омское метро стало объектом шуток. Горожане иронизируют, что это самая короткая подземка в мире. Один поезд, одна станция, и никуда нельзя уехать. В 2025 году власти решили оптимизировать расходы и продали инженерный корпус метро площадью почти 18 тысяч квадратных километров за 249 миллионов рублей. Вырученные средства направили на развитие наземного транспорта, обновление автобусного парка и модернизацию трамвайной сети. Сегодня вопрос о продолжении строительства остается открытым. Эксперты считают проект экономически нецелесообразным при нынешних пассажиропотоках. Но некоторые горожане и урбанисты уверены, что полноценный метрополитен мог бы решить долгосрочные транспортные проблемы города при условии масштабных инвестиций и четкой стратегии развития.
0: Audio Stories.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И тогда под утро плачь от елки. Понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: новости.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Армия России поразила в море сухогруз, шедший в Одессу с обеспечением для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Кроме того, удары нанесли по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. В порту Измаил был поражен завод, где производили и хранили безэкипажные катера и комплектующие к ним. Также в Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотное и Котовка Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Дементьевка, Великий Бурлук, Новоселовка, Белаши, Черкасская Лозовая и Гориное Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кияница, Бояра-Лежачи Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО в течение дня нейтрализовали 59 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве, сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Франция и Европа строят свою идентичность в сфере обороны и безопасности на основе конфронтации с Россией. Это тупиковый путь, подчеркнул на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что Европа одержима планами по милитаризации Евросоюза и его превращению из экономического объединения в военно-политический блок. Так в Кремле прокомментировали недавние испытания новой баллистической ракеты во Франции, которую посетил президент Эммануэль Макрон. Глава республики заявил, что Париж отправил миру громкое и четкое послание. Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом пишет издание «Атлантик» со ссылкой на 2 представителей администрации США. Планы разрабатывает Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Масштаб операции, возможные цели и решения о проведении ударов остаются предметом обсуждения. По словам источников издания, Трамп хочет добиться снижения цен на топливо и продемонстрировать прогресс в конфликте до голосования. Ранее президент США говорил, что ему предстоит определить, как поступить с Ираном, по-хорошему или по-плохому. Он допускал, что новые военные цели, если Тегеран не согласится на устраивающие Вашингтон соглашения. Специальная комиссия сможет подтверждать ветеранам из Донбасса страховой стаж, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Он призвал и дальше донастраивать законодательство для социального обеспечения жителей новых регионов.
3: Сегодня в повестке заседания правительства целый блок вопросов, которые касаются поддержки регионов, прежде всего Донбасса и Новороссии. В рамках масштабной программы мы реализуем широкий комплекс мероприятий, которые направлены на интеграцию этих субъектов, единое экономическое, образовательное, правовое пространство, ну и, конечно, в единое социальное пространство. Рассмотрим корректировки в федеральный закон, подготовленный по поручению главы государства в пенсионном обеспечении в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они касаются граждан, ранее проходивших военную и приравненную к ней службу, и у которых сейчас нет возможности подтвердить эти периоды соответствующими документами, чтобы включить в страховой стаж при назначении пенсии. Законопроект закрепляет дополнительные полномочия за межведомственной комиссии по трудовым, пенсионным и социальным правам, которая станет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по таким вопросам, что позволит защитить их права. Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там, были все социальные гарантии.
1: Михаил Мишустин также сообщил, что правительство учредило для студентов и аспирантов новые стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной энергетики. Назначать стипендии будет Миноборнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в четверг, 8 октября, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 12, плюс 14 градусов. В Москве синоптики осадков не обещают, и днем в столице плюс 13, плюс 15.

мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился, и галстук новый в горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, парандайрам.

вместе в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час.

0: Audio Stories.
1: Радиационный туман – это неподвижная пелена, которая стелится по Земле. Она формируется ночью при ясном небе и безветрии, когда поверхность Земли остывает. В отличие от морского тумана, радиационный обычно не перемещается, а держится на одном месте. В течение 2 лет ученые зафиксировали и проанализировали 32 случая радиационного тумана в центральной Пенсильвании. Они брали пробы воздуха до появления дымки, во время ее существования и после рассеивания. При этом отдельно выделяли бактерии из сухих аэрозольных частиц и те микроорганизмы, которые находились внутри жидких капель. Результаты исследования впечатлили даже скептиков. В воде из тумана обнаружилось около 1 000 000 копий гена бактериальной РНК на миллилитр. Этот генетический маркер позволяет оценивать численность микроорганизмов. По плотности заселения капли тумана оказались сопоставимы с океанскими водами. Ключевое доказательство того, что микроорганизмы не просто попадали в капли извне, а жили и размножались в них, появилось после рассеивания тумана под лучами утреннего солнца. Если бы микробы лишь случайно захватывались каплями, их количество в воздухе вернулось бы к исходному уровню. Но на деле после исчезновения пелены концентрация бактерий в атмосфере оказалась выше, чем до образования тумана. В среднем прирост составил 45%. При этом воздух оставался практически неподвижным. Значит, приток новых микроорганизмов извне можно было исключить. Вывод напрашивался сам собой. Бактерии активно размножались прямо внутри капель, причем скорость этого процесса возрастала с повышением температуры.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На австралийском острове Тасмания возводят черный ящик земли. Гигантское сооружение, идея и облик которого вдохновлены бортовыми самописцами самолетов. Оно призвано зафиксировать данные о шагах человечества, которые ведут к климатическому кризису, и оставить честный отчет для будущих поколений. Конструкция длиной 16 и высотой 4 метра будет выполнена из прочной стали и способна выдерживать любые стихийные бедствия – от землетрясений, ураганов до пожаров и нападений. Монолит разместят на западе Тасмании, на гранитной платформе возрастом 500 миллионов лет. Авторы проекта считают это место самой геологически стабильной точкой планеты. Автономную работу обеспечат солнечные панели и специальная тепловая система. Сбор данных продолжится даже в случае исчезновения человеческой цивилизации. Проект анонсировали в 2021 году на экологическом саммите в Глазго. Но затем на 5 лет он фактически приостановился, что вызвало у скептиков сомнения в его серьезности. Сегодня строительство возобновилось при поддержке благотворительного фонда, а завершить объект планируют к декабрю 2026 года. Пауза потребовалась для модернизации систем хранения данных и поиска финансирования. После запуска ящик начнет собирать огромные объемы информации, данные метеостанций, университетов и космических агентств, графики глобального потепления, показатели температуры, уровня мирового океана и концентрации углекислого газа. В архив попадут также научные статьи, публикации в СМИ, политические выступления и посты в соцсетях о климатических проблемах. Авторы надеются, что этот архив поможет тем, кто выживет, разобраться в причинах краха цивилизации. Audio Stories.

0: но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть

0: Аудио сторис.
1: Изысканный щербет родился в Персии. Напиток знати и символ богатства. Его готовили на основе густого ароматного сиропа. Сок из отборных плодов и цветов, граната, лимона, апельсина, лепестков роз или фиалок долго варили с большим количеством сахара или меда. Полученный концентрированный эликсир хранили впрок, а перед подачей разводили холодной водой, либо, что считалось особой роскошью, льдом, который доставляли с горных вершин. Щербет мгновенно освежал. Сладость снабжала энергией, кислота придавала бодрости, а холодная жидкость быстро снижала температуру тела. Аромат эфирных масел, розы, мяты или фиалки не только радовал обоняние, но и усиливал ощущение прохлады. Со временем щербет распространился по исламскому миру и Индии и стал прообразом привычных сегодня морсов и фруктовых сиропов.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так легко. И вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Если аккуратно раздвинуть перья на голове птицы чуть ниже и позади глаз, можно заметить небольшие отверстия. Это вход в слуховой канал. Они прикрыты особыми ушными кроющими перьями, которые не просто маскируют ухо, но и работают как натуральные наушники, защищают от ветра, пыли и дождя, а еще помогают направлять и слегка усиливать звук. У большинства птиц уши расположены симметрично по бокам головы. Однако бывают и исключения. К примеру, у ушастой совы одно ушное отверстие заметно выше другого. Такая асимметрия – не случайность, а результат эволюции. Она позволяет сове с поразительной точностью определять источник малейшего шороха, например, движение мыши под лесной подстилкой. Птицы спрятали уши ради полета. Эволюция обеспечила им идеальную аэродинамику. Отсутствие выступающих ушных раковин делает полет тише и энергоэффективнее. Специальные перья над ушами гасят свист ветра, благодаря чему даже тихие звуки добычи остаются для хищника предельно четкими. Это критично для успеха в охоте. Совы считаются чемпионами по слуху. Полярная сова, к примеру, способна услышать писк лемминга под 30-сантиметровым слоем снега. В этом ей помогает не только асимметрия ушей, но и лицевой диск – воронка из перьев вокруг глаз, которая улавливает и фокусирует слабые звуки. Другие птицы тоже обладают удивительными слуховыми способностями. Сизый голубь улавливает инфразвук – частоты ниже 20 Гц, недоступные человеческому уху, и таким образом чувствует приближение грозы или шторма за сотни километров. Именно это помогало почтовым голубям находить дорогу домой. Жаворонок воспринимает широкий диапазон частот от 250 до 10 тысяч Гц и способен слышать даже ультразвук. Скворцы тоже улавливают ультразвук весной. А осенью их слух смещается в сторону низких частот. Ученые полагают, что так им проще общаться в шумных стаях во время перелетов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В России издавна заготавливали речной лед. К весне на Неве и Москве-реке рабочие артели пилили его на огромные блоки, откалывали от пласта и вытаскивали лошадьми. Глыбы укладывали в ледники, специальные погреба с дренажом, утрамбованные соломой, где лед мог храниться до осени и помогал сберегать продукты в летнюю жару. Лед использовали и для охлаждения напитков. Например, помещали в стакан трепицу со льдом, а к окрошкам и ботвиньям подавали миски с мелко колотым льдом, чтобы каждый добавил его по вкусу. Состоятельные горожане могли позволить себе домашние ледники, оцинкованные шкафчики с отделением для льда и краном для слива воды, поддерживавшие внутри температуру около плюс 7 градусов Цельсия. В императорской семье и аристократических кругах речной лед был не в ходу. До 1917 года главным поставщиком ко двору был купец Аникий Сысоев. Он доставлял лед со склонов швейцарских Альп в специальных термовагонах. Этот дорогой продукт шел не на хранение припасов, а непосредственно на охлаждение напитков. А еще его использовали в косметических и лечебных целях. К примеру, прикладывали к прыщам.
0: Audio Stories.
2: Я ему говорю: не ходи ты за мной, не ходи ты за мной.

0: Маяк. Наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа. Максим Горький.
1: Вот это было характерно для романтических путешествий, да, когда были партии геологов. Помните, вся вот эта вот история,
2: да,
1: про советское невероятное.
2: В свитере, да.
1: Гитары, свитер, песни. И вдруг внезапно чу в кустах шорох. А кто это?
2: Оказалось...
1: А может быть, йети. И начинается...
2: оказалось, что это такой история, же чувак, да, в свитере, да. Просто отошел.
1: Да. Лопата.
3: Отошел в кусты.
2: Отошел немножко, да, передохнуть.
0: Физики и лирики. Фольклор. Вот как это было в любое время. На медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
4: 25 августа 1926 года. Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга. Если же кому не удается найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных, от кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле, и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгуток подорожника на своей тропе. Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что его даже не замечают, называют, смотря по силе способностей, чудаками или художниками. Их большое значение в том, что, созерцая их творение, в сущности счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Гаспачо считается одним из самых известных в мире холодных супов. Но его история гораздо древнее и запутаннее, чем принято думать. На юге Испании, в Аль-Андалусе, до 15 века жили арабы, евреи и масарабы, так называли христиан, которые оставались на территориях Пиренейского полуострова под властью мусульман. Происхождение названия блюда до конца не ясно. По одной версии оно восходит к масарабскому слову «каспа» – «остатки», по другой – к еврейскому «газас» – «разрезанные на кусочки» или «растолченные». Оба варианта хорошо отражают суть старинного рецепта. Суп готовили из того, что было под рукой – черствого хлеба, чеснока, оливкового масла и виноградного уксуса. Изначально гаспачо был белым, а привычный нам красный вариант с помидорами появился лишь в 19 веке. Хотя томаты попали в Европу из Америки еще в 17 столетии. Им понадобилось несколько сотен лет, чтобы стать ключевым компонентом андалузского блюда. В классическом рецепте гармонично сочетаются помидоры, лук, чеснок и болгарский перец, заправленные маслом и уксусом.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В Доброполе в Донецкой Народной Республике штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты ведут наступление в северо-западном направлении. В течение суток в Доброполе освобождено 82 здания, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
2: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и 2 производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушной десантной бригады силами до взвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап.
0: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполия, Приколотная и Котовка. Кроме того, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотниками в Киеве. По данным Минобороны, было поражено промышленное предприятие «Умные боеприпасы», где собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго», оперативно-тактические ракеты, а также комплектующие к ним, сообщили в Минобороны. В Киеве под удары попали цех сборки и место хранения беспилотников, на базе которого выпускались комплектующие для ракет «Фламинго». В Кремле расценивают состоявшийся пуск французской баллистической ракеты без ядерного заряда как громкое и четкое послание. При этом в Кремле считают, что любые проблемы лучше решать диалогом, а не показательными пусками ракет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
3: Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так как он сказал. Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь 3 измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, ну, как уже и министр наш говорил, Россия начеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога и считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
0: Дмитрий Песков также заявил, что Россия с обеспокоенностью наблюдает за конфликтом между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией, но за посредничеством к Москве пока никто не обращался. Аграрии в исторических регионах России показывают хорошую динамику. Донецкая, Луганская народным республикам, Запорожской и Херсонской областям оказывают дополнительную поддержку, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе посещения российской агропромышленной выставки «Золотая осень». По словам премьера, Кабмин продолжит работу по повышению качества жизни на селе.
4: Продолжается и преобразование сельских территорий. За 5 с лишним лет реализация этой программы улучшена условия проживания для сотен тысяч семей. Тысячи объектов социально-инженерной, транспортной инфраструктуры реконструированы, обновлены, либо построены заново. И правительство продолжит работу по повышению качества жизни на селе. Очень хорошую динамику показывают наши аграрии и в соединенных регионах, хозяйством и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, в Запорожской, в Херсонской областях оказывается и дополнительная поддержка. Вот как раз мы сегодня видели, как на выставке была представлена Донецкая народная республика. Она уже собрала весомый урожай зерновых.
0: Михаил Мишустин также сообщил о выделении дополнительных субсидий на ЖД-перевозки, чтобы компенсировать нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, правительство направит 1,5 миллиарда рублей крымским аграриям. Ахтоморский циклон принес в столицу Камчатки понижение температуры, порывистый ветер и первый снег, передает ТАСС. Первые хлопья снега выпали в Петропавловске-Камчатском, Елизово и поселке Паратунка. Действие циклона на погоду в крае продолжается. По прогнозам, на севере региона пройдут ливневые дожди, порывы ветра на юге края будут достигать 32 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков плюс 12, плюс 14. В Москве также без осадков. Днем в российской столице плюс 13, плюс 15 градусов.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Джозеф Макгрейл Бейтс из австралийской Канберры носит титул самого громкого человека в мире. Его крик достигает 122,4 децибела. Это сравнимо с шумом рок-концерта или ревом двигателей взлетающего истребителя. Он официальный городской глашатай и на праздниках нередко соревнуется в громкости с гоночными машинами. В детстве Джозеф был застенчивым и тихим, а после школы записался в театральную студию. Выступать приходилось без микрофонов, и годы тренировок позволили ему научиться говорить на пределе возможностей. В 2017 году его назначили городским глашатаем, а 5 годами позже он вступил в древнюю и почетную гильдию городских глашатаев Австралии. Через 2 года победил на местном конкурсе с криком в 98 дБ, а потом нацелился на Книгу рекордов Гиннесса. Ранее, в 2019 году, он уже становился рекордсменом. Тогда быстрее всех выпустил 10 стрел из лука в мишень. Для нового рекорда Джозеф с дочерью выбрал короткое и резкое слово «сейчас» – «now». Из-за работы он порой теряет голос, обычно после масштабных шоу, где приходится перекрикивать моторы. Но Джозеф любит свое дело и верит, что упорство помогает достичь любой цели.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Киан Келли, докторант Калифорнийского университета, собирал образцы мха Трихостомопсис австралийский с вулканических скал и гранитных почв в пустынях Мохаве и Сонора. Его интересовали биологические корки – живой слой на поверхности почвы, в состав которого входят разные организмы, в том числе мхи, водоросли, бактерии и грибы. Чтобы выяснить, взаимодействуют ли мхи с грибами, исследователь стерилизовал поверхность образцов, измельчал ткани и искал грибную ДНК. В результате удалось обнаружить микоризные грибы. Материал внутри стерилизованного мха заметно отличался от того, что был извлечен из почвы неподалеку. Выяснилось, что эти грибы не способны выжить без растения хозяина. Однако одного ДНК-анализа для подтверждения симбиоза было недостаточно. Келли использовал химический краситель и изучил образцы под микроскопом. Внутри клеток листьев пустынного мха появились ветвящиеся структуры. Подобные можно наблюдать в корневых клетках растений, которые находятся в симбиозе с грибами. При этом ни одно из прежних исследований не описывало ничего подобного у мхов. Теперь ученым предстоит доказать, что между мхом и грибами действительно происходит обмен питательными веществами. Без этого говорить о настоящем симбиозе нельзя.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 17 веке на оживленных морских путях у берегов Индии в эпоху великих географических открытий появился пунш – напиток, который стал ярким символом зарождавшейся глобальной торговли. В его классическом рецепте соединялись 5 составляющих – крепкое спиртное, кислый сок лимона или лайма, сладкий тростниковый сахар, вода и специи. Пунш освежал, несмотря на наличие алкоголя, за счет большого объема воды или чая, цитрусовой кислоты и охлаждающего льда он получался куда менее крепким, чем чистый ром, а специи помогали пищеварению. Его традиционно пили из общей большой чаши. Этот ритуал сплачивал моряков на кораблях и посетителей таверн. Аудио сторис.

Si tu n'existais pas déjà,

0: Audio Stories.
1: В период Хэйан, это 8-12 век нашей эры, в японских письменных источниках впервые встречается упоминание о хиадзиру, блюде, которое помогало пережить летний японский зной. Спустя столетия рецепт почти не изменился и по сей день считается фирменным для префектуры Миядзаки. Есть несколько версий появления блюда. Одна связывала его с походной едой воинов, другая – с культурой питания «один суп и одно блюдо». Но большинство историков полагают, что изначально хиадзиру был крестьянской едой. Летом людям, которые работали в полях, нужна была сытная, освежающая и быстрая в приготовлении пища. Основа блюда – паста мисо. Ее растирают в ступке с сушеными сардинами и кунжутными семенами. Затем тонким слоем распределяют по стенкам ступки и держат над огнем. Когда появляется жареный аромат, массу разводят холодным бульоном. В тарелку кладут рис, нарезанные огурцы, листья японской мяты и посыпают кунжутом. Раньше в суп добавляли рыбу, скумбрию или лосося, но сегодня нередко заменяют ее тофу. В результате получается блюдо с насыщенным, но легким вкусом, идеальное для жаркой погоды.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Еще недавно Швеция считалась мировым лидером в цифровизации образования. Классы оснащали ноутбуками и планшетами, а бумажные пособия казались пережитком прошлого. Однако сейчас страна резко меняет курс. Власти ежегодно тратят более 700 миллионов крон на закупку печатных учебников для детских садов и школ с 1 по 9 класс, опасаясь, что экраны гаджетов вредят способности детей учиться и концентрироваться. Бум на электронные устройства в шведских школах начался около 2010 года, но позже энтузиазм угас. Споры усилились после того, как международное исследование показало, что успеваемость школьников по чтению и математике резко снизилась. Правительство заказало анализ у педиатров и нейробиологов, и эксперты подтвердили, чрезмерная зависимость от гаджетов серьезно ухудшает внимание детей, а печатные материалы эффективнее для обучения, поскольку постоянное мелькание картинок на дисплее вредит развивающемуся мозгу. Сами ученики тоже отдают предпочтение бумаге. Например, четвероклассники стокгольмской школы Бандхаген отмечают, что от долгого чтения с экрана у них болит голова, а с бумажной книгой они лучше концентрируются и быстрее усваивают текст. При этом не все специалисты винят в снижении успеваемости только гаджеты. Некоторые педагоги указывают на другие факторы, в частности, на сложности адаптации детей из семей беженцев и иммигрантов к новой языковой среде. Audio Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберем геометрический парадокс. Почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра? И в полдень сравним фантастику и реальность. Как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер. Все это в цикле «Вокруг света за 80 изобретений». В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
3: Мысли у детей не меньше, и они не беднее и не хуже, чем у взрослых, только они другие. В нашем мышлении образы линялые, ветхие, чувства тусклые и словно покрытые пылью. А дети думают сердцем, не умом. Поэтому нам так трудно найти с детьми общий язык. Поэтому нет более сложного искусства, чем умение с ними говорить. Долгое время мне казалось, что с детьми нужно говорить просто, понятно, занимательно, образно, убедительно. Теперь я думаю по-другому. Мы должны говорить коротко и с чувством, не подыскивая слова и выражения, говорить искренне.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: В Малайзии ученые обнаружили новый вид необычного паразита – гриб плевра-кордицепс кукурузный. Его классифицировали как специализированного гиперпаразита. В отличие от привычных паразитов, он не атакует насекомых напрямую, а выбирает тех, кто уже стал жертвой так называемого гриба-зомби. Тот проникает в организм муравья, берет под контроль его нервную систему, а после гибели хозяина прорастает сквозь его тело. Новый же гриб действует иначе. Внедряется прямо в ткани первичного паразита, внутри насекомого, и питается ими. Открытие сделали при изучении мертвого муравья, обнаруженного на юге штата Сабах. Находка примечательна еще и тем, что это первый известный в мире представитель своего рода с заметной роговидной структурой.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области, сообщает Минобороны. Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов. Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Анаполье, Приколотная и Котовка Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Дементьевка, Великий Бурлук, Новоселовка, Белыши, Черкасская Лозовая и Гориное Харьковской области.
0: Подразделение российской группировки войск «Центр» активно действует на Добропольском направлении в ДНР. Российская авиация нанесла удар по вантовому мосту, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье. Сооружение активно использовалось вооруженными силами Украины, сообщает Минобороны. При ударе мост получил существенные повреждения. Движение по нему приостановлено. Корректировали удары и вели съемку кадров объективного контроля применения авиабомб по логистическому объекту операторы бригады беспилотных систем. США с пониманием отнеслись к позиции России относительно возобновления переговоров с Киевом после масштабных украинских атак в дни проведения выборов в Госдуму. Москва хочет понять, с чем Киев намерен вернуться за стол переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
3: Президент Путин, самое главное, уже сказал неоднократно, открыто, в том числе вот на Валдайском форуме, о том, что американцы предложили организовать такие переговоры, и Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выбор, а потом будем договариваться о сроках вместе и других деталей, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу в течение всех 3 дней, особенно 20 сентября, беспрецедентное количество террористических атак по гражданским целям. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона приняла к сведению и с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
0: Лавров также заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая с гордостью заявила, цитата, «о похоронах Анкориджа». Правительство выделило 3 миллиарда рублей на создание туристической инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Господдержка необходима для продолжения строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих туристические объекты развивающихся курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
4: Здесь очень важен системный подход, который охватывает все секторы экономики и значительные территории страны. Ну, как, например, в туристической отрасли, где реализуются федеральные инициативы для создания и новых точек притяжения, и номерного фонда, и круглогодичных курортов. В рамках этих проектов перераспределим сегодня почти 3 миллиарда рублей. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства в Адыгее и Бурятии, а также в Тверской области, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты развивающихся курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Рассчитываем, что это позволит еще большему числу наших граждан и гостей посетить уникальные места и попутешествовать, увидеть красоты природы и памятники истории.
0: Строительство круглогодичного курорта Лаганаки ведется поэтапно. Возведение комплекса планируется завершить к концу 2032 года. При этом ввод первых объектов, включая гостиницы на 462 номера, 5 канатных дорог и 20 километров трасс, намечен на 2028. Министерство финансов России подготовило два законопроекта, которые разрешают использовать адрес электронной почты для связи с юридическим лицом. Использовать ее как официальный канал связи с третьими лицами смогут как вновь создаваемые, так и уже действующие юридические лица в форме ООО при соблюдении определенных условий. Например, компания должна относиться к малому или среднему бизнесу и не оказывать услуги на финансовом рынке. Руководитель должен проживать в России. По действующему закону юрлицо должно использовать физический адрес для официальной коммуникации. Это обязательно нередко приводит к дополнительным расходам для компании. Инициатива призвана снизить расходы на аренду офиса для тех, кто преимущественно работает удаленно, отмечают в Минфине. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 12, плюс 14. В Москве осадков не обещают. Днем в российской столице плюс 13, плюс 15 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Окрошка – одно из самых неоднозначных блюд русской кухни. Споры вокруг нее не ограничиваются формой нарезки – кубиками или соломкой. Главная полемика идет о том, что должно служить заливкой – квас или кефир. Название блюда восходит к глаголу «крошить», ведь все компоненты для окрошки мелко измельчают. Ее предшественником считается тюря – простое крестьянское кушанье из кваса, нарубленного лука и размоченного хлеба. Со временем в блюдо стали включать и другие продукты – огурцы, репу, картофель, яйца, мясо и грибы. В 1816 году Василий Левшин в книге «Русская поварня» описал окрошку как холодное блюдо первой подачи и советовал использовать для нее остатки жареного мяса, в том числе мяса домашних и диких птиц и четвероногих животных. Изначально, будучи крестьянским блюдом, окрошка вскоре появилась и в ресторанных меню Санкт-Петербурга. Ее готовили не только с мясом, но и с рыбой. До начала 19 века окрошку подавали в качестве закуски. Кусочки овощей и мяса выкладывали в тарелки, а квас приносили отдельно. Сегодня снова окрошка остается прежней. Вареный картофель, яйца, свежие огурцы, редис, зеленый лук и укроп. Для остроты в нее нередко добавляют горчицу или хрен.
0: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что около 13 тысяч лет назад, во время периода младшего Дриаса, резкого глобального похолодания, течение Гольфстрим сместилось на сотни километров ближе к восточному побережью Канады. Исследователи изучили керны морских осадков у берегов Новой Шотландии, в которых сохранились окаменелые раковины микроскопических организмов, чувствительных к температуре и солености воды. Анализ химического состава раковин показал, что из-за сдвига Гольфстрима воды у Новой Шотландии потеплели на 4 градуса Цельсия. Эффект сохранялся несколько сотен лет, пока холодное пресное течение и морской лед с севера не изолировали Гольфстрим от атмосферы. Гольфстрим – ключевой элемент системы океанических течений, которая поддерживает мягкий климат в Северной Европе. Теплая вода движется на север, отдает тепло, охлаждается, становится тяжелее и опускается, возвращаясь на юг на глубине. Период младшего Дриаса пришелся на этап общего потепления после ледникового периода. Тогда температура в отдельных регионах северного полушария упала на 10 градусов Цельсия за десятилетия. Если атлантическая циркуляция продолжит ослабевать из-за поступления пресной воды от тающих ледников, Гольфстрим может снова сместиться на север. Это грозит серьезными последствиями для рыболовства, климата Европы и всей североатлантической экосистемы.
0: Audio Stories.

0: слона, как лев, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня.

горло. Oh, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.

0: Audio Stories.
1: В 1996 году по заказу компании Pepsi один из самолетов Concorde компании Air France был перекрашен в фирменный синий цвет для проведения рекламной кампании. В течение 2 недель авиалайнер выполнял рейсы по Европе в новой ливрее. Из-за особенностей синей краски ему было запрещено разгоняться до максимальной скорости, более 2 скоростей звука, дольше 20 минут подряд. Стандартная окраска «Конкорда» была белой, так как специальная краска отражала тепло, защищая конструкцию от перегрева при кинетическом нагреве. Синий пигмент, напротив, обладал высокой теплопоглощающей способностью. Несмотря на то, что крылья оставили белыми, это лишь частично решало проблему. Ограничение времени полета на сверхзвуке было введено во избежание критического перегрева обшивки, температура которой могла достигать 127 градусов Цельсия. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Один россиянин производит в среднем примерно 400 килограммов бытовых отходов в год, что в сумме по стране составляет более 70 миллионов тонн ежегодно. Для сравнения, вес пирамиды Хеопса чуть больше 6 миллионов тонн. Территория официальных полигонов твердых бытовых отходов в России увеличивается на 400 тысяч гектаров каждый год, а их общая площадь уже достигла 4 миллионов гектаров, что сопоставимо с размером Нидерландов или Швейцарии. Переработка мусора позволяет решить две ключевые задачи – сократить объемы захоронения и сохранить природные ресурсы. Вторичное использование материалов требует значительно меньше энергии и воды, сокращая выбросы углекислого газа в атмосферу в 2-3 раза. Например, переработка макулатуры спасает деревья и экономит тысячи литров воды и сотни киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, из-за отслужившей электроники извлекают ценные металлы, а старые автомобили становятся источником металла и пластика для производства новых машин, тем самым уменьшая парниковый эффект и загрязнение почвы и воды неразлагаемыми компонентами.
0: Audio Stories.

тысяч лет до нашей эры. Изначально это было не просто развлечение, а ритуал. Египтяне верили, что партия в Сенет символизирует путешествие души через Дуат, загробный мир, к вечной жизни. Считалось, что победа обеспечивает благосклонность богов и успешное преодоление всех опасностей на этом пути. Именно поэтому игровые доски часто клали в гробницы фараонов как предмет первой необходимости для потустороннего существования. Игра велась на поле из 30 квадратов, которые раскладывали зигзагом в 3 ряда по 10. Движение происходило от верхнего левого угла к нижнему правому. В качестве игральных костей использовались 4 плоские палочки. Количество выпавших белых сторон определяло ход от 1 до 4 очков. А если все падали темной стороной вверх, игрок получал 5 очков. Целью было первым вывести все свои фишки с доски. Сегодня эта игра переживает возрождение. Ее реплики продаются как сувениры, привлекая любителей истории своей глубокой связью с культурой Древнего Египта. Аудио Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00.

0: Радио Сторис.
1: 210-летний мост через реку Уай, который соединяет Уэльс и Англию, открыт частично. По нему могут ходить пешеходы и велосипедисты с 20 июня. Однако при экстремальных температурах выше 30 градусов Цельсия или ниже минус 3 градусов Цельсия его снова перекроют. Сооружение, построенное в 1816 году, внесено в список памятников архитектуры первой степени. В октябре 2025 года его закрыли для транспорта из-за трещин в несущих конструкциях. А в марте следующего года ограничили и пешеходное движение. Решение о частичном открытии приняли после изучения отчета инженеров. Они отметили чувствительность конструкции к перепадам температур и нагрузкам. В администрации графства Монмутшир подчеркивают, что ведут постоянный мониторинг состояния моста и при необходимости могут полностью его закрыть. Из-за перекрытия водителям приходится делать крюк и пользоваться другим мостом через Уай. При этом старый мост имеет большое символическое значение для местных жителей. Он служит связующим звеном между сообществами по обе стороны границы. До открытия Севернского моста в 1966 году он был единственной автомобильной переправой для жителей Южного Уэльса, а еще самым старым в мире пятиарочным чугунным мостом. Мнения о закрытии разделились. Некоторые рады снижению шума и загрязнения. Другие, в том числе туристы, которые приезжают в замок Чепстоу, недовольны ограничениями. Местные власти надеются найти баланс, учитывая и историческую ценность сооружения, и вопросы безопасности.
0: Аудио сторис.

0: в Москве 3 часа. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные освободили в Доброполе в ДНР 82 здания, сообщила Минобороны. Согласно заявлению ведомства, штурмовые группы продвинулись в центральной и северной частях Доброполя. А морпехи продолжили наступать в северо-западном направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
1: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушной десантной бригады силами довзвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих. 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.
0: Подразделения Вооруженных сил России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины. Во время морского перехода был поражен сухогруз, направлявшийся в порт Одесса, сообщили в Минобороны. Уточняется, что целью ударов стали объекты и морская инфраструктура, которые задействованы в доставке военных грузов для нужд ВСУ. Франция и Европа строят свою идентичность в сфере обороны и безопасности на основе конфронтации с Россией. Это тупиковый путь, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что Европа одержима планами по милитаризации Евросоюза и его превращению из экономического объединения в военно-политический блок.
2: Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов, Россия, как уже и министр наш говорил, Россия на чеку, и президент об этом неоднократно говорил. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога. И считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.
0: Так в Кремле прокомментировали недавние испытания новой баллистической ракеты во Франции, которую посетил президент Эммануэль Макрон. Глава республики заявил, что Париж отправил миру громкое и четкое послание. Правительство учредило для студентов и аспирантов две новые стипендии.